Международная газета об Израиле накануне. Песнь песней. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Песни песней 7.1. Слышу голос, любимый идет, скачет он, легконогий олень. Станет он у стены, под окном промелькнет, за решеткой скользнет его тень. Вот зима миновала, и дождь перестал. Показались цветы над землей. Голубицы укрылись в расщелинах скал. Возвращайся, возлюбленный мой. Ты светла, точно солнце восход, Суламита. Услышь, обернись. Наполняет уста твои сотовый мед. Оглянись, оглянись, оглянись. Мой любимый бежит по холмам, мой жених лучше сотен других. Губы лилии, кудри подобны волнам, запах нежных цветов полевых. Поднимись, ветер севера, с юга повей, ароматы мой сад изольет. Там возлюбленный мой среди тенистых ветвей утолит жажду и отдохнет. Как Давидов столб шея твоя, Суламита, услышь, обернись, именитая дочь, блеск твой словно заря, оглянись, оглянись, оглянись. Соком яблок тебя напою, те плоды, что хранила, возьми, положи меня перстнем на руку свою, как печать крепко к сердцу прижми. Даже волны не смогут любовь погасить, не залить рекам истинный свет. Кто замыслит любовь за богатство купить, лишь презрение получит в ответ. Оглянись, дорогая, скорей, Суламита, услышь, обернись, мое сердце в плену твоих дивных очей. Оглянись, оглянись, оглянись. Леонид Банчик, Израиль.

горах, поросших соснами. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Бог ваш». Исайя 41. На севере Израиля, в горах, поросших соснами, недалеко от границы с Ливией, затерялся небольшой поселок Маалот, который с некоторого времени стал объектом наших повседневных молитв. Верующими из Германии здесь содержится дом престарелых, в котором живут евреи, пережившие ужасы Холокоста. Вот уже несколько десятков лет существует этот проект, поддерживаемый людьми, несущими в своем сердце завет «Утешайте народ мой». Проект называется «Цедакан», что в переводе с иврита означает «благотворительность». Творите благо не всегда легко. Творите благо людям, у которых до сих пор живет неприязнь ко всему немецкому еще труднее. Но, несмотря на это, каждый год едут в Маалот со всех уголков Германии молодые люди, горящие стремлением проявить любовь к ближнему на деле. Они ухаживают за немощными, кормят их, читают и поют им, они радуются и переживают вместе с людьми, которые в своей долгой жизни редко получали тепло и любовь. Мы приехали в гости к дочери, которая тоже работала в этом доме. Нас с мужем просто пленила необыкновенная атмосфера доброты и терпения. Мы оказались в большой, многоликой и разноязыковой семье, в которой вместе трудятся, вместе проводят свободное время, вместе молятся и празднуют библейские праздники. В первый же вечер мы познакомились с одним из жильцов дома, 86-летним О, и его женой М, каждый день навещающей мужа. А нас уже предупредили, что в разговорах с жильцами лучше не касаться прошлого, которое живет в глубине их душ, не заживающей раной. Но приветливая и открытая женщина сама повела разговор о пережитом. Когда мы рассказали ей о своих впечатлениях и о том, что мы удивлены множеством улыбчивых лиц на улицах, несмотря на неспокойную политическую обстановку, М сказала: «Почти каждый местный житель имеет в своей семье погибших или пропавших без вести. Почти каждый носит в себе трагедию. Но мы умеем наши вчера оставить в прошлом, а то, что придет, предоставить будущему. Наша история научила нас жить днем сегодняшним и радоваться ему сполна, так как мы не знаем, что ожидает нас завтра». То, что это не просто слова, а испытанное и выстраданное в жизни, мы поняли, когда прочитали автобиографии наших новых знакомых.

контрастов и парадоксов, необыкновенно разных людей и обычаев страна, в которой современность соседствует с древностью, а реальный мир кажется нереальным. Ощущение нереальности увиденного не покидало нас, начиная с того момента, когда мы увидели на дорожных знаках названия мест, до боли знакомых из Библии. Мы с мужем любим путешествовать, побывали во многих странах и не устаем удивляться, с какой любовью оборудовал Бог Отец квартиру для людей. Познакомившись с Израилем, мы поняли, что это особая комната в большой квартире, очень уютная и довольно оригинальная. Где еще вы встретите на такой маленькой территории четыре моря, включая Галилейское? Где еще в течение дня вы сможете пересечь несколько климатических поясов? Где еще вы побываете на 420 метров ниже уровня моря и сможете ходить в воде, не ощущая под ногами дна? Где еще вы увидите нескончаемые плантации фиников и бананов на земле, на которой еще совсем недавно ничего не росло? Когда же мы на рассвете стояли на возвышении у городской стены и смотрели, как лучи восходящего солнца скользят по белым камням гробниц на Елеонской горе и сливаются с позолотой куполов, мы вспомнили о небесном Иерусалиме. Этот земной Иерусалим, озаренный утренним солнцем город, был как светящимся указателем к той небесной цели. Пока еще мы не достигли ее, мы на пути к ней. Как бы ни был труден и долог этот путь, мы знаем, что все обещания и все заветы нашего любящего Отца обязательно исполнятся. Мы молимся за Израиль и его народ, потому что исполнится и уже исполняется завет, данный нам в книге Бытия 12:3. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Бог избрал Израиль носителем благословения для всех народов, в том числе и для нас в Германии. Своими молитвами мы можем просить благословения для Израиля. А как нам принять участие в утешении? Этот стих мы поставили в начало письма. Можно молиться за волонтеров, работающих в Израиле. Можно помогать пожертвованиями. А можно помочь и тем, что, отказавшись от проведения своего ежегодного дешевого отпуска в других странах, начать посещать Израиль и тем самым вносить вклад в его развитие. Кто уже побывал в этой стране, наверняка заметил, что уровень жизни там довольно скромный, а ведь им надо принимать возвращающихся домой, пока не вернется последний. Добрый путь. Светлана Махляйт.

24-25 февраля, 14-15 Адара. Евреи празднуют Пурим. Это праздник спасения евреев от рук врагов в дни персидского царя Артаксеркса, воцарившегося в 3392 году от сотворения мира или в 465 году до Рождества Христова. Праздник избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский народ. Прочесть об этом событии можно в Библии, в книге «Исфирь». Об этом же и стихотворение нашего автора Юрия Каминского, который уже в вечности. «Исфирь, ты знаешь, кто ты?» — шепчет ночь, скользнув под каменные своды. «Царица? Да, но прежде дочь порабощенного народа. Как, сохранив улыбку ей, взойти к властителю на ложе, когда короны тяжелей предчувствие, что душу гложет, когда жестокость и обман в цене, и все ж небесной властью наказан будет злой Аман, а добрый Мардохей обласкан. Но их забыли бы шутя, без женщины в лихое время спасающий свое дитя или горем избранное племя. Юрий Каминский.

ключ к капкану. Я не ропщу на судьбу и на долю, что дано, то беру, и тяну плуг житейский по полю. Только поле мое все в ухабах, камнях остротелых, и не видно на нем ни травы, ни ромашек ослепительно белых. Больше плевел, репьев, колючек, больше лжи, слов ненужных, пустых, и лишь изредка Бог шлет мне лучик от себя и от царства святых. И опять я надеждой вскипаю, мою немощь наполнил Господь силой той, что и горы сдвигают и смиряют греховную плоть. Это крест мой, мое назначение. Я его никому не отдам. Поле жизни, любви, откровения с тьмой и светом напополам. Пусть мне трудно, пусть мучаюсь, маюсь, среди бед будет слаще любовь. Не жалею о прошлом, о прожитом каюсь, ведь туда не вернуться мне вновь. Андрей Барыгин, «Тюрьма», Пермский край, Россия.

он не прошел мимо меня. Воспитывался и рос я в замечательной полноценной семье. После окончания школы и училища начал самостоятельную жизнь. Свободная жизнь мне поначалу очень нравилась. Многое хотелось попробовать, но на все нужны были деньги. Со временем нашел хорошую работу, которая давала стабильный доход. Появились друзья, знакомства, и мы открыли небольшое предприятие – столичное такси и транспортные услуги с перевозками. Стало больше ответственности. В конце месяца любил отдыхать в ночных клубах, казино, саунах и ресторанах. Во время отдыха чувствовал себя довольным всем. Со временем появились у нашей фирмы конкуренты и недоброжелатели. Началась борьба за сферы влияния в области транспортных услуг. Это привело к тому, что я вышел на контакт с криминальным миром, от которого быстро стал зависим. Развлечения перестали приносить удовольствие. Чувство пустоты и беспокойства перерастало в депрессию. Разум помрачился, сердце ожесточалось. Несколько раз я попадал в аварии, после которых машина восстановлению не подлежала, а я чудом оставался невредим. Вокруг меня погибали в авариях мои друзья. Многие из них попадали в зависимость от наркотиков и алкоголя. Некоторые после аварии стали калеками. Были случаи, когда в меня стреляли из огнестрельного оружия, нападали с ножом, а я оставался жив. Теперь знаю, что только любовь Божия и Его милость сохранили мою жизнь. В то время я часто встречал верующих на площадях, в переходах, в метро. Они всегда обращали внимание на меня, пытались заговорить. Были случаи, когда они свидетельствовали об Иисусе Христе в моем автомобиле, когда я вез их как таксист. Меня это очень злило, но бывали моменты, когда внутри все переворачивалось, хотелось горько плакать о своей жизни. Однажды у меня произошел серьезный конфликт с конкурентом. Меня жестоко подставили. В милиции возбудили уголовное дело, меня арестовали. Только благодаря вмешательству влиятельных друзей меня временно выпустили. В это время я стал посещать церковь, но отношение к Богу было поверхностным. На свои собственные силы я полагался больше, чем на Бога. В душе было недовольство, разочарование и огорчение, что привело к полной духовной апатии. Пастор церкви знал, что я невиновен и пытался во многом помочь. Он ходил в прокуратуру, в милицию, ходатайствовал и духовно поддерживал меня. Был уверен, что истина восторжествует, внушал мне эту веру. Но спустя несколько месяцев меня отправили в тюрьму. Через полгода тюремного заключения я узнал, что мой пастор уехал в другую страну. Все, что осталось от нашего общения, это добрые, светлые воспоминания, хорошие характеристики в личном деле и добрый пример христианской семьи. Глядя на них, мне очень хотелось быть счастливым семейным человеком, но я понимал, что с моим образом жизни это невозможно. Почти 2 года шла внутренняя борьба с самим собой, через которую Господь производил свою работу. До сих пор идут суды по моему делу. По решению последнего суда до конца срока 2 года. Только здесь, в зоне, я узнал ценность Слова Божьего. С болью увидев, во что я превратился. Здесь, в зоне, в тесноте, в посте и с сокрушенным сердцем воззвал я к Господу, осознав свою греховность. Он не прошел мимо. Иисус услышал меня и простил. Так я ощутил долгожданный мир и покой в сердце. Радость переполнила меня. Невероятно, как сила Духа Святого изменила мое сердце, наполнив его счастьем, несмотря на все тюремные обстоятельства. Как важно иметь личное взаимоотношение с Богом. Находясь в тюрьме, я обрел настоящую духовную свободу. Для Духа Божьего нет преград. Колодки, решетки, замки не в силах остановить любовь Божью к грешнику.
Я познал на себе удовольствие безбожной жизни и знаю, как страшно жить без Бога. Сейчас мне хочется рассказывать заключенным о Спасителе. Многие обмануты дьяволом. Больно видеть, как погибают души. Но я знаю, если Господь изменил меня, то Он в силе изменить из сознания любого человека. У нас в БФК-35 около года назад образовался круг уверовавших. По великой милости и любви Божьей на наши письма ответили братья из поместной церкви. Теперь каждую субботу в клубе нашей зоны проходят богослужения с участием братьев, служителей со свободы. На данный момент собирается до 17 человек осужденных. Церковь взяла нас на попечение и поддерживает помощью, являет любовь во всем. Нам очень нужна духовная литература, газеты, журналы. Имеем в отряде собственную библиотеку, но христианских книг пока мало. Прошу вас также молиться, чтобы Бог действовал в этих местах через тюремное служение. Заканчивая письмо, хочу обратиться именно к тебе, еще неверующий друг. Господь чудесным образом спас меня. Он в силе спасти и тебя, направить к жизни вечной, где нет больше боли и страданий, а есть жизнь, наполненная радостью и счастьем. Независимо от того, как низко ты упал и в каких ты обстоятельствах, иди к Богу и увидишь, как Он благ. Это единственный путь к спасению. Вокруг нас много боли, слез, страданий, самоубийств. Люди живут во зле. Для многих жизнь стала невыносимой. Но ведь именно таких зовет Господь, когда говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11, стих 28. Владимир Яцюк, тюрьма, Киевская область, Украина.

Волки в овечьих шкурах или без сучка и задоринки. Стал читать «Забытый алтарь» за август 2012 года. Но когда дошел до раздела «Ключ к капкану», возмутился содержанием некоторых писем. С братьями обсудил это свое письмо к вам. Газету мы любим, но порой складывается впечатление, что в тюрьмах сидят волки в овечьих шкурах. Одни размышляют о том, как помогать. Как нам сильным помогать? Александр Макаренко. А другие завидуют, клевещут и вдобавок ябедничают на своих сокамерников. Вам не стыдно? Остановитесь на путях ваших и поразмыслите. Ведь по письмам таких вот недовольных и складывается впечатление о всем тюремном братстве. Остановитесь, лучше порассуждайте о добром, чистом и светлом. А то в ближайшее время рубрика «Ключ к капкану» превратится в потоки обид, интриг и недовольств. Вы же носите имя христиане. Узнает ли из ваших писем о жизни христианской общины в тюрьме? Смогут ли после таких писем братья и сестры с волей относиться к вам с полным доверием? Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. 2 Коринфянам 3 глава 2 и 3 стих. Не знаю, по какому принципу отбирают и публикуют письма, но лучше в рубрике «Ключ к капкану» предложить заключенным порассуждать на духовные темы. Полезно будет, да и назидание другим. Олег Усачев пишет о погорельцах тюрьмы города Сокол. Он пишет о том, что уехали они в чем были. На данный момент у меня нет даже Библии, и взять ее пока негде, пишет он. Мне и братьям это кажется странным. Их же посещает Михаил Кеньо с восполнением нужд. Да и литературу они приносят. Еще хочу добавить, от добра добра не ищут. Мы надеемся, что после трагедии в Сокольской тюрьме заключенные не станут спекулировать прошедшим и давить на добрые сердца, прося помощи. Ведь «Забытый алтарь» уже опубликовал адрес церкви, через которую можно помочь погорельцам. И еще я хотел бы от имени всей нашей небольшой христианской общины принести извинения за неудобства, которые принесли волки в овечьих шкурах своим обманом и лицемерием. А вы общайтесь, переписывайтесь, помогайте и даст вам Бог мудрости, кому и чем помочь, чтобы вам в свое время Христос мог сказать: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава. Мы молимся о вас и вашем труде. Дмитрий Беспалов, тюрьма, Ставропольский край, Россия. От редакции. Спасибо за замечание по отбору писем. Вы советуете нам публиковать только положительные письма. Главное, чтобы газета была без сучка и задоринки. А что делать с другими? Ведь они есть. Игнорировать? А такова ли без сучка и задоринки наша пусть даже и христианская действительность?

Боль у каждого своя. Давно не писал вам, так как не было острой необходимости, а по мелочам отвлекать вас и отнимать у вас ваше драгоценное время считаю для себя непозволительным. На этот раз взяться за перо меня побудили два письма. Одно – Александра Макаренко «Как нам сильным помогать», опубликованное в августовском выпуске «Забытого алтаря» за этот год. В своем письме Александр разделил весь мир на слабых и сильных. На слабого, которого в детстве притесняли и обижали, возможно, отбирали булочки в школьном буфете, и так называемых сильных, плохих парней, которые этим и занимались. И теперь, когда эти плохие парни получили по заслугам, угодили за решетку, попав в беспомощное положение, просят слабых, но хороших и правильных о помощи. И они, такие благородные и великодушные, отрывая от себя и своих детей, помогают нам. Очень похоже на упрек, не правда ли? Думаю, что это не совсем корректно лишний раз напоминать им о том, какие они негодяи. Они уже осуждены судом и несут наказание. Можно сказать, что они сами того заслужили, не спорю. Но людской суд несовершенен, а порой и просто несправедлив. Он не всегда может быть объективным, он видит только то, что на поверхности, верхушку айсберга. А что конкретно двигало человеком в момент совершения преступления, будет известно только на суде самой высшей инстанции, на Божьем суде. А система исполнения наказания есть, по сути, месть. Ты сделал нам плохо, а мы сделаем тебе тоже. Око за око, зуб за зуб. А Спаситель с креста просил Отца: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23:34. Не подумайте, что я призываю выпустить всех из тюрьмы. Вовсе нет, так как не вижу альтернативы тюремной системе. Больно от того, что общество противопоставляет себя заключенным, но забывает, что они часть его. Заключенные не падают с луны за решетку. Они приходят из общества и через время возвращаются опять. Народная мудрость гласит: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». И второе письмо. В сентябрьском выпуске «Забытого алтаря» от Зузаны Васильевой. «Маминых бумагах». Оно тронуло меня до глубины души. Всегда тяжело, когда уходят из жизни молодые люди. Знаю это по собственному опыту. Чужую боль прочувствовать до конца никто не может. У каждого она своя. И я думаю, немного найдется на земле людей в зрелом возрасте, кто не терял бы близких, и зэки в том числе. У заключенных в подавляющем большинстве случаев нет даже возможности проститься и проводить последний путь своих усопших близких. Прошу простить меня, быть может, это покажется циничным с моей стороны, но для чего-то Господь попустил то трагическое событие, которое произошло в семье Зузаны Васильевой. Господь говорит: «Но и волос с головы вашей не пропадет». Лука 21:18. Мое письмо – это всего лишь попытка, не знаю, удавшаяся или нет, разобраться в ситуации и помешать созданию очередного стереотипа на страницах христианского издания. В мире он уже имеет место быть, и сформулировать его можно примерно так: «Все осужденные одинаковые и ищут только одного, кого бы использовать в своих корыстных целях». Уверяю вас, не все заключенные одинаковы. Каждый человек, пусть он и зэк, но он индивидуален в своей судьбе, со своими горестями и радостями, со своим мировоззрением. Прошу простить меня, если кого-то обидел или что-то не так написал. Прошу вас помолиться обо мне, о моей жене Светлане, которая сейчас одна растит двоих детей, и о детях, сыне Никите и дочке Валерии. Александр Филимоновс, тюрьма, Рига.

Не ищите выгоды. Довольно интересно читать раздел «Ключ к капкану», где публикуются письма таких же заключенных, как я. Хочу сказать всем, кто пришел к Богу, находясь в заключении, не преследуйте какой-то выгоды. Не надо ни у кого ничего просить, за исключением духовной литературы и духовной поддержки. Понимаю, что многим приходится тяжело, и помощи порой ждать не от кого, но нужно помнить, что в былые годы находящиеся в заключении христиане испытывали куда большие испытания и нужду, но вера их только укреплялась. Бог милостив к чадам своим, Он не оставит нас. К Нему мы в первую очередь должны обращаться за помощью. А к читателям хочу обратиться вот с такой просьбой. Может, среди вас найдется тот, кто сможет выслать мне книгу Храпова Н.П. «Счастье потерянной жизни». Многое слышал о ней и очень хочется прочитать. Хотелось бы также почитать Бальтасара Кукмайера, Евгений Стрельцов, «Тюрьма», Кировская область, Россия. Бальтасар Кукмайер, 1480 года, 10 марта по 1528 год. Немецкий анабаптистский теолог, доктор богословия, профессор и проректор университета города Ингольштадт. Теоретически обосновал необходимость крещения только по вере. Отверг крещение младенцев, как небиблейскую практику, о чем имел спор с Ульрихом Цвингли. Хотя аргументы Губмайера соответствовали основным идеям реформации, все же формально он спор проиграл. Был подвержен пыткам, но устоял. За свои убеждения и верность Писанию был сожжен на костре. Жена Губмайера в момент казни была рядом с ним. Через 3 дня после смерти Губмайера жена его также была казнена, ее утопили в реке Дунай.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

Говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь народу своему. Я вас предузнал.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:6-1. Все больше появляется людей, подтверждающих свою причастность вере в той или иной степени. Причем принципы жизни и позиции исповедания веры у многих находятся в явном противоречии не только со взглядами других верующих, но и с самой Библией. Что же означает быть верующим? Все чаще среди христиан последнего времени заметен растущий интерес к чудодействию посредством веры. При этом, как правило, не обращается внимания на жизнь и характер исповедания веры, главное ее наличие. Но, имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». 2 Коринфянам 4:13. Какую же веру желает видеть Бог у верующих?

как мало тех, кто верность предпочел сомнительным успехам и почету, кого Господь тропою узкой вел к духовным и сияющим высотам, кто был людьми унижен и презрен, подвергнут клевете и поношению, но не пошел к валу на поклон и только в Боге видел путь спасения, кто на пути порою уставал, но вновь вставал и шел к высокой цели. Всем о любви Христовой возвещал, чтобы другие верой пламенели. Да, мало тех, но ими мир стоит. Они соль мира, яркий свет в полночи, как маяков недремлющие очи. Их любит Бог и ими дорожит.

Сегодня есть очень много называющих себя верующими, и с каждым днем таковых становится все больше. Хорошо это или плохо, судить не нам, да и судить мы не желаем. Вместе с тем, в свете ответственности, в которую поставлен каждый христианин Богом и Его Словом, чувствуем своим долгом предупредить всякого, называющего себя именем Христа, о его взглядах на вещи. В этом выпуске журнала мы хотим говорить о настоящей вере, о вере, которую желает видеть Бог в каждом верующем. Итак, вашему вниманию, 8-й выпуск ежемесячного аудиожурнала. Журнала «Христианин сегодня». О вере сегодня говорят очень часто и говорят много. И действительно, без веры невозможно прожить и дня. Кто-то уверен в себе, и это придает ему энергию для жизни. Кто-то очень доверяет своим партнерам и, полагаясь на них, чувствует себя уютно в этом мире. Те же, кто потерял веру во все и всех, оказываются либо в психбольницах, либо в плену алкоголя, наркотиков или еще чего хуже. Напротив, как счастливы те, кто открыл свое сердце для принятия божественной веры, кто ответил Иисусу «да» на его приглашение прийти к Нему со своими проблемами и бременами. Такие никогда не пожалеют об этом, ибо у ног Иисуса полный покой и уверенность.

Бог удостоил нас жить в эпоху серьезных перемен по отношению к свободе совести и терпимости вероисповедания. Такие свобода и терпимость привели к тому, что многие без стеснения признают свою причастность к вере, хотя, может быть, всего 10 лет назад этого не последовало бы. Но среди верующих сегодня, как и во все времена, были и есть два класса людей – истинные христиане и номинальные, те, что лишь носят название. Обращаясь к твоей совести, дорогой слушатель, хотим спросить тебя, к какому классу относишься ты? Это очень серьезный вопрос, так как Слово Бога показывает печальный финал тех, кто лишь называется христианином, будучи на самом деле совершенно далеким его сущности. Думаю, что ты уже ответил на него, и, безусловно, твое мнение о себе помещает тебя в категорию истинных христиан. Но давай, любезный слушатель, не будем спешить вынести суждение о себе сами, а предоставим это сделать Богу через свое слово. Итак... Первое, что хотелось бы узнать от тебя, рожден ли ты свыше? Сегодня есть очень много верующих, совершенно не понимающих, что такое рождение свыше. И когда им задаешь такой вопрос, в лучшем случае ответом бывает сомнительное пожимание плечами. Но почему этот вопрос так важен? Господь Иисус сказал однажды Никодиму, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие по Иоанну 3:3. Итак, ответ прост и ясен. Рождение свыше – это пропуск в Царство Бога. Имеешь ли ты этот пропуск? Некоторые люди сегодня говорят и утверждают, что этого знать невозможно. Только когда мы придем к Богу, там узнаем, рождены мы или нет. Такие заявления не выдерживают библейской критики. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Евангелие по Иоанну 3:5. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Римлянам 8:16-9. И еще «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Первое послание Иоанна 5:10. Имеешь ли ты такое свидетельство? Если нет, то немедля обратись к Иисусу за таким свидетельством, и ты непременно получишь его. Только не обращайся к людям за подтверждением своих позиций. Эти вопросы не человеческой компетентности, а Божьей. К нему спеши, и он даст тебе это свидетельство. Этот вопрос не решит за тебя ни пастор, ни какой духовный сан. Это лично твоя ответственность перед Богом. Да поможет тебе он это сделать сегодня. О, душа, не забудь никогда о страданиях голгофских Спасителя. Стал ли Он для тебя навсегда верным другом и сильным хранителем? Чтоб спасти человека от зла, от неверия пагубных путчей, на востоке сияла звезда сквозь греха свинцовые тучи. Кто от зла и неверия устал, совесть, чья тяжким бременем давит, лишь у ног Иисуса Христа эту тяжесть спешите оставить. Теперь нам хотелось бы поговорить с теми, кто пришел ко Христу с покаянием, принял Его в свое сердце, получил от Него новую жизнь и теперь является христианином. Вполне возможно, что такой слушатель принадлежит какой-либо конфессии или какому-то окружению верующих. Но может быть и так, что наш слушатель не принадлежит еще никакой конфессии, не посещает никаких христианских мероприятий, он просто сам по себе. И таких сегодня много. Возможно, тебе, любезный слушатель, не раз приходилось слышать приглашения на различные христианские собрания. И от количества этих приглашений у тебя вскружилась голова. И ты растерялся, так куда же идти? Хотим тебя сразу утешить. Мы не приглашаем тебя никуда. Но хотели бы просто пожелать внимательно разобраться в твоих личных отношениях с Господом. Если ты не посещаешь никаких собраний, что-то неправильно в твоих отношениях с Ним. Потому что собрание верующих на земле – это воля Бога, это желание Господа и это Его устроение. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так сказал сам Господь Иисус в беседе с учениками, Евангелие по Матфею 16:18, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тоже Евангелие 18:20, «Он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя».
Эта цитата из послания евреям 2.11.12 говорит нам об отношении Господа Иисуса ко своим братьям, нам, людям, и о целях собраний верующих. Господь Иисус посреди церкви и собрания прославляет Отца через верующих. Какая возвышенная цель! Дорогой слушатель-христианин, разве наш Бог и Отец не заслуживает нашей хвалы и прославления, отдав за нас самое дорогое Его сердцу, единственного Сына? Разве сам Господь Иисус не достоин поклонения наших сердец за такую добровольную жертву? О, если бы каждое сердце сегодня прониклось искренним желанием быть теми, кем Он хочет нас видеть, и быть там, на том месте, где Он желает каждого из нас найти. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Евангелие по Иоанну 4.23. Вот желание Отца – иметь поклонников, истинных поклонников. Об этом сегодня не говорят, не модно. Гордое человеческое сердце ищет поклонение себе. Прогресс высоко поднял человека в своих глазах. Печально, но и христиане также поражены этим влиянием времени. Говорить о поклонении Богу сегодня просто немыслимо. Люди говорят, что Бог эгоист, требует поклонения себе. Но, увы, таковые не знают Его любовь, насколько она сильна. Он говорит: «Я прославлю прославляющих Меня». Первая книга Самуила или Первое царство 2.30. И Господь Иисус также говорит в своей молитве Отцу: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Евангелие по Иоанну 17.22. Как прекрасно это! Видя славу Господа, благодаря и прославляя Бога Отца за Его любовь и благодать, наслаждаться присутствием Господа, которое Он обещал посреди двоих или троих, собранных вокруг Его имени. И когда все нормально в личных отношениях человека с Господом, Господь Иисус обязательно приведет сердце к пониманию его мыслей относительно собрания, приведет такого человека к тем, кто являются истинными поклонниками. О, если бы наши сердца смирились перед Ним, как перед Своим Господином, чтобы в послушании исполнить Его волю и желания и послужить своей жизнью к прославлению Его имени.

последнее время заметен среди христиан повышенный интерес к чудодействию, как принято говорить, посредством веры. Это очень обширная тема, и чтобы проследить ее по Писанию как следует, нам придется посвятить этому отдельные выпуски журнала. Если Господь наш позволит и не придет за нами раньше, прервав все наши труды и служения, а это несравненно лучше. «Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Пишет Павел Коринфянам во втором послании 4.13. Тот же дух веры. Замечательный момент. Апостол, живший спустя многие десятки и даже сотни лет после того, как были произнесены эти слова псалмопевцем, эта цитата взята из Псалма 116, 10 стих, или в Синодальной Библии 115, Псалом 1 стих, имел тот же дух веры. А как дело обстоит с нами? Можем ли и мы сказать так же? Соответствует ли тот дух веры, которым действуем мы, тому духу веры, который действовали святые Ветхого и Нового Заветов. 11 глава послания евреям проливает свет на истинный дух или характер веры, которую желает видеть Бог в жизни верующего. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Первый стих. Сразу же заметим, что это не определение принципа веры, как это часто интерпретируется и понимается при поверхностном чтении. Это есть выражение силы и действия веры. Вера осуществляет то, на что мы уповаем, являет душе незримое нами. Вера имеет свои цели, даруемые самим Богом, и управляет сердцем, учитывая эти цели. Она дает нам положение и общение, которое управляет всей нашей жизнью, и не оставляет места другим побуждениям и другим чувствам, которые бы вызвали раскол в душе. Эти побуждения и чувства, управляющие верой, даны Богом для того, чтобы формировать душу и руководить ею. Но, заметим сразу, мы сейчас говорим об истинном характере веры, той веры, которая дается Богом, которая является результатом действий, произведенных им в нас. Печально, но многие современники, говоря о вере, подразумевают что-то совершенно иное, чем то, что мы видим, внимательно исследуя Писание. Бог желает через нашу веру дать нам все, что Он в Своей милости имел целью для нас. Приходящий к Богу должен приближаться к Нему с верой, во-первых, что Он Бог есть, во-вторых, что ищущим Его Он воздает. Сегодня среди так называемого христианства есть очень много обремененных душ. Степень и характер этой обремененности у людей разные. Господь Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие по Матфею 11:28. Многие, однажды придя с покаянием к Господу, через время замечают оставшуюся обремененность или конкретно выраженные следы ее. Они, понимая умом, что это ненормально, и видя, как это все им мешает, в следовании за Господом начинают искать выход. Сначала прилагают свои усилия, когда же видят, что это тщетно, прибегают за помощью к людям. И когда им не может помочь один, они ищут другого. И у некоторых так бывает до бесконечности. Всю свою жизнь они чего-то ищут в людях. Но нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, Иисус сказал: «Придите ко мне». Говоря так, мы ни в коем случае не желаем упразднить или хоть как-то умалить тот факт, что Бог воздействует и влияет очень часто на нас через других людей. Примеров этому в слове очень много. Вместе с тем, просто не можем не обратить внимание слушателя на качественно различный подход. Если есть какая-то проблема, кому мы спешим? Каковы наши действия? Прибегаем ли мы со смирением к Господу? Или спешим за помощью к людям, даже не вопросив Господа? По этому поводу мы хотим привести два примера из Священного Писания. Первый – царь Аса, вторая книга Хроник или вторая Паралипоменон 16:12. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врача».

Предыдущая глава рассказывает об этом человеке очень много хорошего. Услышав слова пророка Азарии, говорящего именем Господа, он принял их близко к сердцу и тотчас же стал действовать угодно Господу, искореняя мерзости языческие из своей земли. Даже свою мать он лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И в 17 стихе этой 15 главы перо Духа Святого сообщает нам о его сердце. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. Как прекрасно, не правда ли, услышать такую характеристику? Мне хотелось бы заметить, что в оригинале я при этом ссылаюсь на еврейский текст Ветхого Завета, хотя и в Септуагинте, греческом тексте Ветхого Завета, эта деталь тоже присутствует. Слова, переведенные в русском как «вполне предано», означают «неподеленное», «неразделенное сердце». Это слово встречается и в 15 главе, в 17 стихе, и в 16 главе, 9 стихе. Мы можем быть вполне уверены, что Господу всегда радостно констатировать факт неразделенного сердца, потому что в книге пророка Осии он укоряет свой земной народ за разделенное сердце. «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». 10.2. Но, возвращаясь к примеру царя Асы, хочется отметить еще одну важную деталь. Пророк Ананий говорит ему: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Вторая Хроник или Вторая Паралипоменон 16.9, чье сердце вполне предано, или, как мы уже говорили, неподеленное, неразделенное сердце. Другими словами, Бог через этого пророка указывает ему на его разделившееся сердце и говорит, что поддержать он может только тех, чье сердце принадлежит ему полностью. Дорогой христианин, позволь спросить тебя, какое твое сердце? Принадлежит ли оно целиком и полностью твоему Господу? Или оно делится между Господом, его волей и желаниями, и еще кем-то, или хуже того, чем-то? Когда случаются проблемы в твоей жизни, куда бежишь ты за разрешением их, к людям или к Господу? Как уже было сказано, мы совершенно не исключаем тот факт, что Господь использует людей для совершения своей воли и своих действий. По этому поводу хотелось бы привести другой пример из Писания, иллюстрирующий подобный случай. Это царь Езекия. Писание и об этом царе нам рассказывает много хорошего. «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним, везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». Вторая книга царей или четвертое царство 18.3.7. Ни один царь до Езекии не отменил высоты, на которых народ приносил Богу жертву, хотя все читали и знали, что Бог заповедал поклоняться ему только на одном месте, которое он сам изберет. Второзаконие 12 глава. Тот символ, воздвигнутый Моисеем по указанию Бога, который когда-то был таким благословением для Израиля, теперь стал предметом идолопоклонства. И этот истукан не был до сих пор никем уничтожен. Это сделал Езекия. И вот после такой верности мы читаем о нем. Вторая Хроник 32.24. «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение». Невозможно не увидеть качественную разницу в сердцах этих двух царей. И один сделал много хорошего, и другой. И первый проявлял ревность по Господу, и второй. И Аса делал угодное в очах Господа, и Езекия, так отмечает Дух Святой. И один заболел, и другой. И хотя Езекии тоже отмечено Писанием его нехорошее поведение в конце жизни, сказано, что возгордилось сердце его, 2 Хроник 32.25. Таковы мы все люди. Все же, как очевидно то, что он был полностью зависим от Господа и в своей болезни. Он молится. Не ищет врачей, он молится. Какой прекрасный пример. Далее Бог использует людей и доступные для них средства для исцеления нарыва. Исаии 38:21. «И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Все же, как замечательна эта разница. Один взыскал в болезни своих врачей, а не Господа, другой обращается к Господу, а не к врачам. И Господь указывает на средство, которое и помогает. Наша жизнь на земле – это куча проблем. Это масса забот и депрессии.
Это ряд нерешенных серьезных дилемм. Это шквал сатанинской агрессии. Мы вздыхаем так часто, но редко поем. Мы тоскуем, заботимся, бедствуем. И так мало мы думаем в горе своем о причинах, родивших последствия. Ищем выход везде, но не там, где он есть. Забываем о смысле страдания, поуютнее желаем устроиться здесь, в школе скорби, борьбы и скитания. И на Бога надежду свою возложив, не хотим пред людьми быть безумными. Мы отцовством божественным не дорожим перед мира приманками шумными. На весах правосудия какие мы есть? Вечность взвесит своими мерами. Выбор делать дается нам только здесь, между верой святой и неверием. Может быть, этот выпуск журнала попал в руки тех, кто имеет какие-то проблемы, неважно, какие они, физические, духовные или нравственного порядка. И наш слушатель не знает, как освободиться. Мы хотим со всей убежденностью призвать тебя в смирении сердца обратиться к Господу, где бы ты ни был. Люди, какие бы советы они ни давали, какую бы помощь ни предлагали, остаются людьми, и только один Бог в силах сделать то, что никогда не смогут сделать люди. Очень многое, дорогая душа, зависит от тебя, от твоего сердечного подхода к вопросу веры. Однажды Господь Иисус обратился к народу с такими словами: «Кто верует в Меня, как сказано в Писании?» Евангелие по Иоанну 7:38. Я процитировал эту фразу так, как она представлена в греческом. В русском переводе искажен смысл этих слов. Веровать, как сказано в Писании. Иметь тот же дух веры. Да поможет Господь и говорящему, и слушающему поступать так, чтобы нам радовать Его и прославить своим послушанием. К этому вопросу мы еще вернемся, если Господь позволит.

в следующих выпусках журнала. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали. Деяния апостолов, 17 глава, 11 и 12 стихи. Точно ли это так? Как мало сегодня тех, кто со всем усердием разбирает Писание, поставив перед собой цель выяснить, точно ли это так? Если Бог за нас, кто против нас? Что сделал для нас Бог, и чем пользуемся мы из того, что Он сделал для нас? Вы слушали 8-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Для всех, кого заинтересовал наш журнал, наши реквизиты. Украина, город Запорожье, почтовый индекс 330-039, абонентный ящик 4312. Телефон 0612, это код города, 651-442. Мы сердечно благодарим всех, кто принял и принимает участие в молитве об этом труде. Да благословит вас Господь! С искренней христианской любовью, наименьшие во Христе сотрудники студии «Свет Вечности».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему человеку одиноко, даже если у него есть прекрасная семья и хорошие друзья? Почему в мире вообще так много одиночества? Мы поговорим об этом в нашей передаче в ходе изучения первого послания Иоанна. Постарайтесь ничего не пропустить из сегодняшнего урока. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы настроились на нашу волну. Надеюсь, послание Иоанна помогает вам в вашем духовном росте. Мы все еще находимся во второй главе и продолжим сегодня чтение с 8 стиха, так что откройте, пожалуйста, ваши Библии на этом месте. Но перед началом давайте обратимся к Господу Иисусу со словом молитвы. Господь, когда мы будем говорить сегодня о том, что так близко Твоему сердцу, я молюсь, пусть Твое слово будет кристально ясным для всех, кто слушает это изучение. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Твоего Сына. Аминь. Итак, 8 стих. Я сначала прочту этот стих, а затем мы поговорим о нем более подробно. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Давайте остановимся на этом. Иоанн говорит, что хочет рассказать нам о новой заповеди. Что же это за заповедь? Это та заповедь, которую апостол слышал во время Тайной вечери в ночь накануне распятия Христа, когда он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Конечно, повеление любить не было новой заповедью, новым было то, как Иисус заповедал любить. В Ветхом Завете Бог сказал своему народу, что нужно любить ближнего, как самого себя. Слово, которым была названа любовь, не описывало божественную, жертвенную любовь. Тогда речь шла только о человеческой любви. В Ветхом Завете Бог сказал людям любить друг друга с нежностью и теплотой, если можно так выразиться. Но на Тайной вечере Иисус потребовал, чтобы ученики любили друг друга так сильно, чтобы были готовы умереть друг за друга. Другими словами, Иисус сказал: «Я хочу, чтобы вы любили друг друга так, как я вас люблю». А насколько сильно Иисус любит нас? Он умер за нас на кресте. Вот глубина Его любви к нам. И Он желает, чтобы мы с вами также любили друг друга. Это божественная, жертвенная любовь. Может быть, мне кто-то скажет, что это слишком сложно. И будет прав. Это слишком сложно. Более того, такая любовь просто невозможна без Бога. В этом весь секрет. Когда Иисус Христос становится Спасителем для вас лично, Его Святой Дух наполняет вас. Только Он, живя в вашем теле, может любить людей через вас. Вы сами не можете сделать этого. Как бы сильно вы ни пытались, вы никогда не сможете любить людей настолько, чтобы отдать за них свою жизнь. Только Бог может сделать это. Иисус повелел Своим ученикам любить друг друга. А затем, в день Пятидесятницы, Он возвратился как Святой Дух, чтобы жить в их сердцах. И вот эти 12 эгоистичных, занятых лишь собой учеников, действительно стали любить людей вокруг себя той любовью, о которой говорил Иисус. Разве это не чудо? И, кстати, это небольшое послание Иоанна ясно говорит нам, как мы можем узнать, кто в действительности ученик Христа, а кто нет. У истинного ученика есть любовь. Тот же, кто не знает истины, не имеет и любви. Он в рабстве у ненависти и злости. У такого человека нет способности любить людей настоящей любовью. Именно такое различие Иоанн проводит между Божьим народом и теми, кто к нему не принадлежит. Мне хотелось бы прочесть этот стих еще раз. В нем заключено так много. Вот еще есть одна замечательная мысль. Итак, 8 стих. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что...» Смотрите, какую яркую картину рисует нам здесь Иоанн. «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». Тьма проходит? Да. Ненависть и злоба — вот та тьма, о которой говорит Иоанн. Позвольте мне задать вам один вопрос. Каким были вы до того, как обрели спасение в Иисусе Христе? Или какой вы сейчас? Может быть, это будет более уместно спросить, если вы еще не имеете спасения. Я могу определить ваше внутреннее состояние следующими словами. Исполненный ненависти человек. «Ну, это неправда, наверняка, скажут мне. Я хороший человек, у меня милая жена и прекрасная семья. И все же я уверен, в вашем сердце живет чуточка ненависти к людям. Я хочу, чтобы мы просто были сейчас откровенны. Тот, кто не знает Бога лично, постоянно носит внутри себя боль. Конечно же, у всех это проявляется по-разному. Некоторые люди более злы, чем другие. Но я никогда не встречал и думаю, что не встречу человека, который, живя без Христа, не был бы исполнен горечи. Бог называет это тьмой. Такой человек пребывает во тьме. Но когда вы открываете свою жизнь для Иисуса Христа, этого света миру, Он начинает освобождать вас от горечи и темноты. Он искореняет вашу ненависть и заменяет ее любовью. Именно в этом состоит жизнь христианина – изгнание тьмы светом. Если хотите, я могу предложить вам еще одно сравнение. Знаете, часто описывая человеческое тело, Бог называет его домом. До того, как вы обрели спасение, в этом доме жил только один человек, то есть ваш человеческий дух. Может быть, раньше вы никогда не слышали об этом. Ваше тело, ваше физическое тело, похоже на дом, а тот, кто живет в этом доме, ваше истинное «я». Ваше истинное «я» не является телом, ведь даже если вы лишитесь руки или ноги, вы все равно останетесь собой. Еще до того, как вы обрели спасение, в вас жил ваш дух. И я продолжу эту аналогию дальше, если вы позволите мне. Тело — это дом, в котором живете только вы. Именно поэтому люди в этом мире постоянно в той или иной мере чувствуют одиночество. Им ничем не удается его скрасить. Люди вступают в брак, они могут иметь друзей, но все равно им чего-то не хватает. Они как будто живут в полном одиночестве в пустынном особняке. Но помимо того, что мы живем там совершенно одни, дом этот, к тому же, погружен в темноту. Вы можете себе представить жизнь в доме, где все окна заколочены, двери закрыты и нет ни луча света? Сейчас я говорю о жизни человека, который не был рожден свыше. Он не только одинок, но еще и пребывает во тьме. Ситуация довольно безрадостная. Человек живет в страхе. Он раб страха. Он боится будущего, боится настоящего. Но кроме этого, он еще и раб горечи и ненависти. А это приводит к ужасным последствиям. Знаете ли вы, что ненавидя кого-либо, вы в буквальном смысле становитесь точно таким же, как и тот, кого вы ненавидите? Знаете ли вы, что ненавидя кого-либо, вы в буквальном смысле становитесь точно таким же, как и тот, кого вы ненавидите? Это станет очевидным, если посмотреть на статистические данные о насилии родителей над детьми. Большинство тех, кто бьет своих детей, были воспитаны в семьях, где их самих избивали родители. Почему так? Ответ прост, друзья мои. Ребенок, который воспитывался в семье, где его били, начинает ненавидеть того, кто его бил. Он наполняется затаенной обидой и ненавистью. «Каково сердце человека, таков он сам», — говорит нам Библия. Чем больше вы думаете о том, кого ненавидите, тем больше вы становитесь похожим на этого человека. Именно поэтому так часто алкоголиками становятся дети алкоголиков. Они ненавидят своего алкоголика отца или мать, которые мучили их в детстве. Они могут даже ненавидеть алкоголь. Но чем больше они ненавидят, тем больше они становятся на них похожи. Ужасная картина, не правда ли? Относится ли сказанное мной к вам? Может быть, сейчас вы хотите воскликнуть: «Джек, я так одинок! Во мне действительно очень много обиды и горечи. Я боюсь. Мне так близок рассказ о человеке, живущем одиноко в огромном доме с заколоченными окнами. Я живу в темноте. Как же мне избавиться от всего этого?» Я обязательно отвечу вам на такой вопрос. Представьте, что вы живете в своем доме, и в одно прекрасное утро обнаруживаете, что все окна закрыты ставнями и не пропускают ни одного луча света. Как бы вы избавились от темноты? Я не думаю, что вам помогли бы ругательства, потрясание кулаками или крики «Темнота, уходи!». Рассеять темноту может только одно — свет. Чтобы избавиться от темноты, необходимо просто открыть ставни, распахнуть двери и впустить в дом потоки солнечного света. То же самое и с жизненным светом. Иисус — это свет миру. Кроме Него нет другого света. Если все сказанное мной относилось к вам, если вы полны боли, то обратитесь ко Христу и попросите Его войти в вашу жизнь. Когда свет мира, Господь Иисус, наполнит вас, ваш дом, вы больше никогда не будете одиноки. Иисус хочет поселиться в вашем сердце, как в собственном доме. Он сказал: «Се стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, войду к нему». Люди живут в темноте, потому что не хотят, чтобы свет мира, Христос, осветил их жизнь. Но я надеюсь, что вы поступите по-другому и откроете свое сердце навстречу Христу. Он любит вас так сильно. Ему причиняет несказанную боль видеть то, как вы живете во тьме. Он скорбит о вашем одиночестве. Что же удерживает вас от принятия Его спасения? Иоанн говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Вам, если вы уже являетесь рожденным свыше чадом Божьим, мне тоже есть что сказать. Темнота не исчезает в первый же день после того, как вы обрели спасение. Мне бы хотелось, чтобы это было так. Но Бог до сих пор продолжает очищать мою жизнь от тьмы, хотя я христианин вот уже более 20 лет. Освящение — это длительный процесс. Никогда не настанет момента, не считая вечности, когда оно прекратится. Господь продолжает удалять из нашей жизни тьму. Это напоминает мне историю о том, как Иисус Навин вел народ израильский в обетованную землю. Бог сказал ему: «Возьми 12 колен Израилевых, переведи их через реку Иордан и завоюй эту землю». В то время в земле обетованной жило примерно 10 языческих народов. Но Бог сказал: «Я предам их в ваши руки и изгоню их с земли, на которой вы будете жить». Однако это произошло не в один день. Иисус Навин перевел народ израильский через реку Иордан и медленно, невероятно медленно, стал освобождать землю от языческих племен. То же самое делает Иисус Христос, когда Он входит в нашу жизнь. Он начинает постепенно избавлять нас от тьмы, чтобы больше и больше царствовать в нашей жизни. Этот процесс называется продолжающимся освящением. А теперь послушайте, что сказано в 11 стихе. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Здесь мы тоже можем вспомнить аналогию с домом. Представляете себе жизнь в доме, где нет никакого света? То есть в буквальном смысле никакого. Мы бы постоянно натыкались на мебель и стены, спотыкались и падали. Так живет человек, не имеющий спасения, наполненный ненавистью. Он не знает, куда идет. И, конечно же, он не знает, где окажется после смерти. Он даже не имеет представления, в чем заключается смысл его существования. Ненависть ослепляет людей, не правда ли? Не могу не вспомнить по этому поводу свидетельство одного известного американского проповедника Джоша Макдауэлла. В свое время он был агностиком, то есть утверждал, что не знает, право христианство или нет. Он был очень образованным человеком, закончил один из самых лучших университетов в Америке. И вот однажды кто-то рассказал ему о Христе, его любви и о том, как обрести спасение. Джош только посмеялся над тем человеком и решил провести небольшое исследование, чтобы окончательно доказать несостоятельность христианства. Он хотел просто взглянуть на него с интеллектуальной точки зрения. Итак, он начал искать в библиотеках различных университетов книги о христианстве, доказательствах воскресения Христа и тому подобных вещах. После месяцев исследований он, наконец, пришел к заключению, что Иисус действительно воскрес из мертвых и был Сыном Бога. По его собственным словам, отрицание этого факта было бы для него равносильно интеллектуальному самоубийству. Христианство оказалось основанным на реально произошедших событиях — воскресении Иисуса Христа, о котором свидетельствовало множество очевидцев. В конечном итоге Джош Макдауэлл поверил в Иисуса как своего Спасителя. И знаете, что произошло с ним в тот день, когда он доверился Христу? Какой была самая первая перемена в его жизни? Джош Макдауэлл вырос в семье, где отец был алкоголиком. Он постоянно напивался и избивал жену и детей. По словам Макдауэлла, в его сердце постоянно жила горькая ненависть по отношению к отцу. Но в тот самый день, когда он принял спасение, и Бог любви наполнил его жизнь, он поднял телефонную трубку и позвонил своему отцу. Он сказал ему: «Папа, я хочу кое-что сказать тебе. Я прощаю тебя. Я прощаю тебе то, что ты бил маму и меня. Я поверил в Иисуса Христа как в моего Спасителя, и я люблю тебя. Отец Джоша Макдауэлла стал христианином за несколько недель до своей смерти, и я уверен, на него не последнее влияние оказало свидетельство его сына. Как мог отец объяснить перемену, произошедшую в жизни сына? Свидетельство истинного спасения — искренняя любовь. Я не хочу оставить по этому поводу никаких сомнений. Вы можете сказать, что доверили свою жизнь Христу, но если вы продолжаете ненавидеть людей, вы обманываете сами себя. Вы не спасены. Вы похожи на человека, живущего в темном доме. Вам необходимо рождение свыше. Помню, как однажды за советом ко мне обратилась молодая женщина. Она сказала, что приняла Христа в свое сердце около 15 лет назад. Но когда я спросил ее, что же произошло в ее жизни после этого, она ответила, что ничего особенного, просто она перестала ходить по барам и напиваться. «Вы обратились за советом, — заметил я, — потому что испытываете трудности во взаимоотношениях с людьми. Скажите, вы были раздражены и злы на людей все эти 15 лет, после того, как доверили свою жизнь Христу?» И она сказала, что да. Я спросил ее, кого же вы ненавидите? И она сказала, что ненавидит свою мать. Я тогда ее спросил, «Так что же, вы хотите сказать, что после того, как вы обрели спасение во Христе, вы не получили благодати, чтобы прощать?» И она ответила, «Нет». «Почему же вы тогда считаете, что получили спасение?» Ее ответ был таков, «Но я всегда исполняла все обряды». «Это, конечно, хорошо», — ответил я, — «но это еще не все. Если вы действительно принимаете в своем сердце Иисуса Христа, первое, что Он делает, избавляет вас от тьмы, от ненависти. Вы должны любить свою мать, а вы, будучи христианкой 15 лет, все еще ненавидите ее». Знаете, эта молодая женщина слушала меня с открытым сердцем. Она поняла, что, видимо, все это время не была в действительности христианкой, и приняла решение посвятить свою жизнь Богу. После этого Господь действительно избавил ее от ненависти. Если вы ненавидите людей, вы не пребываете с Богом, ведь это убийство. Библия говорит нам, что ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а никакой убийца не имеет жизни вечной. Вы не можете продолжать ненавидеть и при этом говорить, что рождены свыше и являетесь чадом Божьим. В вас нет света. Иоанн говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Я надеюсь, что в вашей жизни это так, мои дорогие радиослушатели. Если же нет, обратитесь к Господу Иисусу Христу и попросите Его войти в вашу жизнь и дать вам прощение грехов. Пребывать в рабстве греха — это действительно ужасное состояние. Иоанн пишет, «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит». А теперь посмотрите на 12 стих. Здесь Иоанн несколько изменяет тему своей проповеди. Он говорит нам, что такое духовный рост. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Мне хотелось бы сейчас остановиться на этом. Иоанн как бы говорит, в первую очередь, я обращаюсь к детям, которые только начали расти, то есть те, кто только что приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и начинают идти в вере. Но также я пишу вам, отцы, кто уже возрос в вере и давно идет с Богом, кто умеет любить людей любовью свыше. Я также обращаюсь и к молодым людям, которые уже вышли из младенчества во Христе, но еще не стали отцами. Слово Божие сильно в вас, вы растете. Вы взрослеете в духе. Когда вы рождаетесь заново в семье Божьей, начинается процесс вашего духовного роста. Сначала вы младенец, но постепенно вы учитесь ходить с Богом. Вы становитесь отцом, как называет это Иоанн. Я никогда не забуду, как один мой знакомый рассказал мне, как развивается его духовная жизнь. Он сказал, «Знаешь, когда я только стал христианином, то постоянно говорил, «Я и Иисус, я и Иисус». Но, став взрослее в Боге, я поменял слова местами. Это уже было не «я и Иисус», но «Иисус и я». Впоследствии же я понял, что это даже не «Иисус и я», но только «Иисус». Вот описание духовного роста. Апостол Павел сказал, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Иисус должен быть для нас все во всем. Нам же просто следует стараться не препятствовать Ему жить в нас. В семье Бога очень много младенцев. Нам необходимо дать Богу возможность растить нас. Я помню, как однажды повел своих детей в цирк. Там были клоуны, которые возили по арене детскую коляску, где сидел клоун-карлик. Это был уже взрослый мужчина, но ростом с ребенка. На нем был детский чепчик и в зубах сигара. Тогда я подумал, что может быть нелепее взрослого человека, ведущего себя как младенец? Он мне напомнил многих христиан, которых я знаю. Они являются христианами уже многие годы, но все еще младенцы во Христе, питающиеся духовным молоком. Если им дать мясо, они не смогут его разжевать так же, как и маленький ребенок. Вы начинаете расти, друзья мои, когда отдаете свою жизнь Христу и учитесь ходить с Ним. Это духовный рост. Сам Бог взращивает вас. Я надеюсь, что сегодня вы доверили свою жизнь Христу и теперь живете для Него. Если также меня сейчас слушают люди, которые никогда не обращались к Иисусу Христу как к своему Спасителю, то мне хотелось бы призвать вас прийти к Нему прямо сейчас. Вы не можете спасти себя сами, будучи просто хорошими людьми. Примите Его как своего Спасителя. Он умер за ваши грехи на кресте, был погребен и воскрес на третий день. Он живой Спаситель, и Он дает спасение каждому, кто призывает Его имя. Однако время нашей передачи подошло к концу. Помните, что вы всегда можете услышать нас раз в неделю, в это же время и на этой же волне. До новых встреч, и пусть Бог благословит вас, мои уважаемые радиослушатели.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 16. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, то мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть 10-я часть эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: „Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной“. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: „Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род“. Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: „Я пришелец в земле чужой“, а другому имя Елиезер, потому что говорил он: „Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова“. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: „Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею“. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: „Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами“. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом“. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: „Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?“ И сказал Моисей тестю своему: „Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его“. Но тесть Моисеев сказал ему: „Нехорошо это ты делаешь. ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил.

самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы

поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных, или богов золотых не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход». Согласно данным, упомянутым в 37 стихе 12 главы, ко времени исхода из Египта в израильском народе насчитывалось 600 тысяч мужчин, не считая женщин, детей и стариков. По некоторым подсчетам, всего израильтян могло быть более 2 миллионов человек. Если бы они воспользовались торговой дорогой, то могли бы попасть в Ханаан уже через 2 недели. Но для организации и дисциплины такого довольно многочисленного отряда требовалось время. Поэтому рукой Божьей израильтяне были направлены на юг. Новые археологические открытия и лучшие знания топографии рассеяли сомнения в историчности этого южного пути. И хотя некоторые географические места еще не опознаны, можно приблизительно проследить путь израильтян из Египта. После перехода через Черное, то есть Красное море, где-то в районе Суэцкого залива, они двинулись к югу, пройдя горькие источники Меры, и, наконец, добрались до Елима. Здесь они отдохнули у 12 источников и затем отправились на юг по пустыне Син между Елимом и Синаем. Как упоминается в книге «Числа», перед этим они расположились станом у Черного моря. Здесь в последний раз они видели Черное море и берега страны рабства. Из пустыни Син израильтяне продолжали путь, пока не дошли до Рефидима. Здесь произошли 3 замечательных события. О первом мы уже говорили в прошлой передаче, и заключалось оно в том, что Бог извлек воду из скалы для того, чтобы напоить жаждущий народ. В этом же месте состоялось сражение с Амаликом и встреча Моисея со своим тестем Иофором. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 17 главы книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад тому, что сегодня мы вместе с вами имеем возможность изучать Слово Божье. Друзья мои, то, что я вижу вокруг, повергает меня в отчаяние и смятение. Мир задыхается от духовной жажды, утолить которую люди могут только с помощью Иисуса Христа. Только Он, тот камень, та скала, из которой мы, подобно Моисею, можем получить живую воду. И потому я спрашиваю вас, а вы уже подошли к этой скале? Вы уже напились этой живой воды? Ведь в Писании говорится, что если вы будете пить живую воду, которую дает Иисус Христос, то вам никогда больше не захочется пить. Теперь давайте продолжим чтение 17 главы книги «Исход». Во время своих странствований по пустыне израильтяне встретились с амаликитянами, народом, который в Писании олицетворяет плотские устремления. Это еще один пример нам в назидание, и его необходимо понять и усвоить. Прочтем 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Амалик был потомком Исава, а Исав, как мы помним, олицетворял плоть, и амаликитяне стали врагами Израиля. Остались они его врагами и сейчас. И вот израильтяне в первый раз вступают с ними в бой. Я читаю 9 и 10 стихи. «Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. Исав олицетворял плоть. Как Израиль не мог победить Амалика, так и мы с вами не можем сами победить плоть. Плоть воюет против духа, а дух воюет против плоти. Павел так это объясняет в 17 стихе 5 главы послания к Галатам. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Именно такая картина предстает перед нами в пустыне, в 17 главе книги «Исход», когда Израиль и Амалек начинают воевать. Теперь 11 и 12 стихи. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и положили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Если внимательно вчитаться, то становится понятно, что битва шла на вершине горы, и вели ее молитвой. Израиль победил в ней совсем не своим умением воевать, поскольку у израильтян еще не было никакого военного опыта. Битву выиграл Моисей. Как только он в бессилии опускал руки, дети Израилевы тут же начинали проигрывать. Если бы не Моисей, Израиль потерпел бы поражение. Важно запомнить следующее. Только Дух Святой может даровать нам победу над плотью. И победа эта приходит тогда, когда верующий поступает по Духу. Как только мы начинаем действовать без Духа Божия, Амалек или плоть немедленно, причем даже без особого труда, побеждает нас. Мы сами никогда не сможем победить плоть. Сделать это может только Дух Божий. Теперь прочтем 13 и 14 стихи. «И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча, и сказал Господь Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Сейчас нужно сказать несколько слов об Иисусе Навине. Он должен прийти на смену Моисею, и поэтому Бог заранее готовит его к тому, что ему предстоит сделать. Бог дал Моисею указание повторить Иисусу Навину, что амаликитяне будут уничтожены. Бог в Иисусе Христе одержал победу над плотью. Когда Господь вознесет свою церковь на небеса, Он изменит ее. Это подтверждается в 52 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам. Там сказано: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Если бы Господь вознес церковь на небеса такой, какая она есть сейчас, то небеса стали бы такими же грешными, как земля. Так как мы быстро погубили бы все небеса нашей старой природой. Я уже долгие годы никак не могу отделаться от своей ветхой природы. Я уже много раз пытался с ней покончить, но она каждый раз оживает. Но Бог пообещал, что Он покончит с нашей ветхой природой. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, изменятся. И дорога на небеса будет для них открыта. Прочтем 15 и 16 стихи. «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси. Ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалека из рода в род». В этой главе есть три важных момента, которые необходимо запомнить. Во-первых, Бог обязательно избавится от Амалека, то есть от ветхой природы. Во-вторых, Господь никогда не пойдет на компромисс с ветхой природой. Он будет вести битву с Амалеком из поколения в поколение, без перемирий. И третье, конфликт этот будет продолжаться до тех пор, пока мы живем на этой земле. Дух и плоть всегда будут воевать между собой. И мы должны признать, что победу нам может дать только Дух Святой. Теперь мы обратимся к 18 главе книги «Исход». В этой главе мы узнаем, как Иофор, тесть Моисея, привозит жену Моисея и двух его сыновей. Как Моисей принимает Иофора, как Иофор дает совет, касающийся назначения судей, а Моисей принимает этот совет, и как, наконец, Иофор уезжает. Здесь мы узнаем о последних из семи важных событий, которые произошли с детьми Израилевыми на пути от Египта к горе Синай. Бог ведет Моисея по пустыне, даруя свое откровение. Но сейчас Моисей обращается за помощью не к Богу, а к житейской мудрости. Итак, Иофор, священник Мадиамский, приезжает к Моисею. Он привозит с собою жену и детей Моисея, которые очень рады встрече. Получилось своего рода воссоединение семьи. Прочтем стихи с 1 по 4. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришлец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». Моисей вошел в землю Мадиамскую в сопровождении многочисленного израильского народа. И его тесть приводит к нему его жену и детей. Очевидно, после того, как в Египте Сепфора назвала его женихом крови, он отослал ее домой. О ней не сказано ни слова во всей истории исхода. И вот Иофор приводит ее с двумя сыновьями. Прочтем стихи с 5 по 7. «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей, и дал знать Моисею: „Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею“. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер». Обратите внимание на замечательные отношения между Моисеем и его тестем. Они, похоже, очень близки, настоящие приятели. Моисей рассказывает ему обо всем, что сделал Бог, когда выводил народ израильский из Египта. А Иофор проявляет большой интерес ко всему, что ему говорит Моисей. Более того, когда Моисей вышел встречать свою семью, он поцеловал тестя, но ничего не сказано о том, целовал ли он свою жену. Нет ни слова и о том, был ли Моисей рад видеть своих сыновей. Все это только подтверждает вывод, к которому мы уже пришли в одной из прошлых глав. Семейные отношения у Моисея были не на высоте. Прочтем стихи с 8 по 12. «И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретились на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: „Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. «И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестем Моисеевым пред Богом». Иофор, скорее всего, скептически воспринял заявление Моисея о том, что он избавит детей Израилевых от египетского рабства. Моисей сказал это еще когда жил в Мадиане, а Иофор, я уверен, отправился жаловаться своим соседям. Не знаю, что нашло на моего зятя. Он считает, что Бог призвал его освободить израильтян из Египта. Не верю я, что Бог, которому он служит, сможет сделать такое. Но Бог действительно сделал все, как и обещал. И это заставило Иофора задуматься и принять Бога. Об этом говорит тот факт, что он принес жертву всесожжения. Теперь прочтем о том, как Моисей принимает советы Иофора о назначении судей. Вот стихи с 13 по 18. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал, «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». Иофор без сомнения любил своего зятя, уважал его и желал ему помочь. Он привел семью Моисея и остался погостить у него. Наблюдая за тем, как Моисей работает, у него рождаются предположения, которые могут облегчить труд Моисея. Прочтем стихи с 19 по 27. «Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его, научай их уставам и законам Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри с всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Иофор советует Моисею назначить судей, которые помогут Моисею решать возникающие вопросы в его народе. Вы вправе задать вопрос. И что такого плохого в этом совете? С виду он совершенно правильный. Однако нужно помнить только одно. Есть две мудрости в этом мире. Мудрость Бога и мудрость самого мира. Предложения Иофора основывались на мудрости мира. Если вы следуете привычным путям мира, вы перестаете смотреть на Бога. Одна из причин нынешнего плачевного состояния церкви заключается в том, что в церковь приходят люди, которые вскоре занимают руководящие должности только потому, что они процветающие бизнесмены. Они пытаются управлять церковью методами мира, но никакого духовного чутья у них и в помине нет. Законы и правила этого мира не приводят к процветанию церкви. Иофор дал хорошие рекомендации, которые позволят разгрузить Моисея и ускорить прохождение всех дел. Выглядели они очень привлекательно. Предложения его были искренни, и он желал добра. Он беспокоился за здоровье Моисея, и за это его можно только уважать. Но здесь есть одно «но». Во всех его советах и рекомендациях не было воли Божьей. Бог просто разрешил Моисею последовать этим советам. Если мы внимательно прочтем этот отрывок, то увидим хитроумную и зловещую природу советов Иофора. Во-первых, ничего подобного Бог не советовал Моисею. Предложение Иофора ставили под сомнение мудрость, проницательность и любовь Бога. По сути дела, Иофор заявил, что Бог недостаточно делает для Моисея. Если бы Бог действительно любил Моисея, он дал бы ему эти советы уже давно. Друзья мои, за советами Иофора я слышу шипение змея, который люди уже слышали в райском саду. Змей посоветовал Еве: «Если бы только ты могла съесть плоды этого дерева, ты стала бы мудрой. Но Бог ведь запретил тебе делать это, значит, Он недостаточно о тебе позаботился». Советы Иофора подразумевают то же самое. Если бы это был действительно лучший метод, Бог давно бы его уже использовал. Во-вторых, Бог вел свои дела непосредственно с Моисеем. Он сам готовил Моисея к великой миссии освобождения Израиля. И он совсем не хотел, чтобы вмешивался еще кто-то третий. Ведь власть и сила Бога при любом посредничестве заметно терялись. Вспомните, Бог всегда говорил с Моисеем один на один. Многие не любят прямого общения с Богом. Они предпочитают обращаться к другим людям или организациям, к друзьям, к знакомым, к церкви, к распространенным обычаям и обрядам, к авторитетной книге. Всему этому, конечно, отведено свое место в жизни. Однако нам необходимо обращаться к Богу напрямую. А посредничество Богу ни к чему. И в-третьих, предложение Иофора привели к тому, что впоследствии был создан Синедрион, орган управления израильским народом, который 1500 лет спустя собрался ночью и сговорился убить Иисуса Христа, Сына Божия. Моисею эта организация была не нужна. Бог сам дал Моисею власть и силу для выполнения этой задачи. Он сам возложил на него эти непростые обязанности. А все эти судьи не имели никакого значения для Бога. В конце концов, только Дух дает человеку силу. Некоторые считают, что для процветания церкви нужен правильный метод работы. Многие проповедники сегодня попадают впросак, когда пытаются причислить себя к новому поколению, установить связь с этим новым поколением. В Южной Калифорнии есть семинария, которая специализируется на таком осовременивании церковной деятельности. Я никогда не слышал, чтобы они коснулись чьей-то души или изменили чью-то жизнь. Богу не нужны чужие методы организации, формулы, системы или ритуалы. Бог отметает всю мудрость мира, не оставляя ничего между собой и вашей душой. Мудрость мира и мудрость Бога противоречат друг другу. Одна из них – это подлинная мудрость, а другая на самом деле оказывается глупостью. В 18 и 19 стихах 3 главы 1 послания к Коринфянам Бог говорит: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». А апостол Павел говорит в 4 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Чтобы приводить людей ко Христу, совсем не нужно быть образованным интеллектуалом. Для этого человеку нужна лишь мудрость Бога, которая его направляет. Нужно обновление в силе Божьей, а не новые человеческие методы. Друзья мои, а вы, полагаетесь ли вы на мудрость мира или просите Бога, чтобы Он осенил вас мудростью, которая нисходит свыше? Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Бог сражался за израильтян. В духовном смысле это прообраз войны с силами сатаны. Как народ израильский был не способен победить амаликитян без помощи Божьей, так и мы не можем противостать сатане своими силами. Война плоти и духа продолжается и в наше время, и лишь только Бог может дать нам силы для победы. Воззовем же к Нему в минуту борьбы, и Он пошлет свою поддержку.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Татьяна Бутцева. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Наталья.
3: Татьяна, я не сказала, что вы из церкви «Благая весть» из Московска, часто ее называют церковь Рика Реннера. И также я знаю, что у вас очень обширный формат служений. Но хочу задать один вопрос. Служение девочкам – это как-то связано с вашей жизнью, с началом вашей жизни?
4: Да, это связано со всей моей жизнью. Родилась я в Москве, в хорошей благополучной семье, слава Богу. Сейчас я это особо ценю, что у меня были мама, папа, которые меня очень любили, была бабушка, которая ухаживала за мной, воспитывала меня, был старший брат. Все было хорошо в нашей семье, и можно сказать, что у меня было счастливое детство. Но уже сейчас, с позиции жизненного опыта, я вижу, что, к сожалению, несмотря на то, что родители любили, заботились, они не дали мне каких-то основных жизненных навыков, не научили правильно строить взаимоотношения в семье.
3: Значит, может быть, еще с позиции не только опыта, но и христианства? Семья была неверующая?
4: Да, семья была неверующая, к сожалению. И, конечно, как любая другая девочка, я мечтала, что у меня в будущем будет очень хорошая, счастливая семья. Несмотря на то, что моя семья была вроде бы благополучная, но и в то же время были свои минусы. Мой папа был летчик-полярник, он очень надолго улетал, но когда он прилетал, к сожалению, он употреблял спиртные напитки. Из-за этого в нашей семье были проблемы. И когда я смотрела на маму, смотрела, как она порой мучается, несмотря на то, что она очень любила папу, я думала, что у меня в жизни все сложится совершенно по-другому, я обязательно буду счастлива, и мой муж будет лучше всех, и он будет послушным, будет меня слушаться, и мы будем жить так, как я хочу. И вот произошло это чудо. Мы учились с моим будущим мужем в одном классе, и когда мы начали дружить, то есть эта дружба перетекла в более близкие взаимоотношения. Впоследствии он уехал в военное училище, я ждала его 4 года, ни с кем другим не встречалась, искренне его любила. И, наконец, настал тот счастливый момент, когда мы поженились и уехали из моего любимого родного города Москвы на службу, воинскую часть под Тверью. И там я поняла, во-первых, что очень скучаю по Москве и прикладывала все усилия для того, чтобы вернуться в Москву, но не прикладывала никаких усилий для того, чтобы строить правильные взаимоотношения в семье.
3: А муж слушался, как вы мечтали, или нет?
4: Ну, порой слушался, а порой делал все наоборот. И иногда происходили такие вещи, которые просто меня обескураживали, то есть я не чувствовала какой-то определенной заботы с его стороны, не чувствовала ответственности за семью. И на самом деле мне приходилось выполнять очень многие функции, которые, наверное, в семье должен выполнять мужчина.
3: Да, но сейчас вы оговорили, что я не знала, как строить семью. Вы как-то ответственность на себя сейчас берете. Понятно, что не знал муж, понятно, что не знали вы. В том возрасте.
4: Да. Мы оба не знали. Мы не были научены и наставлены этому, потому что в школах нас этому не учили. А родители, они сами не знали, как правильно, сами делали ошибки. А мы, видимо, вот проходили, строили свою семью по той модели, которую видели у своих родителей.
3: Какие годы это были?
4: Это были... Мы поженились в 78-м году.
3: Понятно. Не учили построению семьи в то время?
4: Не учили, к сожалению.
3: Учили предметом в школе?
4: Да.
3: А что касается семьи, по-моему, мы все знали о том, что нужно работать, зарабатывать, плохо пить, нужно родить детей и отправить их сначала в сад, потом в школу.
4: Да. Это была цель. И в конце концов вот это наше неумение, непонимание, незнание привело к тому, что стали возникать конфликты между нами. Мне надоело быть тем, который все время понуждает мужа что-то делать. Муж устал от моих нравоучений. И когда мы жили в военном городке, я еще хочу сказать такую вещь, что сначала у нас была очень хорошая семья. И нам, в принципе, видя наши взаимоотношения, многие завидовали, но никто не знал, что вообще стоит за этим. И в конечном итоге все это привело к тому, что мы стали все хуже и хуже относиться друг к другу, не ценили друг друга, не уважали друг друга, изменяли. И в конечном итоге, когда муж уже перевелся в Москву, осуществилась эта моя мечта, и я была беременна вторым ребенком, дочерью, возник вообще очень серьезный конфликт, и при рождении дочери наша семья распалась окончательно. И это принесло очень такое влияние на мое состояние негативное. То есть это повлияло на мой разум, это повлияло на всю мою дальнейшую жизнь, потому что, оставшись одна с двумя детьми, правда, нам повезло, произошло одно чудо в нашей жизни, это был уже 91-й год, и мы чудом получили трехкомнатную квартиру. И вот, живя одна в трехкомнатной, пустой, холодной квартире с двумя детьми, я просто пришла в отчаяние, и я была наполнена страхом, потому что я не знала, я боялась, что я не смогу вырастить своих детей. Мне было страшно за детей.
3: Татьяна, очень часто в этой студии звучат такие слова, что семью разрушают наркотики, алкоголь и все такое. А если этого нет, то это вполне счастливая семья. Что вы можете об этом сказать? Только ли наркотики, только ли вредные привычки у мужа и жены могут разрушить семью?
4: Нет, вы знаете, у нас не было вредных привычек ни у мужа, ни у меня. Этого не было, но непонимание, как я уже говорила, неуважение, может быть, то, что мы не сохранили любовь, то, что мы не работали, не трудились на взаимоотношения, что мы не прилагали усилия к тому, чтобы сохранить нашу семью, и это привело к разводу.
3: Но мы можем еще также добавить, что мерки не было, под которую как-то нужно подгонять.
4: Да, я не знала, мне всегда казалось, что я правильно думаю, правильно себя веду, и что проблемы в нем. Я вообще не осознавала, что проблема может быть во мне. Мне казалось, что он во всем виноват. Ну, а он считал, что я слишком много хочу, что я слишком много требую, и он тоже не выдерживал. Ну, и в конечном итоге...
3: Ну, то есть, деньги он приносит, и
4: да,
3: ладно.
4: Да.
3: Муж в доме
4: да,
3: есть, числится
4: да,
3: в паспорте
4: да,
3: в доме.
4: Да, да, да. На самом деле все это было, и если внешне смотреть, то все это было нормально. Но вот когда я осталась одна... У меня произошла переоценка ценностей, и мне нужна была помощь, потому что я чувствовала, что я качусь в бездну. Я могла поехать куда-то в своем родном городе, в те места, где я много раз была, и я могла потерять ориентацию, я могла забыть, как мне вернуться домой. Я начинала паниковать, начинала плакать, и был такой момент, мы, когда только приехали в Москву, жили у моей бабушки на 14 этаже, и к тому моменту уже родилась моя дочь. Я выходила на балкон вешать пеленки, и мой сын, он стоял сзади, держал меня за руку, потому что он боялся, что я могу броситься от своих переживаний с балкона.
3: Значит, это не просто неуверенность, рассеянность, это именно пострадала нервная система.
4: Да, это был стресс. Это был стресс, это была депрессия, это было отчаяние, это была безнадежность и страх.
3: Дети удержали на тот момент?
4: Дети удержали. Удержали дети. Только дети. Только ради детей я осталась жить. И был такой момент в моей жизни, когда я встала в комнате на колени, и я подумала... Вы знаете, я обращалась за помощью к своим друзьям. Я обращалась за помощью к гадалкам, к бабкам, к экстрасенсам. Кто-то мне говорил, что у меня ужасный муж, я хорошая женщина. Кто-то говорил, что я ужасная женщина, у меня хороший муж. Кто-то говорил, что все будет хорошо, кто-то говорил, что ничего не будет. И в конечном итоге я поняла, что мне может помочь только Бог, если Он есть. есть. Поэтому в один прекрасный момент я встала на колени и сказала: «Господь, я знаю, что я сама во многом виновата, но я прошу Тебя, прости меня, и очень прошу Тебя, помоги мне вырастить моих детей». На тот момент сыну было 12 лет, а дочери 1 год.
3: Татьяна, дети вообще проходят темой рефрена через всю вашу жизнь, и, так скажем, через нашу программу тоже пройдут именно дети. Мы не будем опережать события, но как вам помогли из этой депрессии выбраться ваши дети, и дальше как сомкнулась ваша жизнь и служение уже с чужими детьми? Но я хочу задать такой вопрос, прежде чем для всех нас прозвучит песня. Встала на колени помолиться неведомому Богу.
4: Неведомому Богу. Я сказала: «Бог, если ты есть». Я не знала, есть он или нет.
3: Татьяна, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Татьяна Буцева. Татьяна, мы еще раз напомним тем, кто включился, может быть, позже, что вы член церкви «Благая весть». Значит, вы стали на колени и вы сказали: «Боже, если ты есть, исправь как-то все, что я успела наломать, да и искривить».
1: Да, да. «И помоги мне вырастить моих детей». Что Бог, который, оказывается, есть, Он и сделал. Мои дети выросли с того момента.
0: А вот, Татьяна, давайте все-таки не перескакивать. Дети давайте. Ваши выросли. Я знаю, да. Что ваша дочь даже собирается выходить замуж, да, на днях. Но да, все равно для нас интересно, для всех, кто нас слушает, как этот Бог все-таки постепеннее немножко, как Он стал ясным, живым, понятным. Ведь для многих людей Бог – это икона, звезда далекая или идея.
1: Когда я помолилась этой молитвой, в моей жизни стали происходить вещи, которые помогли мне узнать и понять, что Бог действительно есть. Я продолжала ходить к экстрасенсам, к бабкам, гадалкам, и одна экстрасенс сказала мне такую вещь, что мне надо пойти в православную церковь, подойти к иконе, где больше всего свечек, и попросить у этой иконы все, что я захочу. Что я и сделала. Я пошла в церковь, нашла икону, у которой больше всего свечек, и мне надо было еще свечек туда поставить. Но там было много народу, я никак не могла пробиться. И я говорила: ну, дайте мне, пожалуйста, подойти к этой иконе. Одна женщина говорит: ну, вы можете поставить свечку к другой. Я сказала: нет, мне надо именно к этой. А эта женщина мне сказала: вам просто надо верить. Я тогда подумала, ну вот я же ее не спрашиваю, зачем вот она мне дает советы. Я поставила свечку, и передо мной и началась служба, передо мной стояла женщина с двумя детьми, детки как-то там капризничали, я предложила ей помощь, но она очень строго меня так отдернула, я очень удивилась. И была проповедь священника, он говорил о том, что была война на небе, что архангел Михаил возглавлял эту войну, в результате которой треть ангелов была низвергнута на землю, и с тех пор добро победило зло. И у меня тут же возник вопрос: раз добро победило зло, почему так все плохо в моей жизни, во-первых? А во-вторых, откуда этот священник все знает? И возможно ли женщине познать Бога и познать вот Библию, познать так же, ну, как знает этот священник?
0: Я этот вопрос... Без посредника, то есть, да?
1: Да, я задала этот вопрос Богу в церкви, то есть это была моя молитва. И когда я приехала домой, ко мне пришла соседка. У соседки была аналогичная ситуация. Мы с ней обе считали,

0: За что этого ничего делать не буду. Пастор проповедовал, я не очень поверила в его проповедь, потому что он рассказывал, когда он начал быть проповедником, ему не в чем было проповедовать, и он помолился, ему подарили 4 костюма. Но я подумала, не может такого быть. И в конце проповеди этот пастор сказал, пусть люди, у которых очень серьезные проблемы, поднимут руки. Я подняла 2 руки, потому что больше, чем у меня проблем, не было больше никого, как я считала. И думаю, интересно, что теперь будет. И он сказал, что люди, которые вокруг тех, кто подняли руки, возложите на них руки и помолитесь за них. И я слышала слова этих молитв, и мне это очень понравилось. И у меня возникла мысль, Господь, я хочу научиться молиться так же.
1: То есть внятно стилизовано на обычном русском языке, без иносказаний, да, прозвучали слова просьбы к Богу.
0: Да, да, Господь, помоги этой женщине,
1: Татьяна,
0: и реши ее проблемы.
1: Вопрос буквально совсем небольшой, да. И продолжите. Да. Очень многие люди, они как-то ценят и внутри культивируют супердуховность. Они гоняются там за тенями, за какими-то голосами. Вот все, что вы до сих пор здесь рассказываете у нас в эфире, это идет по какой-то такой вот организованности. Так, не помогает это, надо идти к бабкам, надо все испробовать. Ясно, что это не то, надо обратиться к Богу. Скажите, в вашей жизни именно это вам помогало? Продуманность, организованность, умение принимать решения?
0: Вы знаете, я не знаю, это ли, но на самом деле, может быть, с самого начала, как я поняла, что вот у меня проблема, я думаю, что, ходя к бабкам, гадалкам и к экстрасенсам, я искала Бога.
1: Да, но так или иначе, вы старались ее решать. Вы не отпустили на самотек, пить наркоманить.
0: Нет, слава Богу.
1: Не отдали детей кому-нибудь.
0: Ни за что. Моя цель была вырастить детей, и чтобы мое здоровье было нормальным. Я искала покой душевный, я искала мир, и я искала реальную помощь и поддержку. Я думаю, что Бог, Он просто тогда меня вел вот этими вот путями. Ну, и я вернусь сейчас к тому, как я пришла к церковь. Я пришла, пастор предложил выйти к алтарю на молитву покаяния, но я не пошла, потому что к тому моменту я уже была покаянная, и я была уверена, что Бог уже живет в моем сердце. И с того момента началась, ну, на самом деле, моя реальная жизнь, хождение с Богом, познание Бога началось именно с посещения этой церкви. Я осталась в этой церкви, там проводились уроки для людей, которые недавно покаялись. Мне, кстати, в то время невозможно было купить Новый Завет и Библию. Я упустила один очень важный момент. Еще, ходя к экстрасенсам, один экстрасенс пытался очень сильно мне помочь. У него ничего не получалось. И он пригласил руководителя их кабинета помочь мне. И когда она пришла, посмотрела на меня, она сказала такие слова. «Этой женщине не поможет никто, кроме Иисуса Христа». Вот вам молитва покаяния. Она оторвала листочек бумаги из блокнота, написала эту молитву и сказала, идите, молитесь этой молитвой и читайте Новый Завет. И вы увидите, как изменятся люди вокруг вас, изменится мир вокруг вас, и изменитесь вы сами. Это было то, что мне нужно. Я буквально вцепилась в эту молитву, и я ее читала буквально на каждом шагу, заучивала, и когда приходило отчаяние и безнадежность, я молилась молитвой покаяния. Вот такой был мой путь к Богу. И, конечно, когда я попала в церковь, и пастор сказал, что вечером приезжайте на уроки изучения Библии, и мы вам подарим Новый Завет, я побежала туда бегом. Мне подарили Новый Завет, я начала его читать, и я просто поняла, что эта книга вся для меня, обо мне, ответ на мои вопросы, ответ на мои ситуации. Я очень быстро ее прочитала, и надо было пройти 12 занятий для того, чтобы получить Библию. Ну, из-за того, что я прочитала Новый Завет несколько раз очень быстро, я подошла к пастору и попросила, чтобы мне дали Библию, ну, как исключение, пораньше. Он сказал, что нет, нельзя, надо пройти все. И на тот момент как бы Библии там раздавала одна семья, которые жили рядом со мной, и так просто случилось случайно. Мой сын учился в одном классе с сыном этих людей. Я подошла к ним и сказала, я вас очень прошу, вы меня знаете, мой сын учится с вашим сыном, у вас 2 Библии, дайте мне одну почитать, пожалуйста.
1: Татьяна, ну это тот вопрос, который я вам задала. Все-таки вы находите, если нет открытой двери, вы ее или сами открываете, или в окно идете.
0: Да, я об этом раньше не задумывалась. Я думала, что вот это, ну, просто это обычно. Я думала, что все так делают.

0: делает.
1: Татьяна, и что? И может женщина без посредника сама это все понять?
2: Может.
0: Может.
2: Может. Женщина может читать Библию, женщина может понимать Библию, женщина может рассуждать над Словом Божьим. И дело в том, что 91-й год, это была одна из первых пятидесятнических, евангельских церквей у нас, русских было очень, ну, не было, мы все были новообращенные на одном уровне. Пастор у нас был американец, и был языковой барьер, чтобы с ним общаться по каким-то личным вопросам. И много приходилось изучать Библию, искать ответы из нее. И, по правде говоря, мне это очень нравилось. Очень
1: Рик Реннер тогда через переводчика еще говорил?
2: Нет, это был не Рик Реннер. Это же был 91-й год. Это был пастор Джон Ван де Рит, замечательный пастор, которому очень многие москвичи благодарны за то, что он привез нам Евангелие.
1: Значит, оставался простор для воображения, да, и деятельности, и можно было самому поискать.
2: Можно было. Причем не было тогда вообще никакой христианской литературы, не было никаких видео-аудиозаписей, была Библия, и слава Богу, что она у нас была. И мы собирались группами, общались, молились друг за друга, поддерживали друг друга. И я должна сказать, что Бог исцелил меня, мой разум исцелился, я обрела душевный мир, душевный покой, и какие-то изменения стали происходить у нас дома, стала приходить материальная помощь, финансовая помощь, причем мне не надо было просить, просто это какие-то знакомые люди, друзья, соседи помогали, и в то же время я с удовольствием из того скудного, что я имела, также с удовольствием благословляла и помогала другим людям. Вот. Ну, и Бог ответил на молитву. Как Наталья уже говорила, дети мои выросли. Моему сыну сейчас уже 33 года. Он закончил институт, он женат. Моему внуку, замечательному Денису, 7 лет. Он в этом году идет в школу. Моей дочке Ксюше, ей 22 года. И 16 числа у нас будет свадьба.
1: Татьяна, я вас поздравляю. Я вас уже поздравила до эфира. Еще раз поздравлю после
2: Спасибо.
1: Эфира. И еще раз по телефону после
2: Спасибо,
1: свадьбы.
2: Спасибо, Наталья.
1: А сейчас для всех нас прозвучит еще одна песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Татьяна из церкви «Благая Весть». Татьяна, дети. Вот мы с этого начали. Трагедия в жизни началась. Вы остались с детьми. И я знаю, что ваше служение главное – это детское служение. Что вы думаете, беду легче предотвратить или ее лечить легче?
1: Конечно, я думаю, что беду, так же, как любую болезнь, легче предотвратить, чем потом лечить и пожинать последствия, исправлять ошибки.
0: Мой вопрос относится к тому, что многие из верующих часто работают с людьми зависимыми, а некоторые верующие делают, так скажем, профилактику. Они работают с небольшими детьми.
1: Да, в настоящее время мы работаем с девочками из детских домов, поскольку в церкви я вообще несу служение в женском служении, мы служим женщинам, моим желанием уже давно было желание служить девочкам-подросткам, именно для того, чтобы подготовить их к будущей жизни, чтобы они были успешными в жизни. У меня была мама, которая меня любила, обо мне заботилась, но она не научила меня каким-то важным семейным принципом построения жизни. И я хотела вот начать это служение так, чтобы повлиять, принести позитивное влияние в жизнь девочек-сирот-подростков. И получилось так, что однажды в лагере для детдомовских детей мы встретились еще с двумя сестрами, у которых были аналогичные желания. Мы молились, и мы начали служение для девочек-подростков в детских домах, который называется «Между нами девочками». Это у нас клуб такой, и мы так и называем «Встречи клуба». Когда я пишу девочкам смски, что встреча следующего клуба состоится такого-то числа, и на самом деле это проходит как встреча клуба. Там нет проповедей, там нет какого-то учения, там нет каких-то таких назиданий и наставлений. Там есть просто рассуждение, разговор на интересные темы. На такие темы, например, как правильно ухаживать за собой, как правильно ухаживать за своим лицом, как правильно наносить макияж, как правильно ухаживать за волосами, руками и ногами. И в то же время мы говорили с девочками о том, каким образом сравнение с другими людьми влияет на их жизнь, насколько каждому из нас важно слышать комплименты. И мы концентрируем внимание девочек на том, у вас очень хорошо называется программа «Выбор». Это прям вот по моему сердцу, потому что мы всегда говорим девочкам о том, что они всегда стоят перед выбором. Дело в том, что, к сожалению, сейчас средства массовой информации, общество, оно навязывает какие-то свои неправильные стереотипы. Вроде бы ведется борьба с пьянством, но в то же время во всех фильмах пьют, даже в программах пьют. Нормально сейчас относятся к гомосексуализму, даже есть защитники. Поощряется гражданский брак. Во всех фильмах люди просто живут гражданским браком. А на самом деле гражданский брак, он имеет другое значение. Раньше был церковный брак и гражданский брак. А гражданский брак – это взаимоотношения между мужем и женой, зарегистрированные в ЗАГСе. А когда мужчина и женщина сожительствуют, то это называется просто обыкновенный блуд. И люди должны это знать, и мы говорим об этом девочкам. Мы говорим им о важности того, что необходимо сохранить себя в чистоте до брака для своего будущего мужа. Мы рассматриваем с ними такие аспекты, что такое гражданский брак, что он может принести хорошего или плохого в жизнь женщины или в жизнь мужчины. Мы говорим о ценностях семьи, о том, как правильно строить взаимоотношения в семье. Мы говорим о том, как правильно встречаться, как правильно вести себя на свиданиях. Мы говорим о достоинстве, о женском достоинстве, что эти девочки, они достойны самого лучшего, они должны уважать самих себя. У них должна быть высокая самооценка, потому что, к сожалению, у девочек-сирот у них занижена самооценка.
0: И вот они ее выправляют любыми средствами.
1: Да. Поэтому они начинают рано курить, поэтому они начинают, и не только девочки, но и мальчики в детских домах, они начинают вести ранние половые связи. И недавно, общаясь с девочками на эту тему, они мне сказали, что если в детском доме девочки 12 12 лет, и она еще девственница, то это вообще позор. И ее сверстники, они начинают на нее давить и все делают для того, чтобы она лишилась этой девственности.
0: Татьяна, вот внимательно слушая перечень вот этих ценностей, которые вы приносите подросткам, девочкам, я думаю, что все-таки без доктрины здесь не обойтись. Потому что,
1: да, конечно,
0: понимая, что вы не на религиозном уровне это делаете, все равно мерка какая-то должна. То есть вы же как-то им объясняете на основе Священного Писания.
1: Да, конечно, потому что Священное Писание, оно говорит четко и ясно, что прелюбодеи и блудники Царство Божьего не наследуют. И тот, кто живет в блуде, он согрешает против собственного тела.
0: Татьяна, ну тут же нужно объяснить, зачем нужно это царство и зачем его нужно наследовать. Девочка должна понять ценность этого царства, которое вы предлагаете,
1: да,
0: ей наследовать.
1: Да, конечно. Дело в том, что, опять же, в мире считается, что свобода – это делать то, что хочешь делать. Опять же, пей, кури, гуляй и делай то, что хочешь. А на самом деле в этом нет свободы, в этом есть рабство, потому что мы знаем, что курящийся человек, он служит своей сигарете, он без нее не может. А поистине свободный человек, царство Божие, оно приносит свободу, оно приносит чистоту, оно приносит святость, оно приносит мир, оно приносит удовлетворение, оно приносит радость, и оно приносит успешную жизнь.
0: И в конечном счете свободу от греха.
1: Свободу от греха, да, да, да, да. Это, конечно, самое главное. А грех, он приносит проклятие, грех, он приносит разрушение, он приносит болезни, он приносит отчаяние и депрессии. Потому что ни для кого не секрет, что очень часто бывает, да, как правило, так бывает, что один партнер сменяется другим партнером, остаются болезни, остается разбитое сердце, остается какое-то неверие. И я больше всего на свете хочу, чтобы эти девочки, которым мы служим, чтобы они не повторили судьбу своих мам, которые наделали такие ошибки, в результате которых их дочки, такие замечательные, красивые принцессы, оказались в детских домах, которые не знают любви и заботы своих мам. Я хочу, чтобы у этих девочек были счастливые дети, чтобы у них были хорошие мужья, чтобы они состоялись как женщины, как матери, как Божьи служители, чтобы они были успешны, чтобы они были уверены в этой жизни.
0: Татьяна, и сейчас вместе с вами мы хотим, чтобы те девушки, молодые женщины, которые нас слушают, может быть, из мест лишения свободы, из женских колоний, у них тоже, я думаю, остался шанс и завести семью. Но часто это люди, которые разбиты, которые потеряли всякую надежду и считают, что у них уже нет будущего. А им только по 20, может быть.
1: Дорогие, я хочу вам сказать, что у вас есть будущее. Если Бог помог мне, то Он поможет и вам во имя Иисуса. Будьте счастливы, будьте успешны и делайте правильный выбор в этой жизни. Слово Божие говорит: «Изберите жизнь, чтобы вам быть успешными и чтобы вам долго жить на этой земле». У вас есть шанс обрести хороших мужей, у вас есть шанс обрести, родить здоровых, хороших, крепких детей, которые будут вас радовать. И Бог может осуществить самую вашу, может быть, невероятную мечту, так же, как Он осуществил мою мечту. И когда бы я могла думать, что у меня будут такие взаимоотношения с Богом, то, что я смогу служить этим девочкам, смогу служить женщинам и, ну, смогу просто быть счастливой.
0: Точка не поставлена ни в одной жизни, пока жизнь эта длится.
1: Да, да, Наталья, я согласна с вами.
0: Татьяна, спасибо. В первую очередь спасибо за время,
1: вам,
0: которое вы уделили нам. А я напомню всем, кто нас слушал. В эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова. И наша гостья сегодня Татьяна Буцева из Московской церкви «Благая весть». Татьяна, еще раз спасибо и до свидания.
1: До свидания, Наталья. Спасибо вам.
0: Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Апостол Павел стоит перед огромной толпой и рассказывает о том, как он пережил свое обращение ко Христу. Об этом мы читаем в 22 главе книги «Деяния апостолов». Послушайте. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывший же со мною, свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать“. Чтобы оценить и понять все происшедшее с Павлом, мы должны узнать о том, кем он был до этого события. Поэтому Павел и начинает свое свидетельство о своем прошлом до встречи с Иисусом, а потом он говорит, кем он стал, встретив Иисуса. Помните свидетельство слепорожденного, которого исцелил Иисус Христос? Коротко, ясно и конкретно говорит он: „Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу“. Фактически тоже говорит апостол Павел, что он был слеп. Он думал, что, будучи иудеем, будучи тщательно наставленным в отеческом законе, будучи ревнителем по Боге, обрезанным восьмой день, будучи евреем из евреев, из рода и колена Вениаминова, будучи по правде законной непорочным и по ревности гонителем церкви, что служит Богу и угождает Ему. Но выходит, что он был слеп. Он думал, что сам может приобрести спасение. Как вам кажется, искренно ли Павел делал все это? Безусловно. И вдруг его жизнь в корне меняется. Он падает у ног того, кого он так ревностно преследовал, и целиком покоряется ему. Он вручает в руки Христа свою жизнь и спрашивает: „Господи, что мне делать?“ В этом сила свидетельства апостола Павла, полная перемена. Каждое подлинное обращение, в принципе, не должно отличаться от обращения апостола Павла. Происшедшее с Савлом должно произойти с каждым человеком, родившимся свыше. Предполагаю, что кто-нибудь из моих слушателей возразит: как я могу сравнивать свое обращение с обращением великого апостола? Ведь он видел и слышал воскресшего Христа. Мой друг, если ты дитя Божие и пережил возрождение, то твой опыт должен быть подобным опыту апостола Павла, а если не так, значит, ты не родился свыше. Правда, внешние обстоятельства и условия, темперамент человека, его эмоции и характер – переживания одного человека не похожи на другого, поэтому каждый переживает свое обращение особо. Например, все мы пришли в этот мир одинаково. Мое физическое рождение не отличается от любого другого человека. Так и рождение свыше должно быть одинаково. Первое, что нужно учесть, это то, что духовное рождение – это величайшее чудо в жизни человека. Когда мы обратились, Бог воскресил нас к новой жизни – так как мы были мертвы во грехах наших. В этом ценность свидетельства Павла, что оно является примером, образцом для всех тех, которые уверовали в Иисуса Христа. Пример обращения апостола Павла, во-первых, говорит нам о том, что не Павел нашел Бога, а Бог его. Так что инициатором спасения Павла был Бог. Сам он был бессилен спасти самого себя, хотя он пытался это сделать посредством исполнения закона. И выходит, что он шел не навстречу Богу, а наоборот, удалялся от него. Поэтому Павел подчеркивает в своем свидетельстве, что Бог оказал ему милость не по его заслугам, не потому что он искал Бога, не потому что он был расположен к Иисусу Христу. Ничего подобного не замечалось у него. Наоборот, когда Павел рассказывает о себе, он говорит: «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик». А что же ему нужно было в Дамаске? Он шел в Дамаск, чтобы тамошних христиан привести в оковах в Иерусалим на истязание. Таким было его намерение. И вот на этом греховном пути Павла повстречал воскресший Христос и говорит ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Но обращение Павла также является примером того, что Бог силен
и способен спасти любого грешника, в каком бы он ни был безнадежном состоянии. Вот что говорит Павел: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Павел говорит, что если благодать и милость Божия могли спасти его, то нет такого грешника, которого эта благодать не в силах будет спасти и преобразить его в нового человека. Но ты скажешь: хуже меня вряд ли найдется человек. Именно так говорит апостол Павел. Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Да, к такому окаянному грешнику Иисус Христос оказал милость и проявил долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Пусть Его пример послужит ободрением для всякого грешника, как бы низко он ни пал, ибо Бог желает именно спасения грешников. В заключение я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на один важный фактор в обращении Павла. Его обращение имело дело не с какой-то новой религией, а с личностью. Он встретился с живым Иисусом Христом, он услышал Его голос. Это был живой Иисус, с Ним Павел встретился на дороге, ведущей в Дамаск. Пережить подлинное обращение – это значит иметь дело не с религией, а непосредственно с воскресшим Иисусом Христом. Таков пример подлинного обращения. Человек обретает не новую религию, а личность. Имел ли ты встречу с Иисусом? Дорог ли Он тебе? Я не говорю о христианстве, о религии, о церкви, а о самом Иисусе, Иисусе Христе. Если ты не имеешь этой уверенности, то сейчас приди к Иисусу, и ты перейдешь от смерти в жизнь, верой в Него. Господь обещал это, и Он Сам это совершит.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 22. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сефоров, все, что сделал Израиль Амореям. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрать, в землю сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу: Валак, сын Сефоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам поутру и сказал князям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья моавитские, пришли к Валаку и сказали ему: не согласился Валаам идти с нами? Валак послал еще князей более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сефоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть, сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое и великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь, и вы, на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, в встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною, если б у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму: «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валаку: «Вот я и пришел к тебе. Но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириаф-Хуцов. И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. Четвертая книга Моисея, числа, глава 23. И сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников, и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов». Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку: «Постой у жертвенника твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И пошел на возвышенное место. И встретился Бог с Валаамом и сказал ему Валаам: «7 жертвенников устроил я и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвенники. И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья моавитские. И произнес притчу свою и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Якова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». И сказал Валак Валаам: «Что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь». И отвечал он и сказал: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И сказал ему Валак: «Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи на вершину горы Фасги, и построил 7 жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике, и сказал Валаам Валаку: «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья моавитские. И сказал ему Валак: «Что говорил Господь?» Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастья в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». И сказал Валак Валааму: «Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй». И отвечал Валаам и сказал Валаку: «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» И сказал Валак Валааму: «Пойди, я возьму тебя на другое место, может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его». И взял Валак Валаама наверх Фигору, обращенную к пустыне, и сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников, и приготовь мне здесь 7 тельцов и 7 овнов». И сделал Валак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике.
3: Числа, 24 глава. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатыры твои, Иаков, жилище твое, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из недр ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. И воспламенился гнев Валака на Валаама, и сплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». И сказал Валаам Валаку: «Не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне? Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени». И произнес притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города». И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал: «Первый из народов Амалик, но конец его гибель». И видел он Кинеев, и произнес притчу свою, и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур ведет тебя в плен». И увидел Ога, и произнес притчу свою, и сказал: «Горе, горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог? Придут корабли от Китима,

0: на Израиля. И сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, увидев этого, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошед вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки — Хазва. Она была дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора».
1: Числа, глава 26. После сего поражения сказал Господь Моисею Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей Елиазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. Рувим – первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха – поколение Ханохова, от Фалу – поколение Фалуева, от Хесрона – поколение Хесронова, от Харми – поколение Хармиева. Вот поколение Рувимова, и исчислено их 43 730. И сыны Фалуя – Элиав, сыны Элиава – Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафана и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек. И стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их, от Немуила поколение Немуилова, от Ямина поколение Яминова, от Яхина поколение Яхинова, от Зары поколение Зарина, от Саула поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы при исчислении их 22 200. Сыны Гада по поколениям их, от Сефона – поколение Сефонова, от Хагия – поколение Хагиевы, от Шуния – поколение Шуниевы, от Озния – поколение Ознева, от Ерия – поколение Ериева, от Арода – поколение Ародова, от Арелия – поколение Арелиева. Вот поколение сынов Гадовых по исчислению их – 40 500. Сыны Иуды – Ир и Анан – Шела, Фарес и Зара, но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иуды по поколениям их.

0: от Шелла поколения Шеллина, от Фореса поколения Форесова, от Зары поколения Зарина. И были сыны Форесова от Есрома поколения Есромова, от Хамула поколения Хамулова. Вот поколение Иудина по исчислению их 76 500. Сыны Иссахарова по поколениям их, от Фола поколения Фолина, от Фуу поколения Фувина. От Иашува поколение Иашувова, от Шимрова на поколение Шимронова. Вот поколение Иссахарова по исчислению их 64 300. Сыны Завулона по поколениям их, от Середа поколения Середова, от Елона поколения Елонова, от Иахлиила поколение Иахлиилова. Вот поколение Завулонова по исчислению их 60 500. Сыны Иосифа по поколениям их, Манассия и Ефрем. Сыны Манассия от Махира поколение Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы: от Иезера поколение Иезерова, от Хелека поколение Хелекова, от Асриила поколение Асриилова, от Шехема поколение Шехемова, от Шемиды поколение Шемидина, от Хефера поколение Хеферова. У Салпаада сына Хеферова не было сыновей, а только дочери. Имя дочерей Салпаадовых: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот поколение Манассиины, а исчислено их 52 700. Вот сыны Ефремова по поколениям их: от Шутелы поколение Шутелева, от Бехера поколение Бехерова, от Тахана поколение Таханова. И вот сыны Шутелы от Арана поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых по исчислению их 32 500. Вот сыны Иосифову по поколениям их, сыны Вениамина по поколениям их, от Бела поколения Белина, от Ашбела поколения Ашбелова, от Ахирама поколения Ахирамова, от Шефуфама поколения Шефуфамова, от Хуфама поколения Хуфамова. И были сыны Белы Ард и Нааман, от Арда поколения Ардова, от Наамана поколения Нааманова. Вот сыны Вениаминова по поколениям их, и исчислено их 45 600. Вот сыны Данова по поколениям их, от Шухама поколения Шухамова. Вот семейство Дановы по поколениям их. И всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асирова по поколениям их, от Имны поколения Имнина, от Ишвы поколения Ишвина, от Верии поколения Вериина. От сынов Верии: от Хевера поколения Хеверова, от Малхиила поколения Малхиилова. Имя дочери Асировой Сара. Вот поколение сынов Асировых по исчислению их 53 400. Сыны Нефалима по поколениям их: от Иахцеила поколение Иахцеилова, от Гуния поколение Гуниевое, от Иесера поколение Иесерова, от Шелема поколение Шелемова. Вот поколение Нефалимов по поколениям их, исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря: сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю. По именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должны разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Сии суд вошедшие в исчисление левиты по поколениям их: от Герсона поколения Герсонова, от Каафа поколения Каафова, от Мирари поколения Мирарина. Вот поколение Левиины, поколение Левиева, поколение Хевронова, поколение Махлиева, поколение Мушиева, поколение Кореева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамова Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. И родились у Аарона Надав и Авиуд, Елеазар и Ифамар. Но Надав и Авиот умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа в пустыне Синайской. И было исчислено 23 тысячи всех мужеского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано ему дело среди сынов Израилевых. Вот исчислены Моисеем и Элиазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израиля в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Ифонина, и Иисуса, сына Навина.
1: Числа, 4 книга Моисея, глава 27. И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова. И вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея, пред Елиазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею». И сказал Господь Моисею: «Взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость мою при водах Меривы». И сказал Моисей Господу, говоря: «Да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елиазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елиазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество». И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его перед Елиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои и дал им наставление, как говорил Господь через Моисея. Четвертая книга Моисея, числа, глава 28. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым и скажи им, «Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, «Вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца, на святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу, из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока, и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна, и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в 14-й день месяца, Пасха Господня. И в 15-й день сего месяца праздник. 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву всесожжения Господу, из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца и две десятых части ефы на овна. И по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите в каждый из семи дней, это хлеб, жертва приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить сие. И в седьмой день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте». И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев, и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 ефы на каждого тельца, 0,2 ефы на овна, и 0,1 ефы на каждого из 7 агнцев, и 1 козла в жертву за грех для очищения вас, сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас.
0: Числа, глава 29. И в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 ефы на тельца, 0,2 ефы на овна, и 0,1 ефы на каждого из 7 агнцев, и 1 козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу в приятное благоухание Господу. И в 10-й день сего 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши, и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание 1 тельца, 1 овна, 7 однолетних агнцев, без порока, пусть будут они у вас. И при них приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 ефы на тельца, 0,2 ефы на овна, и 0,1 ефы на каждого из 7 агнцев, и 1 козла в жертву за грех для очищения вас, сверх жертва за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу приносимых в приятное благоухание в жертву Господу. И в 15-й день 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, пусть будут они. И при них приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 ефы на каждого из 13 тельцов, 0,2 ефы на каждого из 2 овнов, и 0,1 ефы на каждого из 14 агнцев, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. И во 2-й день 12 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их. И в 3-й день 11 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в 4-й день 10 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в 5-й день 9 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в 6-й день 8 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в седьмой день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверхприносимых вами по обету или по усердию, всесожжений ваших и хлебных приношений ваших, и возлияний ваших, и мирных жертв ваших.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! Настало время окунуться в мир Библии. Открывайте ваши сердца для познания Слова Божьего. В студии пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Наши занятия привели нас к книге «Псалтырь». Когда мы рассматривали псалмы в прошлый раз, я подводил итог двух псалмов блаженства. Это псалом 22 и псалом 1. Послание еще одного, 126-го псалма, имеет послание, похожее на то, о чем мы читали в псалме 127-м. Возможно, именно поэтому оба они расположены в книге подряд. В псалме 126 говорится: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Это единственный псалом, написанный Соломоном. Неудивительно, что он писал о созидании, ведь Соломон был строителем. Он построил не только широко известный храм, но также и города, парки, целую флотилию и большие конюшни для сотен своих коней. Соломон всегда что-то строил. Он был увлечен строительством. В своем псалме он писал: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Соломон предупреждает нас, что может быть так, что вся работа будет тщетной. Слово «напрасно» означает «впустую». Это одно из любимых слов Соломона. Что он пытается тут сказать, так это то, что можно трудиться, тяжело работать, но понапрасну. Многие заботы могут быть тщетными. Соломон предупреждает родителей, что их тяжелый труд может ни к чему не привести. Можно строить впустую. Можно о многом заботиться, но зря. Ведь можно заботиться, строить и работать, но не на добро. Псалом Соломона – это его последнее напутствие, которое является серьезным предупреждением для родителей. Кажется, что здесь Соломон говорит родителям: «Не поступайте так, как я. Я тяжело трудился, я многое построил, я о многом сильно переживал и заботился, но я созидал тщетно. Я зря работал, я напрасно переживал, потому что я заботился не о том, о чем следовало бы. Я трудился и созидал неправильно». После такого раскаяния Соломон заводит разговор о детях. Читая этот псалом впервые, может возникнуть вопрос: почему Соломон меняет тему и говорит: «Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева». Вы можете спросить, почему он начинает говорить о детях? Я вовсе не думаю, что здесь Соломон переводит разговор на другую тему. Полагаю, что он предупреждает родителей, говоря: «Послушайте, я строил неправильно. Самое важное строение – это ваши дети. Как отец или мать, вы можете созидать жизнь ваших детей. Также возможно и такое, что за всей вашей работой и заботами, которые отвлекают вас, вы можете пренебречь ими». У Соломона был неразумный сын. Я думаю, именно об этом сожалел Соломон. Когда мы дойдем до книги Екклесиаста, мы увидим, как Соломон писал: «Я потратил всю свою жизнь для того, чтобы нажить богатство, а какой-то глупец его все растратит». Он, скорее всего, имел в виду своего сына, который наверняка пустил бы по ветру все его состояние. «Зачем я так много трудился, чтобы нажить целое состояние, а теперь какой-то глупец все его растратит?» Соломон наверняка сожалел о том, что не уделил больше времени воспитанию своего сына. Соломон был очень мудрым, он был самым мудрым человеком, когда-либо жившим на земле, хотя его жизнь была и самым большим провалом. Соломон был самым мудрым, самым богатым, у него было больше опыта и наслаждения, чем у кого-либо на этой земле. Но, несмотря на все это, он был самым большим неудачником во всем мире. Но Соломон был действительно мудр. Он говорил: «Разве вы не знаете, что дети для своих родителей все равно, что стрелы для лука? Толчок и направление, приложенное к стреле, зависят от лука, из которого выпускают эту стрелу. Точно так же и с вашими детьми. Сила и направление, которые передаются вступающим в жизнь детям, зависят от того лука, из которого их выпускают в мир. Лук этот – ваш брак. Этот лук – это ваш дом. А какой лук выпускает ваших детей в жизнь? Я знаю церковь, которая на протяжении многих лет поддерживала служение для молодых людей, которые бесцельно бродили по улицам. Наблюдая за молодежью и их культурой, не похожей на других, можно прийти к некоторому выводу. Многие из этих молодых людей вышли в жизнь без поддержки и направления. Это заставило меня задуматься над словами поэта: «Я выстрелил в небо, стрела упала, но не знаю куда». Что делает дьявол, который знает об этой истине, что родители для детей как лук для стрелы? Он желает поломать Божьи планы относительно того, что мы читали в Псалме 127. То есть, когда блаженный муж и блаженная жена вместе со своими благословенными детьми, как семья, оказывают влияние на церковь, на город и на весь мир. Он перерезает леску лука. Наблюдая за тем, как рушатся семьи и крушатся семейные ценности, мы видим работу дьявола. Именно в этом заключается идея псалмов 126 и 127, где мы наблюдаем за тем, как блаженный человек вписывается в Божьи планы по изменению мира. Великая истина содержится во вступительных словах 126-го псалма. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его». Есть дела, которые под силу только Богу. Вы можете много сделать и много добиться, но есть многое, чего мы не можем сделать, потому что это работа Божья. Вы знаете рождение свыше. Это Божье действие, которое Он совершает в сердце человека. Вы можете всем сердцем желать, чтобы ваши дети были рождены свыше. Вы можете днем и ночью об этом молиться, но вы не сможете заставить их пережить это новое рождение. Вы не можете сделать это за них. Только Бог может дать вашему ребенку это новое сердце. Невозможно пережить рождение свыше за другого человека. Вы не можете вселить веру в сердце соседа. Вера исходит от Бога, и только Он может дать ее человеку. Вот что хотел сказать Соломон словами: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Именно это я имел в виду, когда делился с вами духовными истинами, полученными от Моисея. «Не я, но Он, потому что Он со мной. Я не могу, но Он может, и Он со мной. Я не хочу, но Он хочет, и Он со мной. Не я совершил, но Он, потому что Он был со мной». Через все беды и боль Соломона, через его попытки и ошибки, он также познал эти духовные истины Моисея. И пройдя все это, Соломон понял, насколько ценны дети. Он говорил: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Согласны ли вы с этим? Вспомните Анну, Рахиль и Сару из ветхозаветного периода. О, как они ценили материнство! Они считали это такой честью быть матерью. А что мы делаем по этому поводу сегодня? Сегодня мы убиваем миллионы детей, потому что мы не верим в то, во что верили эти женщины. Я говорю о нежеланных детях, которых рассматривают как неудобство или появление без приглашения. Видите, как далеко мы ушли от точки зрения, которую мы находим в Библии. Награда от Него – плод чрева. Дети – великое благословение от Бога. Дети – наследие, данное Богом. Блажен человек, который наполнил ими, детьми, колчан свой. Колчан представлял собой кожаную сумку, которая вешалась на плечи, в нем носили стрелы. По словам Соломона, детей нужно воспринимать как большое благословение. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Верите ли вы в это? Соломону пришлось заплатить высокую цену для того, чтобы этому научиться. И он этому поверил. В этом идея данного псалма блаженства, и Писание подчеркивает эту истину. Как в Ветхом, так и в Новом Завете нам говорится, что Бог установил закон жизни. Мы впервые видим этот закон в первой и второй главах книги Бытия. Бог предпочел сотворить две личности и сделать их партнерами, чтобы они могли стать родителями. И Бог хочет, чтобы они, как родители, приводили на свет людей, которые когда-то смогут сами стать партнерами и родителями, чтобы приводить людей, которые станут партнерами и родителями. Это Божий закон жизни, который дает жизнь и направляет человеческую семью. Для того, чтобы через семью повлиять на мир, Богу необходимы два подходящих родителя. Как мы узнали из книги Бытия, чтобы быть подходящими родителями, люди должны обладать определенными качествами. Писание постоянно говорит нам, что мы не можем быть целостными без Бога. Эти слова псалма адресованы родителям. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Без Бога невозможно быть полноценными родителями. Иисус сказал нам, что невозможно без Бога быть хорошим мужем или хорошей женой. В ответ на учение Иисуса о разводе, когда Он сказал, что брак заключается навсегда, один из Его апостолов сказал: «Если так обстоят дела, то лучше вообще не жениться и не выходить замуж». На что Иисус ответил: «Не каждый может это принять, но только тот, кому дано это». Когда Иисус говорил, что не каждый может принять это, Он имел в виду, что не каждый может выполнить все условия, необходимые для того, чтобы испытать все, что Бог заложил в браке. Когда Иисус сказал «только тот, кому дано это», Он подразумевал Святой Дух. Я верю, что Он имел в виду, что только те, кто имеет Святого Духа, могут быть хорошими мужьями или хорошими женами. В другом переводе говорится «только тот, кому содействует Бог». Когда Иисус учил о рождении свыше, Он также сказал, что без Бога невозможно быть полноценным человеком. «Рожденный от плоти есть плоть. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». В Библии слово «плоть» употребляется в значении «человеческая сущность без Божьего присутствия». Таким образом, Иисус говорит: «Без помощи Божьей вы не можете быть полноценным человеком». В этих конкретных псалмах блаженства мы читаем то же самое. Если Бог не созиждет дома, без Божьей помощи мы не можем быть целостными людьми, полноценными мужьями и женами или подходящими родителями. Соломон весьма красноречиво описывает нашу неполноценность. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Соломон описывает простое и сверхъестественное чудо. Естественное чудо заключается в том, что когда вы абсолютно устали, вы ложитесь спать. Вы растратили всю свою энергию, ваш запас сил на исходе. А когда вы засыпаете, и ваше тело переходит в пассивное состояние, Бог опять наполняет вас энергией. Через 6-8 часов вы снова поднимаетесь, и вы готовы к новому дню. Пока вы спали, Бог влил в вас силы. До тех пор, пока вы не спите, а активно пытаетесь помочь Богу обновить ваши силы, Он не может наполнить вас. Бог установил естественный закон труда и отдыха, и Он не станет этот закон нарушать. Только когда вы заснете, примете пассивную позицию, Бог добавит сил в вашем теле. Этот естественный закон показывает основную идею 126-го псалма. Как весьма мудрый человек, Соломон говорит нам, что этот закон учит нас тому, как строить дома. В то время, когда Бог созидает жизнь вашего ребенка, помните следующее. Вы не можете построить жизнь этого ребенка. В каком-то смысле Бог не сможет строить жизнь вашего ребенка, пока вы не дадите ему это сделать. Будучи родителями, мы должны учиться распознавать те моменты, когда мы уже сделали все возможное нашими силами и должны довериться Богу, чтобы Он сделал то, что только Он может совершить. Библия говорит «Я не могу, но Он может». Вот что говорит этот псалом в словах «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его». Если Господь не созидает дома, вы можете напрасно потратить уйму своих сил. Нет смысла в ваших переживаниях, труд ваш тщетен. В каком-то смысле вы и вовсе зря прикладываете свои человеческие усилия к строительству. Вы, возможно, и выполняете работу, но Бог вам в этом не содействует. Если бы мы действительно понимали подобные отрывки из Ветхого Завета, то мы бы поняли некоторые потрясающие утверждения Иисуса в Новом Завете. В Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, 7 главе, Иисус говорит об удивительных вещах. Например, Он говорит, «Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Как могли люди так ошибаться? Ответ на этот вопрос нам дается здесь, в 126-м псалме. Они не дали Богу построить дом, строительство они проводили сами. Они говорили, я есть, значит я могу. Я властелин своей души, я руководитель своей судьбы. Все зависит только от меня, и я могу это совершить. Вы можете сделать многое, но многое вам не под силу. Вы можете сделать свою часть, но не можете выполнить Божью работу. Именно это нам пытается донести Писание в посланиях, подобных Псалму 126-му. Научиться этой истине было бы началом мудрости. Если бы мы смогли научиться видеть, где наша часть работы, а где Божья. Если бы мы могли познать, как Моисей и Соломон, не я, но он, я не могу, но он может. Помните о неуклонном предупреждении этого прекрасного псалма. Можно работать впустую, возможно созидать напрасно. И наша работа, и строительство, и забота могут быть полезны, если трудиться, созидать и беспокоиться о правильном. Нужно знать, что зависит от нас, а что происходит от Бога. Мы можем одно, Он же совершает гораздо больше. Сегодня предайте ваши дела Господу. Скажите Ему, «Боже, созидай мою жизнь, мой дом. Я устал от попыток сделать это без Тебя». Я устал от провалов и поражений. Господи, только Ты можешь созидать мою жизнь. Обратитесь к Богу с этой молитвой сегодня. Потом напишите нам.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Рассказывайте о Боге всем своим знакомым и друзьям и приглашайте их на прослушивание наших следующих передач. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В передаче «С песней по жизни» будет звучать много христианских песен. Царь Давид много говорит о песнях. В 27-м псалме мы находим такие слова: «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь – крепость моя и щит мой. На Него уповает сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославляю Его песню моею. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки». Иной поет, чтоб скучный вечер скоротать, иной поет, чтоб скучную толпу занять, а я пою, чтоб Бога прославлять. Поет душа, поет душа.

мы продолжаем говорить о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог вечен». Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал вселенную, и от века и до века Ты — Бог. Псалом 89. Божья вечность — это бытие без начала и без конца, существование без размеров и границ, настоящее без прошлого и будущего. Божья вечность — это молодость без младенчества и старения, жизнь без рождения, без смерти, сегодня без вчера или завтра. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя! Псалом 145.

наш разум напрягается до предела, когда мы думаем о несозданном Боге. Нам так и хочется спросить, кто сотворил Бога? Но вечное бытие Бога слишком велико для нашего понимания. Он никогда не имел начала, и ему никогда не придет конец. Бог возвышается над временем, поэтому будет правильным сказать, что вечность — это продолжительность жизни Бога. Он всегда был, есть и будет. А вот слова самого Бога о себе. «Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек». Книга Второзакония, 32 глава.

0: Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог вечен».
1: Жизнь течет, и день прекрасен.

Бог не живет по законам времени, но Он использует время для того, чтобы нам лучше Его понять. Ибо перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Псалом 89. Господь не ограничен временем, как мы.

Мы должны делать дела того, кто послал нас, пока день, потому что приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие, 9 глава. Неудивительно ли, что Давид молится: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед Тобою». Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Псалом 38.

Если Бог существует вечно, значит, Он не имел ни момента, ни причины возникновения. Он вечно самодостаточен. Что же представляет собой с точки зрения вечного Бога временное последовательное?

последовательность событий. Ответ таков. Он видит прошлое и будущее так же ясно, как настоящее. Он видит последовательность времен всю сразу, как бы со стороны, однако это не ограничивает его свободы. То, что Бог вечен, великое утешение для христианина. Бог существует и будет существовать вечно, поэтому его власть над всем и вся вечна и непреложна.

Наше время в эфире истекло. В передаче был использован материал из книги Уильяма Макдональда «Един в величии». У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Питкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Глава 10. Собрание. Время летело, и Степан и Петр не заметили, как настал вечер. «Накормите своих лошадей, чтобы к 7 часам быть свободными. У нас будет небольшое собрание», — сказал Урсини друзьям. «Мы встретили здесь несколько лютеран, жаждущих слышать Слово Божие. Мы собираемся 2 раза в неделю для чтения. Теперь, благодарение Господу, стали приходить к нам и католики. Женщина, в квартире которой мы собираемся, католичка, тоже уже недалека от Царствия Божия. Ее дочь была замужем за лютеранином учителем, поэтому ее внучка лютеранка. Она живет у бабушки и помогает нам на наших собраниях, играя на органе, когда мы поем. Домик для нее нанимает одна благодетельница, которая и нам оказывает благодеяние, предоставляя его в распоряжение для собраний». Как счастлив был Степан снова быть на собрании верующих братьев. К 7 часам из аптеки на собрание пошли 3 молодых людей: старушка Прибовская, ученик провизора Индрих, младший ученик Ферко и служанка. Петр не мог дождаться встречи с верующими, о которых Степан ему так много рассказывал. Он уже заранее радовался, что услышит проповедь Урсини. Уезжая из дома, Степан и Петр не думали, что тут их будет ожидать такая неожиданность. Они охотно ехали в П, но если бы знали, что их там ждет, они, наверное, летели бы как на крыльях. Наконец друзья дошли до домика вдовы. Пройдя сени, они вошли в освещенную комнату, где рядами стояли некрашенные скамейки. Почти все места были уже заняты. Большая часть слушателей принадлежала к простому люду. Между окнами стоял стол, на котором лежала Библия. Рядом находился орган, за ним сидела скромная молодая девушка, одетая по-городскому. Глядя на эту простую, незатейливую обстановку и на собравшихся, Петр чувствовал себя словно на небесах. Как хорошо и мирно здесь дышалось! Когда они вошли в комнату, все почтительно поздоровались с Урсини. Степану и Петру пришлось сесть на передней скамье. Перед выходом из дома Урсини сказал им: «Когда я кончу говорить, и мы споем духовный псалом, ты, Степан, скажешь нам слово. Петр, ты также засвидетельствуешь перед собранием о милости свыше». Перед началом собрания Индрик раздал всем песенники. Молодая девушка, которую звали Анна, начала играть, и все присутствующие запели. Петр слушал пение, закрыв глаза. Особенно ему врезался в душу один гимн, призывающий к покаянию. Ах, как счастлив был Петр, что он уже познал Господа и уверовал в Него. Он ощущал то, что чувствует сын, который долгое время блуждал вдали от отцовского дома. Отец с радостью встречает его, прощая ему все, и он так счастлив. Прочитав из Евангелия место о страданиях Иисуса Христа, Урсини начал пояснять слушателям прочитанное. Петр слушал, стараясь не пропустить ни слова. Урсини говорил ясно и просто, как говорят детям. И тем не менее, сколько любви и красоты было в его словах. Петр мог бы его слушать до самого утра. Сердце его разгоралось любовью к Спасителю, который так пострадал за него, грешника. А взамен всех этих мук он не требовал ничего, кроме немощного, грешного сердца Петра. Юноша был так погружен в эти думы, что очнулся лишь тогда, когда кончилась проповедь и сопровождавшее ее пение. Он вздрогнул, услышав знакомый голос Степана. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Глаза всех присутствующих были обращены на Степана. Немного подумав и помолчав, Степан продолжил чтение. «Иуда, не Искариот, говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 21 по 24 стихи. «Ваш и мой дорогой друг Урсини предложил мне сказать здесь несколько слов. Мне нетрудно это сделать. Эти прочитанные стихи дают богатую тему для беседы с вами. Всем нам, здесь сидящим, известны заповеди Божии, но исполняем ли мы их?» Затем он говорил о любви Иисуса Христа. Он пояснял, что Сын Божий взамен всех перенесенных им страданий ожидает от нас лишь любви к Нему. Иисус Христос говорит, что Его любит тот, кто соблюдает заповеди Его. Может ли Он это сказать о всех нас? Любите ли вы Его, дорогие друзья? Чем вы доказываете Ему свою любовь? Боюсь, что не все присутствующие здесь любят Его. Я еще не стар, но за моей спиной тоже уже лежит безбожная жизнь. Такая же жизнь лежит и за всеми вами. Начали ли вы жить новой жизнью? Если да, то в чем проявляется ваша любовь ко Христу? «Кто любит меня, — говорит Христос, — тот будет возлюблен Отцом моим». Думали ли вы когда-нибудь о том, что это значит? Что значит быть возлюбленным? Дома, на службе, одним словом, в каждую минуту вашей жизни – вникли ли вы когда-нибудь в это слово? Как радостно знать, что не просто присутствие Божие встречает нас всюду, грешных и жалких людей, но что Он еще при этом и любит нас, как Отец любит своих детей. Какое может со мной случиться зло, если Он милостив ко мне? Кто может мне повредить, если Господь возлагает на меня свою благословляющую руку? Он помогает мне переносить страдания, поддерживает меня изо дня в день в нужде и болезни. Он моя опора. Когда же настанет час смерти, Он перенесет меня к себе, на свою чудную и вечную родину. В первый год военной службы меня очень тянуло домой. Меня тянуло к родным местам, к родным горам и лесам. Теперь я дома. Я по-прежнему люблю наши горы и леса. Но мое сердце стремится к иным, высшим горам моей небесной Родины. Моя душа стремится туда, потому что я знаю, что там обитает от вечности возлюбивший меня Отец мой. Итак, соблюдайте заповеди Господа Иисуса, и Небесный Отец возлюбит вас. Счастье ваше тогда будет безмятежным. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Говорит далее Иисус своим ученикам. Последние не могли понять, почему это Спаситель говорит простым неученым людям такие слова. Они ожидали, что Он откроется великим, мудрым мира сего. Можно многое знать об Иисусе Христе и в то же время не знать Его лично. Весь мир знает о Спасителе, но мало таких, которые знакомы с Ним лично, которым Он открылся в Духе Святом. Для примера я возьму такое сравнение. Я знаю много растений, растущих в наших горах, но не знаю, на что пригодна каждая из них. Бабушка же моя знает целебную силу любого из этих растений. Итак, не зная этого, я легко могу наступать на них, топтать их ногами. Но моя бабушка, наверное, этого не сделает. Она сорвет это растение и употребит его с пользой. Кому Спаситель лично не открылся, тот его и не замечает. С прискорбием я должен сказать, что иные люди попирают его ногами. Явился ли он каждому из вас? Знакома вам та целебная сила, которой он обладает? Эта сила исцеляет все греховные раны. Я часто с удивлением наблюдал, что бабушка делает с растениями. Сперва их моет, затем толчет, пока не выдавит много сока. Только тогда целебное средство готово к употреблению. Иисус Христос вел чистую святую жизнь здесь, на земле. Затем, как вы уже знаете, Он пролил за нас свою кровь, и она стала целебной силой для наших греховных язв. Положите этот бальзам на сердце, и вы исцелитесь, вы познаете Иисуса Христа и полюбите Его. Однажды я поранился, я помазал рану мазью, которой раньше никогда не пользовался. Теперь я узнал, какую пользу она принесла мне, поэтому теперь я уже не отношусь безразлично к этому целебному средству. Оно для меня слишком дорого. Дай Бог, чтобы и вы научились ценить кровь Иисуса Христа, этот бальзам, исцеляющий загрязненные грехом сердца. Вы не пройдете тогда мимо с презрением. Вы познаете Иисуса Христа и полюбите Его. Когда ученики спросили Спасителя, почему Он хочет явить Себя только им, а не всему миру, Он ответил: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Этот «кто» может быть я, а может быть и ты, слушатель. Одним словом, всякий, кто желает соблюдать Его заповеди. И Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Верность этих слов вне всякого сомнения. Получив от Иисуса Христа прощение грехов, я полюбил Его и начал стремиться исполнять Его заповеди. Тогда Господь на мне исполнил свое обетование. Духом Своим Святым Он начал научать меня пребывать в Нем, когда я со своей стороны отдал Ему свое сердце. Раньше в моем сердце обитал дьявол, и я поступал по воле его. Теперь во мне и со мною действует Господь по воле своей. В этом и заключается мое блаженство. Все мы здесь собравшиеся, люди простые и малограмотные. Но Господь хочет открыться и нам. Он не желает явить себя мудрому, гордому миру, где люди ни во что не ставят его целебную силу. На военной службе я нагляделся на этот мудрый мир. Никто из моих офицеров не верил ни в Бога, ни в Иисуса Христа. Тогда я подумал, если эти ученые люди не верят в Бога, так нечего веровать в Него и мне, малограмотному крестьянину. Это довело меня почти до погибели. Если бы не благость Божия и не любовь моего Спасителя, то там, на службе, я погиб бы в своих грехах. Никто из этих ученых господ не знал Иисуса Христа. Увлеченные миром, они служили греху и дьяволу. Я же, недостойный, был исцелен, спасен и освобожден от греха Господом. И вас всех жаждет спасти Господь. За каждого из вас лилась кровь Спасителя». Но не думайте, что мы всегда в любую минуту имеем право говорить «Я люблю Бога». Господь предупредил: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Мы должны доказать свою любовь на деле. Если жизнь ваша не доказывает этой любви к Спасителю, значит, Он вам еще не явился. Аминь. Аминь. Единодушно повторили многие из присутствующих. Урсини закончил собрание искренней молитвой. В конце он еще раз коротко обратился к собравшимся. «Дайте Господу Иисусу исцелить ваши сердца! Друг мой только что сказал, что Иисус – истинный целитель греховных ран. Только здоровый человек может исполнять свои гражданские обязанности». Таков же закон и в духовной области. Только исцеленный от греха человек может исполнять заповеди Божии, Только человек с обновленным сердцем может доказать свою любовь к Спасителю. Если вы ищете духовного исцеления, вы должны идти к Иисусу Христу. Он врач и целебная сила души вашей. Таким путем пришли к Нему и мы. Кто из вас решится сегодня последовать за Спасителем и отдать Ему свое больное и страдавшееся сердце? Пусть такая душа выйдет вперед. Плача, вперед вышла одна вдова. Следом за нею еще двое мужчин. Остальные собравшиеся, также плача, молились вместе с кающимися. Тут представился и Петру случай открыто свидетельствовать перед собравшимися о Господе. Степан и Петр пережили здесь незабвенные часы. Но и их не забыла эта маленькая христианская община, перед которой так просто и ясно они свидетельствовали о Господе. Вернувшись, друзья проговорили еще далеко за полночь. Наконец Петр пошел спать, а Степан в комнату Урсини, чтобы еще немного поговорить. У Степана было много вопросов, ответить на которые в Дубравке никто не мог. Степан сердечно приглашал Урсини при первой возможности навестить его в Дубравке. «Мы там как овцы без пастыря», – жаловался ему Степан. Урсини глядел на Степана, который, если бы мог, прочел в этом взгляде следующее. «Дорогой мой, они не без пастыря, пока имеют тебя». Трудно было расставаться друзьям на следующее утро. Тетушка Прибовская также обещала Степану приехать в Дубравку. Подвода давно уже скрылась из виду, а провизор Урсини все еще стоял на дороге и задумчиво глядел вслед уехавшим. Глава 11. Возвращение. Довольные и счастливые возвращались Степан и Петр в Дубравку. Им хотелось со всяким встречным делиться своим счастьем. По пути они подбирали усталых пешеходов. Попался им и один горький пьяница. Человек этот всюду слыл первым забиякой и отчаянным буеном. Рассказывали, что однажды зимой он на последние гроши нанял музыкантов, заставил их влезть на высокое дерево и там играть. Сам он в это время лежал на снегу под деревом, слушая их оттуда. Друзья перебинтовали ему ушибленную ногу и помогли улечься в телеге. Степан начал объяснять ему, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему и послал в мир своего Сына Иисуса Христа для спасения. Сперва из уст пьяницы сыпались проклятия и бранные слова против Бога, людей и самого Степана. Но видя, что Степан не раздражается, а с любовью продолжает свои увещания, он перестал ругаться. Степан разъяснил ему, что подобной жизнью он служит дьяволу, и что путь, по которому он идет, ведет к погибели. Кончилось тем, что этот человек расплакался и всю остальную часть дороги не проронил ни слова. Когда они подъехали к его дому, он никак не мог сойти с телеги. Его больная нога онемела. Друзья подхватили его под руки и повели к дому. «Не упрекайте его, матушка!» – обратился Степан к его матери. «Это ни к чему не приводит. И я раньше бывал в таком состоянии. И когда моя мать встречала меня упреками, этим она причиняла вред только своей душе». Меня же ее упреки приводили только в ярость. Дайте ему лучше горячего супу, да сделайте холодную примочку на больное колено. Женщина удивилась доброте Степана, но еще больше удивилась она, когда, окинув глазами их убогое жилище, Степан обратился к ее сыну. «Как у вас, однако, печально! Ничего у вас нет, а виновата в этом вино». Голые стены, неопрятная постель, грязная одежда, пустая комната. И всему причина – вино. Вы ведете жалкую животную жизнь. Давайте вместе помолимся, чтобы Господь избавил вас от пьянства. Он в силе это сделать. Он меня избавил от власти дьявола. Он может это сделать и с вами. Степан и Петр уже давно уехали. А бедная женщина все вспоминала, как они здесь преклонили колени и вместе с ней просили Бога послать свыше помощь ей и ее сыну. И сын впервые увидел, как в доме все бедно и неприглядно. Он как бы очнулся от глубокого сна, сознавая, что до сих пор жил как животное. Ему стало невыносимо стыдно. Голые стены, казалось, обвиняли его. «Ты пропил все, что принесла с собою жена». А бедная жена, когда они поженились, он любил ее, но потом начал пить и изводить ее своей жестокостью. Она жила бы еще сегодня, если бы он не свел ее побоями в могилу. И теперь она обвиняет его перед Богом. Он горько заплакал. Когда мать, желая утешить его, подошла к нему, он грубо оттолкнул ее, говоря: «Ты научила меня пить! Почему ты не предостерегала меня в молодости от пьянства? Ты никогда не говорила мне о Боге! Во всем виновата только ты!» Несчастная женщина сознавала справедливость его слов, а потому не отвечала ни слова. Она сама давно пристрастилась к вину и давала его сыну. Но она пила его умеренно, и это не мешало ей работать и вести хозяйство. Сын же впал в сильное пьянство и расточил все их имущество. Ужасна даже одна только мысль о том, что родителям придется слышать в аду стоны детей, в которых будут слышаться обвинения. Вы виноваты в этом. Наши путники в это время были уже дома. Петр сошел около дома, забрав купленные им в городе вещи. Распрощавшись со Степаном и договорившись о скорой встрече, он весело вошел в избу. Карачинская стояла у плиты, размышляя, принесет ли сын домой вырученные от продажи полотна деньги или пропьет их снова. Последнее ее нисколько б не удивило, так как это повторялось из года в год. Петр вошел в кухню, весело и сердечно приветствуя мать. «Здравствуй, матушка! Как поживаешь?» «Слава Богу, хорошо, сынок! Ну как ты съездил? Удачно?» Они вошли в недавно побеленную комнату. Положив тюк на пол, Петр развязал узел и передал матери пирог, испеченный старушкой Прибовской. Затем отдал ей платок, который купил в подарок, зная, что она давно хотела такое иметь. Он рассказал ей, как добра была к ним Прибовская и какие сердечные приветы она передала ей. От радости Крачинская не знала, плакать ей или смеяться. Радостно обняв сына, она его крепко поцеловала. Его забота глубоко ее тронула. Засуетившись, она принялась готовить сыну обед. За обедом он ей рассказал, сколько денег выручил за полотно и сколько заплатил за шерсть и бумагу. Сказал и что Прибовская заказала ему большой кусок полотна на платки господину Каримскому и на кухонные полотенца. Оставшиеся от покупки деньги Петр полностью отдал матери. «Не отдавай все, оставь кое-что и для себя», – уговаривала она его. «Что ты мне сама дашь, я приму охотно», — сказал Петр. «Но сам не возьму ни копейки. Довольна и того, что прежде тебя обманывал, удерживая часть вырученных денег. Прости меня за это, пожалуйста». Петр с такой мольбой смотрел на мать, что у старушки навернулись на глаза слезы. «По дороге я думал о тебе. Сколько я тебе причинил забот. Не забуду до самой смерти. И надеюсь с Божьей помощью доказать это, хотя я и не родной сын тебе». «Ах, зачем ты так говоришь?» – печально произнесла Крачинская. «Когда я принесла тебя в дом после смерти моего мальчика, ты был моим утешением. Мне казалось, что мой малыш вернулся ко мне. Но пока за тебя платили, у меня всегда было чувство, что ты чужой. Когда же за тебя перестали вносить деньги, я была рада, что ты стал моей собственностью. С тех пор прошли годы, Я совсем забыла, что ты не мой сын. Любопытно, однако, живы ли еще твои родители?» «Мои родители?» От волнения Петр вскочил с места. «Да если б мои родители предъявили теперь на меня свои права даже перед судом Божиим, я и там заявил бы, что не знаю их, а тебя взял бы за руку и сказал: вот моя мать!»
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы будем размышлять с вами об одной из больших проблем человеческих обществ. Речь пойдет о самой маленькой, однако самой важной ячейке общества – о семье. Опыт человеческой истории доказал, где поколеблены устои семейной жизни, там не устоять и всему обществу, вплоть до развала царств, государств и целых империй. Отвечаем и приводим выдержки из книги «Библейские принципы семейной жизни», собранной и составленной в радиостудии Ярла Николаевича Пести.
1: Семья является наиважнейшим фактором формирования человека. Она или раскроет все заложенные в нем способности, или же изуродует его, сделав ни к чему непригодным. Общество, пренебрегающее семьей, терпит непоправимый ущерб. И если это происходит в течение продолжительного времени, то рано или поздно такое общество вообще прекратит свое существование. Как это уже не раз случалось со многими древними цивилизациями.
0: Семья была учреждена самим Богом. И, несомненно, Он и только Он располагает наилучшими указаниями, касающимися устройства семейной жизни. Если мы придерживаемся Божьих планов и уделяем Ему первое место в семье, то можно рассчитывать на согласие и гармонию в жизни семьи.

0: Если же Бог исключен из семьи, не следует даже ожидать чего-то хорошего. Например, вот история семей Макса Юлес и Джоната Эдвардса служит наглядной иллюстрацией такого контраста. Вот послушайте эти примеры.
1: Макс Юлес, живший в штате Нью-Йорк, не верил в Бога. Женился он на девушке с таким же убеждениями. Имя Бога не упоминалось в их семье. Социологи провели внимательное исследование 1026 потомков этой семьи. И вот результаты их труда. 300 человек умерли преждевременно. 100 человек получили тюремные сроки и в среднем провели в заключении по 13 лет каждый. 190 занимались проституцией и 100 были алкоголиками. Не имеется никаких сведений о полезных вкладах в общество 1026 потомками Макса Юлеса.

А вот история Джонатана Эдвардса, живший в том же штате и приблизительно в то же самое время. Он был убежденным христианином. Женился он тоже на девушке с такими же убеждениями. Вместе они основали семью, центром которой был Бог. Исследователями были изучены 729 потомков этого брака. 300 из них были университетскими ректорами, 60 – авторами хороших книг, и один стал даже вице-президентом Соединенных Штатов. Вклад, внесенный в общество 729 потомками Джонатана Эдвардса, неизмерим. Его семья является хорошим примером библейского принципа. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Влияние, которое оказывает на жизнь человека семья, гораздо важнее всех остальных влияний, будь то друзья, школа, радио или даже церковь.

0: Существует различие, или, по крайней мере, должно быть различие между христианской семьей и семьей неверующих людей. По существу, центром христианской семьи является Христос. Он живет в сердцах членов семьи, и Он является наивысшим авторитетом во всех областях жизни в семье. Вот это и значит иметь христианскую семью. Возможно ли на сегодняшний день в мире греха и беспокойства иметь семью, центром которой является Христос? Если вы христианин, эта проблема будет беспокоить вас. Больше всего это может быть беспокоить вас, потому что вы видите, насколько ваша собственная семья далека от такого определения. И если это действительно так, это ни в коем случае не значит, что вы со своей семьей являетесь исключением. Вы принадлежите к обществу многих других христиан, которые, если будут честны, признаются, что сталкиваются с такой же трудностью. Давайте не будем обманывать себя. Большей частью христианские семьи являются жалкими представителями библейских образцов, и все мы это осознаем.
1: Что из себя представляет поистине христианская семья? Может быть, это идиллическое место мира и тишины, где обитают спокойствие и радость? А может быть, это убежище от всех конфликтов, в котором никогда не встретишь непослушания или раздоров? Конечно же, нет. Что касается истинной христианской семьи, то в первую очередь стоит постоянно помнить очень важный факт. Она состоит из грешников, спасенных благодатью. Фактически, чтобы семья была христианской, она должна состоять из грешников, омытых кровью Христа. Это необходимое условие. Вы не можете быть христианином, если вы не признали себя грешником. Иисус Христос, имя которого носят христиане, пришел спасти именно этих грешников. Он пришел призвать грешников к покаянию. Если вы христианин, это значит, что в первую очередь вы признали себя таковым, то есть грешником, и вашу нужду в спасении. Христиане – это грешники, спасенные благодатью. Понятие, что христианская семья совершенна или близка к совершенству, несомненно, не библейское понятие.

0: Родителям присущи промахи, и часто они делают ужасные промахи. Они подводят друг друга, своих детей и, безусловно, Бога. Дети тоже часто не оправдывают ожиданий. Они приносят дневники с плохими оценками, они непослушны своим родителям, они дерутся с другими детьми. Мужья и жены ссорятся, раздражают друг друга, а иногда между ними возникают серьезные недоразумения. Конечно же, у них есть и достоинства, но сейчас нам хочется подчеркнуть, что часто семья далека от совершенства.
1: Картина, которую мы только что избрали, довольно-таки негативна, не так ли? И, может быть, вы думаете, что чем же отличается такое описание от того, что происходит в соседнем доме? В чем же разница между христианской семьей и семьей, в которой не любят Христа или не служат Ему? Ответ очень прост. Согласно Библии, есть все причины ожидать именно этого среди спасенных, но все же несовершенных людей. Вся Библия от начала до конца представляет Христа, спасающего грешных людей от их грехов. Спасение завершено в Иисусе Христе, и это включает оправдание, освящение и прославление. Благодатью через веру Бог оправдывает верующих мгновенным действием. И это происходит сразу же, как только человек возложит свою веру на Господа Иисуса Христа.

0: Бог оправдывает людей, когда они начинают верить. Когда они уже оправданы, Христос спасает их от власти и грехов посредством длящегося всю жизнь процесса, называемого освящением. Оправдание происходит мгновенно, и оно действительно на протяжении всей вечности. Освящение начинается с момента уверования и происходит на протяжении всей христианской жизни. В процессе освящения христиане должны более и более уподобляться Христу. Но длящийся всю жизнь процесс никогда не заканчивается, и конечная цель не может быть достигнута до самой смерти. С момента смерти христиане прославляются. Тогда они впервые достигают полного совершенства, но в течение земной жизни христиане продолжают грешить.
1: Христианская семья – это семья, как мы уже сказали, состоящая из грешников, спасенных благодатью. Члены этой семьи признают существование греха и понимают проблему. Они знают, как обойтись с возникшей проблемой и в результате возрастают в благодати. Давайте остановимся подробнее на трех существенных различиях между христианской семьей и семьей, в которой не верят в Бога.

0: Мы продолжаем, дорогие друзья. Первое существенное различие между христианской и нехристианской семьей. Первое. Христиане признают свои грехи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, пишет апостол Иоанн в своем первом послании. Зная учение Библии, что ни один христианин не может быть совершенным, живя на земле, верующий в состоянии признать этот факт и вовремя научиться готовности справляться с грехом. У них нет необходимости как-то оправдываться, полагаться на извинения, пытаться обвинить в своих грехах других или же скрывать свои грехи. У них нет в этом нужды, потому что все христиане знают, что все христиане грешат. Отсюда у них может быть определенная искренность и откровенность, чтобы признаваться в своих грехах друг при другом, особенно в кругу семьи. Этим мы ни в коем случае не хотим сказать, что мы должны расслабиться и больше не беспокоиться о своих грехах. Нет, нет, и еще раз нет. Мы имеем в виду, что мы можем свободно признать факт, в истинности которого не сомневаемся, что все мы грешим. При таком сознании возможно покаяние. После покаяния мы можем рассчитывать на Божье прощение и на помощь, чтобы справиться со грехом. Христиане могут посвятить свое время тому, чтобы заменить греховные привычки образом жизни, описанным в Библии, вместо того, чтобы тратить время на отрицание факта греха или попытки скрыть его. Христиане могут сосредоточиться на том, чтобы справиться каким-то образом со грехом.
1: Тем временем семья неверующих старается не обращать внимания на грех или же старается скрыть его и доказать, что они очень хорошие люди, на что даже

0: Второе различие между христианской и нехристианской семьей. Христианская семья знает, что нужно делать с совершенными грехами. Имея Библию как основной критерий, христиане не только знают, почему возникают проблемы в семье, но они знают также, какие меры предпринять. Библейские методы и принципы помогают справиться с грехами и дают знания, как поступить в любом случае. Семья, центром которой не является Христос, в которой не ценится Библия, не имеет никаких стандартов. Такая семья не располагает никакими средствами, чтобы справиться с возникающими проблемами.
1: В Библии не только содержится наставление о том, что делать, когда член семьи грешит, ее советы выходят за пределы этого и показывают, что предпринять, чтобы иметь полную гарантию, что в будущем не будет такого или подобного промаха. Бог прощает, Он очищает и помогает нам избежать повторного падения в тот же самый грех. В первом послании Иоанна, 1 главе, записано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». А в стихе 9 дано средство избавления. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

0: Третье различие между христианской семьей и семьей неверующих, которое мы хотим подчеркнуть, заключается в том, что христиане постепенно избавляются от своих грехов. Это процесс, на который мы ссылались раньше, называя его освящением. Там, где есть духовная жизнь, там будет и духовный рост. Ни один христианин не может быть тем же вчера, сегодня или вечно. Одна из основ христианской веры в том, что будет рост из греха в праведность. Там, где изучается Библия, где есть молитва, свидетельство и общение с другими верующими, Дух Святой возрастит в жизни христианина свой плод.
1: Плод же Духа, сказано, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны, пишет апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе. И в заключение, христианская семья – это семья, в которой искупленные благодатью грешники встречаются с проблемами грешного мира. Однако они встречаются их вместе с Богом и Его средствами, которые совокуплены в Иисусе Христе. Поэтому искупленные грешники живут в христианской семье, но безгрешный Спаситель тоже живет там. И именно в этом заключается самая большая разница.

0: На этом, дорогие друзья, мы и заканчиваем наше рассуждение о семье и семейной жизни. Мы рассмотрели с вами разницу между семьями. Между семьями, где почитают Бога, знают об избавлении от греха и избавляются от него, потому что Бог им в помощь. С другой стороны, Бога не знают в семьях. Стало быть, и не знают, как быть со грехом. И со временем наступают неисправимые катастрофы. Поэтому напоминаем, семья издревле была учреждена самим Богом. И, несомненно, Он, и только Он располагает наилучшими указаниями, касающимися устройства семейной жизни. Итак, если мы придерживаемся Божьих планов и уделяем Ему первое место в семье, то можно рассчитывать на согласие и гармонию в жизни семьи. Если же Бог исключен из семьи, не следует даже ожидать чего-то хорошего.
1: Итак, дорогие друзья, время наше вышло. Программу подготовил Артур Шот.
0: Программу вели Ирина Шмидт и Артур Шот.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек — центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Нам, существам, закованным во времени, вечность кажется чем-то непостижимым. Вечность добивается твоего внимания. Твое земное бытие по сравнению с небесами все равно, что песчинка рядом с вершиной горы Эверест. Твое рождение и твоя смерть для Бога существуют в одной фоторамке. Он знает твое начало и твой конец, потому что сам не имеет ни того, ни другого. Осознание скоротечности жизни должно придавать нам силы, а не порождать извинения в нежелании брать на себя ответственность. Дни бегут, но не оправдывают своим бегом наше бегство от проблем. Наоборот, водоворот времени может укрепить нас и помочь перенести невзгоды. Исчезнут ли проблемы? Никаких гарантий. Пройдет ли боль? Возможно, да. Возможно, нет. Но небеса обращают к нам свое обетование. Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас преобладающее вечное чувство избыточной славы. Потому что мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава.

В прошлой передаче мы говорили на тему под названием «Минуточку». Однажды моя дочь произнесла фразу, заставившую меня умолкнуть. Дженни тогда было года два, и она только начинала говорить. В тот вечер она, цепляясь своей ручонкой за мою ручищу, прогуливалась по нашей гостиной. Вдруг она остановилась, уставилась на мяч на полу, затем посмотрела на меня и заявила: «Минуточку!» Рука Дженны выскользнула из моей, и дочка оставила меня в одиночестве. «Минуточку?» Кто поведал ей о минутах? Вообще-то стиль ее существования не предполагал, что она имеет хоть какое-то представление о времени. Младенцы же ничего не знают о таких вещах, как начало или конец. Спешить или медлить, поздно или рано. В крохотном мире ребенка настоящее время занимает все пространство существования, а представления о будущем и прошлом сведены к минимуму. Но эта фраза Дженны «минуточку» свидетельствовала о том, что время начинает проникать и в ее мир. В автобиографии «Священное путешествие» Фридерик Бьюкнер делит свою жизнь на три этапа: до времени, после времени и вне времени. Годы детства, пишет он, проходят до времени. Каждый из нас располагает какой-то суммой временных отрезков. Каждый, но не Бог. Если уж составлять список высказываний Христа, способных потрясти наше привычное человеческое воспринятие мира, давайте одним из первых поставим там и это: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Евангелие Иоанна, 8 глава. Он провозгласил себя Богом, вечным существом, тем, кто высокий и превознесенный, вечно живущий. Книга пророка Исаии, 57 глава. Бог существует от века. Он есть Царь вечный, нетленный, единый, имеющий бессмертие. Небо и земля исчезнут, но ты тот же, и лета твои не кончаются. Твое рождение и твоя смерть существуют для него в одной фоторамке. Он знает и твое начало, и твой конец, потому что сам не имеет ни того, ни другого. Понимаешь хоть немного? Нам, существам, закованным во времени, вечность кажется чем-то непостижимым. Вечность добивается твоего внимания. Твое земное бытие по сравнению с небесами все равно, что песчинка рядом с Эверестом. Не это ли определение выбрало Павел? Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас избыточное, преобладающее вечное чувство избыточной славы. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Осознание скоротечности жизни должно придавать нам силы, а не порождать извинения в нежелании брать на себя ответственность. Дни бегут, но не оправдывают своим бегом наше бегство от проблем. Наоборот, водоворот времени может укрепить нас и помочь перенести невзгоды. Исчезнут ли проблемы? Никаких гарантий. Пройдет ли боль? Возможно, да, возможно, нет. Но небеса обращают к нам свое обетование. Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас преобладающее, вечное чувство избыточной славы. Так если жизнь всего лишь мгновение, можем ли мы потерпеть? Тогда мы больны всего на мгновение, одиноки только мгновение, гоним одно лишь мгновение, терпим невзгоды всего-то мгновение. Тогда мы справимся? Тогда дождемся царя мира? Все равно ведь он придет не потому, что мы его попросили, а потому, что он сам так решил.

Сегодня наша тема – вечный покров. 1966 год. Линдон Джонсон – президент. В Сенате громче всех звучат голоса Голдуотера и Дирксона. Уотергейт представляет собой всего лишь многоквартирный дом, а знаменитый ныне Буш мало кому знаком. Громыхает война во Вьетнаме, бунтуют хиппи. Вудсток известен лишь как молочная ферма, а семейство Лукада переселяется в свой новый дом. Впрочем, мистер Джонсон вскоре тоже вернется в Техас. Уотергейт нанесет смертельный удар по президентству Никсона. Голдуотер и Дирксон исчезнут с политической арены. Зато на нее поднимутся Буши. Вьетнам, хиппи, Вудсток станут достоянием истории, так же, как и футболки с разноцветной шнуровкой. А семейство Луката будет жить в своем домике из желтого кирпича целых 35 лет. Появились и распались Битлз. Экономические подъемы чередовались с экономическими спадами. Многое менялось. А Лукада все жили и жили в своем доме с тремя спальнями на тихой улице. Так было вплоть до сегодняшнего дня. Пока я писал эти строки, рабочие успели погрузить в грузовик 3 десятилетия нашей жизни. Табличку «Лукада» на почтовом ящике поменяли на другую фамилию. Конечно, рано или поздно это должно было случиться. Но все-таки не так уж просто быть свидетелем подобных событий. Изменения, как и налоги, необходимы, но нежелательны. «Меняться?» — подумали некоторые из вас. «Ты хочешь начать разговор об изменениях? Позволь мне рассказать тебе, что это такое. О том, например, как меняется мое тело. Химиотерапевты используют его как подушку для уголок. Или об изменениях в семье. Вот так сюрприз. Беременна. И пока моя дочь отплясывает на школьном выпускном вечере, я вожусь с пеленками малыша. Или об изменениях в экономике. Если мои вложения не начнут приносить большой доход, на пенсии мне придется есть одни макароны. Или об изменениях в бизнесе. Я остался без работы, а рассылка резюме не помогает в оплате счетов. Изменения. Вам кажется, что в вашу долю и так выпало слишком много? Хочется просто нажать на кнопку «Пауза»? Встать где-нибудь в Ватикане на площади Святого Петра и крикнуть тому типу на балконе «Хватит! Больше никаких перемен!» Остынь немного. Тот тип не поможет. Если ты не хочешь никаких перемен, можно попробовать превратиться в автомат по раздаче газировки. Однако в жизни изменения происходят постоянно. Перемены приносят страх, неуверенность, печаль, стресс. Но что же делать? Погрузиться в спячку, чтобы не брать ответственность за возможные поражения? Не любить из-за страха потерять? Некоторые так и поступают, просто воздерживаются. Но есть идея получше. Взгляни наверх. Обрати внимание на одну единственную звезду Вселенной, на Бога. Потому что даже если меняется жизнь, Он остается прежним. Писание то и дело напоминает о Его постоянстве. Подумай о Его возможностях. Они безграничны. Как пишет апостол Павел, Его сила вечная. Его могущество не истощается. А мое и твое и раньше-то было не очень, а чем дальше, тем и того меньше. Наша энергия приливает и отливает, как Темза. По утрам ты ведь не так сильно встревожен, как вечером. В 80 лет ты не можешь бегать так же быстро, как в 20. Даже самые сильные среди нас нуждаются время от времени в отдыхе.

Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседу по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Вечный покров». Ленс Армстронг может поддерживать скорость своего велосипеда на уровне 22 миль в час в течение 60 минут. Здоровый парень студенческого возраста способен только на 45 секунд подобного эксперимента. Я бы, наверное, подержал секунд 30, а потом мне бы надоело. Джима Юбанка тоже называют сильным. Проплывать по 70 дорожек каждый день, установить полдюжины мировых рекордов – это уже само по себе доказательство. Но в 85 будет ли он по-прежнему приговаривать свою ежедневную милю в бассейне и побеждать на чемпионатах? Мистер Скорость, вы сильны, но не вечны. А Бог вечен. Он никогда не говорит: «Сегодня чувствую себя силачом». Он себя каждый день чувствует одинаково. Пророк Даниил называет его живым и пресносущим, то есть пребывающим вовеки. Псалмопевец провозглашает: «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего, сила моя. Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Псалом 58. Поразмысли об этом. У Бога нет перерыва на обед, и Он не просит ангелов подменить его на время сна. У Него не бывает неприемных часов. Он не откладывает запрос, поступивший из России, потому что занят в это время с Южной Африкой. Он никогда не дремлет и не спит. Псалом 120. Хотите опереться на чью-то руку? Он всегда готов подставить свою. Его способности постоянны. Не знаете, кому в жизни верить? Попробуйте довериться Богу. Его истина не подводит. О ком еще мы такое вправе сказать? Мы сами давно научились придавать словам особый смысл. Наше мнение меняется так же часто, как стиль вождения на авторадио. Разве прежде чем у вас самих не появились дети, ваше отношение к наказанию ремнем не было иным? Или вы никогда не встречали республиканца, ставшего впоследствии демократом, или наоборот? Наши убеждения имеют свойство меняться. Как хорошо знать, что Бог таких тенденций не имеет. Его представления о хорошем и плохом такие же сегодня, какими были во времена Адама и Евы. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, все заповеди Твои – истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки». Псалом 118. Твой взгляд на вещи может поменяться, убеждения могут поколебаться, но не может нарушиться Писание. Истина непоколебима, незыблемы и Божьи пути. Он всегда будет ненавидеть грех и любить грешников, презирать гордецов и превозносить смиренных, обличать делающих зло и утешать сокрушенных сердцем. Он не свернет с однажды выбранного курса, не развернется на полпути к дому, не будет вносить поправок в небесную конституцию. Бог всегда будет одинаковым. Никто другой не будет. Влюбленные сегодня объясняются друг другу в любви, а завтра демонстрируют пренебрежение. Компании обещают повышение зарплаты, а потом выдают извещение об увольнении. Друзья выражают свой восторг, увидев нас за рулем спортивного автомобиля, и отвергают, заметив на старой развалюхе. Но Бог не такой. В нем нет изменения и ни тени перемены. Послание Иакова, 1 глава. Попробуй застать Бога в плохом настроении. Невозможно. Или увидеть, как страх уничтожает его благодать. Легче селедке проглотить Атлантику. Ты думаешь, он поставил на тебе крест? Ложь.
Разве он тебе не обещал? Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Книга чисел, 23 глава. Он не бывает угрюмым или кислым, надувшимся или раздраженным. Его сила, истина, любовь неизменны. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Послание к евреям, 13 глава. И поэтому Господь будет сокровищем твоим. Книга пророка Исаия, 33 глава. Но можем ли мы опереться на это сокровище? В течение 27 лет служители Саут-Падри полагались на опоры королевы Изабеллы, самого длинного моста в Техасе. Ежедневно 19 тысяч автомобилей проезжали по нему из Порт-Изабель на остров Саут-Падри и обратно. Безопасность обеспечивали тонны цемента. Мост протяженностью в 2/4 мили представлял собой единственное сообщение островитян с материком. Глубокие сваи, мощные контрфорсы. Проект лучших инженеров. Никто не ставил под сомнение прочность этого моста. Так было до 15 сентября 2001 года. В 2 часа ночи 4 баржи и 1 буксир повредили опорную систему моста и обрушили его, утянув за собой в море с высоты 85 фунтов множества машин и людей. В результате катастрофы погибли 8 человек. Но тебе не следует бояться, что нечто подобное произойдет с Божьим планом. Его план рожден в вечности и способен вынести любые нагрузки. Атеизм, антагонизм, скептицизм, интеллектуализм. Как бы все эти измы не врезались в наш мост, он даже не шелохнется. Техасские инженеры сокрушались, что сконструировали мост королеву Изабеллу недостаточно прочный. Но Бог никогда ни о чем не жалеет. Он не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Первая книга Царств, 15 глава. Божьи планы ничто не может изменить. Поэтому он составляет их, обладая совершенным знанием предмета. Оставь свои попытки предсказаний. Господь возвещает от начала, что будет в конце. Его невозможно застать врасплох. Совет же Господень стоит вовек. Крест не утратил своей силы. Кровь Иисуса не стала менее действенной. Мосты на небесах никогда еще не рушились. Бог никогда не возвращал собственные проекты на доработку. То, что Он делает во времени, Он запланировал от вечности, и все, что Он запланировал от вечности, совершается во времени. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука Его простерта, и кто отвратит ее? Книга пророка Исаия, 14 глава. Бог не меняется. Все остальные запросто, все остальное тоже. Пока я писала эту главу, рабочие практически полностью опустошили дом семейства Лукада. Рождественские кушания, шутки за обедом, объятия, поцелуи на ночь. Вся жизнь нашего племени под этой крышей отныне только в прошедшем времени. Постоянное стало мимолетным. С какими переменами встретился ты? Смерть приходит и в самые счастливые семьи. На пенсию выходят и самые лучшие работники. Годы иссушают и самые сильные тела. В жизни всегда что-то меняется. Но вместе с земными переменами приходит способность ценить небесное постоянство. Но твердое основание Божие стоит. Второе послание Тимофею, 2 глава. И дом его пребудет вечно.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, всех приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. У микрофона вновь Виктор Серпевский. Сегодня мы рассматриваем тему о грехах против Духа Святого. Сегодня наша 17-я встреча. Предлагаю для этого прочесть три места Священного Писания. Первое место Священного Писания – 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Апостол Павел говорит нам: «Духа не угашайте». Второе место. Послание Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И третье место, многим нам известное, это слова Господа нашего Иисуса Христа. Вот что говорит об этом в 12 главе Евангелия Матфея Слово Божие. Я читаю с 22 по 24 стих 12 главы Матфея. «Тогда привели к Нему, то есть ко Христу, бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Вот такие три места. Всем верующим известны эти три страшных греха против Святого Духа: угашение, оскорбление и хула. Павел апостол говорит: «Духа не угашайте и не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». Это второе предупреждение. И самое страшное, о чем мы с вами уже прочитали, это хула на Духа Святого. Христос говорил и знал, что говорил. Он видел этих людей, которые понимали, что в нем живет истинный Дух Святой, но они отвергали его, говорили, что в нем живет дух Вельзевула, князя бесовского. Им он изгоняет бесов. Я хочу прочитать еще из 12 главы Матфея несколько стихов. Христос говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает, посему говорю вам». Всякий грех и хула простится человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Как опасно грешить против Духа Святого. Все люди способны грешить этими грехами. Но Бог вменяет вину как грех за угашение, за оскорбление и хуление далеко не всем людям. Нет, нет. Первая мысль. Грех угашения, оскорбления и хулы на Духа Святого совершают верующие люди. Уже прощенные, уже спасенные, уже усыновленные Богом христиане. Вам это странно слышать, но это действительно так. Грешники мира сего, не знающие пути спасения, открыто ругаются в адрес Духа Святого. Однако Бог им дает дар покаяния и прощения, потому что они это делали по неведению, потому что не знали пути спасения во Христе. Бог не обвиняет людей, которые обращаются с хулением в адрес Бога. Нет, нет. Пьяница-муж, как невменяемый, ругает страшными словами и жену, и Бога, которому она поклоняется, Спасителя мира, изрыгая хуление вверх, к небу поднимая свои руки. Идолопоклонник, равно как и атеист, с ненавистью и презрением глумится над Евангелием, над верующими, над Богом, проклиная Господа, ногами топча святую Библию. Бесноватый человек, святотатствующий в храме Божьем, оскорбляющий служителей,
все эти картины так знакомы нам. Но всех этих людей, поступающих по неведению, всех их Бог может помиловать и простить, потому что они не знают, что делают. Когда висел Господь на кресте, Он молил Отца Небесного и говорил: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Разве там не было хулений? Разве там не было обидчиков? Но Бог не вменял грех этим людям. Все мы были в свое время обидчиками христиан, своих матерей, своих отцов, своих близких. Мы были обидчиками и Христа. Разве не так? Мать плакала, в молитве называя имя сына своего. Сын презрительно смотрел на нее, грязно выражался в адрес Бога и ее, хлопал дверью и уходил. Сколько таких картин было? Отец умолял беспутную дочь не уходить из дома, покаяться и служить Господу. Дочь предпочла идти в ресторан к своим друзьям и подругам, к распутным людям, также хлопая дверью. Подобно таковым, мы поступали так, до своего обращения к Богу. Да, мы были хулителями, да, мы были обидчиками. Мы это делали, потому что не знали, как Бог любит нас. Но когда мы познали, что Бог возлюбил нас вечную любовью и потому простер к нам свое благоволение, когда мы приняли Его жертву, когда мы уверовали, раскаялись перед Ним, Бог простил нас. Разве не так? Он не вменил нам грехов против Духа Святого. Но теперь, когда мы покаялись, когда мы познали, как благ Господь, нам нужно быть очень осторожным в отношении Духа Святого, которого нечаянно мы можем и угасить, и оскорбить, и даже похвалить. Не дай Бог. И вторая мысль – строгое предупреждение апостола Павла в силе и сегодня. Он предупреждает: «Духа не угашайте». Мы с вами прочитали. «Духа угасить», то есть «угашать», это слово наводит нас на мысль о горящем пламени, об огне, который можно угасить. Смотрите, что написано во второй главе «Деяния апостолов». «Как бы огненные языки почили на каждом ученике». О человеке, искренно служащем Богу, говорят, что он имеет пламенное сердце. Помните такие выражения? Угашать может тот, кто получил дар Святого Духа, кто лично знаком с волей Божией и руководством Духом Божьим. Бог призвал на служение Моисея, а он противился. «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господень на Моисея. За что? За то, что он был неправ перед Богом. Исход, 4 глава, с 10 по 14 стих я читаю. «И сказал Моисей Господу: „О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен“. Господь сказал: „Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить“. Моисей сказал: „Господи, пошли другого, кого можешь послать“. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: „Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем“. Я думаю, у Моисея была так называемая ложная скромность. Сегодня многие люди поступают так, как Моисей. Своим непослушанием Духу Святому христианин может угасить огонь Духа в себе самом, во-первых. Бог побуждает нас к служению. Но наша ленность, или боязнь, или предвзятость, или предубеждение в нас слышится больше, чем слышится голос Божий. Разве не бывает с нами такое?
И сами порою не идем, и других разубеждаем идти. Сами не делаем, и другим не даем делать. Этим самым угашаем Духа Святого. Духа не угашайте, мы читаем Писание. Пророчество не уничижайте. Знаем, что это нельзя делать, упорствуем и грешим, делаем это. Прости нам, Господь, грех угашения Духа Святого. Так мы говорим. После угашения неизбежно человек грешит еще более страшным грехом. Он может легко оскорбить Святого Духа. А ведь мы читаем в Ефесянам: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Своим словом, своим поступком человек оскорбляет другого человека. А как в отношении к Духу Святому? Может он этим же самым словом и поступком оскорбить Духа Святого? Знаем, может. Оскорбить нежную личность Духа Святого очень легко. Потому что, оскорбляя брата во Христе, верующий оскорбляет живущего в нем Духа Святого. Если мы можем наблюдать крик, злоречие, гнев, ярость, раздражение, как проявление в адрес брата и сестры, то же самое мы можем и видеть в отношении Духа Святого. Это оскорбляет Духа Святого. Криком, злоречием, гневом, яростью и раздражением внутри себя мы оскорбляем Духа Святого, живущего в нас. Он уходит от нас, и мы теряем его влияние. Не думайте, дорогие друзья, что, обижая брата или сестру, вы наносите только ему одному боль. Этому человеку. Нет, нет. Этим вы сами оскорбляете Духа Святого. Заметьте еще мысль. Однажды угашавший способен и оскорбить Духа Святого, после чего легко будет такому человеку лишиться силы и присутствия Духа Святого. Это уже граничит с более страшным грехом, с хулением. Когда-то Самсон был в великой силе Божьей. Сила Духа Святого была в нем. Но он стал играть с огнем. Он делал то, что было не положено делать ему. И случилось так, что этот великий человек необыкновенной силы, этот человек, который отмечен Святым Писанием, он был судьей в Израиле, и в то же время Дух Святой оставил его, потому что он поступал не так, как требовал Господь. Как обыкновенный человек, он был лишен силы. Его связали, выкололи глаза и заставили работать, молоть для своих врагов зерно. А Давид? Разве у Давида не было такого случая? Святой человек, богобоязненный, любящий Бога. Но и он был подвержен этой большой беде. Он имел большую проблему. Он согрешил. И даже не думал, что Дух Святой отступил от него. Можно сказать, в течение одного года Дух Святой ничего не имел общего с Давидом. Почему? Потому что Давид согрешил, и Дух Святой отступил от него. И 50-й псалом говорит нам о покаянии Давида, и Бог простил ему. Оскорбитель Духа может похулить его и даже не заметить этого. Иисус Христос в 12 главе Матфея, что мы читали, предупреждает: «Хула на Духа не простится человеком ни в сем веке, ни в будущем». Поэтому будем очень осторожны. Фарисеи знали, что в Христе живет Дух Святой, что Он пришел от Бога. А они, видя силу благодати в Нем, из злобы своей говорили: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
Этим они хулили Духа Святого. Да, они знали Иисуса Христа. Они подсчитывали, наверное, еще со дня рождения Его приход. Они все проследили в Его жизни. Они видели, что этот человек от Господа Бога, что Он Мессия. А говорили, что в Нем Вельзевул. Итак, этот грех им был вменен. И потому они отпали от спасения. Хулана духа, как правило, вполне сознательно совершается отпадшими людьми. Эти отпадшие знают, что делать. Ибо невозможно, мы читаем у евреев, однажды просвещенных и отпадших вновь обновлять покаянием. Да, когда человек отступает от Бога, Дух Святой отставляет его, не имеет ничего общего с ним, и тогда этот человек находится в страшном состоянии своего собственного заблуждения. Но часто человек думает, что Бог все-таки с ним, а это глубокая ошибка, ибо Дух Святой не может жить там, где совершается мерзость. Евреям мы читаем в 6 главе такие слова. «Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, питавшая многократно сходящий на нее дождь и произвращая влаг, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близко к проклятию, которого конец – сожжение. Невозможно обратить тех к Господу вновь, кто уже похулил Духа Святого. И последняя мысль. Страшно впасть в руки Бога живого, говорит нам Писание. Я хотел бы прочитать еще из книги Евреям, 10 главы, с 24 стиха по 31. Это место красноречиво говорит

без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. 31 стих. Особенно, друзья мои, особенно опасно для верующих произвольное, преднамеренное оскорбление тех людей, кто несут ответственность за церковь. Произвольно грешить. Что означают эти слова? Это значит, не думая, это значит, не рассуждая, без осуждения совести внутри себя говорить то, что нельзя говорить ни в коем случае. Мы читаем увещание святого апостола Иоанна. Он пишет о некоем человеке по имени Диотреф. Третья глава этого послания говорит нам следующее. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Это же уму непостижимо. Глубокого старца, авторитетнейшего из апостолов, самого последнего свидетеля жизни Иисуса Христа, который многое мог бы сказать и напомнить о нашем Господе, не принимает Диотреф у себя в церкви. 9 стих этого послания говорит: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас». Это же надо! Приехал апостол, а его не принимают. Что это такое? Что случилось с этим человеком, который нес служение благословенное, возможно? Поносящий злыми словами, помазанников Господних, в первую очередь грешит против Духа Святого. От Саула когда-то отступил Дух Господень, и возмущающий его злой дух действовал в нем. Первая книга Царств говорит нам об этом, 16 глава. Когда-то этот человек взял свой меч и пал на него, потому что видел свое поражение. Это было во время войны. Человек, которого когда-то помазал сам Господь, я имею в виду Саула, покончил жизнь самоубийством, пав на свой собственный меч. Иуда повесился, предав Иисуса Христа. И тот, и другой были тесно связаны с Духом Божьим, с самим Господом. А потом они впали в руки Бога живого, который и судил их. Страшно впасть в руки Бога живого. Дорогому другу, который не знает еще Писания или, возможно, не почувствовал силу любви Божьей, так или иначе звучит Слово Божие, чтобы человек этот мог обратиться ко Христу и прийти с раскаянием. Сегодня Господь хочет, чтобы в сердце каждого человека жил Дух Святой, чтобы он жил в том, который уже познал Христа, и чтобы он жил в том, который только приближается к нему. Бог всем хочет дать силу Духа Святого. Для чего? Для совершения труда в церкви, для обращения многих-многих грешников. Итак, друзья мои, сегодня мы просмотрели эту тему: три греха против Духа Святого: угошение, оскорбление и хула. Да не будет это с нами в нашей жизни. Да будем мы беречь свои души от этого страшного состояния, когда мы будем способны согрешить против Духа Святого. Да не будет этого с нами, чтобы мы восстали против Духа Святого, Христа и Бога. Богу нашему, который сделал все для того, чтобы мы были спасены, принесем в жизни своей и молитвах своих сердечную славу и благодарность Отцу и Сыну и Святому.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня дети Каратаевых дома одни. Хельми Ивановна приболела, и Ирина и Павел отправились навестить ее. Старшие, чем-то озабоченные, вполголоса переговариваются между собой. Вадим перед ночным дежурством в больнице вздремнул у себя в комнате. Пользуясь отсутствием папы и мамы, малыши затеяли возню с мячом, и дело дошло до ссоры.
1: Вадим, ты уже проснулся? Выйди, нам надо с тобой посоветоваться.
2: Эй, малыши, а ну-ка тише.
3: Ну что вы так расшумелись?
4: Да, Максимка мне не дает поиграть мячом.
3: И правильно делает. Кто дома мяч играет?
5: А почему тогда Максим играет?
6: Ничего я не играю.
5: Играешь.
6: А может мы на улицу пойдем? И поиграем там мяч.
1: И дети, конечно, только играйте в мяч не под окнами, а то дворник будет сердиться. Да и жильцы вам спасибо не скажут, если окно чье-то разобьется.
6: Мы за домом будем, возле садика.
7: А вы что будете делать?
3: А нам надо позарещаться тут.
7: Тогда я не пойду играть на улицу.
1: Нет, Юра, ты еще мал слишком, чтобы участвовать в совете взрослых.
7: Это вы-то взрослые? Подумаешь?
3: Подумаешь и ничего не скажешь. Давай на улицу.
7: Пойдем.
3: А то будешь сидеть в спальне один, ясно?
7: Ясно, ясно. Сейчас только воды попью.
8: Вадим, надо поговорить с тобой. Можно?
9: Пожалуйста. А что случилось?
3: Да ничего не случилось. Ну вот, я вчера встретила нашего почтальона.
9: Ну?
3: И она нас приглашала на работу к ним на почту. В наше почтовое отделение.
1: Говорит, что оклад там сейчас хороший. А ноги у нас молодые, можно месяцы побегать.
8: Ну и заработать.
9: Ну, и мотоцикл купить, да?
8: Да чего ты смеешься?
1: Подожди иронизировать, Вадим. Тебе хорошо. Ты практику в больнице проходишь. Работаешь там все лето. А мы, выходит, баклуши били все каникулы. Семья у нас сейчас вон какая, сколько ртов прибавилось. Хорошо бы и нам чем-то помочь родителям.
3: А тетя Валя говорит, что у них половину участков некому обслуживать. Почему-то у них всегда почтальонов не хватает. Вот заведующая почты и просит нас помочь, хотя бы на месяц.
9: Да я не против, но ведь не худо бы и родителей спросить, как они отнесутся к вашей затее. Ну, Петра и Сережа они, может быть, и отпустят, а Веру с Людой? Управится ли Вера, мама, без вас? Да и не помешает ли это вашей учебе? Вы об этом подумали?
3: Подумали, Вадим, а вы всем подумали.
1: На даче нам будет все равно скоро нечего делать. В субботу и воскресенье мы от учебы свободны.
9: А про собрание ты что, забыл?
1: Нет, не забыл. В воскресенье и на почте выходной. Ты сам знаешь, что в этот день нам одни газеты приносят. Да и то поздно вечером.
3: Ну и мы тоже вечером успеем разнести.
1: Да, нас ведь четверо.
3: И в остальные дни мы успеваем. После школы сразу на почту, и к 5 мы уже будем свободны.
1: Хотя бы месяца на 2. И потом, чем тебе не нравится, Вадим, покупка мотоцикла? Во-первых, если он будет с коляской, то и с дачи можно будет что-нибудь привезти. А то вспомни, как мы всегда возвращаемся оттуда. Автобус на обед битком, яблоку негде упасть, а все с ведрами да корзинами. Духота, жара, ругань.
3: Да, у мамы даже однажды голова от духоты и жары закружилась. Помнишь? Говорит, ой, лучше бы пешком идти.
8: Да, пешком.
3: Целый день бы пришлось шагать.
1: Вот и выходит, что мотоцикл нам просто необходим.
9: Нет, ребята, все это не так просто. Ну, в общем, допустим, мы купим мотоцикл. Но ведь прежде чем сесть на него, надо как минимум научиться на нем ездить, да и права получить. А значит, нужно поступать на курсы. А на это тоже нужны и добавочное время, и добавочные деньги. И потом, если уж мы с вами задаемся целью просить у Господа мотоцикл, то уж если мы его получим, то должны использовать его прежде всего на дело Божие, а не на перевозку фруктов и овощей с дачи.
8: Конечно.
1: Да никто против этого не возражает.
9: Ну а учеба ваша от этого не пострадает? Ведь времени на домашнее задание будет меньше.
3: Знаете, если в школе на уроках быть предельно внимательным и прилежным, то и на домашнее задание времени понадобится мало. Я надеюсь, Сережа, ты это учтешь?
8: Постараюсь.
3: И Божье дело не пострадает от того, что у нас будет мотоцикл.
1: Конечно, Вадим, можно и библиотеку в отдаленный район города доставить. И большее количество больных навестить. Да мало ли.
7: И я так считаю.
9: Юрка, а ты-то откуда здесь?
1: Мы ведь вас всех на улицу отправили, чтобы вы нам не мешали совещаться.
7: А я тоже хочу совещаться. Ну как это?
3: Совещаться. Только тебя на это совещание никто не приглашал, Юра. Это разговор для взрослых.
9: И послушивать, между прочим, Юр, очень нехорошо. Придется тебя наказать за это.
7: Вот-вот. Как что-нибудь интересное. Так сразу нельзя. А я, может быть, тоже имею что сказать на вашем совещании.
3: Вылезай из-под стола и немедленно отправляйся на улицу.
7: Тогда я ни за что вам не скажу, что дедушка маме сказала.
1: Можешь поверить, что нам это неинтересно.
7: Интересно. На что он сказал про мотоцикл, вот-вот.
1: А ты что, и там подслушивал?
7: Я не подслушивала, а просто слушал.
8: Ну да где, вот, под столом?
7: И не под столом, а около мамы.
9: Ну и что же сказал дедушка про мотоцикл?
7: Он сказал, что вы уже выросли. И так что ничего страшного, если у вас будет мотоцикл.
8: Ну, молодец, дедушка.
7: Еще он сказал, что постарайтесь помочь вам.
9: Дедушка, помочь?
3: Да.
9: Да нет, Юра, ты что-то напутал. Где же он столько денег возьмет?
7: Ну, я не знаю. Он сказал, что надо подумать, откуда деньги взять. И помолиться об этом, чтобы создал деньги ему.
8: Хорошо, если бы и родители согласились.
7: Да надо помолиться Иисусу. Он же главнее родителей.
9: Главнее-то главнее. Да только в первую очередь надо, чтобы они одобрили нашу молитву к Богу. А так что же получится? Мама с папой, предположим, не разрешат нам его покупать. А мы начнем молиться Господу. Как ты думаешь, ответит нам Христос на такую молитву, а?
7: Нет, не ответит на такую молитву.
9: А почему?
7: Потому что это будет непослушание. А Христос этого не любит.
3: Правильно, Юра. А сегодня твое поведение понравилось Иисусу?
7: Не понравилось. И где опять? Нечаянно.
9: Ну как это нечаянно?
7: Ну так. И почему у меня всегда так получается? Так хочу быть послушным. Очень хочу быть послушным. Утром всегда-всегда ему обещают, буду слушаться, буду сегодня хорошим. А снова чего-нибудь да натворю. Вот ведь хотел пойти с ребятами на улицу. А в последний момент раз и под стол.
3: Ладно, Юра, не огорчайся. Мы видим, что ты раскаиваешься, и поэтому прощаем тебя.
7: А Иисус тоже простит?
3: Простит, если ты очень искренне попросишь у Него прощения.
7: Прямо сейчас?
3: Прямо сейчас. А чего откладывать?
7: Иисус, прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду.
9: Вот только если ты дал слово Господу, постарайся держать его, Юрик. Ну а теперь пойди позови ребят с улицы. Скоро папа с мамой придут, и будем кушать.
7: А можно я с ними еще немножко погуляю?
9: Только немножко.
3: И недалеко от дома, чтобы мы вас не искали.
7: Хорошо, хорошо. А может, я вам буду помогать?
9: Чего помогать?
7: Почту разносить.
8: Тебя там только и не хватало. помощник какой. А Маров на улицу.
4: Вот, опять прогоняете. Всегда так
1: получается. Ладно, мне будешь помогать.
4: Петя, я тебя буду сумку почтальонскую носить, в которой письма, да?
1: Конечно, будешь.
4: Ой, совсем забыл.
3: Что?
4: А я хочу тоже с вами посоветоваться. Мне мама говорила, что у Бога можно все-все просить. А если у Иисуса велосипед попросить? Можно?
9: Велосипед.
3: Можно, конечно. Но при одном условии. Если ты перестанешь наконец огорчать его своими плохими поступками.
4: Перестану, буду видеть. Так значит, можно?
9: Ну, можно.
3: Да.
4: А если я попрошу у него машину мороженого, он мне даст?
9: Ну зачем тебе столько мороженого?
1: Да ты сам в сосульку ледяную превратишься, если съешь столько.
4: Ничего не превращусь. Оно же такое вкусное.
3: Юрочка, даже если ты съешь 2 мороженых подряд, то можешь простудиться и заболеть, а Христос тебя любит. Как же он позволит тебе это?
4: А все-таки можешь попросить Иисуса об этом?
9: Просить мы, конечно, можем, Юра. Но Бог лучше нас знает, что нам действительно нужно и что нам не надо. И отвечает нам только тогда, когда наши желания разумные. В Библии, в послании Иоанна, говорится. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, то есть по воле Его, что Он хочет, Он слушает нас. Понимаешь?
1: Поэтому, Юра, прежде чем что-то просить у Господа, нужно хорошенько подумать. А нужно ли нам это? Потому что в Библии еще так же говорится. Послушай внимательно. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
4: А как это вожделение?
9: Ну, это значит просто для своего удовольствия, без всякой пользы.
4: Ага, понял. Ладно. Машину мороженое не надо. Одно так хочется съесть.
9: Ну, поскольку ты попросил прощения за свой нехороший поступок, так и быть. На вот, немного денег. Вот. Отдай их Илюше. Пусть он во всем троим купит по мороженому.
4: Вот ты, Вадим, настоящий христианин.
9: Ну, а почему ты так думаешь?
4: Потому что ты меня всегда-всегда прощаешь. Да всемижды, семижды раз, как Иисус велел. Вот, я побежал за мороженым.
9: Вот так. Юра понемногу усваивает Писание. Надо, ребята, почаще заниматься с малышами. Объяснять, рассказывать им.
3: А главное, стараться быть хорошим примером для малышей.
8: Ох, как это трудно.
3: Особенно тебе, Сережа. Иногда тебя самого хоть в угол ставь.
1: Это верно, ребята. Они ведь на нас смотрят.
9: Да, и во всем стараются подражать нам. Поэтому давайте будем в своих поступках немного осмотрительней.
3: И во всем стараться подражать Иисусу Христу.
9: Да, ты права, Вер. Так чем же мы закончим наше совещание?
1: Надо обо всем поговорить с родителями. И если они дадут свое разрешение... Помолимся вместе с ними. И сегодня же отправимся на почту. Чего терять время?
3: Ну хорошо. А сейчас я пойду на кухню. Надо обед приготовить.
1: Вадим, а мы с Сережкой к соседу забежим.
8: Они тоже мотоцикл купили. Надо посмотреть. Пойдем?
3: Как бы не так, Сережа. А кто картошку будет чистить?
8: Картошку? Ну, начинается.
1: Сам виноват. Ни у кого так хорошо не получается.
9: Ничего не поделаешь, Серега. Кто не работает, тот и не ешь. Я думаю, ты помнишь, кто это сказал?
8: Помню. Но я пошел на балкон. Картошку принесу.
3: Вадим, даже совсем затупились. Надо потащить.
9: Иду, Вер.
1: Что там наши мальчуганы делают? Наверное, перемазались мороженым. Отправлю отмываться.
3: Петя!
1: Что?
3: Зайди, пожалуйста, в магазин за хлебом. А то у нас мало хлеба на обед.
1: Хорошо, будет сделано, сестренка.

0: И почему у меня всегда так получается? Так хочу быть послушным. Очень хочу быть послушным. Утром всегда-всегда ему обещают, буду слушаться, буду сегодня хорошим. А снова чего-нибудь да натворю.
1: Наверное, нигде так отчетливо мы не сможем пронаблюдать развитие греховных наклонностей, как в наших детях. Мы постоянно задаем себе вопрос, почему, тратя такие колоссальные усилия на воспитание в ребенке добра, любовного отношения к ближнему, правдивости, искренности, мы часто имеем нулевой результат. И наоборот, тратя не меньшие усилия на искоренение в наших детях дурных наклонностей, скверных черт характера, непослушания, мы с ужасом наблюдаем постоянный прогресс того, с чем мы боремся. Что это за уникальный механизм внутри нас, который дает стимул для развития всего этого? Библия называет его грехом. После падения человека в человеческом роде появилась склонность ко злу. Став на путь неповиновения Богу, человек потерял единство со своим Творцом. Пророк Исаия в 59 главе говорит: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Грех стал как бы демаркационной линией, которая разделила человека с Богом и вследствие этого лишила его права на Божью защиту. Будучи создан по образу и подобию Божию, получив как дар частицу божеского естества, человек одним единственным актом неповиновения перечеркнул всю блестящую перспективу безгрешной жизни в единстве со своим Творцом. Рождались новые люди. Приходили и уходили в прошлое целые народы и цивилизации. Одно поколение сменялось другим. А проблема греховности человека оставалась неизменной. Родившись в сознании и в действии Адама и Евы, в виде незначительного на первый взгляд неповиновения, грех в человеческом обществе начал очень быстро прогрессировать и умножаться, принимая самые уродливые формы и размеры. В истории человечества были моменты, когда Бог не мог больше терпеть человеческого зла. Его святость не позволяла терпеть отступление от повелений. И тогда людей постигло справедливое Божье возмездие. Такие примеры мы встречаем на страницах Библии. Всемирный потоп – одна из величайших трагедий человечества, акт Божьего возмездия за окончательное отступление от Его законов. На протяжении своей долгой истории человечество очень многого достигло в различных областях своей жизни – в науке, искусстве, технике, прогрессе, но осталось бессильным разрешить проблему греха. Грех не сразу предстает перед человеком в виде отвратительного монстра, наводящего леденящий ужас на его душу. Одна из характерных черт любого греха – это то, что он кажется необыкновенно привлекательным и желанным, и человек добровольно подчиняется ему. Но результаты подчинения греху одни и те же – это моральная пытка, страшные муки совести и невозможность выхода из замкнутого круга. Отрезвевший пьяница испытывает отвращение к самому себе. Он клянется никогда уже не пить, никогда больше не притрагиваться к бутылке. Но все возвращается, как говорят, на круги своя. Людям кажется иногда, что для радикального избавления от порока такой клятвы вполне достаточно, но с горечью и отчаянием в душе им приходится убеждаться в своем полном бессилии. Грех оказывается сильнее человека. Он берет верх над здравым смыслом человека, над его совестью и волей. клятвы и зароки могут чередоваться с новыми падениями и разочарованиями. И это может длиться до бесконечности, без малейших видимых признаков улучшения. И отвечая на вопрос, что такое грех и каковы его последствия, можно сказать следующее. Грех – это огромная масса людей, которые не имеют цели и смысла жизни, внутренне опустошены и являются духовными банкротами. Грех – это разбитые семьи и сердца, обманутые в своих лучших ожиданиях, потерявшие веру в настоящую любовь и верность. Грех – это десятки тысяч сирот, содержащихся в детских домах, имеющих где-то живых родителей. Грех – это многие миллионы наркоманов и алкоголиков, потерянных для своих родителей, семей, для общества. Грех – это тысячи самоубийц и стоящих на грани этого шага в результате страшной духовной пустоты и безысходности. Грех – это брошенные старики в многочисленных домах престарелых и пансионатах, имеющих обеспеченных и благоустроенных детей – но черствых и жестоких. Грех – это переполненные тюрьмы и колонии для преступников, людей, по их выражению, без прошлого, настоящего и без будущего. Слушая все это, невольно задаешь вопрос, есть ли выход с этого дьявольского круговорота? Или человек обречен на вечное подчинение греху? Может ли человек сам избавиться от греха, от своей греховной сущности? Или ему необходима помощь? Библия отвечает на эти вопросы. Первое, о чем говорит Библия, так это о том, что сам человек не способен что-то радикально изменить в своей жизни, если не обратиться к Богу. Христос, говоря о спасении, сказал, «Человеку это невозможно, но невозможное человеку возможно Богу». Для того, чтобы спасти человечество и возвратить в его душу утерянный рай вследствие грехопадения, в мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Весть Библии, Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Это была его цель, и он достиг ее, принося себя в жертву на Голгофском кресте. Он стал для человека звеном, которое вновь соединило его с Творцом, связью, которая была утрачена в результате грехопадения. Библия передает слова Бога. «Обратитесь ко мне, и будете спасены. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю». Что же нужно для того, чтобы избавиться от страшной власти греха? Первое – это, услышав евангельскую весть, принять серьезное решение, какой дорогой пойти дальше, какой путь выбрать. Это акт нашей доброй воли, и Бог не может принуждать нас сделать определенный выбор. Через Евангелие предлагается возможность выбора. Второе – признать себя грешником и признать невозможность собственных усилий в решении этого вопроса, признать всю бесперспективность наших попыток изменить свой характер, дурные привычки, избавиться от зла и обиды. Третье – это целиком и полностью поверить евангельской вести об искупительной жертве Божьего Сына Иисуса Христа и как результат этой веры получить прощение и свободу от греха. И это все, скажете вы? Да, это все. Простота этого вопроса шокирует многих людей. Они считают, что путь к Богу неизмеримо сложнее. Но это все. Бог сделал абсолютно все для нашего спасения и освобождения от греха. И нам остается только верой принять этот акт Божьей любви. Дорогой необращенный друг, возможно, ты впервые слышишь евангельскую весть, но сейчас ты обнаружил, что проблемы греховной сущности человека, как в капле воды, отразились в твоей жизни. Ты много раз пытался улучшить свою жизнь, очистить свою душу от греховной накипи, избавиться от угрызений совести за недостойные дела, за бесчестные поступки. Но все это не принесло желаемого результата. Оставь эти попытки. Есть надежный путь. Есть путь абсолютной гарантии, на котором ты не будешь разочарован. Поверь евангельской вести. 2000 лет назад Сын Бога был распят за грехи людей. Его жертва была и за тебя, за твои грехи, за твою недостойную жизнь, за твои злые дела. Он ждет твоей молитвы. Ты можешь сделать это прямо сейчас, в конце нашей программы, сказав следующее. Иисус Христос, я прихожу к Тебе со знанием греховности своей жизни и невозможности самому что-то в ней изменить. Я хочу, чтобы Ты меня простил за все мои грехи. Я верю, что Твоя смерть на Голгофском кресте была из-за меня. Я прошу, приди в мою жизнь, в мою опустошенную душу, в мое сознание, отравленное грехом. Подари мне новую жизнь и новый путь. Если ты все это произнесешь с глубочайшей верой в сердце, ты станешь свидетелем самого большого чуда на земле, нового рождения твоей души для Бога.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Псалом 137 он толкует так. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. Боги или не боги, кто бы они ни были, но я славлю Тебя всем сердцем. Я не постыжусь заявить о своей вере в Иегову перед всеми, кто меня слышит. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Теперь было его время говорить. У языческих богов были свои поклонники. Так неужели могут оставить Иегову его верные подданные? «Нет, — говорит Давид, — я буду поклоняться Тебе и буду славить Тебя, кто бы ни препятствовал мне в этом. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Какой идолопоклонник мог когда-либо сказать так о своем Боге? Есть у них уши, но не слышат они криков своих поклонников. Есть у них руки, но не могут они избавить тех, кто взывает к ним. Есть у них ноги, но не могут они прийти своим приверженством на помощь. Давид же заявляет, что Бог услышал его в день бедствия и вселил в душу его бодрость. «Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слово уст Твоих». Он чувствовал, что он мог высказать настолько замечательные истины о Боге, возвестить настолько благословенные слова Божии, что даже цари земные, начав слушать его, стали бы внимательны и даже обратились бы и вместе с нами начали прославлять Иегову. «И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня». Подумай только, цари, воспевающие пути Господни, венценосные принцы, становящие певчими в благослужении. Кто-то сказал, что на небесах мало тех, кто носил венец на земле. И я боюсь, что именно так и что из тех, кто был увенчан на земле, немногие попадают в ту страну, где все цари и священники Богу. Иметь венец на земле и венец на небе — редкое явление. Но Давид говорит, что эти цари воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. И эта слава возьмет над ними вверх, и ее сила смягчит, укротит, расположит к себе, убедит и обратит их. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. «Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня». Он был царем, однако ожидал напасти. «А ты ропчешь, когда они, побывав во дворце Давида, приходят в твое жилище? Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя». Он ожидал, что сначала будет оживлен, а потом защищен. Он верил, что Бог прострет свою руку, когда совершает величайшее усилие и прилагает всю свою силу. «Прострешь на ярость врагов моих руку твою». Давид также надеялся на сохранение до конца. «И спасет меня десница твоя». «Ты сделаешь это умело, охотно, радостно ты сделаешь это. И спасет меня десница твоя». «Господь совершит за меня. Все, что имеет ко мне отношение, мое дело, моя семья, моя работа, мои мирские и духовные интересы, все, что меня касается, что меня беспокоит, что глубоко трогает мое сердце, все это Иегова совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек, дел рук Твоих не оставляй». И он не оставит его. До полного завершения доведет он дело, которое начал. да будет благословенно святое имя Его. Мы продолжаем чтение проповедей Сперджена о молитве из книги под названием «Стучите».
3: Тому, кто поклоняется единому, живому и истинному Богу, очень тяжело видеть, как другие люди погрязают в идолопоклонстве. Невозможно без возмущения смотреть на человека, поклоняющегося даже не своим рукам, а что еще хуже, вещи, которая создана этими руками, и которая поэтому в любом отношении должна быть ниже его самого. Подобно тому, как в Содоме праведная душа Лота содрогалась от грязных деяний жителей этого падшего города, так и праведная душа Давида содрогалась при виде множества господствующих и множества богов, которым кланялись его ближние. Точно так же и мы, пока живем в этом мире, будем часто страдать, замечая, как люди отворачиваются от живого Бога, как забывают его истину, как воздвигают свои мысли на место мыслей Бога и бесчестят Святое Писание, считая, что их собственные суетные суждения способны сравниться, если даже не превзойти откровение Божие. И здесь нашим ориентиром становится Давид. То, что он делал пред языческими идолами, есть в значительной степени то, что должны делать мы пред лицом обступивших нас повсюду разного рода лжерелигий и заблуждений. Я и гроша не дам вам за вашу любовь к истине, если рядом с ней не стоит искренняя ненависть к заблуждению. Я взял наш сегодняшний стих в качестве наставления как лично для себя, так и для вас. То, что от всего сердца делал Давид, человек, который любил Яхве, единственного истинного Бога, должны делать и мы, если действительно любим Господа Иисуса Христа и все те великие истины, которые неотделимы от Его славной, божественной и Его искупительной жертвы. Как же мы будем поступать? Мы будем стараться поступать точно так, как поступал Давид, а это значит, что мы прежде всего будем воспевать всем сердцем словословие. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе». Такой поступок кажется очень неожиданным. Перед нами человек, негодующий на этих лжебогов. И по всем предположениям он должен бы был вступить в спор об единственном Боге и броситься на защиту Яхве, но он не делает ничего подобного. По крайней мере, не это он делает прежде всего. Но он сразу же начинает славить Бога и громко воспевать ему хвалу. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе». Необычным было это действие, но тем не менее весьма мудрым, потому что песнь его была прежде всего открытым выражением его презрения к ложным богам. Какое ему дело до того, что, собственно, они собой представляют? Люди называют их богами, так и он в данном конкретном случае – тоже называет их богами, но начинает воспевать не им, а своему живому и истинному Богу. Высоко льется голос, возвышенно звучит мелодия, он поет псалом, и тема его песнопения «Славен ты, Яхве». И он совершает это пред лицом всех рукотворных богов и их поклонников, как бы говоря, «Мне они так безразличны, что я нисколько не обеспокоен ими. Я пел Яхве и всегда буду петь. Я исполнялся святой радостью и намерен исполняться ею и дальше. Эти языческие боги ничтожны, но наш Бог сотворил небеса, и потому я не отниму у Него Его славу и не нарушу полноту, принадлежащей Ему хвалы, тем, что хоть на миг обращу внимание на этих деревянных и каменных истуканов. Со стороны Давида такое поведение было весьма мудрым, и оно было также весьма великодушным, так как не в словах изливает он презрение на идолов, но демонстрирует это презрение путем прославления единственного Яхве. Давайте же поступать точно так, возлюбленные. Не отчаивайтесь из-за тех, кто отвращается от истины и ходит своими превратными путями. Как можно настоятельнее предостерегайте их, но помните совет, данный нам Давидом, в другом псалме. Не ревнуй злодеям. У вас есть более важное дело, чем ревновать им. Начинайте и никогда не прекращайте славить вашего Бога. Воспойте Ему как можно больше песен, и пусть великой радостью ликует ваше сердце. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Если Господь посмеется, то не будем же плакать. Если Он относится к ним с таким спокойным презрением, то давайте делать то же и все выше и выше поднимать свой голос к тому, чья милость основана навек и чей престол утвержден так прочно, что все собранные вместе воинства земли и ада не смогут поколебать его хоть на миг. Скажите народам, Господь царствует. Господь восседал над потоком, и будет восседать Господь царем вовек. Посему да не изменит человеку сердце его, да изольют все любящие Господа свое радостное поклонение Всевышнему, проявляя этим свое презрение к его врагам. Мне нравится принятая Давидом стратегия борьбы с идолами путем непрестанного прославления Бога всем сердцем, потому что далее в ней выявляется его крепкая вера в истинного Бога. По-моему, нет лучшего способа, каким он мог бы проявить свою уверенность в Яхве, чем этот. Он уже излил свое презрение на ложных богов, и теперь его спокойное, блаженное пение свидетельствует о его глубоком благоговении пред Всевышним и убеждает людей, что если они сомневаются, то он нет. Если они злословят, то он знает, как тщетно их злословие. Это доказывает им, что, по крайней мере, есть один человек, который имеет истинную веру в Бога. Ибо он стоит твердо, как скала, недвижная в бушующем море. Он непоколебим. Более того, в нем хватает безмятежности духа, чтобы не прекращать свое песнопение. Но продолжать петь, и петь тем громче, чем сильнее рев моря. Чем пронзительнее крики буйных идолопоклонников, тем громче провозглашает он свою святую радость и непоколебимую уверенность в своем Боге. Истинная вера — одна из самых лучших проповедей. Тот, кто в бедах и скорбях спокоен, славы и венца достоин. Тот своим внушающим доверие спокойствием сделал для ободрения робких больше, чем если бы он был самым красноречивым из людей, который с великим неистовством призвал бы всех поверить в Бога. Слава Богу! Вера так же заразительна, как и неверие. Один искренне верующий способен укрепить всех и сделать их крепкими в Господе и в силе Его могущества. Тот, кто способен петь, идя на битву, тот, став вождем, без сомнения увлечет за собой группу героев-последователей. Тот, кто способен петь во время кораблекрушения, без сомнения вселит мужество в каждого члена команды, так что все будут трудиться изо всех своих сил, чтобы спасти судно, и, если это возможно, благополучно доставить его в гавань. Так пой же, брат, пой, сестра, потому что это докажет твою детскую уверенность в Боге, твое безоговорочное упование на Него. Это второе положительное свойство образа действия Давида.
2: Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Открытое словословие и публичное исповедание» на текст из 137-го псалма три первых стиха. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Следующее состоит в том, что непрестанными словословиями Яхве перед идолами он заявил о своей всепоглощающей ревностности о славе Божьей. Ему не нужно было вставать и говорить «Я люблю Господа всем сердцем». Послушайте, как он воспевает. «Я славлю Тебя всем сердцем моим». Посмотрите, сколько силы вкладывает он в каждое слово. Прислушайтесь к этой радостной песне. По одному звучанию его голоса можно понять, что хвала Яхве льется из самого его сердца, из самой его глубины. Он вдохновлен, он исполнен уверенности. Если бы он сомневался в Яхве, он не мог бы так петь, и он бы не пел так, если бы он был только тепл. Но так как песня исходит из самого его сердца, то его противники говорят себе: «Наши усилия ничего не дадут, мы никогда не отвратим этого человека от веры». Они один за другим отстанут от него, зная, что нападать на такого твердого верующего — безнадежное дело. Тот, кто всем сердцем славит Бога, похож на охваченного пламенем человека. Он страшен для врагов Всевышнего. Когда великая испанская армада изготовилась внезапно обрушиться на английское побережье, наш храбрый адмирал Дрейк взял несколько небольших кораблей и поместил их в место, откуда ветер мог гнать их прямо на испанский флот. Он заполнил трюмы горючим веществом и поджег суда. Они не нуждались в его управлении, так как ветер гнал эти корабли-факелы прямо на испанские галеоны, которые плавали, высоко выступая из воды, открытой со всех сторон громадой. Вскоре эти огромные неповоротливые монстры начали вспыхивать один за другим, и великая победа была одержана без единого выстрела. Сходным образом мне хочется, чтобы раскаленный докрасно-христианин, наполненный песнопениями и словословиями Яхве, также врывался, влекомый силой Святого Духа, прямо в гущу противников истины. Они не могут с ним справиться, они не знают, как подступиться к горящему человеку. Если бы он начал с ними спорить, они опрокинули бы его своей логикой. Если бы он в них выстрелил, они бы ответили ему тоже. Но он не делает ничего подобного. Он просто горит и полыхает во славу Божию. И это есть самый эффективный метод ведения войны с врагами Господа. Представьте, братья, если бы ваши сердца воспламенелись, горя и пылая несокрушимой убежденностью в том, что Евангелие — истина, что Бог неба и земли — единственный живой и истинный Бог, и что искупительная кровь Божественного Спасителя — единственная надежда виновных грешников. Тогда вы могли бы совершить для Бога великое дело. Не допускайте же в свои души никаких сомнений. Веруйте глубоко и самозабвенно, с непоколебимой уверенностью, и затем в радостной уверенности воспойте словословие Яхве. Те, кто ненавидит истину, не будет знать, как поступать с вами, и они, вероятно, поживее уберутся с вашей дороги. Но если не уберутся, тогда, возможно, вы зажжете их своим огнем, и, может быть, милостью Божьей испепелите их некоторые заблуждения и введете их в состояние ужасного замешательства и тревоги, если они все же решат бороться против Господа Саваофа. Это был мудрый расчет Давида — пробраться в среду языческих богов и воспеть славу Яхве. Его не могли понять, но все равно его пение действовало на всех. Если бы он мог пройти через какой-нибудь храм, где были бы собраны все языческие боги, и если бы он спел там слова нашего величественного словословия: «Хвалите Бога, Он нам жизнь дает, хвалите все, кто дышит и живет, хвалите в небесах и на земле, при свете дня и в непроглядной тьме, хвалите, пусть вольется громом в ухо,

Рискованное занятие – ходить среди нечестивых. Это то же самое, что дышать зараженным воздухом или проходить через палаты прокаженных. На человека может подействовать отравляющая атмосфера, и он может заразиться смертельной болезнью. Но если вы весь день всем сердцем славите Бога, то можете уверенно идти в любое место, куда бы вас ни позвал долг. О, вы можете оказаться в когтях самой смерти и остаться невредимым, потому что атмосфера славословия будет лучшим обеззараживающим и дезинфицирующим средством везде, куда бы вас ни послал Господь. Во все то время, что вы прославляли Бога и превозносили Его святое имя, к вам не мог подступиться ни один враг. Вспомните, как войско Иосафата одержало победу в долине благословения. Их противник оказался разбитым тогда, когда они начали славословить Бога. Вспомните также, как Павел и Сила освободились от оков, когда в полночь они воспели Бога. В тот час содрогнулась темница, разорвались цепи, раскрылись все двери, потому что там, где люди способны воспевать Яхве, там обязательно присутствует свобода. Там, где самозабвенные певцы непрестанно превозносят Всевышнего, там падают оковы и сотрясаются основания тюрем. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте поддерживать в себе дух славословия. Я знал когда-то одного бедного рабочего человека. Это был методист крепкой старой закалки. Где бы я ни встретил его, когда бы ни заговорил с ним, никогда не было такого, чтобы он не пел. Он вставал на свою крестьянскую работу в 5:30 утра, и пока одевался, он пел. Он пел, когда натягивал свои простые брюки, пел, когда одевал свою рабочую блузу, пел, когда спускался вниз, пел, когда шел по улице, и весь день, когда он был на своей работе, он пел. Он прерывал свое пение на время моей проповеди, но казалось, что он вот-вот запоет, и то и дело раздавались его восклицания «Аллилуйя!» или «Славьте Господа!». Он был настолько преисполнен благодарностью к Богу, что подчас вынужден был выражать свои чувства даже тогда, когда предпочтительнее было бы соблюсти тишину. И его искренние кротость, непорочность и блаженность я во многом объясняю выработавшейся у него привычкой постоянно воспевать хвалу Богу. Он работал рядом с теми, у кого была привычка сквернословить. Но он продолжал петь, и через некоторое время они начинали осознавать, что сквернословя, они поступают плохо. Он находился в среде тех, кто пил, но он не прекращал петь, и каким-то образом даже у таких людей он пользовался определенным уважением. И так было со всеми, кто его знал. Хозяин старался поставить его там, где ему с его возрастом было бы легче трудиться, и все любили его. Я всегда хотел, чтобы он стал баптистом. Это было бы последним штрихом, который сделал бы его совершенным, и тогда мы потеряли бы его, потому что все святые люди сразу же уходят на небо. Но если я заговаривал с ним на эту тему, а я иногда это делал, разговор длился недолго. Он начинал петь и приглашал меня присоединиться к нему, что я с радостью делал. Он вел блаженный образ жизни. Я желаю, чтобы все вы и я смогли подняться до этого уровня. Возможно, кто-то скажет, этот добродетельный человек был блаженной, благословенной душой, но он все же был очень ребячлив. Может быть, но мне бы хотелось быть точно таким. Я считаю, что он был не ребячлив, но что он был как дитя, постоянно славящее Бога, как счастливое, весело распевающее дитя. Вы ведь знаете, дорогие друзья, что можете славить Бога во время любых ваших дел. Вы можете сидеть дома с иглой в руках или выйти в сад с мотыгой и в то же время славить Бога. Братья и сестры,
мы и наполовину не возносим.

0: этим должны хвалы Богу. Я уверен, дьяволу было бы намного хуже, если бы мы начали больше славить Бога. Мы, конечно же, не обязывались оберегать его покой, а потому будем, пока живы, воспевать Господу и препятствовать дьяволу в его черном деле. Поскольку он не терпит ни мелодий, ни песнопений, восхваляющих Яхве, то пусть побольше услышит и от того, и от другого. Давайте постоянно делать то, что провозглашал Давид. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Итак, это было первой частью действий Давида. Он всем сердцем славил Яхве.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Открытое славословие и публичное исповедание» на текст из 137-го псалма 3 первых стиха. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово свое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Если вы теряете мужество в час испытания, это значит, что вы слабы. Даже если сомневаетесь, все равно лучше бороться до конца. Но герой нашего рассказа привык укрываться от невзгод дома, поэтому превратности судьбы застали его врасплох. И все же позднее, оказавшись на краю гибели, он достойно принял вызов, ибо его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сегодня вы услышите еще одну реальную историю из классической серии «Освобожденные». Она поможет вам обратиться лицом к себе и задуматься о самом важном.
1: Ну, иди сюда.
2: Боб, я прошу тебя, Боб. Боб, не надо.
1: Я тебе сказал, иди сюда!
2: Я не хотела тебя обидеть, Боб! Это
3: папа!
2: Мне больно!
1: Брось дороги!
2: Папа! Перестань, я прошу тебя, не бей! Только не бей детей, Боб, я прошу тебя!
3: Не трогай маму!
1: Сынок!
2: Остановись! Остановись, Боб!
1: Пошли вы к чёрту!
2: Остановите же его кто-нибудь! Он ушел?
4: Да. Мамочка, мамочка, у тебя кровь. Возьми полотенце. Мам, ну почему ты позволяешь ему все это?
2: Что я могу? Ты же видишь, он просто зверь.
4: Господи, ну от чего папа такой?
2: Это все от водки. Если бы он не пил.
4: Не плачь, мамочка, прошу тебя, не плачь.
2: Кажется, он сломал мне ребро. Ой, как больно.
4: Господи, ненавижу его. Ненавижу. Сынок, когда вырасту.
2: Сынок, я прошу тебя, только никогда, никогда не будь таким, как он.
5: Я с трудом переносил пьянство и безобразие отца. Мне было больно и страшно. Сколько раз вечерами, вернувшись домой, он жестоко избивал маму. А иногда и я ночью убегал из дому, чтобы тоже не быть побитым. Мы все боялись его. И несмотря на слабое сердце, единственной отдушиной для меня стал спорт.
1: Эй, судья, что за идиот? Был же фол!
5: Папа!
1: Что?
5: Папа, а я тоже играю за сборную школы по баскетболу.
1: Да? А, опять нарушение. Ты видел?
5: Да.
1: Дай мне еще пиво.
5: Сейчас. Папа, а вот мама говорит, что мне не следует играть с таким сердцем.
1: Может, она и права.
5: Но я скорее умру, чем перестану играть.
1: Правильно. Мужик ты или баба?
5: Папа.
1: Да.
5: Папа, иногда, ну, когда ты много выпьешь, ты бьешь маму. Ну, может быть, если бы ты бросил пить, то мама бы...
1: Я не могу бросить пить. Сколько раз не пытался, ничего не вышло.
5: Мы жили во Флориде. В городе Лейкленде. Родители отправляли меня в церковь, но от этого мне не становилось легче. Просто меня ужасно подавляла атмосфера в доме. И к тому времени, когда мне исполнилось 12 или 13 лет, я все больше и больше стал походить на отца. Сестра пыталась меня предостеречь.
6: Ты что, уже куришь?
7: Нет.
6: Не обманывай, я все видела.
3: А тебе какое дело?
6: Не хочу, чтобы ты кончил так же, как папа,
3: Джо. Я никогда
6: Джо.
3: Не стану таким, как он. Никогда.
6: Джо, все начинается с малого.
3: Слушай, оставь меня в покое.
6: Не оставлю. Мне не все равно, что будет с тобой. И к тому же ты бросил ходить в церковь.
3: Ну и что?
6: Джо!
3: Отстань, я сказал!
5: Я был младшим из детей. У меня были еще 3 сестры. Все мы боялись буйного пьяного отца. Но на улице я давал волю злости. Я часто дрался. Чтобы снять напряжение, я пробовал пить. Но и это не помогало. А в 8 классе я был условно осужден за хулиганство. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь дальше, если бы не сестра Барб. Она боролась за меня, как никто другой.
7: Джо, ты не хотел бы поехать на несколько недель в горы?
5: Зачем?
7: В летний лагерь. Там будет интересно.
5: У нас нет для этого денег.
7: Я знаю лагерь, где есть бесплатные места. Это в штате Нью-Йорк.
5: Фу, Нью-Йорк. Нью-Йорк. А как туда добраться?
7: Один верующий бизнесмен из нашей церкви дает туда автобус. В нем есть еще 10 свободных мест.
5: Но я не имею права выезжать за пределы штата. Ведь я же условно осужден.
7: А что, если поговорить, Джо, с этим мужчиной, а? Может, ему удастся уговорить судью?
5: В суде мне дали разрешение на выезд. И тем летом я поехал в лагерь. Однажды вечером, сидя с ребятами у костра, я вдруг осознал, чем они отличаются от меня. Они знали, что попадут в рай. Я же понимал, что мне туда дорога закрыта. Этой ночью я лежал в постели и молился. Молился, чтобы Бог простил и спас меня. Я с нетерпением ждал, когда смогу рассказать об этом маме.
3: Пока, ребята!
5: Мама! Мама, здравствуй!
2: Джо, ты вернулся, мой мальчик. Ну как? Как тебе было в лагере?
5: Ой, мама, очень здорово, очень здорово. Куча всего интересного. И ребята, что надо.
6: Как я рада за тебя, Джо.
5: Мам, ты знаешь, я на следующий год снова поеду.
2: Ну и молодец.
5: Мама, я покаялся. Я принял Бога.
2: Я молилась за тебя, мальчик мой.
5: Я не знаю, должен ли я буду что-то менять в жизни. Надеюсь, мне не придется отказаться от спорта.
6: Не переживай, Джо. Ведь это Бог создал все, и спорт тоже.
5: Тогда все в порядке. Интересно, а что скажет папа, когда узнает, что я спасся? Но папе было не до меня. Я говорил ему о моем спасении, но он не слушал. Сколько раз я просил его посмотреть, как я играл в баскетбол или бейсбол, но отца интересовала только выпивка. Он по-прежнему устраивал дикие погромы и избивал маму. Я не знал, что делать. Я пытался отвлечься спортом и опять отошел от Бога. Не знаю почему, но я просто избегал его. Я избегал друзей, с которыми мы вместе изучали Библию и ходили в церковь. К концу учебного года я пил, курил и увлекался порнографическими журналами. А домашняя атмосфера не способствовала иному. Там были бесконечные пьянки и мордобой. И я решил хоть ненадолго уехать из дома.
3: Мама! Мама, где ты?
5: О, Боже. Мама, мама, ты только посмотри на себя. И это все папа?
2: Да.
4: Да как он мог? Мама, у тебя все лицо в крови. Нужно срочно наложить швы.
2: Ничего, ничего, сынок, пройдет.
4: Господи, я не могу больше этого выносить.
2: Он все время пьяный. Я и сама уже не знаю, что с ним делать.
4: Зато я знаю. Я ухожу.
2: Куда?
4: Уеду. Уеду на лето поработать с дядей Джимом.
2: Как? Как же я останусь без тебя, сынок?
4: Мама, я вернусь к началу занятий.
2: Лучше бы ты нашел работу где-то у нас, здесь, в городе. Вот ты уедешь. А кто меня защитит?
4: Мама. Мамочка, я не смогу тебя защитить, и никто не сможет. Тебе тоже нужно куда-то уехать.
2: Куда?
4: Я не знаю.
2: Куда
4: я денусь?
2: Но здесь
4: он убьет тебя, мама.
2: Я ж все надеюсь, что он изменится.
4: Он никогда не изменится.
2: Но ты же, ты ведь стал лучше.
4: Нет, мама. Я остался таким, как раньше.
2: Ну, лишь бы ты не был таким, как отец.
4: Но я уже пошел по его дорожке. Следующий месяц я провел далеко от дома и еще дальше от Бога. По выходным я пропивал все деньги, которые зарабатывал на неделе. Не знаю, до чего бы я докатился, если бы однажды мне не позвонила мама.
8: Алло, алло.
4: Ай, мама, привет, как дела?
8: Да все так же. А как у тебя, сынок?
4: Да, денег зарабатываю немного, но зато есть куча всяких развлечений.
8: Джо, кто-то в этом году оплатил тебе дорогу до лагеря в штате Нью-Йорк.
4: Честно?
8: Мне позвонил тот мужчина, который каждый год берет с собой в лагерь полный автобус подростков.
4: А, мистер Кельсо?
8: Да, он сказал, что и ты можешь поехать, ну, если захочешь.
4: А когда отъезжаем?
8: Ну, как только вернешься.
4: Я уволился и приехал домой. Мама сказала, что перед отправлением мистер Кельсоу зачем-то хотел поговорить со мной. Что ему было нужно? Может, узнал, как безобразно я провел последний месяц? Я выкинул сигареты, причесался и пошел на автостанцию.
9: Мама сказала, что ты работал на стройке.
4: Да, с дядей.
9: Это очень хорошо. Но ты хотел бы еще и поехать в лагерь.
4: Да, очень.
9: Я слышал о тебе много хорошего прошлым летом. И поэтому предлагаю не просто отдохнуть, а и поработать в лагере.
4: О, это было бы здорово.
9: Ты готов отправиться прямо сейчас?
4: Да.
9: Прекрасно. Я организую для тебя работу на кухне. Будешь мыть сковородки и кастрюли.
4: Отлично!
10: Здравствуй, Джо. Рад тебя видеть снова.
4: Мистер Кельсоу сказал, что я буду работать на кухне.
10: Сейчас у нас есть кому мыть посуду. Но мы бы хотели, чтобы ты поработал воспитателем.
4: А... Воспитателем?
10: Да. Я познакомлю тебя с Марком. Вы будете работать вместе.
4: Ну, мистер Верцен, я никогда не был раньше воспитателем.
10: Не волнуйся, Джо. Бог предлагает только то дело, к которому он тебя подготовил.
4: Но, мистер Верцен, воспитателем... Какое право я имел быть воспитателем? В последнее время я только и делал, что пил, курил и безобразничал. Я уже 6 месяцев не прикасался к Библии и не молился. Я был так далек от Бога, я жил в грехе. Что мне было делать? Я обратился к Господу и признался, что был очень глуп. Я попросил Его простить меня и изменить мою жизнь к лучшему. И Бог услышал меня. Этим летом я справился с обязанностями воспитателя. Я вернулся в школу совсем другим человеком. Но вот, к сожалению, дома все оставалось как раньше.
2: Джо, слава богу, ты вернулся.
4: Что случилось? Господи, почему опять везде кровь?
2: У папы открылось кровотечение. Если мы ничего не сделаем, он просто умрет.
4: Папа! Папа, давай пойдем к врачу.
11: Все хорошо. Оставь меня в покое.
4: Ну, папа, ты истекаешь кровью.
2: Ну, сделай что-нибудь, Джо. Джо, придумай что-нибудь.
4: Папа,
2: ну, пожалуйста,
4: папа,
2: Джо.
4: Папа, я вызову скорую, папа.
11: Надо. И так пойдем.
2: Какой ужас. У меня нет сил смотреть на это.
4: Папа, тебе надо бросить пить, а то еще немного, и ты умрешь.
11: Брошу, обязательно брошу.
4: Твои обещания ничего не стоят.
11: Клянусь.
4: Только Бог поможет тебе, папа. Попроси Христа спасти тебя.
11: Ладно, так и сделаю.
5: Но ничего не изменилось. Он продолжал пить и издеваться над мамой. Мне оставалось только молиться за него. Тем летом я снова поехал в лагерь и опять работал воспитателем. В начале нового учебного года я познакомился с парнем, который приехал учиться к нам по обмену школьниками из Швейцарии.
12: Джо, можно я сяду с тобой?
4: Ну, конечно, Ганс.
12: Я смотрел, как ты играл вчера. Это было просто здорово.
4: Спасибо. А у вас в Швейцарии тоже увлекаются баскетболом?
12: Да, но меньше, чем здесь.
4: А я раньше очень увлекался этой игрой.
12: А сейчас?
4: Ну, я и сейчас люблю спорт. Но главным для меня стало рассказывать людям о Христе.
12: О Христе? Что ты имеешь в виду?
4: Ну, понимаешь, Иисус умер за наши грехи, Ганс. Ты читал Иоанна, главу 3, стих 16?
12: Это из какой-то книги по истории, что ли?
4: Из Библии, Ганс. Там сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
12: Никогда не слышал об этом. А ты хорошо знаешь Библию, Джо.
4: Я все лето был воспитателем в христианском лагере.
12: Ты работал с детьми?
4: Да.
12: И они тебя слушали?
4: Ну, конечно.
12: Но меня религия никогда особенно не интересовала.
4: Меня тоже. Раньше. Но сейчас я очень люблю Христа. Понимаешь, Ганс, он друг, который ближе даже родного брата.
12: Да. Послушай, а ты расскажешь мне как-нибудь о нем?
4: Да, конечно, могу хоть сейчас.
12: А я и не знала, что об Иисусе упоминалось уже в Ветхом Завете.
4: Ну да, так оно и было. Пророки говорили, что Он придет на землю, и Он пришел к нам. Вот давай откроем книгу пророка Исаии, главу 53. Так, вот она. Вот вся эта глава посвящена Иисусу. Он был всеми отвержен и презираем. Вот читай здесь.
12: Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились.
4: Посмотри следующий стих. Вот смотри. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
12: Так вот, что ты имел в виду, когда говорил, что Иисус принял смерть за грехи наши.
4: Да, потому что Бог говорит, что наказанием за грех является смерть, и Иисус умер вместо нас.
12: Как это удивительно. Бог стал человеком и умер за нас.
4: Но поскольку Он и в облике человека оставался Богом, Его смерти хватило, чтобы искупить грехи каждого из нас, понимаешь?
12: Ты так хорошо все объясняешь.
4: Спасибо. Но ты понимаешь, почему Бог сделал это? Почему Он послал своего
5: единственного сына умереть на кресте?
12: Потому что Бог любит нас.
5: Это правда. Иисус сказал: нет большей любви той, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы несколько раз говорили с Гансом о Господе. Однажды вечером он пошел со мной в церковь и принял Христа как своего Спасителя. И после этого он не упускал случая, чтобы не рассказать о Христе каждому, кто согласился бы послушать о Нем. В том году в нашем библейском клубе более 300 человек пришли к Богу. Но только у нас дома все оставалось по-старому. Один раз, незадолго до окончания школы, я вечером пришел домой. Никого не было. Но везде горел свет и был полный беспорядок. Я встал на колени и попросил Бога приготовить меня к самому худшему.

0: Давно пришел?
1: Нет, только что. А где мама?
0: В больнице.
1: Что случилось?
0: Что случилось? Что случилось? Дура! Хотела покончить с собой.
1: Как?
0: Выпила кучу таблеток. Еле откачали.
1: Я пойду к ней.
0: Давай.
1: Что с ней?
2: Спит.
1: Но почему? Почему мама сделала это? Из-за папы?
2: Да. А ты его не видел?
1: Сейчас придет.
2: Он напился и бил ее, а потом облил водой из шланга.
1: Господи.
2: Это было последней каплей, Джо.
1: Боже мой. Господи, да когда же? Когда же все это кончится?
3: Джо.
1: Мама.
3: Джо.
1: Мама, как ты нас напугала, Господи. Мы не хотим потерять тебя.
3: У меня больше не было сил терпеть.
2: Папа пришел.
0: Что за дурость? Как можно делать такие глупости?
1: Мама, мама, мы все тебя очень любим.
3: Я знаю. Но ты ведь скоро уедешь.
2: Мамочка, обещай, ты больше не сделаешь ничего такого. Прошу тебя, мама.
0: Ну, посмотри, посмотри, что ты натворила. Из-за тебя все сходят с ума.
2: Оставь ее в покое, папа. Если ты не видишь, ей так плохо.
0: Ладно, я ухожу. Мне надо выпить. Дура!
1: Мамочка, тебе станет легче, мама. Мама, все будет хорошо, правда, мама?
2: Да, мама, будет лучше. Будет лучше.
3: Нет, он опять меня будет бить.
2: Нет, мы поможем тебе, мама.
3: Когда ты уедешь... Джо, меня некому будет защитить.
1: Бог позаботится о тебе, мама. Что бы ни случилось, доверься Богу, хорошо?
3: Ты не понимаешь. Мне незачем жить.
1: Мама, мама, послушай меня, пожалуйста. Бог любит тебя, мама. Живи для Иисуса.
4: За все эти годы мне выпало пережить столько всего плохого. Не знаю, как бы я это выдержал без помощи Бога. Мама вышла из больницы как раз ко дню окончания школы. На торжественной линейке Гансу дали слово, чтобы он рассказал о своих самых ярких впечатлениях от Америки. Ганс вышел на сцену, достал Библию и рассказал о спасении, которое может получить каждый. На следующее утро я рассказал об этом маме. О, мама! Мама, если бы ты слышала, какая была тишина, когда Ганс говорил об Иисусе.
3: Это все очень хорошо, сынок.
4: Представляешь, он поднял свой маленький карманный Новый Завет и сказал: «Это у меня не записная книжка, это Слово Божие». 2500 учеников... И все преподаватели слушали его речь. Он говорил 20 минут, но это было просто здорово.
3: Я так рада за вас. И я горжусь тобой, Джо. У тебя такая вера. Ты даже помогаешь другим.
4: Всем этим я обязан Иисусу, мама. Если бы не он, я бы сейчас был в тюрьме или еще хуже.
3: Я знаю. Но тебе иногда приходилось очень трудно.
4: Да, особенно с папой.
3: Да, я надеюсь, он не станет хуже, когда ты уедешь. Я так боюсь.
4: Мама, помни о том, что я тебе сказал. Доверься Господу.
3: Джо, я хотела бы верить Богу, как ты.
4: Ну, мамочка, поверь мне, для этого нужно совсем немного. Обратись к Иисусу. Он сказал: «Проси, и будет дано тебе. Ищи, и найдешь. Стучи, и тебе откроют». Когда я учился в колледже в Теннесси, родители однажды написали мне, что местный пастор помог им прийти к Господу. И несколько лет отец не принимал спиртное. Но вера его была не твердой, и он снова начал пить. И вскоре он умер от цирроза печени. Затем я закончил колледж. Бог дал мне желание нести благую весть молодым людям в Аргентине. Я начал свою миссионерскую деятельность. За годы работы мне пришлось преодолеть немало трудностей. Спасибо за это Богу и моим учителям. 20 лет я провел в Аргентине, неся людям благую весть и помогая в организации библейского института. Многие, закончив его, служат Богу по всей Южной Америке и в Европе. Они рассказывают людям об Иисусе Христе, который когда-то спас и меня.
5: В первом послании Иоанна, глава 5, стих 11 и 12 сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Хотите ли выпустить Бога в свою душу, получить прощение за грехи и уверенность в том, что будете жить вечно? Тогда молитесь с нами. Боже, Ты знаешь о всем плохом, что я когда-либо подумал, сказал или совершил. И все равно Ты послал Своего единственного Сына умереть ради меня. Никогда не смогу постичь этой любви, не смогу ее заслужить. Прости меня, Господи, войди в мою жизнь и измени ее. Помоги мне стать, как Иисус. Друзья, если вы молились с нами, возрадуйтесь и верьте тому, что говорит Бог в Святом Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Сотворение Солнца, Луны и звезд открывает нам, что Творец мира — это Бог порядка. Порядок — закон жизни Вселенной, которая живет с точностью электронных часов. Мы можем на годы вперед составлять графики приливов и отливов, ничуть не сомневаясь в их точности. «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и Своею силою разослал землю». Исайя 44:24. Мы запускаем в космос спутник, зная, что он будет лететь до определенной планеты именно столько, сколько мы предполагали, секунда в секунду. Запущенный НАСА спутник «Галилей» достиг планету Юпитер в полном соответствии с программой, и произошло это через 6 лет после запуска. Тема прошлой передачи была «Божье созидание нашей Земли с оценкой – это хорошо». Он сотворил Луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Псалом 103:19. Нам может показаться странным, что Бог сотворил свет до того, как сотворил солнце. Но давайте не будем забывать, что для Него сделать это было одинаково легко. «Он разумом своим распростер небеса». Иеремия 10:12. Согласно Библии, святой и совершенный Бог увидел, что все им созданное хорошо весьма. В рассказе о сотворении мира эти слова встречаются часто. Они полны глубокого смысла. Дело в том, что Бог, когда творил, делал все свои творения совершенными. Бог непорочен путь Его, чисто слово Господа. Псалом 17:31. Мы знаем, что растения, сотворенные в третий день, уже были разделены по родам, по роду их. То же самое относится и к животным. Что это значит «по роду их»? Да попросту то, что от кошек рождаются кошки, от собак – собаки, а от слонов – слоны. Это очень удобно, и нам, если мы посадили в цветочный горшок луковицу тюльпана, то можно не опасаться, что у нас в комнате вырастет кипарис. Таким образом и растения, и животные размножаются по роду своему. Бог же, когда творил, сделал все совершенным. Библия говорит нам, что Бог совершен. Иначе говоря, Он не имеет недостатков. Он свят. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Исайя 6:3. Святой и совершенный Бог – мог сотворить все только совершенным. Совершенство – свойство Его природы. Божие творение, как мы видим, изменилось, но вначале оно было совершенным. Библия повторяет нам снова и снова: «Бог видел, что Его творение хорошо весьма». Бог мог бы сделать весь растительный и животный мир черно-белым. Но вместо этого Он наполнил его бесконечными вариантами цветов и оттенков. Причем Он создал не только цвет, но и глаза, способные воспринимать цвет. Бог позаботился о том, чтобы были растения и животные, из которых можно приготовить пищу, и чтобы пища была вкусной. А ведь Он вполне мог сделать так, что все продукты по вкусу напоминали ливерную колбасу. Правда, некоторым она нравится, но их не так уж много. Бог снабдил нас способностью воспринимать множество оттенков вкуса и одновременно создал эти оттенки в пище, которую предназначил для человека. Цветы Бог наделил свежестью и ароматом, а человеческий нос устроил так, чтобы он мог различать запахи. Все, что нас окружает, могло бы пахнуть тухлыми яйцами, но Бог решил иначе. Он мог бы ограничить растительный мир лишь несколькими видами. В самом деле, этим вполне удовлетворялись бы потребности человека. Но нет, Бог создал великое множество растений. Итак, Бог по-настоящему заботится о человеке. Библия говорит нам, что Он дает нам все обильно для наслаждения. Тимофею 6:17. Чтобы создать бесконечное разнообразие природы, Бог должен быть не только всемогущим, но и любящим, заботливым. Об этом свидетельствует окружающий нас мир. Человечество не перестает удивляться творению Божию. Однако процесс творения не был закончен до того, как в шестой день существования мира зашло солнце. Богу предстояло сделать еще одно дело – создать мужчину и женщину. Тема нашей передачи – «Венец Божьего творения. Мужчина и женщина». День шестой начался с сотворения животных. Закончив с этим, Бог приступил к выполнению новой задачи. До сей минуты Он только готовил землю к заселению. Должно быть, ангелы с нетерпением ожидали, чем все это закончится. Для кого эта земля? Может быть, для них? Впрочем, мы не знаем, о чем думали ангелы. Ясно только, что на всех этапах творения происходило много неожиданного. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, 1 глава с 26 по 27 стихи. Библия говорит нам, что Бог создал человека по образу своему. Разумеется, о точной копии речи здесь не идет. Никто из людей не является ни всеведущим, ни всемогущим, ни вездесущим. Кроме того, не следует думать, что люди своего рода маленькие башки. Не этому учит нас Библия. Скорее, человека можно сравнить с зеркалом. В нем мы видим отражение предмета, но это не сам предмет. Если подумать, то, что в человеке можно найти много свойств, уподобляющих его Богу. Прежде всего, Бог наделил человека разумом. Можно сказать, что Он отметил человека печатью своего разума. Обладая разумом, мы способны познавать, рассуждать и творить. В этом мы подобны Богу. Однако человек не всеведущ. Вначале его знания ничтожны, и всю жизнь ему предстоит учиться и познавать. Далее Бог дал человеку чувства. Слово «чувство» иногда используют в отрицательном смысле. Но у чувств есть и положительные стороны. Способность чувствовать – очень важный аспект человеческого бытия. Если бы не она, отношения между людьми были бы столь же холодны и предсказуемы, как ответ машины. Способность чувствовать присуща и Богу. Библия свидетельствует нам, что Бог любит человека и сочувствует ему, что Он гневается при виде несправедливости. Представьте себе бессердечного, бесчувственного, неспособного любить и сострадать Бога. Разве это не ужасно? Итак, Бог создал человека по образу своему. Но это еще не все. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Считается, что дыхание жизни и есть дух, нематериальная часть человека. Это еще одна часть образа Божия, поскольку и сам Бог есть дух. Как мы уже знаем, духи невидимы, ведь у них нет тела. Что касается человека, то Бог дал его душе материальное вместилище. Дом из плоти и костей, созданный из праха земного. Но тело человека пусть даже полностью готовое, могло бы так и остаться безжизненным, если бы Бог не вдохнул в него дыхание жизни, душу. Один только Бог может оживить. Ни люди, ни ангелы сделать этого не в силах. Мы снова видим, что Бог совершенно отличен от своих творений. Он неизмеримо выше их всех. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Венец Божьего творения. Мужчина и женщина» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2:18. Самого первого человека Бог назвал Адамом. Адам на древнееврейском языке значит «человек». Потом Бог сотворил женщину. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Бытие, 2 глава, с 21 по 25 стих. Вокруг этих стихов всегда разворачивались горячие споры. Некоторые считали, что Бог создал женщину как человека второго сорта. Но это не так. Бог сделал женщину из ребра мужчины, а не из его пятки, чтобы она была ему спутником, а не рабой. Позже Адам дал своей жене имя Ева, что означает «подательница жизни». Бог поселил Адама и Еву в саду, который он специально для них сотворил. Сад назывался Эдемским. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бытие, 2 глава, с 8 по 9 стих. С этим садом не мог бы сравниться ни один из наших лучших парков и зоопарков. Это был райский сад. Нам ли под силу описать пышную зелень его лугов, хрустальную воду его рек, бесконечное разнообразие зверей, рыб и птиц? Покров вод над твердью создавал там уникальные климатические условия. Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Бытие, 2 глава, с 5 по 6 стих. Мы можем лишь догадываться, каков был этот сад, но несомненно одно – это было идеальное место для человека. Причем здесь Адам и Ева могли не просто существовать. Бог создал сад таким, чтобы он давал людям в изобилии все, что бы им не понадобилось. Бог не спрашивал Адама и Еву, хотят ли они жить в саду Эдемском. Он знал, что для них это самое лучшее. Он мог действовать по своему усмотрению, поскольку, будучи Творцом, он являлся и господином своих созданий. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». 1 Летопись, 29:11. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Псалом 23:1. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ». Псалом 99:3. Ангелы принадлежат Богу, их Создателю. Также и человек принадлежал Богу, потому что Бог сотворил его. И подобно тому, как ангелам предназначено было исполнять роль служителей Божьих, человеку тоже дана была обязанность заботиться о земле. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2:15. Время испытаний. Бог поселил Адама и Еву в райском саду, где их ожидало серьезное испытание. Было там два дерева – дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла. Бытие 2:9. Дерево жизни давало человеку вечную жизнь, и Бог не запрещал человеку питаться его плодами. Другое дерево – познания добра и зла – и о нем Бог сказал, чтобы плодов его люди не ели. Добро Адам и Ева уже знали, но зло – это другое дело. Бог сотворил людей совершенными, и всякое злое было им неведомо. Мировосприятие первых людей ограничивалось благодатью Божью, а вкусив от этого дерева, они познали бы не только добро, но и зло. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, 2 глава, с 16 по 17 стих. Относительно этого дерева Бог дал абсолютно четкое указание. «Есть его плоды запрещено». Ясно, и последствия нарушения запрета – неизбежная смерть. О смерти мы поговорим подробнее несколько позже. Для первых людей соблюдение этого единственного условия вряд ли было в тягость. Райский сад предлагал им огромное изобилие фруктов, так что у них был выбор. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бытие, 2 глава, 9 стих. Творец Вселенной более всего заботился о людях и обеспечил их всем необходимым. Единственное запретное дерево в саду имело особое значение. Оно ставило человека перед выбором – послушаться или нет. Это и отличает человека от робота, который способен только выполнять заданную программу. Есть большая разница между тем, кто запрограммирован на повиновение, и тем, кто повинуется добровольно. Свобода воли придает послушанию особый смысл, внося в отношения полную искренность. В Эдемском саду человеку дана была свобода выбора. Созданные во славу Бога. Бог поставил Адама и Еву перед выбором вовсе не для того, чтобы они нарушили запрет. Человек был создан, чтобы, отражая величие Божие, прославить Его. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение 4:11. Повинуясь Отцу, Сын оказывает Ему почтение. Так и человек, наделенный свободой воли, оказывал Богу почтение своим послушанием. В самом деле, Бог, Творец всего сущего, достоин всяческого почтения, и, проявив его, человек удостоился бы великого блага. Так всегда бывает, счастливее всего человек оказывается тогда, когда он живет, сообразуясь с волей Божией. Такая возможность была и у первых людей. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Бытие 1:28. Человек – друг Бога. Бог очень заботился о благе Адама и Евы, и давал им все, в чем они имели потребность. И сказал Бог: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. Бытие, 1 глава, с 29 по 30 стихи. Библия указывает, что Бог приходил в сад по вечерам погулять с человеком. Можно ли вообразить, что чувствовали люди, беседуя с Творцом Вселенной? Вполне вероятно, что Бог объяснял им, как Он создавал ту или иную вещь, учил их различать травы, подзывать птиц и пугливых лесных зверей, показывал им то, чего они сами могли бы не заметить. Свое образование первые люди получали у самого лучшего учителя. Никто иной не мог бы лучше объяснить им, как ухаживать за садом. Но Бог вовсе не был похож на сухого и высокомерного профессора. Он был лучшим другом Адама и Евы. Как в идеальной семье, со стороны родителей исходит любовь и забота, а со стороны детей – любовь и послушание. Так и в отношениях между Богом и первыми людьми. Бог заботился о них, а они охотно повиновались Ему, тем самым оказывая Ему почтение. Так и должно было быть. Творение завершено.

Итак, творение было завершено. Библия говорит нам, что в седьмой день Бог отдыхал. Не потому, что устал, а потому, что творение было завершено. Настало время остановиться и полюбоваться делом рук своих.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, мы продолжаем чтение историй из книги библейских рассказов Элси Гермайер. В этой книге автору удалось изложить Библию простым и доступным языком, а сюжеты подобрать таким образом, что они дают полное представление о тех великих событиях, о которых повествует Священное Писание. Мы надеемся, что эти передачи понравятся не только нашим юным радиослушателям, но и всем взрослым, которые настроились на нашу волну. Итак, приглашаем вас прослушать следующую библейскую историю. Читает Ирина Назарова.

проповедует в Назарете. Иисус дома! Иисус вернулся в Назарет! Эта новость передавалась из уст в уста, и вскоре ее знали все. До жителей Назарета уже дошли слухи об учении Иисуса и о чудесах, совершенных им в других городах. Теперь им самим хотелось услышать, что говорит сын их земляка Иосифа. И вот в субботний день Иисус, как обычно, пришел в синагогу. Когда он встал, чтобы читать, старейшина подал ему книгу пророка Исаии, написанную много-много лет тому назад. Иисус открыл книгу и прочитал слова, обещающие пришествие Спасителя. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня для проповеди благой вести беднякам. Он послал меня исцелять разбитые сердца, проповедовать пленным освобождение и прозрение слепым, отпустить на свободу измученных, провозгласить год благодати Господней». Прочитав эти слова, Иисус закрыл книгу, возвратил ее старейшине и сел на место. Тот, кто вслух читал в синагоге слова Господа, всегда вставал, а для объяснения этих слов садился. Многие из присутствующих знали Иисуса с детства. Эти самонадеянные люди были горды и не желали познавать новые истины. Разумеется, они уже слышали о чудесах, сотворенных Иисусом в Кане и Капернауме, но они не хотели верить, что этот хорошо знакомый им человек является обещанным Мессией. Иисус был для них всего лишь бедным плотником. Мессия же, по их мнению, должен был быть богатым и облеченным властью. Взоры всех присутствующих были устремлены на Иисуса в ожидании, когда Он начнет говорить. А когда услышали Его, то удивились, ибо не подозревали, что Он может так хорошо говорить. Они не могли понять, что перед ними величайший учитель мира. Все с удовольствием внимали Его словам, пока Он не сказал: «Ныне слова пророка Исаии сбылись. Я тот, которому должно проповедовать Евангелие бедным рабам, исцелять и помогать, как обещал Исаия». Возможно ли, чтобы это было правдой? В сомнении спрашивали присутствующие друг друга. Разве он не сын Иосифа? Иисус знал заранее, что они не поверят ему. Известно, что пророка не признают в его отечестве среди знакомых и близких. И сказал Иисус: «В свое время бежал пророк Илия из Израиля и спрятался у бедной вдовы в стране язычников. Тогда был голод, но бедная вдова заботилась о пророке Божьем, и потому Бог позаботился о ней. Бог излечил от проказы язычника Неемана, ибо он поверил слову пророка Елисея. Но многие сыны Израилевы так и не излечились от этой страшной болезни». Гордые жители Назарета пришли в ярость. Что хочет сказать Иисус? Что Бог любит другие народы так же, как иудеев? Они такого и слышать не желали. Старейшины подбежали к Иисусу, схватили его и изгнали из синагоги. Вслед за ними последовала разгневанная толпа. Иисуса повели на вершину горы, на которой был расположен город Назарет, чтобы сбросить его вниз на острые камни. Иисус же спокойно прошел сквозь возбужденную толпу и удалился. И, как ни странно, никто этому не препятствовал. Затем Иисус некоторое время провел в Капернауме, в городе на берегу Галилейского моря. Здесь он говорил народу о Боге, и люди с радостью слушали его.

0: Богатый улов рыбы. Через некоторое время Иисус вновь пришел в Капернаум, чтобы проповедовать людям, а ученики вернулись к своему обычному занятию – рыбной ловле. Однажды Иисус вышел на берег моря, где в это время Симон Петр, Андрей, Иаков и Иоанн чинили сети. Народ видел, как Иисус покидал город, и многие пошли за ним. Вскоре на берегу собралась большая толпа. Людям хотелось послушать проповеди Иисуса. Иисус сел в лодку Петра, и они немного отплыли от берега. Оттуда Иисус обратился к народу. Закончив говорить, Иисус сказал Симону: «А теперь отплыви туда, где поглубже, и закинь сети». «Учитель, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». «Но коли ты советуешь, мы попытаемся еще раз», — ответил Симон. Симон, Петр и Андрей отплыли от берега и снова забросили сети в море. На сей раз в сети попало великое множество рыбы. Сеть стала такой тяжелой, что Андрей и Симон не смогли ее вытащить. Тогда они позвали своих товарищей, которые были в другой лодке, и те подплыли, чтобы помочь им. Все вместе Симон, Андрей, Иаков и Иоанн изо всех сил тащили сети. Никогда в жизни не видели они такого богатого улова. Вскоре обе рыбацкие лодки были полны до краев и начали тонуть. Симон, припав к коленям Иисуса, воскликнул: «Выйди из моей лодки, Господи, ибо я грешный человек!» Но Иисус не намеревался покидать Симона. «Не бойся, — сказал Иисус, — отныне будешь ловцом человеков».
1: Дорогие друзья, вы слушаете христианскую программу из серии «Земля и небо». Продолжаем чтение книги библейских рассказов «Элси и Гермайер».

рыбаки оставляют свои сети. Проходя по берегу Галилейского моря, Иисус увидел Андрея и Симона, занимающихся рыбной ловлей, и сказал им: «Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Они тотчас оставили свои лодки и пошли за ним. Все трое продолжали свой путь по берегу и вскоре увидели двух других рыбаков, чинивших свои сети. Это были братья Иаков и Иоанн. Они вместе с Симоном и Андреем промышляли рыбной ловлей. Иисус позвал их следовать за ним. Не раздумывая долго, Иаков и Иоанн, оставив сети и лодки, пошли за Иисусом. В сопровождении четырех рыбаков Иисус вернулся в Капернаум. В субботу все вместе пошли в синагогу. Там собралось много народу, чтобы послушать Иисуса. Когда он говорил, народу казалось, будто с ними говорит сам Бог. В тот день в толпе оказался человек, одержимый злым духом. Злой дух побудил этого несчастного закричать: «Оставь нас в покое! Какое тебе до нас дело, Иисус из Назарета? Знаю, что ты Божий святой!» «Замолчи и выйди из него!» — приказал тогда Иисус нечистому духу. Больной содрогнулся, злой дух оставил его, и человек выздоровел. Люди были поражены. Никогда раньше не приходилось им видеть человека, обладающего такой властью. «Что же это такое?» – спрашивали они друг друга. «Что же это за новое учение?» «Он повелевает даже духом, и они ему повинуются». Иисус и четверо рыбаков оставили синагогу и направились в дом к Симону и Андрею. Там им сказали, что теща Симона лежит в сильном жару. Иисус подошел к больной женщине, взял ее за руку и поднял с постели. У женщины сразу же прекратился жар. Она встала и занялась приготовлением пищи. Для евреев субботний день отдыха кончается после захода солнца, и они снова принимаются за работу. Когда в субботу зашло солнце, Андрей и Симон увидели, что к их дому приближается большая толпа людей. Некоторые вели своих друзей-инвалидов, и те опирались на них. Другие сопровождали слепых, третьи несли на руках больных. Всем хотелось, чтобы Иисус исцелил их друзей и родных. Иисусу пришлось много поработать в тот вечер, но он был рад помочь людям, и многие ушли домой здоровыми. Когда последняя группа людей оставила дом Симона, Иисус лег спать. Он очень устал, но, проспав лишь несколько часов, тихо встал и покинул пределы города. Он нашел место, где мог в уединении поговорить со своим небесным Отцом. Иисус долго молился, прося Отца послать ему помощь и силы для исполнения тех великих дел, которые ему предстояло совершить. С наступлением дня у дома Симона снова собралась большая толпа. Все спрашивали Иисуса. Симон и его товарищи обнаружили, что Иисуса нет, и пошли его разыскивать. Они нашли его в том месте, где он молился. «Все ищут тебя», — сказали они. Иисус ответил: «Я должен проповедовать Царство Божие и в других городах. Для того я и пришел». И он в сопровождении своих учеников пошел по городам и селениям Галилеи. Он учил в синагогах и исцелял больных, и много народу уверовало в него. В стране, где жил Иисус, была одна группа людей, которая вызывала всеобщую ненависть. Это были мытари или сборщики податей, работающие на римских правителей. Евреи хотели быть независимой нацией, со своим собственным правителем, и всякий, кто сотрудничал с римскими властями, вызывал у них неприязнь. Нередко случалось, что мытари собирали у населения налог свыше назначенной суммы
эти деньги незаконно присваивали себе. Так, грабя народ, эти люди наживали себе состояние. Как-то раз Иисус шел по улицам Капернаума и увидел мытаря, который сидел за столом для сбора подати и собирал у людей налоги. И хотя очень многие ненавидели Матфея, Иисус знал, что сердце у него доброе, и он станет его учеником и последователем. «Следуй за мной», — сказал Иисус Матфею. Матфей с готовностью встал из-за стола и пошел за Иисусом. В пути он думал о многих своих друзьях, которые тоже бы хотели увидеть Иисуса и услышать его. И Матфей устроил у себя в доме праздничный обед и пригласил на него многих знакомых, которые тоже были сборщиками подати. Иисус и его ученики были почетными гостями на празднестве. Горделивые книжники и фарисеи на пир приглашены не были. И все же они собрались во дворе дома Матфея. Они обменивались друг с другом впечатлениями о том, что видели, и осуждали Иисуса за общение с мытарями. Они отозвали в сторону учеников Иисуса и спросили их: «Почему ваш учитель ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав слова этих гордецов, Иисус сказал: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел призвать к покаянию не праведных людей, а грешников. Книжники и фарисеи праведными считали себя, мытари же и грешники каялись в своих грехах». Мытарь Матфей стал преданным учеником и последователем Иисуса. Одна из книг Нового Завета называется «Евангелием от Матфея».

В Иерусалиме была купальня, которую называли Вифезда, что означает «дом милосердия». Временами ангел Господень входил в купальню, и воды ее приводил в движение. И люди верили, что первый, кто вступит в потревоженную воду, будет исцелен. Неудивительно, что к купальне стекалось великое множество больных, чтобы дождаться момента движения воды. В купальне было 5 входов с навесами, в тени которых укрывались от солнца те, кто добирался сюда в надежде на исцеление. Некоторые приходили сюда уже в течение многих лет, ведь исцелялся только первый, успевший погрузиться в бурлящую воду. В одну из суббот в купальню пришел Иисус. Там под навесами он увидел больных, ожидающих исцеления. Среди них он заметил человека, лежащего на носилках. Несчастный не мог ходить вот уже 38 лет. Иисус взглянул на него и ласково спросил: «Хочешь ли выздороветь?» «Конечно, господин», — ответил больной, «но некому мне помочь добраться до воды, когда она приходит в движение. Пока я доползаю, кто-то уже успевает войти в воду». «Встань», — сказал Иисус, «возьми постель твою и ходи». Пораженный больной внезапно почувствовал, как его немощное тело обретает силу. Он встал на ноги. Вначале он просто не мог поверить, что действительно здоров. Он нагнулся, свернул свою подстилку. Обернувшись, чтобы поблагодарить Иисуса, больной не увидел его. Взяв свою постель, человек поспешил домой. Он был безмерно счастлив. Когда исцеленный шел, неся свою постель, он заметил, что люди поглядывают на него с осуждением. Дело в том, что по иудейскому закону что-либо делать в субботу считалось большим грехом. Некоторые даже останавливались, чтобы напомнить ему: «Сегодня суббота, и ты нарушаешь ее тем, что несешь свою постель». На это человек отвечал: «Тот, кто исцелил меня, сказал: возьми постель твою и ходи». Такой ответ вызвал в народе возмущение. Последовал новый вопрос: «Кто сказал тебе это?» Все были недовольны тем, что кто-то велел этому человеку нарушить субботу. Несчастный понятия не имел, кем был Иисус, и ответить на их вопрос не мог. Спустя некоторое время исцеленный пошел в храм молиться Богу. Увидев его там, Иисус сказал: «Теперь ты здоров, отныне не греши, чтобы не поразила тебя еще более страшная болезнь». И человек сразу узнал Иисуса. Чувство радости и благодарности переполнило его душу, и он рассказывал о том, что Иисус исцелил его в купальне Вифезда. Это известие вызвало новый взрыв злобы против Иисуса и этого человека. Этот человек не только носил в субботу свою постель, но он исцелен был в этот день. Они считали, что соблюдать все правила закона куда важнее, чем помогать несчастному вновь обрести здоровье. Но Иисус ответил так: «Отец мой небесный до ныне творит, и я творю добро. Сын ничего не может делать сам от себя». После этих слов законниками овладела такая неистовая злоба, что они хотели убить Иисуса. Мало того, что он нарушил субботу, он еще называл Бога своим отцом. После того, как Иисус исцелил в субботу больного в купальне Вифезда, фарисеи стали открыто проявлять к нему свою враждебность. С этого момента они следовали за ним, выискивая повод для придирок. Случилось Иисусу вместе с учениками в одну из суббот идти через засеянные поля. Ученики его так проголодались, что сорвали несколько колосьев, растерли зерна и съели.
Увидев это, фарисеи сказали Иисусу: «Ученики твои нарушили закон, собрав для еды колосья в субботу». Тогда Иисус напомнил им о том, как в свое время царь Давид и его воины, придя в дом Божий, ели хлебы приношения, которые могли употреблять в пищу только священники. «И разве не читали вы, — напомнил им далее Иисус, — что священники и левиты работают в субботу в храме, совершая жертвоприношения? Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». С этими словами Иисус пошел в город, чтобы учить народ в синагоге. Когда Христос пришел в синагогу и встал, чтобы начать проповедь, он заметил человека с сухой рукой. Фарисеи же пристально следили за Иисусом, так как предполагали, что он исцелит этого больного в субботний день. Народ повсюду встречал Иисуса с таким энтузиазмом, что фарисеи начали всерьез опасаться его. Они старались придумать запутанные вопросы, чтобы обвинить его. «Дозволено ли исцелять в субботу?» – спросили они. Иисус им ответил: «Разве любой из вас, свалив в субботу у его овца в яму, не достал бы ее оттуда? Жизнь же человека несравненно ценнее. Почему же тогда вы считаете беззаконным делать добро в субботу?» Фарисеям нечего было возразить на это, и они не проронили более ни слова. Но на их лицах отразилась ярость. Иисус посмотрел на этих людей с сожалением, ибо черствы были их сердца. Человеку же с парализованной рукой он сказал: «Протяни руку свою». Человек сделал по слову Иисуса, и в то же мгновение рука его стала здоровой. Фарисеи пришли в ярость и, покинув синагогу, собрались в другом месте, чтобы обсудить, как им избавиться от Иисуса. Иисус знал об их замысле. Исцелив всех больных, он удалился в окружении своих учеников и огромной толпы. Учение Иисуса было настолько удивительным, что многие хотели стать его учениками и последователями. Эти люди следовали за Иисусом и его учениками, куда бы они ни шли. Иисус счел необходимым выбрать из числа этих людей 12 человек и подготовить их, чтобы они помогали в его великом деле. Этих людей он собирался послать в области, где сам еще не бывал, чтобы они проповедовали Царство Божие. Хотя Иисус хорошо знал сердце каждого человека, он чувствовал, что избрание этих 12 учеников нужна помощь Отца Небесного. Как-то раз ночью он незаметно ушел в горы помолиться. Там, в уединении и тишине, он всю ночь молился Отцу Небесному, прося у него помощи, сил и мудрости для исполнения своего великого дела. А когда наступило утро, Иисус был готов к избранию своих помощников. Покинув место молитвы, он присоединился к толпе своих последователей, ожидавших его в долине. Из их числа Иисус избрал Симона, которого он назвал Петром, и его брата Андрея, который первым привел своего брата к Иисусу, братьев Иакова и Иоанна, промышлявших вместе с Симоном и Андреем рыбной ловлей, сборщика податей Матфея, Филиппа из Вифсаиды, Фому и Варфоломея, Иакова Алфеева, Симона по прозвищу Зелот, Иуду, брата Иакова, и Иуду Искариота, который впоследствии предал своего Господа. Этих 12 учеников Иисус наделил силой исцелять и велел им проповедовать Царство Божие. Он назвал их апостолами, что означает «посланник»,
вестник.

Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Продолжение чтения книги библейских рассказов Эльзы Гермайер слушайте в нашей следующей передаче.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

нуждаемся друг в друге. Бросает Моисей на землю свой жезл, чудо перед ним. Жезл стал живым, ползущим змеем, потом вновь посохом простым. Ударил жезл, вода полилась потоком из гранитных скал, и те, кто жаждали, напились, и море жезл тот рассекал. Бог силу дал слуге свободы, пророку для великих дел, но слово Моисей свободно нести народу не умел. Увы, он был косноязычным, не совершил Бог чудо с ним, повел его путем привычным, и речь его не изменил. Но почему? Ужель для Бога дар слова трудно подарить такому сильному пророку? Бог, без сомнения, заменить мог все в обличии Моисея, чтоб он владел всей полнотой. Но это было бы исключением его из общности людской. Был Моисей другим подобен, и, как иные, в чем-то слаб. Бог хочет из людей, из многих, творить любви единый сплав. Идет навстречу Моисею брат левитянин, Араон, который говорить умеет и, может быть, всегда при нем. Слились в одно два древних мужа, один пророк, другой уста. Бывают тоже нам не нужны желаемые чудеса, чтоб мы нуждались друг в друге, поближе были породней. Мы все любви свободной слуги, она чудес иных сильней. Любовь дает и принимает, не обижаясь, не казня. Любовь нас всех объединяет, нужду друг в друге сотворя. Не ласковое слово нужно, нужна мне чья-то песнь и мысль. Мы все зависим друг от друга, и в этом счастье, в этом жизнь. Каким словам дано родиться, сотрудничать, сострадать, сопережить, соединиться, а не святой любви подстать. Сорадоваться правде вечной и счастью близких и чужих, быть соработниками вместе, творцом в его делах благих. Да обретут слова на деле свое величие, торжество, и дети Бога в единенье Отца дославят своего.

красоты. Шар голубой нас к вечности несет, и мы летим, как будто с космодрома. Цель впереди прекрасна и огромна, душе достигнуть неземных высот. Сменяет ночи солнечные дни, взывает правда в этой круговерти, и борется добро со злом до смерти, не прекращая ни на миг войны. И Иезавель неистовствует в зле, ее указ пророков всех на плаху, и мало кто о праведниках плакал, так истину стеснили на земле. В пустыне Бога молит Илия: «Возьми меня, злодеи душу ищут, и смерч несчастья не смолкая свищет, а устоять пред ним смогу ли я?» Господь ответил: «Я тебя кормил, не бойся царских повелений строгих, перед тобою дальняя дорога, с победным восхождением в лучший мир. Шар голубой нас к вечности несет, как Илья мы вскоре бросим милость, и засияет вечно Божья милость борцам, достигшим неземных высот».

Вера – поэзия. Вера – это поэзия духа и в беспредельную даль полет. Но человек, не имеющий слуха, любимой мелодии не споет. И тот, кто слеп, никогда не сможет понять улыбку зари вечерней. Вот и сегодня в мире безбожном немногие ищут поэзию в вере. Пусть мы не все говорим стихами, пусть иногда рассуждаем длинно, но вера и поэзия, как дыхание, всем христианам необходимо. И это поэтов свойство, наверное, забыв о земле и насущном хлебе, так нерасчетливо и вдохновенно стремиться к свету, мечтать о небе. И не поэты ли в лагерных зонах, где в душах разруха такая большая, с надеждой вглядевшись вдаль горизонта, труд благовестия совершают. Среди рассуждений то грозных, то грязных, гонимые злобою неустанно, сберечь в чистоте свое сердце и разум с верою Божьей смогли христиане. Душой окрыленной, поднявшись над бездной, перекликаемся иногда. Ты веруешь? Да. Значит, знаешь поэзию, свободный полет, беспредельную даль.

Мир, небо в красках багровых горит, приближается вихрь суховей. Дух Святой, свой народ ободри и обильно потоки излей. Нужен дождь, оживляющий дождь, жалок вид истомленной земли, все в надежде, что вскоре пошлешь воды жизни, как в дни Илии.

выбор, участь человека, шлюпки участь. Век свой отходила по волнам, и хозяин, вытащив на кручу, скажет сыну: больше не нужна. Бог, творец, дал человеку годы, и ему, как шлюпке в море быть. Выбор есть: бороться с непогодой или тихо у причала гнить. На земле стремится все к распаду, но и в шторм Христа не смолк призыв. Видя в море тонущего брата, поспеши к нему и не презри. Есть твоя шлюпка на приколе —

От покоя злого откажись, и на весла налегай, доколе под угрозой бедствующих жизнь.

Блаженны вы, сердца неравнодушные к чужим слезам. Слова участия нежные и нужные для ран бальзам. Блаженны вы, что в сердце помещаете печаль других и о себе нередко забываете, скорбя о них. Слова любви так нежно прикасаются к больным сердцам, участием вашим сердце ободряется. Спасибо вам!

Надежда навстречу. Боже, в сердце пошли мне веру, а не так я от жажды умру. Видишь сам, как под небом серым смерч затеял со мной игру. Чем смогу я ему ответить? Во мне немощь, а он велик. Разве будет щитом от ветра мой неслышный для многих крик? Я б за силой ушла в Галилею, как спешили Фома и Петр. Пусть бы ноги в пути болели, и ручьями катился пот. Я спешила бы, как лань к водоему, только где мне тебя искать? Ты вселенную держишь в ладонях, словно малую горсть песка. Всю надежду питаю навстречу, ведь прошу, как просил Измаил, и уверена, пойдешь мне навстречу, напоив из колодца сил.

Бог – Творец. Жизнь, товарищи, не тайна. Жизнь произошла случайно. И слепившийся молекул, он сказал и сел. Нелепо! Где же вы, друзья, видали, чтоб запчасти и детали стали вдруг неудержимо сами строиться в машины, чтоб капризы непогоды штамповали пароходы? Где же вы, друзья, слыхали, чтобы прозой и стихами и шедеврами культуры стала вдруг макулатура? Чтоб от взрывов и шумихи отпечатывались книги свежей, пахнущей краской? Кто поверит в эти сказки? Есть небесные законы, их эффекты нам знакомы. Не возникли без причины пароходы и машины. И сцеплению молекул не создать живую клетку. Утверждаю дерзновенно, мой Господь, Творец Вселенной.

«Возьмите это отсюда». Вошел Иисус перед Пасхою в храм, а храм этот был в неприглядном виде, шум рыночный, купля с продажей там, и молвил он: «Это отсюда возьмите». С тех пор по церквам через святое письмо веление Бога несется, как эхо. Все лишнее, все, на чем плоти клеймо, возьмите скорее и выбросьте это. По воле Господней сердечный свой дом от старой порочной закваски очистим, чтобы в каждой душе, обновленной Христом, все было особым, прекрасным, лучистым. Неверность, беспечность, гордыня и гнев, да будет отвергнуто это с презрением. Во славу Иисуса пасхальный напев пусть ширится всюду разливом весенним.

как ягненка. За Христом пойду, ликуя. Без него я пропаду, в радость вечную войду я, если вслед за ним иду. Как ягненка пастырь стада избавляет от забот, так Иисус через преграды светлый день меня ведет. Жизнь и путь все время вьется через горы и леса, и не знаешь, где споткнешься, где скрывается гроза. Как ягненка пастырь верный не покинет где-нибудь, так Иисус через глуши терний мне откроет верный путь. Как ягненка пастырь добрый охраняет день за днем, так Иисус через невзгоды приведет в небесный дом.

Лава и пепел. Пройдя всю жизнь дорогой ложной, мы под конец пути горим. А счастье было так возможно, мы, спохватившись, говорим. Раскаяние, вопли, слезы и слово грустное «Аминь». Мечтали мы взлелеять розы, а вместо них кругом полынь. Лукавый нас манил впустую, дразнил блестящей мишурой. Ах, лучше б жизнь избрать простую, в труде, в общении с землей. Наш дух всегда прельщала слава, к ней мы стремились по волнам, но из вулканов жизни лава и пепел — вот итоги нам.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

тихие беседы, доверие и уверенность. Иисус стремился показать, что вера – это единственное основание для отношений с Богом. Это единственное условие для высвобождения Божьей силы в нашей жизни. Поэтому Иисус много учил о вере. Он говорил о ней снова и снова. «По вере вашей будет вам». Матфея 9:29. «Вера твоя спасла тебя. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Не бойся, только веруй. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно». И вдруг он же вопрошает: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18:8. В этом вопросе горечь пророка, предвидящего будущее. Он предвидит, что многие будут чтить его только устами, сердце же их далеко будет отстоять от Господа. Другими словами, они будут только говорить о вере, но не иметь ее в сердце. Созвучным этому вопросу Иисуса выглядит призыв апостола Павла: «Испытывайте самих себя, верили вы?» 2 Коринфянам 13:5. Этот призыв больше похож на вызов. Это вызов нам и нашей вере. Его можно перефразировать так: «Ты верующий христианин или неверующий христианин?» Второе звучит парадоксально, но, к сожалению, есть немало христиан в церквах, которым хочется переадресовать вопрос Павла во второй части того же 5 стиха: «Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас живет? Или вы забыли, кем Он является на самом деле? Действительно ли вы верите, что Он воскрес из мертвых, и что вы тоже воскреснете из мертвых, и что для Бога нет ничего невозможного?» Другие переводы этого стиха помогают углубиться в суть апостольского призыва. Вот перевод Всемирного центра перевода Библии, 1993 год. «Испытайте себя, живете ли вы с верою, проверьте себя. Иначе говоря, живете ли вы верою по вере, или вы живете с формальной верой так же, как живут с охладевшей любовью супруги. Вроде в браке, а обед и постель врозь, без единства, близости и радости. Живешь ли ты с мужем или просто зарегистрирована с ним, только считаешься замужней? Живете ли вы с верой или просто зарегистрированной церкви, только считаетесь христианами?» Перевод под редакцией В. Кузнецовой звучит так: «Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя». Этот акцент сделан на качестве веры, то есть ее твердости в испытаниях. Не поколеблетесь ли вы в вере после разговора с атеистом-медиком из вашего двора или после научно-популярной передачи о миллионах лет эволюции живого мира или после смерти неисцелившегося родственника или после угрозы начальника на ваши разговоры о Христе и тому подобное. Английский вариант под названием «Новый живой перевод» звучит просто: «Проверьте, настоящая ли у вас вера. Испытайте себя». Слово «настоящее» в этом переводе такое же, какое используют для обозначения вида кожи, то есть натуральная кожа, а не кожезаменитель. Во всех этих переводах присутствует двойное повторение призыва к самопроверке: «Вера у вас» или «Верозаменитель». Верите ли вы в Божие обеспечение необходимой одеждой, пищей, мебелью и другим? Или занимаете долги и говорите, что тоже имеете веру в то, что сможете рассчитаться с ними? Но вера ли это или ее заменитель? Так что такое настоящая вера? Сначала вспомним ее определение из Евреев 11:1. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В этом определении можно увидеть два главных проявления веры. Первое – доверие, и второе – уверенность.
Осуществление ожидаемого означает, что пашущие или молотящие должны иметь надежду получить ожидаемое, то есть иметь доверие, возможности вырастить урожай. Они должны иметь доверие Богу в том, что Он обеспечит условия для этого урожая. Итак, одним из проявлений настоящей веры является доверие Богу. Мы можем доверять Его всемогуществу, невозможное человеком, возможно, Богу. В отличие от сильных людей, которые могут употреблять свою силу нам во зло, Божья сила всегда действует нам во благо. На практике доверие Божьему всемогуществу означает, во-первых, доверие к Его защите, а во-вторых, к Его обеспечению. Даниил доверял Божьей защите, потому что во рву со львами он спал. Поэтому доверял Божьей защите, поэтому в бушующем море он спал. Знаменитый 90-й псалом говорит о нашей безопасности под Божьей защитой. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Мария доверяла Божьему обеспечению, когда на свадьбе в Кане Галилейской возникла нужда. Поэтому она, не колебаясь, указала слугам на Иисуса, что скажет Он вам, то сделайте. И другим важным проявлением настоящей веры является уверенность. Уверенность в чем? Во-первых, в Божьем присутствии «не оставлю тебя и не покину тебя» Евреям 13:5. Во-вторых, в Божьей любви «никто не может отлучить нас от любви Божьей» Римлянам 8:39. В-третьих, в Божьем спасении «пишу вам, чтобы вы знали, что, имея Сына, имеете жизнь вечную». Это «знали» означает не догадки или предположения, а уверенное знание. Бог свершил наше спасение, и если мы искренне уверовали, то ничто, ни добрые дела, ни служение, ни щедрое пожертвование не может сделать нас еще спасеннее. И вот такая вера, доверяющая и уверенная, видна окружающим людям. Например, история из Евангелия от Матфея. Иисус, видя веру их, Матфея 9:2, друзья этого расслабленного были, во-первых, уверены в том, кому они несли больного, уверены в том, что любви и понимания Иисуса хватит и на их друга. Во-вторых, они доверяли Его способностью расправиться с болезнью, а также доверяли Его защите от возможного недовольства хозяев дома, у которого разобрали крышу. А видна ли ваша вера соседям и коллегам? Как же возрастать в вере? Есть два способа. Во-первых, надо идти к ее источнику. Если надо наполнить чайник, мы идем к крану с водой. Он источник воды. Если мы хотим укрепить ослабевшие мышцы, мы идем в спортзал. Там источник укрепления. А что является источником веры? На этот источник указывает Деяние 3:16. И вера, которая от Него. Значит, если ослабела вера, надо вернуться к ее деятелю, самому Богу, и попросить также, как апостолы, умножь в нас веру. Луки 17:5. Или также, как отец от рока, помоги моему неверию. Нельзя самому произвести в себе веру, выдавить ее из себя. Это будет что-то свое, а не Божие. А Иисус призывает: имейте веру Божию. Во-первых, для возрастания веры надо наблюдать за Иисусом в своей жизни, дабы вы уверовали, говорит Он, своим ученикам, приглашая их к умершему Лазарю. Но разве они не были уже верующими? Да, были. Но Иисус ведет их не просто к гробнице друга, но ведет их к новому богопознанию через наблюдение за Его действиями. Дескать, смотрите, что я сделаю сейчас для Лазаря, и запоминайте, когда вы окажетесь в беде, вспомните эту историю и верьте, что я для вас смогу сделать то же самое. Итак, смотри на Иисуса,
в Евангелиях и в своей жизни, и это будет укреплять твою веру. В заключение может напомнить, что сам Иисус молится о возрастании нашей веры, чтобы не оскудела вера твоя, Луки 22:32. Какое ободрение и утешение знать, что имеем великого ходатая ради возрастания нашей веры. Сергей Потапов, Россия.

чтобы цвет заговорил. С большим удовольствием читаем вашу интересную, я бы сказал, где-то трогательную газету «Забытый алтарь». В ней каждый читатель найдет что-то для себя. Лично мне очень нравится поэтический раздел. Сам я художник, педагог, руковожу христианской художественной школы. В последнее время часто пишут о влиянии изобразительного искусства на формирование мировосприятия человека. И это так. Свет и цвет восприятия человека не существуют сами по себе. Они несут в себе информацию, которая часто воспринимается на уровне подсознания, оставляя в душе человека определенный след. Многие люди, разговаривая по телефону или за столом, где есть карандаш и бумага, рисуют какие-то кружочки, палочки, зигзаги, квадраты, треугольники. Все это происходит бессознательно. Таким образом, изобразительное искусство становится источником информации для человека, информации, которую он воспринимает, даже если сам этого не осознает. Поэтому так важно дать человеку правильное понимание изобразительного искусства, его эстетическое и духовного значения. В связи с этим хочу сказать несколько слов о нашей художественной школе, которой Бог дал мне руководить. Итак, христианская эстетическая художественная школа «Скептр» возникла в 2001 году. Работа над созданием школы проходила достаточно трудно. Где было брать учащихся, деньги на создание школы, где взять предметы для постановочного материала, а помещение, наконец, все эти юридические вопросы. Это тоже было все ново, незнакомо и неимоверно сложно. Скажу, что очень важно иметь Божие благословение для начатого дела, поскольку если Бог не благословит строительство, то напрасно трудится строящие. В Библии есть интересное место. Один человек по имени Иавис молится: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, у рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спаслал ему, чего он просил. Я просил у Бога благословения на школу, и Бог благословил. Слава Ему и благодарность! В настоящее время наша школа насчитывает около 180 учащихся. В ней работают 7 преподавателей. Филиалы школы находятся в 4 городах – Билефельд, Херфорд, Порта-Вестфалика, Эспелькам. И если Богу будет угодно, то наша школа будет и дальше развиваться. Отличие нашей художественной школы от других школ в том, что программа разработана для каждой возрастной группы, а у нас занимаются и дети, и подростки, и у взрослых имеется своя отдельная программа, рассчитанная на 4-5 лет. Ведь ученику трудно чему-либо научиться, если отсутствует системность и поэтапность занятия. Особое значение изобразительное искусство имеет для детей, ведь каждый ребенок – художник. Грустно и страшно, когда ребенка воспитывают картинки вроде «Симпсонов», где главные герои совершают хулиганские поступки, или «Черепашки-ниндзя», где только и делают, что рубят головы, льются кровь, или «Баффи» с ее вампирами. Всего просто не перечислить. Грустно, когда ребенок засыпает, как грохот телевизор, и, вставая, видит дрянные плакаты, развешанные в детской комнате. Но нельзя у человека и особенно у ребенка что-то забрать и не дать взамен. Природа не терпит пустоты. Задача нашей художественной школы – заменить вечернее сидение перед телевизором на работу в студии, привив здоровое воспитание, искусство в ракурсе христианской этики, но и дать практические навыки в области рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Участие в различных выставках, иллюстрации к библейским сюжетам, индивидуальные проекты – все это основные части работы с учениками.
Для многих наших учащихся искусство становится служением Господу. Мы надеемся, что художественное образование и художественное воспитание, полученное у нас, останется с ними навсегда. В заключение хочется сказать, что независимо от рода занятия ребенка, да и взрослого тоже, это может быть изобразительное искусство, музыка, моделирование, что угодно. Занятия должны быть только со знаком «плюс» и развиваться на правильной основе. Апостол Павел как-то сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Иван Митюков, руководитель школы.

Резонанс. Таковых великое множество. Ответ на статью в «Сестре» за номером 1 за 2007 год. Раньше и теперь. Хочется сказать, что не надо бы писать во множественном числе. Каждый будет отвечать перед Богом за себя. Я переписываюсь, перезваниваюсь со многими верующими из-за рубежа. Да и на примере моей церкви и других в городе, которые я знаю, нет деления на раньше и теперь. Также читают и разбирают Слово Божие, постигая его глубины. Существуют молитвенные кружки по разбору Библии для тех, кто далеко живет. Ни один настоящий христианин не может дня прожить без Слова Божьего. Это стало потребностью. А кто читает лишь иногда, нужно задать себе вопрос: почему, а не обобщать? Наша церковь поющая. Мы поем на печатных сборниках и рукописных. Мы поем и дома. Создаются целые ансамбли из детей и взрослых одной семьи. Например, в семье Николая и Лены Ше поют все и всегда. В семье Володи и Ани В тоже все поющие. И это не единственные случаи. Прославление Господа через пение – это неотъемлемая часть нашего служения Ему. Это тоже потребность сердца. Так что, дорогая Элеонора, если вы не поете или поете мало, не означает, что другие тоже не поют. И со следующим пунктом я не согласна, получая письма, где очень красочно описывается подготовка и проведение христианских праздников. Да и в нашей церкви готовятся к праздникам очень активно. Насчет того, что мы все критикуем, то вы имеете полное право не принимать дух критиканства. Ну а о помощи в нашей церкви, как она была, так и действует. Всех больных, старых посещают, купить ли продукты, помочь с уборкой, с ремонтом, установкой бытовой техники, принять и предотвратить ночлег нуждающимся. И еще масса других дел. Всегда найдутся желающие это сделать. Не поняла эту фразу. Раньше мы могли посещать друг друга свободно, а теперь по договоренности. По договоренности с кем? Если вы звоните больному человеку и спросите, можно ли его посетить, это по договоренности или как? Я думаю, что позвонив, вы поступите вежливо и благоразумно. Стала читать дальше. А может, это теперь к неверующим относится? Или к церкви в Германии, или к кому? Потому что у всех, кого я знаю, нет этого теперь. Миссионерство как было в почете, так и остается. И помощь оказывается, о гонимых молятся и ходатайствуют, соседей и друзей на собрание приглашают, мамы воспитывают детей, наши сыновья в армии оружие в руки не берут.

труд. Мы благодарим Бога за все, что имеем, даже за малость. Дорогая Элеонора, да благословит вас Господь увидеть и познакомиться с теми, для которых Слово Божие живо и действенно, кто живет по Слову независимо от обстоятельств времени. Уверяю вас, таковых великое множество. С любовью, Татьяна Жембровская, Россия.

В группе нас 12. Мы выражаем свою благодарность за одно из благословений, дарованных нам Господом, возможность получать и читать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» в Доме молитвы. Наша церковь существует 17 лет. Господь привлек из мира погибающие души. Мы читаем Слово Божие, а также изучаем его в группах. Темы уроков – добродетель, исполни тревожное сердце покоем, духовное материнство, вот Бог твой, благочестивые привычки, занятия по книге Руфь. Занимаются 3 группы сестер и 1 группа братьев. В нашей группе за 4 года было от 10 до 12 пожилых сестер-пенсионерок. Учительница наша жена пастора по местной церкви, сестра Любовь Павловна Б. По милости Божией она получает газету и журнал. В конце занятия читает нам статьи, в которых содержатся интересные жизненные примеры по теме наших уроков. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом Иисусом». Сестры группы пожилых. Город Тирасполь.

Плачьте о детях ваших последнее время, и часто человек вред себе творит. Вот и в это время все повально увлечены компьютерами, в домах и квартирах стоит уже не по одному телевизору, а это радиационный увеличенный фон, и ведь включены они с утра до поздней ночи. Утром, проснувшись, человек первым делом берет в руки пульт и включает его, своего убийцу. Если в дом к нам войдет маньяк с ножом, мы зовем кого-то на помощь, так как знаем, это угроза для нашей жизни. А на этого убийца люди зарабатывают средства, бегут в магазин, покупают, несут домой, отводят для него красный уголок, где раньше стояли иконы. Компьютеры стараются своим детям купить любыми силами, в кредиты влазят. В электричке произошел недавно разговор. Женщина рассказала, как она работала няней. Наняли ее нянчить 8-месячного ребенка, которого кормили исключительно сырками агуша и никаких прикормов и докормов. Мама малыша до самых родов работала, компьютер дома, на работе, да еще дома стоит огромный телевизор. Родила, посидела дома с грудным ребенком до 5 месяцев и вышла на работу. Но, как выразилась няня, ребенок, вскормленный этим компьютерным молоком, выглядел ужасно. Пришла няня и стала заниматься ребенком, то есть начала его кормить отварным мясом, картошкой, яйцами, ведь у него были уже зубы, и ему нужна была пища, а время упустили. Живу в России, хотя живу, громко сказано, боремся за выживание, и больно видеть эту российскую молодежь, погибающую. Куры дети с 7 лет. Мальчики, девочки чуть позже. Пьют пиво дети. А что ж нам ожидать, если мама говорит 5-летнему малышу: «Иди погуляй, пока я покурю». Ведь он видит курящую мать и отца, и потом он начинает пробовать эту отраву. В России врачи уже открыто говорят о больном поколении. В Слово Божьем написано о верующих: «Вы наше письмо, узнаваемое и читаемое». Увы, как часто человек говорит, что он верующий, но даже вид его далеко не таков. Здесь в России из 10 женщин преклонного возраста одна в юбке, в основном все носят брюки, короткие стрижки под ноль, а разве таковы должны быть женщины? Многие девочки говорят, что они верующие, но, видимо, это какая-то новая вера, которая допускает носить брюки, короткие топики и даже курить сигареты. Библия – уникальная книга, где каждому написано и не раз. И вот, видя это, всплыли в памяти слова Спасителя: «Плачьте о ваших детях». А раз у нас такие дети, значит, будут больные внуки. И тут встанет вторая часть этого стиха: «Плачьте о себе, ведь как страшно не иметь будущего». Я думаю, что это актуально не только для России, ведь в мире везде одни и те же проблемы. Ольга П. Россия.

Только бы не забыли. Спасибо за подписку на журнал «Сестра». Я знала, если попросить, вы подпишете, но не просила, зная, что есть более нуждающиеся. И вот журнал уже у меня. Читаю, и сердце замерло. Моя фамилия. К вам, наверное, приходит так много писем, и вы уделили столько внимания моему. А также дали адрес мой брату и сестре Д. И они прислали нам посылку. А я была опять в больнице, третий раз уже. И вот очень жаль, что моя спасибо так задержалась. Но последние два раза я лежала с глазами. О письмах только мечтала. Да и сейчас еще не совсем здорова. Но пусть мой глаз лучше плачет от напряжения, чем от огорчения. Спасибо за участие. Еще сестра Света Т. подписала меня в забытый алтарь. Теперь мой духовный стол богат накрыт. Также хочу сообщить, что Тане Жембровской я написала. Теперь мы с ней переписываемся. И я рада, что написала ей несколько писем. У меня был какой-то страх не успеть все свои добрые слова ей сказать. Как хорошо, что у меня столько братьев и сестер везде. Как хорошо, что и в больнице я могла быть свидетелем, читать Библию ищущим, благодарным слушателям. Только бы они не забыли ничего, только бы продолжили свои искания, только бы нашли Божью правду, Божью любовь. И еще о том, я думаю, каждый день, как хорошо жить на свете, потому что со мной Господь и Его великая милость ко мне недостойной. Татьяна Вербицкая, Россия.

Невыдуманные рассказы по правильному адресу. Мудрость разумного – знание пути своего. Притчи 14.8. Огромное желто-горячее светило торжественно и величаво. В ореоле огненного сияния знает себе истинную цену, радужно искрится. Объемлет землю, согревает, не торопясь спускается по голубому пологу неба. За день порядком уставшее, оно теперь спокойно сближается с горизонта. Чуточку отдохнет у его черты, а там? Там труд на следующей половине земного шара. Ждут его благотворных лучей. Вот-вот, осталось всего ничего, все. Оно уже легло за горизонт. Заканчивается очередной день этой недели, этого месяца, этого года. Напоминает: дорожите временем, ибо дни лукавы. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, познавая, в чем его воля Божия о вас. Вникли ли вы в его волю? Исполнили ли в этот только что ушедший день? Итак, что сделано за день? Как использован этот временный подарок? Что он принес городу, людям, стране, каждому из нас, печаль или радость, возможно, кому-то удивительную встречу со своим Творцом и Сыном Его, Спасителем. Как это замечательно! Воскресное богослужение тоже подошло к концу. Прослушав назидательные проповеди, никто никуда не уходит. Важно обсудить открывшиеся возможности, послужить Господу. В стране ветер перемен. По милости Божьей дарована относительная свобода, распространение благой вести. Необходимо мудро распорядиться этим, исполнить завет Христа, научить все народы открытием содержания Евангелия. А и разъяснить, ведь подавляющее большинство в стране, где царствовал атеизм, ничего не знает о той надежде, подаренной Богом людям через Сына Его Иисуса Христа. Но вот молодежь церкви уже знает, что надо делать. Должно войти в практику церковного служения публичное свидетельство об Иисусе Христе. Необходимо наладить тесные связи, контакты с горожанами. Мы живем среди них, а они о нас абсолютно ничего не знают. Сегодня у молодежи задумано первое евангельское служение под открытым небом. Они готовы, но им нужны помощники, более опытные, чем они, умудренные в жизни и в Словом Божьем. Приглашаются все желающие. Таковые этот час отыскались. Есть план на вечер. Для начала они облюбовали небольшой уютный скверик с клумбами цветов и большим фонтаном посредине. Сквер разбит перед самым популярным в городе театром. Сейчас, в этот теплый весенний вечер, в театр стекается многочисленная публика. На замечательный балет «Спящая красавица» по сказке знаменитого Шарля Перро. Музыка композитора с мировым именем. Петр Ильич Чайковский. Задействованы лучшие силы театра. В главной роли звезды первой величины из Москвы. Билеты распроданы в считанные часы. Не упустить момент. Пообщаться хотя бы несколько минут со взятыми театралами. Рассказать о Боге, о вечности. Что-либо вручить. Конечно, в церкви ощущается невероятная скудость богословской литературы, но кое-что нас собирали, и не только на русском языке, но и на местном. Пару новых заветов, около 30 Евангелия от Иоанна, несколько буклетов и трактатов, но главное, успели приготовить красочно оформленные художниками пригласительные билеты посетить богослужение в церкви. Раздают и успевают сказать несколько слов о Христе. Берут охотно, благодарят. Наконец, людской поток у театра иссяк. Спектакль начался. Христиане-хористы дружно сосредоточились на аллее сквера. Полились духовные гимны. Не прошло и получаса,
как образовался кружок слушателей, появилась работа над душами. Жаждущими познакомиться с Богом завязываются разговоры, посыпались вопросы, интересуются, в самом ли деле существует Бог, откуда какая уверенность, ведь наши люди приучены мыслить иначе, для них это фантазии в духе Жюля Верна. Есть и другая книга, Священное Писание. И что же, в нашем городе в самом деле есть верующие люди, церковь, и оказывается, их немало. Отстроено здание для богослужения, и они проходят систематически. Удивлению нет границ. Весьма любопытно. Можно даже посетить ваше богослужение? Невероятно. И снова вопросы. Уже из среды последующие группы подошедших. Иисус Христос тоже Бог? Их что, двое? Нет, один. Вы так убедительно объясняете, полагаете, что надо довериться Богу, считаете, что все это не выдумки? И даже Бог во плоти приходил на нашу грешную землю открыть двери спасения для каждого из нас, вечные обители. Это вполне реально. Жизнь после смерти? Удивительно. Советуете подумать? Что ж, возможно, это разумное предложение. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Ну вот Люда заметила одинокую женщину. Уже в возрасте она держалась несколько отстранено, будто бы пряталась от всех за буйной сиренью. Но, аккуратно развинув веточки благоухающего куста, внимательно и напряженно вслушиваясь в разговоры, явно заинтересована затронутой темой. Люда подошла к ней, спросила, желает ли она что-либо узнать об Иисусе Христе, беспокоится ли о своей бессмертной душе. Но женщина мгновенно замкнулась, напрочь отгородилась от общения, молчала. Переминаясь с ноги на ногу, явно давала знать, не жаждет она ни с кем откровенничать, не расположена к разговору, нет настроя на душевные беседы. Люда смутилась. «Ну почему? Видно, ведь невооруженным глазом интересуется. Так в чем дело?» И все же не хотелось быть навязчивой. Понимает, женщина явно раздражена появлением собеседницы, хотя все же старается держаться в рамках приличия. Почувствовав упорство женщины, Люде стало неловко. Она решила не тревожить ее своей назойливостью, лишь подала ей приглашение и программу богослужения на предстоящую неделю. Все недельное богослужение было предложено пресвитером церкви объявить евангелизационным. Прочитав листок, женщина удивительно вскинула брови. Она же еврейка, своя вера. Так зачем? Это приглашение в христианскую общину. Не ошиблись ли, уважаемая Адриса? Нас-то вы вряд ли ждете. Нет-нет, внешняя любезность неуместна. И не надо никаких уверений. Избавьте от напрасных слов. Люда подумала, возможно, она много страдала из-за своей национальности. Люди встречаются разные на нашем жизненном пути. Не одни евреи бывают в напряжении. Другие это тоже ощущают. Такое время кто-то кому-то не нравится, порой взаимно. И вот она уже никому не доверяет. Тогда Люда вплотную приблизилась к ней, осторожно взяла ее за руку и спокойно, доверительно произнесла: «Дорогая моя незнакомка, вижу, вам совершенно неизвестно содержание Нового Завета. Послушайте, Иисус Христос умер за грехи всего мира, всех народов, включая израильтян. Будучи на земле, Он избрал себе апостолов из вашего народа, чтобы они возвестили спасение Израилю и всему миру. Именно Он, их долгожданный Мессия. Но они Его не узнали. Тогда в глубокой печали Иисус произнес горькие слова: «Пришел к Своим, а они Меня не приняли». Он и сейчас ждет с терпением и любовью, чтобы евреи, издревле избранный им народ, наконец прозрели и увидели в Иисусе Христе своего Спасителя. Он ждет вас в свои отцовские объятия.
Не сомневайтесь, посетите Церковь Христову. Вы там получите более квалифицированное разъяснение по этому поводу. Во всех подробностях прошу вас, не теряйте напрасно времени. Саше было поручено привести весь двор в надлежащий порядок. Намечено какое-то мероприятие по окончании богослужения. Он надел рабочую одежду, намереваясь произвести во дворе какую-то перестановку. Вдруг он увидел маленькую, изящную женщину. Она стояла у открытой двери и внимательно слушала проповедь. Потом, внезапно, навалившись всем телом на косяк двери, горько-горько заплакала. Плечи ее сотряслись. «Кто это? Что с ней?» Саша подошел и участливо спросил, не нуждается ли она в помощи. Она вздрогнула от неожиданности и закрыла лицо руками. Потом промокнула залитое слезами лицо салфеткой. Саша осведомился, как ее зовут. «Софья Израилевна». Услышал он тонкий, робкий голос. «Вот как!» Это в переводе на русский язык означает «мудрость Израиля». Прекрасное имя. Разговорились. Она объяснила, каким образом оказалась здесь, в церкви. Ее пригласили, вот она пришла. Откликнулась на приглашение. Саша на это заметил. Мудрый поступок. Но не желает ли она войти в зал? Увидев согласный кивок головы, он взял ее за руку и повел. Усадил в кресло, ближе к кафедре. Сам сел рядом. Может быть, ей что-либо понадобится? Богослужение закончилось. Объявили о возможности примирения с Богом. Софья Израилевна взглянула на Сашу. Во взгляде напряженная борьба, нерешительность и решимость одновременно. Можно ли мне? Ведь я, кажется, из отвергнутых. Но душа рвется ко Христу. Саша протянул ей руку. «Желаете? Мы пойдем туда, к кафедре, вместе». Она улыбнулась, медленно встала. Через месяц она уезжала в Израиль. Все уже давно подготовлено, родственники ждут. Саша провожал ее в аэропорту. Напутствовал. «Помните, твердо помните, это написано в Новом Завете. В Новом не отверг Бог Израиля. Не мог он отвергнуть народ свой, который знал от начала. А начаток свят. Он Израиль, корень, который держит ветви и привитые к нему». Тамара Каширина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Международная газета об Израиле накануне. Песнь песней. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Песни песней 7.1. Слышу голос, любимый идет, скачет он, легконогий олень. Станет он у стены, под окном промелькнет, за решеткой скользнет его тень. Вот зима миновала, и дождь перестал. Показались цветы над землей. Голубицы укрылись в расщелинах скал. Возвращайся, возлюбленный мой. Ты светла, точно солнце восход, Суламита. Услышь, обернись. Наполняет уста твои сотовый мед. Оглянись, оглянись, оглянись. Мой любимый бежит по холмам, мой жених лучше сотен других. Губы лилии, кудри подобны волнам, запах нежных цветов полевых. Поднимись, ветер с севера, с юга повей, ароматы мой сад изольет. Там возлюбленный мой средь тенистых ветвей утолит жажду и отдохнет. Как Давидов столб шея твоя, Суламита, услышь, обернись, именитая дочь, блеск твой словно заря, оглянись, оглянись, оглянись. Соком яблок тебя напою, те плоды, что хранила, возьми, положи меня перстнем на руку свою, как печать крепко к сердцу прижми. Даже волны не смогут любовь погасить, не залить рекам истинный свет. Кто замыслит любовь за богатство купить, лишь презрение получит в ответ. Оглянись, дорогая, скорей, Суламита, услышь, обернись, мое сердце в плену твоих дивных очей. Оглянись, оглянись, оглянись. Леонид Банчик, Израиль.

горах, поросших соснами. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Бог ваш». Исайя 41. На севере Израиля, в горах, поросших соснами, недалеко от границы с Ливией, затерялся небольшой поселок Маалот, который с некоторого времени стал объектом наших повседневных молитв. Верующими из Германии здесь содержится дом престарелых, в котором живут евреи, пережившие ужасы Холокоста. Вот уже несколько десятков лет существует этот проект, поддерживаемый людьми, несущими в своем сердце завет «Утешайте народ мой». Проект называется «Цедакан», что в переводе с иврита означает «благотворительность». Творите благо не всегда легко. Творите благо людям, у которых до сих пор живет неприязнь ко всему немецкому еще труднее. Но, несмотря на это, каждый год едут в Маалот со всех уголков Германии молодые люди, горящие стремлением проявить любовь к ближнему на деле. Они ухаживают за немощными, кормят их, читают и поют им, они радуются и переживают вместе с людьми, которые в своей долгой жизни редко получали тепло и любовь. Мы приехали в гости к дочери, которая тоже работала в этом доме. Нас с мужем просто пленила необыкновенная атмосфера доброты и терпения. Мы оказались в большой, многоликой и разноязыковой семье, в которой вместе трудятся, вместе проводят свободное время, вместе молятся и празднуют библейские праздники. В первый же вечер мы познакомились с одним из жильцов дома, 86-летним О, и его женой М, каждый день навещающей мужа. А нас уже предупредили, что в разговорах с жильцами лучше не касаться прошлого, которое живет в глубине их душ, не заживающей раной. Но приветливая и открытая женщина сама повела разговор о пережитом. Когда мы рассказали ей о своих впечатлениях и о том, что мы удивлены множеством улыбчивых лиц на улицах, несмотря на неспокойную политическую обстановку, М сказала: «Почти каждый местный житель имеет в своей семье погибших или пропавших без вести. Почти каждый носит в себе трагедию. Но мы умеем наши вчера оставить в прошлом, а то, что придет, предоставить будущему. Наша история научила нас жить днем сегодняшним и радоваться ему сполна, так как мы не знаем, что ожидает нас завтра». То, что это не просто слова, а испытанное и выстраданное в жизни, мы поняли, когда прочитали автобиографии наших новых знакомых. Описанных в каждой биографии событий хватило бы на несколько жизней, но их пришлось пережить почти каждому еврею, родившемуся в довоенной Европе, и после долгих скитаний, неимоверных трудностей и испытаний, достигшему, наконец, земли обетованной. До сих пор не прорывается этот ручеек возвращающихся евреев в завещанную Богом землю. Возвращаются в страну, которая за несколько десятков лет восстала из руин, возродилась и цветет вопреки неисчислимым проискам врагов. Удивительная страна. Мы полюбили ее с первого взгляда. Страна контрастов и парадоксов, необыкновенно разных людей и обычаев страна, в которой современность соседствует с древностью, а реальный мир кажется нереальным. Ощущение нереальности увиденного не покидало нас, начиная с того момента, когда мы увидели на дорожных знаках названия мест, до боли знакомых из Библии. Мы с мужем любим путешествовать, побывали во многих странах и не устаем удивляться, с какой любовью оборудовал Бог Отец квартиру для людей. Познакомившись с Израилем, мы поняли, что это особая комната в большой квартире,
очень уютная и довольно оригинальная. Где еще вы встретите на такой маленькой территории четыре моря, включая Галилейское? Где еще в течение дня вы сможете пересечь несколько климатических поясов? Где еще вы побываете на 420 метров ниже уровня моря и сможете ходить в воде, не ощущая под ногами дна? Где еще вы увидите нескончаемые плантации фиников и бананов на земле, на которой еще совсем недавно ничего не росло? Когда же мы на рассвете стояли на возвышении у городской стены и смотрели, как лучи восходящего солнца скользят по белым камням гробниц на Элеонской горе и сливаются с позолотой куполов, мы вспомнили о небесном Иерусалиме. Этот земной Иерусалим, озаренный утренним солнцем город, был как светящимся указателем к той небесной цели. Пока еще мы не достигли ее, мы на пути к ней. Как бы ни был труден и долог этот путь, мы знаем, что все обещания и все заветы нашего любящего Отца обязательно исполнятся. Мы молимся за Израиль и его народ, потому что исполнится и уже исполняется завет, данный нам в книге Бытия 12:3. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Бог избрал Израиль носителем благословения для всех народов, в том числе и для нас в Германии. Своими молитвами мы можем просить благословения для Израиля. А как нам принять участие в утешении? Этот стих мы поставили в начало письма. Можно молиться за волонтеров, работающих в Израиле. Можно помогать пожертвованиями. А можно помочь и тем, что, отказавшись от проведения своего ежегодного дешевого отпуска в других странах, начать посещать Израиль и тем самым вносить вклад в его развитие. Кто уже побывал в этой стране, наверняка заметил, что уровень жизни там довольно скромный, а ведь им надо принимать возвращающихся домой, пока не вернется последний. Добрый путь. Светлана Махляйт.

24-25 февраля, 14-15 Адара. Евреи празднуют Пурим. Это праздник спасения евреев от рук врагов в дни персидского царя Артаксеркса, воцарившегося в 3392 году от сотворения мира или в 465 году до Рождества Христова. Праздник избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский народ. Прочесть об этом событии можно в Библии, в книге «Исфирь». Об этом же и стихотворение нашего автора Юрия Каминского, который уже в вечности. «Исфирь, ты знаешь, кто ты?» — шепчет ночь, скользнув под каменные своды. «Царица? Да, но прежде дочь порабощенного народа. Как, сохранив улыбку ей, взойти к властителю на ложе, когда короны тяжелей предчувствие, что душу гложет, когда жестокость и обман в цене, и все ж небесной властью наказан будет злой Аман, а добрый Мардохей обласкан». Но их забыли бы шутя, без женщины в лихое время спасающий свое дитя или горем избранное племя. Юрий Каминский.

ключ к капкану. Я не ропщу на судьбу и на долю, что дано, то беру, и тяну плуг житейский по полю. Только поле мое все в ухабах, камнях остротелых, и не видно на нем ни травы, ни ромашек ослепительно белых. Больше плевел, репьев, колючек, больше лжи, слов ненужных, пустых, и лишь изредка Бог шлет мне лучик от себя и от царства святых. И опять я надеждой вскипаю, мою немощь наполнил Господь силой той, что и горы сдвигают и смиряют греховную плоть. Это крест мой, мое назначение. Я его никому не отдам. Поле жизни, любви, откровения с тьмой и светом напополам. Пусть мне трудно, пусть мучаюсь, маюсь, среди бед будет слаще любовь. Не жалею о прошлом, о прожитом каюсь, ведь туда не вернуться мне вновь. Андрей Барыгин, «Тюрьма», Пермский край, Россия.

он не прошел мимо меня. Воспитывался и рос я в замечательной полноценной семье. После окончания школы и училища начал самостоятельную жизнь. Свободная жизнь мне поначалу очень нравилась. Многое хотелось попробовать, но на все нужны были деньги. Со временем нашел хорошую работу, которая давала стабильный доход. Появились друзья, знакомства, и мы открыли небольшое предприятие – столичное такси и транспортные услуги с перевозками. Стало больше ответственности. В конце месяца любил отдыхать в ночных клубах, казино, саунах и ресторанах. Во время отдыха чувствовал себя довольным всем. Со временем появились у нашей фирмы конкуренты и недоброжелатели. Началась борьба за сферы влияния в области транспортных услуг. Это привело к тому, что я вышел на контакт с криминальным миром, от которого быстро стал зависим. Развлечения перестали приносить удовольствие. Чувство пустоты и беспокойства перерастало в депрессию. Разум помрачился, сердце ожесточалось. Несколько раз я попадал в аварии, после которых машина восстановлению не подлежала, а я чудом оставался невредим. Вокруг меня погибали в авариях мои друзья. Многие из них попадали в зависимость от наркотиков и алкоголя. Некоторые после аварии стали калеками. Были случаи, когда в меня стреляли из огнестрельного оружия, нападали с ножом, а я оставался жив. Теперь знаю, что только любовь Божия и Его милость сохранили мою жизнь. В то время я часто встречал верующих на площадях, в переходах, в метро. Они всегда обращали внимание на меня, пытались заговорить. Были случаи, когда они свидетельствовали об Иисусе Христе в моем автомобиле, когда я вез их как таксист. Меня это очень злило, но бывали моменты, когда внутри все переворачивалось, хотелось горько плакать о своей жизни. Однажды у меня произошел серьезный конфликт с конкурентом. Меня жестоко подставили. В милиции возбудили уголовное дело, меня арестовали. Только благодаря вмешательству влиятельных друзей меня временно выпустили. В это время я стал посещать церковь, но отношение к Богу было поверхностным. На свои собственные силы я полагался больше, чем на Бога. В душе было недовольство, разочарование и огорчение, что привело к полной духовной апатии. Пастор церкви знал, что я невиновен и пытался во многом помочь. Он ходил в прокуратуру, в милицию, ходатайствовал и духовно поддерживал меня. Был уверен, что истина восторжествует, внушал мне эту веру. Но спустя несколько месяцев меня отправили в тюрьму. Через полгода тюремного заключения я узнал, что мой пастор уехал в другую страну. Все, что осталось от нашего общения, это добрые, светлые воспоминания, хорошие характеристики в личном деле и добрый пример христианской семьи. Глядя на них, мне очень хотелось быть счастливым семейным человеком, но я понимал, что с моим образом жизни это невозможно. Почти 2 года шла внутренняя борьба с самим собой, через которую Господь производил свою работу. До сих пор идут суды по моему делу. По решению последнего суда до конца срока 2 года. Только здесь, в зоне, я узнал ценность Слова Божьего, с болью увидев, во что я превратился. Здесь, в зоне, в тесноте, в посте и с сокрушенным сердцем воззвал я к Господу, осознав свою греховность. Он не прошел мимо. Иисус услышал меня и простил. Так я ощутил долгожданный мир и покой в сердце. Радость переполнила меня. Невероятно, как сила Духа Святого изменила мое сердце, наполнив его счастьем, несмотря на все тюремные обстоятельства. Как важно иметь личное взаимоотношение с Богом. Находясь в тюрьме, я обрел настоящую духовную свободу. Для Духа Божьего нет преград. Колодки, решетки, замки не в силах остановить любовь Божью к грешнику.
Я познал на себе удовольствие безбожной жизни и знаю, как страшно жить без Бога. Сейчас мне хочется рассказывать заключенным о Спасителе. Многие обмануты дьяволом. Больно видеть, как погибают души. Но я знаю, если Господь изменил меня, то Он в силе изменить из сознания любого человека. У нас в БФК-35 около года назад образовался круг уверовавших. По великой милости и любви Божьей на наши письма ответили братья из поместной церкви. Теперь каждую субботу в клубе нашей зоны проходят богослужения с участием братьев, служителей со свободы. На данный момент собирается до 17 человек осужденных. Церковь взяла нас на попечение и поддерживает помощью, являет любовь во всем. Нам очень нужна духовная литература, газеты, журналы. Имеем в отряде собственную библиотеку, но христианских книг пока мало. Прошу вас также молиться, чтобы Бог действовал в этих местах через тюремное служение. Заканчивая письмо, хочу обратиться именно к тебе, еще неверующий друг. Господь чудесным образом спас меня. Он в силе спасти и тебя, направить к жизни вечной, где нет больше боли и страданий, а есть жизнь, наполненная радостью и счастьем. Независимо от того, как низко ты упал и в каких ты обстоятельствах, иди к Богу и увидишь, как Он благ. Это единственный путь к спасению. Вокруг нас много боли, слез, страданий, самоубийств. Люди живут во зле. Для многих жизнь стала невыносимой. Но ведь именно таких зовет Господь, когда говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11, стих 28. Владимир Яцюк, тюрьма, Киевская область, Украина.

Волки в овечьих шкурах или без сучка и задоринки. Стал читать «Забытый алтарь» за август 2012 года. Но когда дошел до раздела «Ключ к капкану», возмутился содержанием некоторых писем. С братьями обсудил это свое письмо к вам. Газету мы любим, но порой складывается впечатление, что в тюрьмах сидят волки в овечьих шкурах. Одни размышляют о том, как помогать. Как нам сильным помогать? Александр Макаренко. А другие завидуют, клевещут и вдобавок ябедничают на своих сокамерников. Вам не стыдно? Остановитесь на путях ваших и поразмыслите. Ведь по письмам таких вот недовольных и складывается впечатление о всем тюремном братстве. Остановитесь, лучше порассуждайте о добром, чистом и светлом. А то в ближайшее время рубрика «Ключ к капкану» превратится в потоки обид, интриг и недовольств. Вы же носите имя христиане. Узнает ли из ваших писем о жизни христианской общины в тюрьме? Смогут ли после таких писем братья и сестры с волей относиться к вам с полным доверием? Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. 2 Коринфянам 3 глава 2 и 3 стих. Не знаю, по какому принципу отбирают и публикуют письма, но лучше в рубрике «Ключ к капкану» предложить заключенным порассуждать на духовные темы. Полезно будет, да и назидание другим. Олег Усачев пишет о погорельцах тюрьмы города Сокол. Он пишет о том, что уехали они в чем были. На данный момент у меня нет даже Библии, и взять ее пока негде, пишет он. Мне и братьям это кажется странным. Их же посещает Михаил Кеньо с восполнением нужд. Да и литературу они приносят. Еще хочу добавить, от добра добра не ищут. Мы надеемся, что после трагедии в Сокольской тюрьме заключенные не станут спекулировать прошедшим и давить на добрые сердца, прося помощи. Ведь «Забытый алтарь» уже опубликовал адрес церкви, через которую можно помочь погорельцам. И еще я хотел бы от имени всей нашей небольшой христианской общины принести извинения за неудобства, которые принесли волки в овечьих шкурах своим обманом и лицемерием. А вы общайтесь, переписывайтесь, помогайте, и даст вам Бог мудрости, кому и чем помочь, чтобы вам в свое время Христос мог сказать: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали меня». Евангелие от Матфея, 25 глава. Мы молимся о вас и вашем труде. Дмитрий Беспалов, тюрьма, Ставропольский край, Россия. От редакции. Спасибо за замечание по отбору писем. Вы советуете нам публиковать только положительные письма. Главное, чтобы газеты была без сучка и задоринки. А что делать с другими? Ведь они есть. Игнорировать? А таковали без сучка и задоринки наша пусть даже и христианская действительность.

Боль у каждого своя. Давно не писал вам, так как не было острой необходимости, а по мелочам отвлекать вас и отнимать у вас ваше драгоценное время считаю для себя непозволительным. На этот раз взяться за перо меня побудили два письма. Одно – Александра Макаренко «Как нам сильным помогать», опубликованное в августовском выпуске «Забытого алтаря» за этот год. В своем письме Александр разделил весь мир на слабых и сильных. На слабого, которого в детстве притесняли и обижали, возможно, отбирали булочки в школьном буфете, и так называемых сильных, плохих парней, которые этим и занимались. И теперь, когда эти плохие парни получили по заслугам, угодили за решетку, попав в беспомощное положение, просят слабых, но хороших и правильных о помощи. И они, такие благородные и великодушные, отрывая от себя и своих детей, помогают нам. Очень похоже на упрек, не правда ли? Думаю, что это не совсем корректно лишний раз напоминать им о том, какие они негодяи. Они уже осуждены судом и несут наказание. Можно сказать, что они сами того заслужили, не спорю. Но людской суд несовершенен, а порой и просто несправедлив. Он не всегда может быть объективным, он видит только то, что на поверхности, верхушку айсберга. А что конкретно двигало человеком в момент совершения преступления, будет известно только на суде самой высшей инстанции, на Божьем суде. А система исполнения наказания есть, по сути, месть. Ты сделал нам плохо, а мы сделаем тебе тоже. Око за око, зуб за зуб. А Спаситель с креста просил Отца: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23:34. Не подумайте, что я призываю выпустить всех из тюрьмы. Вовсе нет, так как не вижу альтернативы тюремной системе. Больно от того, что общество противопоставляет себя заключенным, но забывает, что они часть его. Заключенные не падают с луны за решетку. Они приходят из общества и через время возвращаются опять. Народная мудрость гласит: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». И второе письмо. В сентябрьском выпуске «Забытого алтаря» от Зузаны Васильевой. «Маминых бумагах». Оно тронуло меня до глубины души. Всегда тяжело, когда уходят из жизни молодые люди. Знаю это по собственному опыту. Чужую боль прочувствовать до конца никто не может. У каждого она своя. И я думаю, немного найдется на земле людей в зрелом возрасте, кто не терял бы близких, и зэки в том числе. У заключенных в подавляющем большинстве случаев нет даже возможности проститься и проводить последний путь своих усопших близких. Прошу простить меня, быть может, это покажется циничным с моей стороны, но для чего-то Господь попустил то трагическое событие, которое произошло в семье Зузаны Васильевой. Господь говорит: «Но и волос с головы вашей не пропадет». Лука 21:18. Мое письмо – это всего лишь попытка, не знаю, удавшаяся или нет, разобраться в ситуации и помешать созданию очередного стереотипа на страницах христианского издания. В мире он уже имеет место быть, и сформулировать его можно примерно так: «Все осужденные одинаковые и ищут только одного, кого бы использовать в своих корыстных целях». Уверяю вас, не все заключенные одинаковы. Каждый человек, пусть он и зэк, но он индивидуален в своей судьбе, со своими горестями и радостями, со своим мировоззрением. Прошу простить меня, если кого-то обидел или что-то не так написал. Прошу вас помолиться обо мне, о моей жене Светлане, которая сейчас одна растит двоих детей, и о детях, сыне Никите и дочке Валерии. Александр Филимоновс, тюрьма, Рига.

Не ищите выгоды. Довольно интересно читать раздел «Ключ к капкану», где публикуются письма таких же заключенных, как я. Хочу сказать всем, кто пришел к Богу, находясь в заключении, не преследуйте какой-то выгоды. Не надо ни у кого ничего просить, за исключением духовной литературы и духовной поддержки. Понимаю, что многим приходится тяжело, и помощи порой ждать не от кого, но нужно помнить, что в былые годы находящиеся в заключении христиане испытывали куда большие испытания и нужду, но вера их только укреплялась. Бог милостив к чадам своим, Он не оставит нас. К Нему мы в первую очередь должны обращаться за помощью. А к читателям хочу обратиться вот с такой просьбой. Может, среди вас найдется тот, кто сможет выслать мне книгу Храпова Н.П. «Счастье потерянной жизни». Многое слышал о ней и очень хочется прочитать. Хотелось бы также почитать Бальтасара Кукмайера, Евгений Стрельцов, тюрьма, Кировская область, Россия. Бальтасар Кукмайер, 1480 года, 10 марта по 1528 год. Немецкий анабаптистский теолог, доктор богословия, профессор и проректор университета города Ингольштадт. Теоретически обосновал необходимость крещения только по вере. Отверг крещение младенцев, как небиблейскую практику, о чем имел спор с Ульрихом Цвингли. Хотя аргументы Губмайера соответствовали основным идеям реформации, все же формально он спор проиграл. Был подвержен пыткам, но устоял. За свои убеждения и верность Писанию был сожжен на костре. Жена Губмайера в момент казни была рядом с ним. Через 3 дня после смерти Губмайера жена его также была казнена, ее утопили в реке Дунай.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11, 6 и 1. Все больше появляется людей, подтверждающих свою причастность вере в той или иной степени. Причем принципы жизни и позиции исповедания веры у многих находятся в явном противоречии не только со взглядами других верующих, но и с самой Библией. Что же означает быть верующим? Все чаще среди христиан последнего времени заметен растущий интерес к чудодействию посредством веры. При этом, как правило, не обращается внимания на жизнь и характер исповедания веры, главное ее наличие. Но, имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». 2 Коринфянам 4:13. Какую же веру желает видеть Бог у верующих?

как мало тех, кто верность предпочел сомнительным успехам и почету, кого Господь тропою узкой вел к духовным и сияющим высотам, кто был людьми унижен и презрен, подвергнут клевете и поношению, но не пошел к валу на поклон и только в Боге видел путь спасения, кто на пути порою уставал, но вновь вставал и шел к высокой цели, всем о любви Христовой возвещал, чтобы другие верой пламенели. Да, мало тех, но ими мир стоит. Они соль мира, яркий свет в полночи, как маяков недремлющие очи. Их любит Бог и ими дорожит.

Сегодня есть очень много называющих себя верующими, и с каждым днем таковых становится все больше. Хорошо это или плохо, судить не нам, да и судить мы не желаем. Вместе с тем, в свете ответственности, в которую поставлен каждый христианин Богом и Его Словом, чувствуем своим долгом предупредить всякого, называющего себя именем Христа, о его взглядах на вещи. В этом выпуске журнала мы хотим говорить о настоящей вере, о вере, которую желает видеть Бог в каждом верующем. Итак, вашему вниманию, 8-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». О вере сегодня говорят очень часто и говорят много. И действительно, без веры невозможно прожить и дня. Кто-то уверен в себе, и это придает ему энергию для жизни. Кто-то очень доверяет своим партнерам и, полагаясь на них, чувствует себя уютно в этом мире. Те же, кто потерял веру во все и всех, оказываются либо в психбольницах, либо в плену алкоголя, наркотиков или еще чего хуже. Напротив, как счастливы те, кто открыл свое сердце для принятия божественной веры, кто ответил Иисусу «да» на его приглашение прийти к Нему со своими проблемами и бременами. Такие никогда не пожалеют об этом, ибо у ног Иисуса полный покой и уверенность.

Бог удостоил нас жить в эпоху серьезных перемен по отношению к свободе совести и терпимости вероисповедания. Такие свобода и терпимость привели к тому, что многие без стеснения признают свою причастность к вере, хотя, может быть, всего 10 лет назад этого не последовало бы. Но среди верующих сегодня, как и во все времена, были и есть два класса людей – истинные христиане и номинальные, те, что лишь носят название. Обращаясь к твоей совести, дорогой слушатель, хотим спросить тебя, к какому классу относишься ты? Это очень серьезный вопрос, так как Слово Бога показывает печальный финал тех, кто лишь называется христианином, будучи на самом деле совершенно далеким его сущности. Думаю, что ты уже ответил на него, и, безусловно, твое мнение о себе помещает тебя в категорию истинных христиан. Но давай, любезный слушатель, не будем спешить вынести суждение о себе сами, а предоставим это сделать Богу через свое слово. Итак, первое, что хотелось бы узнать от тебя, рожден ли ты свыше? Сегодня есть очень много верующих, совершенно не понимающих, что такое рождение свыше. И когда им задаешь такой вопрос, в лучшем случае ответом бывает сомнительное пожимание плечами. Но почему этот вопрос так важен? Господь Иисус сказал однажды Никодиму, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие по Иоанну 3:3. Итак, ответ прост и ясен. Рождение свыше – это пропуск в Царство Бога. Имеешь ли ты этот пропуск? Некоторые люди сегодня говорят и утверждают, что этого знать невозможно. Только когда мы придем к Богу, там узнаем, рождены мы или нет. Такие заявления не выдерживают библейской критики. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие по Иоанну 3:5. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Римлянам 8:16-9. И еще «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Первое послание Иоанна 5:10. Имеешь ли ты такое свидетельство? Если нет, то немедля обратись к Иисусу за таким свидетельством, и ты непременно получишь его. Только не обращайся к людям за подтверждением своих позиций. Эти вопросы не человеческой компетентности, а Божьей. К нему спеши, и он даст тебе это свидетельство. Этот вопрос не решит за тебя ни пастор, ни какой духовный сан. Это лично твоя ответственность перед Богом. Да поможет тебе он это сделать сегодня. О, душа, не забудь никогда о страданиях голгофских Спасителя. Стал ли Он для тебя навсегда верным другом и сильным хранителем? Чтоб спасти человека от зла, от неверия пагубных путчей, на востоке сияла звезда сквозь греха свинцовые тучи. Кто от зла и неверия устал, совесть, чья тяжким бременем давит, лишь у ног Иисуса Христа эту тяжесть спешите оставить. Теперь нам хотелось бы поговорить с теми, кто пришел ко Христу с покаянием, принял Его в свое сердце, получил от Него новую жизнь и теперь является христианином. Вполне возможно, что такой слушатель принадлежит какой-либо конфессии или какому-то окружению верующих. Но может быть и так, что наш слушатель не принадлежит еще никакой конфессии, не посещает никаких христианских мероприятий, он просто сам по себе. И таких сегодня много. Возможно, тебе, любезный слушатель, не раз приходилось слышать приглашения на различные христианские собрания. И от количества этих приглашений у тебя вскружилась голова. И ты растерялся. Так куда же идти? Хотим тебя сразу утешить. Мы не приглашаем тебя никуда. Но хотели бы просто пожелать внимательно разобраться в твоих личных отношениях с Господом. Если ты не посещаешь никаких собраний, что-то неправильно в твоих отношениях с Ним. Потому что собрание верующих на земле – это воля Бога, это желание Господа и это Его устроение. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так сказал сам Господь Иисус в беседе с учениками, Евангелие по Матфею 16:18. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тоже Евангелие 18:20. «Он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя».
Эта цитата из послания евреям 2.11.12 говорит нам об отношении Господа Иисуса ко своим братьям, нам, людям, и о целях собраний верующих. Господь Иисус посреди церкви и собрания прославляет Отца через верующих. Какая возвышенная цель! Дорогой слушатель-христианин, разве наш Бог и Отец не заслуживает нашей хвалы и прославления, отдав за нас самое дорогое Его сердцу, единственного Сына? Разве сам Господь Иисус не достоин поклонения наших сердец за такую добровольную жертву? О, если бы каждое сердце сегодня прониклось искренним желанием быть теми, кем Он хочет нас видеть, и быть там, на том месте, где Он желает каждого из нас найти. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Евангелие по Иоанну 4.23. Вот желание Отца – иметь поклонников, истинных поклонников. Об этом сегодня не говорят, не модно. Гордое человеческое сердце ищет поклонение себе. Прогресс высоко поднял человека в своих глазах. Печально, но и христиане также поражены этим влиянием времени. Говорить о поклонении Богу сегодня просто немыслимо. Люди говорят, что Бог эгоист, требует поклонения себе. Но, увы, таковые не знают Его любовь, насколько она сильна. Он говорит: «Я прославлю прославляющих Меня». Первая книга Самуила или Первое царство 2.30. И Господь Иисус также говорит в своей молитве Отцу: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Евангелие по Иоанну 17.22. Как прекрасно это! Видя славу Господа, благодаря и прославляя Бога Отца за Его любовь и благодать, наслаждаться присутствием Господа, которое Он обещал посреди двоих или троих, собранных вокруг Его имени. И когда все нормально в личных отношениях человека с Господом, Господь Иисус обязательно приведет сердце к пониманию его мыслей относительно собрания, приведет такого человека к тем, кто являются истинными поклонниками. О, если бы наши сердца смирились перед Ним, как перед Своим Господином, чтобы в послушании исполнить Его волю и желания и послужить своей жизнью к прославлению Его имени.

последнее время заметен среди христиан повышенный интерес к чудодействию, как принято говорить, посредством веры. Это очень обширная тема, и чтобы проследить ее по Писанию как следует, нам придется посвятить этому отдельные выпуски журнала. Если Господь наш позволит и не придет за нами раньше, прервав все наши труды и служения, а это несравненно лучше. «Но, имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Пишет Павел Коринфянам во втором послании 4.13. Тот же дух веры. Замечательный момент. Апостол, живший спустя многие десятки и даже сотни лет после того, как были произнесены эти слова псалмопевцем, эта цитата взята из Псалма 116, 10 стих, или в Синодальной Библии 115 Псалом 1 стих, имел тот же дух веры. А как дело обстоит с нами? Можем ли и мы сказать так же? Соответствует ли тот дух веры, которым действуем мы, тому духу веры, который им действовали святые Ветхого и Нового Заветов? 11 глава послания евреям проливает свет на истинный дух или характер веры, которую желает видеть Бог в жизни верующего. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Первый стих. Сразу же заметим, что это не определение принципа веры, как это часто интерпретируется и понимается при поверхностном чтении. Это есть выражение силы и действия веры. Вера осуществляет то, на что мы уповаем, являет душе незримое нами. Вера имеет свои цели, даруемые самим Богом, и управляет сердцем, учитывая эти цели. Она дает нам положение и общение, которое управляет всей нашей жизнью, и не оставляет места другим побуждениям и другим чувствам, которые бы вызвали раскол в душе. Эти побуждения и чувства, управляющие верой, даны Богом для того, чтобы формировать душу и руководить ею. Но, заметим сразу, мы сейчас говорим об истинном характере веры, той веры, которая дается Богом, которая является результатом действий, произведенных им в нас. Печально, но многие современники, говоря о вере, подразумевают что-то совершенно иное, чем то, что мы видим, внимательно исследуя Писание. Бог желает через нашу веру дать нам все, что Он в Своей милости имел целью для нас. Приходящий к Богу должен приближаться к Нему с верой, во-первых, что Он Бог есть, во-вторых, что ищущим Его Он воздает. Сегодня среди так называемого христианства есть очень много обремененных душ. Степень и характер этой обремененности у людей разные. Господь Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие по Матфею 11.28. Многие, однажды придя с покаянием к Господу, через время замечают оставшуюся обремененность или конкретно выраженные следы ее. Они, понимая умом, что это ненормально, и видя, как это все им мешает, в следовании за Господом начинают искать выход. Сначала прилагают свои усилия, когда же видят, что это тщетно, прибегают за помощью к людям. И когда им не может помочь один, они ищут другого. И у некоторых так бывает до бесконечности. Всю свою жизнь они чего-то ищут в людях. Но нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, Иисус сказал: «Придите ко мне». Говоря так, мы ни в коем случае не желаем упразднить или хоть как-то умалить тот факт, что Бог воздействует и влияет очень часто на нас через других людей. Примеров этому в слове очень много. Вместе с тем, просто не можем не обратить внимание слушателя на качественно различный подход. Если есть какая-то проблема, кому мы спешим? Каковы наши действия? Прибегаем ли мы со смирением к Господу? Или спешим за помощью к людям, даже не вопросив Господа? По этому поводу мы хотим привести два примера из Священного Писания. Первый – царь Аса, вторая книга Хроник или вторая Паралипоменон 16.12. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Предыдущая глава рассказывает об этом человеке очень много хорошего. Услышав слова пророка Азарии, говорящего именем Господа, он принял их близко к сердцу и тотчас же стал действовать угодно Господу, искореняя мерзости языческие из своей земли. Даже свою мать он лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И в 17 стихе этой 15 главы перо Духа Святого сообщает нам о его сердце. «Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его».
Как прекрасно, не правда ли, услышать такую характеристику? Мне хотелось бы заметить, что в оригинале я при этом ссылаюсь на еврейский текст Ветхого Завета, хотя и в Септуагинте, греческом тексте Ветхого Завета, эта деталь тоже присутствует. Слова, переведенные в русском как «вполне предано», означают «неподеленное», «неразделенное сердце». Это слово встречается и в 15 главе, в 17 стихе, и в 16 главе, 9 стихе. Мы можем быть вполне уверены, что Господу всегда радостно констатировать факт неразделенного сердца, потому что в книге пророка Осии он укоряет свой земной народ за разделенное сердце. «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». 10.2. Но, возвращаясь к примеру царя Асы, хочется отметить еще одну важную деталь. Пророк Ананий говорит ему: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». 2 Хроник или 2 Паралипоменон 16.9. «Чье сердце вполне предано», или, как мы уже говорили, «неподеленное, неразделенное сердце». Другими словами, Бог через этого пророка указывает ему на его разделившееся сердце и говорит, что поддержать он может только тех, чье сердце принадлежит ему полностью. Дорогой христианин, позволь спросить тебя, какое твое сердце? Принадлежит ли оно целиком и полностью твоему Господу? Или оно делится между Господом, его волей и желаниями, и еще кем-то, или хуже того, чем-то? Когда случаются проблемы в твоей жизни, куда бежишь ты за разрешением их, к людям или к Господу? Как уже было сказано, мы совершенно не исключаем тот факт, что Господь использует людей для совершения своей воли и своих действий. По этому поводу хотелось бы привести другой пример из Писания, иллюстрирующий подобный случай. Это царь Езекия. Писание и об этом царе нам рассказывает много хорошего. «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним, везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». Вторая книга царей или четвертое царство 18.3.7. «Ни один царь до Езекии не отменил высоты, на которых народ приносил Богу жертву, хотя все читали и знали, что Бог заповедал поклоняться ему только на одном месте, которое он сам изберет». Второзаконие 12 глава. Тут символ, воздвигнутый Моисеем по указанию Бога, который когда-то был таким благословением для Израиля, теперь стал предметом идолопоклонства. И этот истукан не был до сих пор никем уничтожен.

жизни. Он молится. Не ищет врачей, он молится. Какой прекрасный пример. Далее Бог использует людей и доступные для них средства для исцеления нарыва. Исаии 38:21. «И сказал Исаия, пусть принесут пласт смок и обложат им нарыв, и он выздоровеет». Все же, как замечательна эта разница. Один взыскал в болезни свои врачей, а не Господа, другой обращается к Господу, а не к врачам. И Господь указывает на средство, которое и помогает. Наша жизнь на земле – это куча проблем. Это масса забот и депрессий. Это ряд нерешенных серьезных дилемм. Это шквал сатанинской агрессии. Мы вздыхаем так часто, но редко поем. Мы тоскуем, заботимся, бедствуем. И так мало мы думаем в горе своем о причинах, родивших последствия. Ищем выход везде, но не там, где он есть. Забываем о смысле страдания, поуютнее желаем устроиться здесь, в школе скорби, борьбы и скитания. И на Бога надежду свою возложив, не хотим пред людьми быть безумными. Мы отцовством божественным не дорожим перед мира приманками шумными. На весах правосудия какие мы есть? Вечность взвесит своими мерами. Выбор делать дается нам только здесь, между верой святой и неверием. Может быть, этот выпуск журнала попал в руки тех, кто имеет какие-то проблемы, неважно, какие они, физические, духовные или нравственного порядка. И наш слушатель не знает, как освободиться. Мы хотим со всей убежденностью призвать тебя в смирении сердца обратиться к Господу, где бы ты ни был. Люди, какие бы советы они ни давали, какую бы помощь ни предлагали, остаются людьми, и только один Бог в силах сделать то, что никогда не смогут сделать люди. Очень многое, дорогая душа, зависит от тебя, от твоего сердечного подхода к вопросу веры. Однажды Господь Иисус обратился к народу с такими словами: «Кто верует в Меня, как сказано в Писании?» Евангелие по Иоанну 7:38. Я процитировал эту фразу так, как она представлена в греческом. В русском переводе искажен смысл этих слов. Веровать, как сказано в Писании. Иметь тот же дух веры. Да поможет Господь и говорящему, и слушающему поступать так, чтобы нам радовать Его и прославить своим послушанием. К этому вопросу мы еще вернемся, если Господь позволит.

в следующих выпусках журнала. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали. Деяния апостолов, 17 глава, 11 и 12 стихи. Точно ли это так? Как мало сегодня тех, кто со всем усердием разбирает Писание, поставив перед собой цель выяснить, точно ли это так? Если Бог за нас, кто против нас? Что сделал для нас Бог, и чем пользуемся мы из того, что Он сделал для нас? Вы слушали 8-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Для всех, кого заинтересовал наш журнал, наши реквизиты. Украина, город Запорожье, почтовый индекс 330-039, абонентный ящик 4312. Телефон 0612, это код города, 651-442. Мы сердечно благодарим всех, кто принял и принимает участие в молитве об этом труде. Да благословит вас Господь! С искренней христианской любовью, наименьшие во Христе сотрудники студии «Свет Вечности».

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему человеку одиноко, даже если у него есть прекрасная семья и хорошие друзья? Почему в мире вообще так много одиночества? Мы поговорим об этом в нашей передаче в ходе изучения первого послания Иоанна. Постарайтесь ничего не пропустить из сегодняшнего урока. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы настроились на нашу волну. Надеюсь, послание Иоанна помогает вам в вашем духовном росте. Мы все еще находимся во второй главе и продолжим сегодня чтение с 8 стиха, так что откройте, пожалуйста, ваши Библии на этом месте. Но перед началом давайте обратимся к Господу Иисусу со словом молитвы. Господь, когда мы будем говорить сегодня о том, что так близко Твоему сердцу, я молюсь, пусть Твое слово будет кристально ясным для всех, кто слушает это изучение. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Твоего Сына. Аминь. Итак, 8 стих. Я сначала прочту этот стих, а затем мы поговорим о нем более подробно. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». Давайте остановимся на этом. Иоанн говорит, что хочет рассказать нам о новой заповеди. Что же это за заповедь? Это та заповедь, которую апостол слышал во время Тайной вечери в ночь накануне распятия Христа, когда он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Конечно, повеление любить не было новой заповедью, новым было то, как Иисус заповедал любить. В Ветхом Завете Бог сказал своему народу, что нужно любить ближнего, как самого себя. Слово, которым была названа любовь, не описывало божественную, жертвенную любовь. Тогда речь шла только о человеческой любви. В Ветхом Завете Бог сказал людям любить друг друга с нежностью и теплотой, если можно так выразиться. Но на Тайной вечере Иисус потребовал, чтобы ученики любили друг друга так сильно, чтобы были готовы умереть друг за друга. Другими словами, Иисус сказал: «Я хочу, чтобы вы любили друг друга так, как я вас люблю». А насколько сильно Иисус любит нас? Он умер за нас на кресте. Вот глубина Его любви к нам. И Он желает, чтобы мы с вами также любили друг друга. Это божественная, жертвенная любовь. Может быть, мне кто-то скажет, что это слишком сложно. И будет прав. Это слишком сложно. Более того, такая любовь просто невозможна без Бога. В этом весь секрет. Когда Иисус Христос становится Спасителем для вас лично, Его Святой Дух наполняет вас. Только Он, живя в вашем теле, может любить людей через вас. Вы сами не можете сделать этого. Как бы сильно вы ни пытались, вы никогда не сможете любить людей настолько, чтобы отдать за них свою жизнь. Только Бог может сделать это. Иисус повелел Своим ученикам любить друг друга. А затем, в день Пятидесятницы, Он возвратился как Святой Дух, чтобы жить в их сердцах. И вот эти 12 эгоистичных, занятых лишь собой учеников, действительно стали любить людей вокруг себя той любовью, о которой говорил Иисус. Разве это не чудо? И, кстати, это небольшое послание Иоанна ясно говорит нам, как мы можем узнать, кто в действительности ученик Христа, а кто нет. У истинного ученика есть любовь. Тот же, кто не знает истины, не имеет и любви. Он в рабстве у ненависти и злости. У такого человека нет способности любить людей настоящей любовью. Именно такое различие Иоанн проводит между Божьим народом и теми, кто к нему не принадлежит. Мне хотелось бы прочесть этот стих еще раз. В нем заключено так много. Вот еще есть одна замечательная мысль. Итак, 8 стих. «Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что...» Смотрите, какую яркую картину рисует нам здесь Иоанн. «Тьма проходит, и истинный свет уже светит». Тьма проходит? Да, ненависть и злоба — вот та тьма, о которой говорит Иоанн. Позвольте мне задать вам один вопрос. Каким были вы до того, как обрели спасение в Иисусе Христе? Или какой вы сейчас? Может быть, это будет более уместно спросить, если вы еще не имеете спасения. Я могу определить ваше внутреннее состояние следующими словами. Исполненный ненависти человек. «Ну, это неправда, наверняка, — скажут мне. Я хороший человек, у меня милая жена и прекрасная семья. И все же я уверен, в вашем сердце живет чуточка ненависти к людям. Я хочу, чтобы мы просто были сейчас откровенны. Тот, кто не знает Бога лично, постоянно носит внутри себя боль. Конечно же, у всех это проявляется по-разному. Некоторые люди более злы, чем другие. Но я никогда не встречал и думаю, что не встречу человека, который, живя без Христа, не был бы исполнен горечи. Бог называет это тьмой. Такой человек пребывает во тьме. Но когда вы открываете свою жизнь для Иисуса Христа, этого света миру, Он начинает освобождать вас от горечи и темноты. Он искореняет вашу ненависть и заменяет ее любовью. Именно в этом состоит жизнь христианина – изгнание тьмы светом. Если хотите, я могу предложить вам еще одно сравнение. Знаете, часто описывая человеческое тело, Бог называет его домом. До того, как вы обрели спасение, в этом доме жил только один человек, то есть ваш человеческий дух. Может быть, раньше вы никогда не слышали об этом. Ваше тело, ваше физическое тело, похоже на дом, а тот, кто живет в этом доме, ваше истинное «я». Ваше истинное «я» не является телом, ведь даже если вы лишитесь руки или ноги, вы все равно останетесь собой. Еще до того, как вы обрели спасение, в вас жил ваш дух. И я продолжу эту аналогию дальше, если вы позволите мне. Тело — это дом, в котором живете только вы. Именно поэтому люди в этом мире постоянно в той или иной мере чувствуют одиночество. Им ничем не удается его скрасить. Люди вступают в брак, они могут иметь друзей, но все равно им чего-то не хватает. Они как будто живут в полном одиночестве в пустынном особняке. Но помимо того, что мы живем там совершенно одни, дом этот, к тому же, погружен в темноту. Вы можете себе представить жизнь в доме, где все окна заколочены, двери закрыты и нет ни луча света? Сейчас я говорю о жизни человека, который не был рожден свыше. Он не только одинок, но еще и пребывают во тьме. Ситуация довольно безрадостная. Человек живет в страхе. Он раб страха. Он боится будущего, боится настоящего. Но кроме этого, он еще и раб горечи и ненависти. А это приводит к ужасным последствиям. Знаете ли вы, что ненавидя кого-либо, вы в буквальном смысле становитесь точно таким же, как и тот, кого вы ненавидите? Знаете ли вы, что ненавидя кого-либо, вы в буквальном смысле становитесь точно таким же, как и тот, кого вы ненавидите? Это станет очевидным, если посмотреть на статистические данные о насилии родителей над детьми. Большинство тех, кто бьет своих детей, были воспитаны в семьях, где их самих избивали родители. Почему так? Ответ прост, друзья мои. Ребенок, который воспитывался в семье, где его били, начинает ненавидеть того, кто его бил. Он наполняется затаенной обидой и ненавистью. «Каково сердце человека, таков он сам», — говорит нам Библия. Чем больше вы думаете о том, кого ненавидите, тем больше вы становитесь похожим на этого человека. Именно поэтому так часто алкоголиками становятся дети алкоголиков. Они ненавидят своего алкоголика отца или мать, которые мучили их в детстве. Они могут даже ненавидеть алкоголь. Но чем больше они ненавидят, тем больше они становятся на них похожи. Ужасная картина, не правда ли? Относится ли сказанное мной к вам? Может быть, сейчас вы хотите воскликнуть: «Джек, я так одинок! Во мне действительно очень много обиды и горечи. Я боюсь. Мне так близок рассказ о человеке, живущем одиноко в огромном доме с заколоченными окнами. Я живу в темноте. Как же мне избавиться от всего этого?» Я обязательно отвечу вам на такой вопрос. Представьте, что вы живете в своем доме, и в одно прекрасное утро обнаруживаете, что все окна закрыты ставнями и не пропускают ни одного луча света. Как бы вы избавились от темноты? Я не думаю, что вам помогли бы ругательства, потрясание кулаками или крики «Темнота, уходи!». Рассеять темноту может только одно — свет. Чтобы избавиться от темноты, необходимо просто открыть ставни, распахнуть двери и впустить в дом потоки солнечного света. То же самое и с жизненным светом. Иисус — это свет миру. Кроме Него нет другого света. Если все сказанное мной относилось к вам, если вы полны боли, то обратитесь ко Христу и попросите Его войти в вашу жизнь. Когда свет мира, Господь Иисус, наполнит вас, ваш дом, вы больше никогда не будете одиноки. Иисус хочет поселиться в вашем сердце, как в собственном доме. Он сказал: «Се стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, войду к нему». Люди живут в темноте, потому что не хотят, чтобы свет мира, Христос, осветил их жизнь. Но я надеюсь, что вы поступите по-другому и откроете свое сердце навстречу Христу. Он любит вас так сильно. Ему причиняет несказанную боль видеть то, как вы живете во тьме. Он скорбит о вашем одиночестве. Что же удерживает вас от принятия Его спасения? Иоанн говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Вам, если вы уже являетесь рожденным свыше чадом Божьим, мне тоже есть что сказать. Темнота не исчезает в первый же день после того, как вы обрели спасение. Мне бы хотелось, чтобы это было так. Но Бог до сих пор продолжает очищать мою жизнь от тьмы, хотя я христианин вот уже более 20 лет. Освящение — это длительный процесс. Никогда не настанет момента, не считая вечности, когда оно прекратится. Господь продолжает удалять из нашей жизни тьму. Это напоминает мне историю о том, как Иисус Навин вел народ израильский в обетованную землю. Бог сказал ему: «Возьми 12 колен Израилевых, переведи их через реку Иордан и завоюй эту землю». В то время в земле обетованной жило примерно 10 языческих народов. Но Бог сказал: «Я предам их в ваши руки и изгоню их с земли, на которой вы будете жить». Однако это произошло не в один день. Иисус Навин перевел народ израильский через реку Иордан и медленно, невероятно медленно, стал освобождать землю от языческих племен. То же самое делает Иисус Христос, когда Он входит в нашу жизнь. Он начинает постепенно избавлять нас от тьмы, чтобы больше и больше царствовать в нашей жизни. Этот процесс называется продолжающимся освящением. А теперь послушайте, что сказано в 11 стихе. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Здесь мы тоже можем вспомнить аналогию с домом. Представляете себе жизнь в доме, где нет никакого света, то есть в буквальном смысле никакого? Мы бы постоянно натыкались на мебель и стены, спотыкались и падали. Так живет человек, не имеющий спасения, наполненный ненавистью. Он не знает, куда идет. И, конечно же, он не знает, где окажется после смерти. Он даже не имеет представления, в чем заключается смысл его существования. Ненависть ослепляет людей, не правда ли? Не могу не вспомнить по этому поводу свидетельство одного известного американского проповедника Джоша Макдауэлла. В свое время он был агностиком, то есть утверждал, что не знает, право христианство или нет. Он был очень образованным человеком, закончил один из самых лучших университетов в Америке. И вот однажды кто-то рассказал ему о Христе, его любви и о том, как обрести спасение. Джош только посмеялся над тем человеком и решил провести небольшое исследование, чтобы окончательно доказать несостоятельность христианства. Он хотел просто взглянуть на него с интеллектуальной точки зрения. Итак, он начал искать в библиотеках различных университетов книги о христианстве, доказательствах воскресения Христа и тому подобных вещах. После месяцев исследований он, наконец, пришел к заключению, что Иисус действительно воскрес из мертвых и был Сыном Бога. По его собственным словам, отрицание этого факта было бы для него равносильно интеллектуальному самоубийству. Христианство оказалось основанным на реально произошедших событиях – воскресении Иисуса Христа, о котором свидетельствовало множество очевидцев. В конечном итоге Джош Макдауэлл поверил в Иисуса как в своего Спасителя. И знаете, что произошло с ним в тот день, когда он доверился Христу? Какой была самая первая перемена в его жизни? Джош Макдауэлл вырос в семье, где отец был алкоголиком. Он постоянно напивался и избивал жену и детей. По словам Макдауэлла, в его сердце постоянно жила горькая ненависть по отношению к отцу. Но в тот самый день, когда он принял спасение, и Бог любви наполнил его жизнь, он поднял телефонную трубку и позвонил своему отцу. Он сказал ему: «Папа, я хочу кое-что сказать тебе. Я прощаю тебя. Я прощаю тебе то, что ты бил маму и меня. Я поверил в Иисуса Христа, как в моего Спасителя. И я люблю тебя. Отец Джоша Макдауэлла стал христианином за несколько недель до своей смерти, и я уверен, на него не последнее влияние оказало свидетельство его сына. Как мог отец объяснить перемену, произошедшую в жизни сына? Свидетельство истинного спасения — искренняя любовь. Я не хочу оставить по этому поводу никаких сомнений. Вы можете сказать, что доверили свою жизнь Христу, но если вы продолжаете ненавидеть людей, вы обманываете сами себя. Вы не спасены. Вы похожи на человека, живущего в темном доме. Вам необходимо рождение свыше. Помню, как однажды за советом ко мне обратилась молодая женщина. Она сказала, что приняла Христа в свое сердце около 15 лет назад. Но когда я спросил ее, что же произошло в ее жизни после этого, она ответила, что ничего особенного, просто она перестала ходить по барам и напиваться. «Вы обратились за советом, — заметил я, — потому что испытываете трудности во взаимоотношениях с людьми. Скажите, вы были раздражены и злы на людей все эти 15 лет, после того, как доверили свою жизнь Христу?» И она сказала, что да. Я спросил ее, кого же вы ненавидите? И она сказала, что ненавидит свою мать. Я тогда ее спросил, так что же, вы хотите сказать, что после того, как вы обрели спасение во Христе, вы не получили благодати, чтобы прощать? И она ответила, нет. Почему же вы тогда считаете, что получили спасение? Ее ответ был таков, но я всегда исполняла все обряды. Это, конечно, хорошо, — ответил я, — но это еще не все. Если вы действительно принимаете в своем сердце Иисуса Христа, первое, что Он делает, избавляет вас от тьмы, от ненависти. Вы должны любить свою мать, а вы, будучи христианкой 15 лет, все еще ненавидите ее. Знаете, эта молодая женщина слушала меня с открытым сердцем. Она поняла, что, видимо, все это время не была в действительности христианкой, и приняла решение посвятить свою жизнь Богу. После этого Господь действительно избавил ее от ненависти. Если вы ненавидите людей, вы не пребываете с Богом, ведь это убийство. Библия говорит нам, что ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а никакой убийца не имеет жизни вечной. Вы не можете продолжать ненавидеть и при этом говорить, что рождены свыше и являетесь чадом Божьим. В вас нет света. Иоанн говорит, что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Я надеюсь, что в вашей жизни это так, мои дорогие радиослушатели. Если же нет, обратитесь к Господу Иисусу Христу и попросите Его войти в вашу жизнь и дать вам прощение грехов. Пребывать в рабстве греха — это действительно ужасное состояние. Иоанн пишет, кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит. А теперь посмотрите на 12 стих. Здесь Иоанн несколько изменяет тему своей проповеди. Он говорит нам, что такое духовный рост. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Мне хотелось бы сейчас остановиться на этом. Иоанн как бы говорит, в первую очередь я обращаюсь к детям, которые только начали расти, то есть те, кто только что приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и начинают идти в вере. Но также я пишу вам, отцы, кто уже возрос в вере и давно идет с Богом, кто умеет любить людей любовью свыше. Я также обращаюсь и к молодым людям, которые уже вышли из младенчества во Христе, но еще не стали отцами. Слово Божие сильно в вас, вы растете. Вы взрослеете в духе. Когда вы рождаетесь заново в семье Божьей, начинается процесс вашего духовного роста. Сначала вы младенец, но постепенно вы учитесь ходить с Богом. Вы становитесь отцом, как называет это Иоанн. Я никогда не забуду, как один мой знакомый рассказал мне, как развивается его духовная жизнь. Он сказал, «Знаешь, когда я только стал христианином, то постоянно говорил, «Я и Иисус, я и Иисус». Но, став взрослее в Боге, я поменял слова местами. Это уже было не «я и Иисус», но «Иисус и я». Впоследствии же я понял, что это даже не «Иисус и я», но только «Иисус». Вот описание духовного роста. Апостол Павел сказал, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Иисус должен быть для нас все во всем. Нам же просто следует стараться не препятствовать Ему жить в нас. В семье Бога очень много младенцев. Нам необходимо дать Богу возможность растить нас. Я помню, как однажды повел своих детей в цирк. Там были клоуны, которые возили по арене детскую коляску, где сидел клоун-карлик. Это был уже взрослый мужчина, но ростом с ребенка. На нем был детский чепчик и в зубах сигара. Тогда я подумал, что может быть нелепее взрослого человека, ведущего себя как младенец? Он мне напомнил многих христиан, которых я знаю. Они являются христианами уже многие годы, но все еще младенцы во Христе, питающиеся духовным молоком. Если им дать мясо, они не смогут его разжевать так же, как и маленький ребенок. Вы начинаете расти, друзья мои, когда отдаете свою жизнь Христу и учитесь ходить с Ним. Это духовный рост. Сам Бог взращивает вас. Я надеюсь, что сегодня вы доверили свою жизнь Христу и теперь живете для Него. Если также меня сейчас слушают люди, которые никогда не обращались к Иисусу Христу как к своему Спасителю, то мне хотелось бы призвать вас прийти к Нему прямо сейчас. Вы не можете спасти себя сами, будучи просто хорошими людьми. Примите Его как своего Спасителя. Он умер за ваши грехи на кресте, был погребен и воскрес на третий день. Он живой Спаситель, и Он дает спасение каждому, кто призывает Его имя. Однако время нашей передачи подошло к концу. Помните, что вы всегда можете услышать нас раз в неделю, в это же время и на этой же волне. До новых встреч, и пусть Бог благословит вас, мои уважаемые радиослушатели.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 16. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое? Что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте». И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, то мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра. и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть 10-я часть Эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: „Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной“. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он: „Рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род“. Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: „Я пришелец в земле чужой“, а другому имя Елиезер, потому что говорил он: „Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова“. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: „Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею“. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: „Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами“. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: „Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?“ И сказал Моисей тестю своему: „Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его“. Но тесть Моисеев сказал ему: „Нехорошо это ты делаешь. ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали,

то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход». Согласно данным, упомянутым в 37 стихе 12 главы, ко времени исхода из Египта в израильском народе насчитывалось 600 тысяч мужчин, не считая женщин, детей и стариков. По некоторым подсчетам, всего израильтян могло быть более 2 миллионов человек. Если бы они воспользовались торговой дорогой, то могли бы попасть в Ханаан уже через 2 недели. Но для организации и дисциплины такого довольно многочисленного отряда требовалось время. Поэтому рукой Божьей израильтяне были направлены на юг. Новые археологические открытия и лучшие знания топографии рассеяли сомнения в историчности этого южного пути. И хотя некоторые географические места еще не опознаны, можно приблизительно проследить путь израильтян из Египта. После перехода через Черное, то есть Красное море, где-то в районе Суэцкого залива, они двинулись к югу, пройдя горькие источники Меры, и, наконец, добрались до Елима. Здесь они отдохнули у 12 источников и затем отправились на юг по пустыне Син между Елимом и Синаем. Как упоминается в книге «Числа», перед этим они расположились станом у Черного моря. Здесь в последний раз они видели Черное море и берега страны рабства. Из пустыни Син израильтяне продолжали путь, пока не дошли до Рефидима. Здесь произошли 3 замечательных события. О первом мы уже говорили в прошлой передаче, и заключалось оно в том, что Бог извлек воду из скалы для того, чтобы напоить жаждущий народ. В этом же месте состоялось сражение с Амаликом и встреча Моисея со своим тестем Иофором. Давайте вместе с доктором Мак-Ги продолжим изучение 17 главы книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад тому, что сегодня мы вместе с вами имеем возможность изучать Слово Божье.

0: Друзья мои, то, что я вижу вокруг, повергает меня в отчаяние и смятение. Мир задыхается от духовной жажды, утолить которую люди могут только с помощью Иисуса Христа. Только Он, тот камень, та скала, из которой мы, подобно Моисею, можем получить живую воду. И потому я спрашиваю вас, а вы уже подошли к этой скале? Вы уже напились этой живой воды? Ведь в Писании говорится, что если вы будете пить живую воду, которую дает Иисус Христос, то вам никогда больше не захочется пить. Теперь давайте продолжим чтение 17 главы книги «Исход». Во время своих странствований по пустыне израильтяне встретились с амаликитянами, народом, который в Писании олицетворяет плотские устремления. Это еще один пример нам в назидание, и его необходимо понять и усвоить. Прочтем 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Амалик был потомком Исава, а Исав, как мы помним, олицетворял плоть, и амаликитяне стали врагами Израиля. Остались они его врагами и сейчас. И вот израильтяне в первый раз вступают с ними в бой. Я читаю 9 и 10 стихи. «Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. Исав олицетворял плоть. Как Израиль не мог победить Амалика, так и мы с вами не можем сами победить плоть. Плоть воюет против духа, а дух воюет против плоти. Павел так это объясняет в 17 стихе 5 главы послания к Галатам. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Именно такая картина предстает перед нами в пустыне, в 17 главе книги «Исход», когда Израиль и Амалик начинают воевать. Теперь 11 и 12 стихи. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и положили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Если внимательно вчитаться, то становится понятно, что битва шла на вершине горы, и вели ее молитвой. Израиль победил в ней совсем не своим умением воевать, поскольку у израильтян еще не было никакого военного опыта. Битву выиграл Моисей. Как только он в бессилии опускал руки, дети Израилевы тут же начинали проигрывать. Если бы не Моисей, Израиль потерпел бы поражение. Важно запомнить следующее. Только Дух Святой может даровать нам победу над плотью. И победа эта приходит тогда, когда верующий поступает по Духу. Как только мы начинаем действовать без Духа Божия, Амалик или плоть немедленно, причем даже без особого труда, побеждает нас. Мы сами никогда не сможем победить плоть. Сделать это может только Дух Божий. Теперь прочтем 13 и 14 стихи. «И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча, и сказал Господь Моисею, Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Сейчас нужно сказать несколько слов об Иисусе Навине. Он должен прийти на смену Моисею, и поэтому Бог заранее готовит его к тому, что ему предстоит сделать. Бог дал Моисею указание повторить Иисусу Навину, что амаликитяне будут уничтожены. Бог в Иисусе Христе одержал победу над плотью. Когда Господь вознесет свою церковь на небеса, Он изменит ее. Это подтверждается в 52 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам. Там сказано: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Если бы Господь вознес церковь на небеса такой, какая она есть сейчас, то небеса стали бы такими же грешными, как земля. Так как мы быстро погубили бы все небеса нашей старой природой. Я уже долгие годы никак не могу отделаться от своей ветхой природы. Я уже много раз пытался с ней покончить, но она каждый раз оживает. Но Бог пообещал, что Он покончит с нашей ветхой природой. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, изменятся. И дорога на небеса будет для них открыта. Прочтем 15 и 16 стихи. «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси. Ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». В этой главе есть три важных момента, которые необходимо запомнить. Во-первых, Бог обязательно избавится от Амалика, то есть от ветхой природы. Во-вторых, Господь никогда не пойдет на компромисс с ветхой природой. Он будет вести битву с Амаликом из поколения в поколение, без перемирий. И третье, конфликт этот будет продолжаться до тех пор, пока мы живем на этой земле. Дух и плоть всегда будут воевать между собой. И мы должны признать, что победу нам может дать только Дух Святой. Теперь мы обратимся к 18 главе книги «Исход». В этой главе мы узнаем, как Иофор, тесть Моисея, привозит жену Моисея и двух его сыновей. Как Моисей принимает Иофора, как Иофор дает совет, касающийся назначения судей, а Моисей принимает этот совет, и как, наконец, Иофор уезжает. Здесь мы узнаем о последних из семи важных событий, которые произошли с детьми Израилевыми на пути от Египта к горе Синай. Бог ведет Моисея по пустыне, даруя свое откровение. Но сейчас Моисей обращается за помощью не к Богу, а к житейской мудрости. Итак, Иофор, священник Мадиамский, приезжает к Моисею. Он привозит с собою жену и детей Моисея, которые очень рады встрече. Получилось своего рода воссоединение семьи. Прочтем стихи с 1 по 4. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришлец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». Моисей вошел в землю Мадиамскую в сопровождении многочисленного израильского народа. И его тесть приводит к нему его жену и детей. Очевидно, после того, как в Египте Сипфора назвала его женихом крови, он отослал ее домой. О ней не сказано ни слова во всей истории исхода. И вот Иофор приводит ее с двумя сыновьями. Прочтем стихи с 5 по 7. «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей, и дал знать Моисею: «Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. Обратите внимание на замечательные отношения между Моисеем и его тестем. Они, похоже, очень близки, настоящие приятели. Моисей рассказывает ему обо всем, что сделал Бог, когда выводил народ израильский из Египта. А Иофор проявляет большой интерес ко всему, что ему говорит Моисей. Более того, когда Моисей вышел встречать свою семью, он поцеловал тестя, но ничего не сказано о том, целовал ли он свою жену. Нет ни слова и о том, был ли Моисей рад видеть своих сыновей. Все это только подтверждает вывод, к которому мы уже пришли в одной из прошлых глав. Семейные отношения у Моисея были не на высоте. Прочтем стихи с 8 по 12. «И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретились на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян, и сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестем Моисеевым пред Богом». Иофор, скорее всего, скептически воспринял заявление Моисея о том, что он избавит детей Израилевых от египетского рабства. Моисей сказал это еще когда жил в Мадиане, а Иофор, я уверен, отправился жаловаться своим соседям. «Не знаю, что нашло на моего зятя. Он считает, что Бог призвал его освободить израильтян из Египта. Не верю я, что Бог, которому он служит, сможет сделать такое». Но Бог действительно сделал все, как и обещал. И это заставило Иофора задуматься и принять Бога. Об этом говорит тот факт, что он принес жертву всесожжения. Теперь прочтем о том, как Моисей принимает советы Иофора о назначении судей. Вот стихи с 13 по 18. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. ты один не можешь исправлять его». Иофор без сомнения любил своего зятя, уважал его и желал ему помочь. Он привел семью Моисея и остался погостить у него. Наблюдая за тем, как Моисей работает, у него рождаются предположения, которые могут облегчить труд Моисея. Прочтем стихи с 19 по 27. «Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела Его, научай их уставам и законам Божьим, указывая им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Иофор советует Моисею назначить судей, которые помогут Моисею решать возникающие вопросы в его народе. Вы вправе задать вопрос: и что такого плохого в этом совете? С виду он совершенно правильный. Однако нужно помнить только одно. Есть две мудрости в этом мире. Мудрость Бога и мудрость самого мира. Предложения Иофора основывались на мудрости мира. Если вы следуете привычным путям мира, вы перестаете смотреть на Бога. Одна из причин нынешнего плачевного состояния церкви заключается в том, что в церковь приходят люди, которые вскоре занимают руководящие должности только потому, что они процветающие бизнесмены. Они пытаются управлять церковью методами мира, но никакого духовного чутья у них и в помине нет. Законы и правила этого мира не приводят к процветанию церкви. Иофор дал хорошие рекомендации, которые позволят разгрузить Моисея и ускорить прохождение всех дел. Выглядели они очень привлекательно. Предложения его были искренни, и он желал добра. Он беспокоился за здоровье Моисея, и за это его можно только уважать. Но здесь есть одно «но». Во всех его советах и рекомендациях не было воли Божьей. Бог просто разрешил Моисею последовать этим советам. Если мы внимательно прочтем этот отрывок, то увидим хитроумную и зловещую природу советов Иофора. Во-первых, ничего подобного Бог не советовал Моисею. Предложения Иофора ставили под сомнение мудрость, проницательность и любовь Бога. По сути дела, Иофор заявил, что Бог недостаточно делает для Моисея. Если бы Бог действительно любил Моисея, он дал бы ему эти советы уже давно. Друзья мои, За советами Иофора я слышу шипение змея, который люди уже слышали в райском саду. Змей посоветовал Еве: «Если бы только ты могла съесть плоды этого дерева, ты стала бы мудрой. Но Бог ведь запретил тебе делать это, значит, Он недостаточно о тебе позаботился». Советы Иофора подразумевают то же самое. Если бы это был действительно лучший метод, Бог давно бы его уже использовал. Во-вторых, Бог вел свои дела непосредственно с Моисеем. Он сам готовил Моисея к великой миссии освобождения Израиля. И он совсем не хотел, чтобы вмешивался еще кто-то третий. Ведь власть и сила Бога при любом посредничестве заметно терялись. Вспомните, Бог всегда говорил с Моисеем один на один. Многие не любят прямого общения с Богом. Они предпочитают обращаться к другим людям или организациям, к друзьям, к знакомым, к церкви, к распространенным обычаям и обрядам, к авторитетной книге. Всему этому, конечно, отведено свое место в жизни. Однако нам необходимо обращаться к Богу напрямую. А посредничество Богу ни к чему. И в-третьих, предложение Иофора привели к тому, что впоследствии был создан Синедрион, орган управления израильским народом, который 1500 лет спустя собрался ночью и сговорился убить Иисуса Христа, Сына Божия. Моисею эта организация была не нужна. Бог сам дал Моисею власть и силу для выполнения этой задачи. Он сам возложил на него эти непростые обязанности. А все эти судьи не имели никакого значения для Бога. В конце концов, только Дух дает человеку силу. Некоторые считают, что для процветания церкви нужен правильный метод работы. Многие проповедники сегодня попадают впросак, когда пытаются причислить себя к новому поколению, установить связь с этим новым поколением. В Южной Калифорнии есть семинария, которая специализируется на таком осовременивании церковной деятельности. Я никогда не слышал, чтобы они коснулись чьей-то души или изменили чью-то жизнь. Богу не нужны чужие методы организации, формулы, системы или ритуалы. Бог отметает всю мудрость мира, не оставляя ничего между собой и вашей душой. Мудрость мира и мудрость Бога противоречат друг другу. Одна из них – это подлинная мудрость, а другая на самом деле оказывается глупостью. В 18 и 19 стихах 3 главы 1 послания к Коринфянам Бог говорит: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». А апостол Павел говорит в 4 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Чтобы приводить людей ко Христу, совсем не нужно быть образованным интеллектуалом. Для этого человеку нужна лишь мудрость Бога, которая его направляет. Нужно обновление в силе Божьей, а не новые человеческие методы. Друзья мои, а вы, полагаетесь ли вы на мудрость мира или просите Бога, чтобы Он осенил вас мудростью, которая нисходит свыше? Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
1: В Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Бог сражался за израильтян. В духовном смысле это прообраз войны с силами сатаны. Как народ израильский был не способен победить амаликитян без помощи Божьей, так и мы не можем противостать сатане своими силами. Война плоти и духа продолжается и в наше время, и лишь только Бог может дать нам силы для победы. Воззовем же к Нему в минуту борьбы, и Он пошлет свою поддержку.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В передаче «С песней по жизни» будет звучать много христианских песен. Царь Давид много говорит о песнях. В 27-м псалме мы находим такие слова: «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь – крепость моя и щит мой. На Него уповает сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославляю Его песню моею. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки». Иной поет, чтоб скучный вечер скоротать, иной поет, чтоб скучную толпу занять, а я пою, чтоб Бога прославлять. Поет душа, поет душа.

мы продолжаем говорить о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог вечен». «Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал вселенную, и от века и до века Ты Бог». Псалом 89. Божья вечность – это бытие без начала и без конца, существование без размеров и границ, настоящее без прошлого и будущего. Божья вечность – это молодость без младенчества и старения, жизнь без рождения, без смерти, сегодня без вчера или завтра. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя! Псалом 145.

Наш разум напрягается до предела, когда мы думаем о несозданном Боге. Нам так и хочется спросить, кто сотворил Бога? Но вечное бытие Бога слишком велико для нашего понимания. Он никогда не имел начала, и ему никогда не придет конец. Бог возвышается над временем, поэтому будет правильным сказать, что вечность — это продолжительность жизни Бога. Он всегда был, есть и будет. А вот слова самого Бога о себе. «Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек». Книга Второзакония, 32 глава.

0: Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Бог вечен».
1: Жизнь течет, и день прекрасен.

Бог не живет по законам времени, но Он использует время для того, чтобы нам лучше Его понять. Ибо перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда Он прошел, и как стража в ночи. Псалом 89. Господь не ограничен временем, как мы. Мысли о вечном существовании Бога должны породить в нас желание к поклонению. Мы удивлены и поражены безграничным началом бытия Бога. Осознание того, что до существования кого-либо и чего-либо Бог Отец, Сын, Дух Святой уже был, ведет нас к хвале. Вечное бытие Бога ведет нас к тому, что наша жизнь на земле очень коротка и направляет нас к молитве. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89. Есть много дел, которые мы можем сделать для Господа на земле, чего не сможем сделать на небесах. Мы должны делать дела того, кто послал нас, пока день, потому что приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие Иоанна, 9 глава. Неудивительно ли, что Давид молится: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед Тобою». Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Псалом 38.

Если Бог существует вечно, значит, Он не имел ни момента, ни причины возникновения. Он вечно самодостаточен. Что же представляет собой с точки зрения вечного Бога временная последовательность событий? Ответ таков. Он видит прошлое и будущее так же ясно, как настоящее. Он видит последовательность времен всю сразу, как бы со стороны, однако это не ограничивает его свободы. То, что Бог вечен, великое утешение для христианина. Бог существует и будет существовать вечно, поэтому его власть над всем и вся вечна и непреложна.

Наше время в эфире истекло. В передаче был использован материал из книги Уильяма Макдональда «Един в величии». У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Глава 10. Собрание. Время летело, и Степан и Петр не заметили, как настал вечер. «Накормите своих лошадей, чтобы к 7 часам быть свободными. У нас будет небольшое собрание», — сказал Урсини друзьям. «Мы встретили здесь несколько лютеран, жаждущих слышать Слово Божие. Мы собираемся 2 раза в неделю для чтения. Теперь, благодарение Господу, стали приходить к нам и католики. Женщина, в квартире которой мы собираемся, католичка, тоже уже недалека от Царствия Божия. Ее дочь была замужем за лютеранином учителем, поэтому ее внучка лютеранка. Она живет у бабушки и помогает нам на наших собраниях, играя на органе, когда мы поем. Домик для нее нанимает одна благодетельница, которая и нам оказывает благодеяние, предоставляя его в распоряжение для собраний». Как счастлив был Степан снова быть на собрании верующих братьев. К 7 часам из аптеки на собрание пошли 3 молодых людей: старушка Прибовская, ученик провизора Индрих, младший ученик Ферко и служанка. Петр не мог дождаться встречи с верующими, о которых Степан ему так много рассказывал. Он уже заранее радовался, что услышит проповедь Урсини. Уезжая из дома, Степан и Петр не думали, что тут их будет ожидать такая неожиданность. Они охотно ехали в П, но если бы знали, что их там ждет, они, наверное, летели бы как на крыльях. Наконец друзья дошли до домика вдовы. Пройдя сени, они вошли в освещенную комнату, где рядами стояли некрашенные скамейки. Почти все места были уже заняты. Большая часть слушателей принадлежала к простому люду. Между окнами стоял стол, на котором лежала Библия. Рядом находился орган, за ним сидела скромная молодая девушка, одетая по-городскому. Глядя на эту простую, незатейливую обстановку и на собравшихся, Петр чувствовал себя словно на небесах. Как хорошо и мирно здесь дышалось! Когда они вошли в комнату, все почтительно поздоровались с Урсини. Степану и Петру пришлось сесть на передней скамье. Перед выходом из дома Урсини сказал им: «Когда я кончу говорить, и мы споем духовный псалом, ты, Степан, скажешь нам слово. Петр, ты также засвидетельствуешь перед собранием о милости свыше». Перед началом собрания Индрик раздал всем песенники. Молодая девушка, которую звали Анна, начала играть, и все присутствующие запели. Петр слушал пение, закрыв глаза. Особенно ему врезался в душу один гимн, призывающий к покаянию. Ах, как счастлив был Петр, что он уже познал Господа и уверовал в Него. Он ощущал то, что чувствует сын, который долгое время блуждал вдали от отцовского дома. Отец с радостью встречает его, прощая ему все, и он так счастлив. Прочитав из Евангелия место о страданиях Иисуса Христа, Урсини начал пояснять слушателям прочитанное. Петр слушал, стараясь не пропустить ни слова. Урсини говорил ясно и просто, как говорят детям. И тем не менее, сколько любви и красоты было в его словах. Петр мог бы его слушать до самого утра. Сердце его разгоралось любовью к Спасителю, который так пострадал за него, грешника. А взамен всех этих мук он не требовал ничего, кроме немощного, грешного сердца Петра. Юноша был так погружен в эти думы, что очнулся лишь тогда, когда кончилась проповедь и сопровождавшее ее пение. Он вздрогнул, услышав знакомый голос Степана. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Глаза всех присутствующих были обращены на Степана. Немного подумав и помолчав, Степан продолжил чтение. «Иуда, не Искариот, говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 21 по 24 стихи. «Ваш и мой дорогой друг Урсини предложил мне сказать здесь несколько слов. Мне нетрудно это сделать. Эти прочитанные стихи дают богатую тему для беседы с вами. Всем нам, здесь сидящим, известны заповеди Божии, но исполняем ли мы их?» Затем он говорил о любви Иисуса Христа. Он пояснял, что Сын Божий взамен всех перенесенных им страданий ожидает от нас лишь любви к Нему. Иисус Христос говорит, что Его любит тот, кто соблюдает заповеди Его. Может ли Он это сказать о всех нас? Любите ли вы Его, дорогие друзья? Чем вы доказываете Ему свою любовь? Боюсь, что не все присутствующие здесь любят Его. Я еще не стар, но за моей спиной тоже уже лежит безбожная жизнь. Такая же жизнь лежит и за всеми вами. Начали ли вы жить новой жизнью? Если да, то в чем проявляется ваша любовь ко Христу? «Кто любит меня, — говорит Христос, — тот будет возлюблен Отцом моим». Думали ли вы когда-нибудь о том, что это значит? Что значит быть возлюбленным? Дома, на службе, одним словом, в каждую минуту вашей жизни – вникли ли вы когда-нибудь в это слово? Как радостно знать, что не просто присутствие Божие встречает нас всюду, грешных и жалких людей, но что Он еще при этом и любит нас, как Отец любит своих детей. Какое может со мной случиться зло, если Он милостив ко мне? Кто может мне повредить, если Господь возлагает на меня свою благословляющую руку? Он помогает мне переносить страдания, поддерживает меня изо дня в день в нужде и болезни. Он моя опора. Когда же настанет час смерти, Он перенесет меня к себе, на свою чудную и вечную родину. В первый год военной службы меня очень тянуло домой. Меня тянуло к родным местам, к родным горам и лесам. Теперь я дома. Я по-прежнему люблю наши горы и леса. Но мое сердце стремится к иным, высшим горам моей небесной Родины. Моя душа стремится туда, потому что я знаю, что там обитает от вечности возлюбивший меня Отец мой. Итак, соблюдайте заповеди Господа Иисуса, и Небесный Отец возлюбит вас. Счастье ваше тогда будет безмятежным. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Говорит далее Иисус своим ученикам. Последние не могли понять, почему это Спаситель говорит простым неученым людям такие слова. Они ожидали, что Он откроется великим, мудрым мира сего. Можно многое знать об Иисусе Христе и в то же время не знать Его лично. Весь мир знает о Спасителе, но мало таких, которые знакомы с Ним лично, которым Он открылся в Духе Святом. Для примера я возьму такое сравнение. Я знаю много растений, растущих в наших горах, но не знаю, на что пригодна каждая из них. Бабушка же моя знает целебную силу любого из этих растений. Итак, не зная этого, я легко могу наступать на них, топтать их ногами. Но моя бабушка, наверное, этого не сделает. Она сорвет это растение и употребит его с пользой. Кому Спаситель лично не открылся, тот его и не замечает. С прискорбием я должен сказать, что иные люди попирают его ногами. Явился ли он каждому из вас? Знакома вам та целебная сила, которой он обладает? Эта сила исцеляет все греховные раны. Я часто с удивлением наблюдал, что бабушка делает с растениями. Сперва их моет, затем толчет, пока не выдавит много сока. Только тогда целебное средство готово к употреблению. Иисус Христос вел чистую святую жизнь здесь, на земле. Затем, как вы уже знаете, Он пролил за нас свою кровь, и она стала целебной силой для наших греховных язв. Положите этот бальзам на сердце, и вы исцелитесь, вы познаете Иисуса Христа и полюбите Его. Однажды я поранился, я помазал рану мазью, которой раньше никогда не пользовался. Теперь я узнал, какую пользу она принесла мне. Поэтому теперь я уже не отношусь безразлично к этому целебному средству. Оно для меня слишком дорого. Дай Бог, чтобы и вы научились ценить кровь Иисуса Христа. Этот бальзам, исцеляющий загрязненные грехом сердца. Вы не пройдете тогда мимо с презрением. Вы познаете Иисуса Христа и полюбите Его». Когда ученики спросили Спасителя, почему Он хочет явить Себя только им, а не всему миру, Он ответил: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Этот «кто» может быть я, а может быть и ты, слушатель. Одним словом, всякий, кто желает соблюдать Его заповеди. И Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Верность этих слов вне всякого сомнения. Получив от Иисуса Христа прощение грехов, я полюбил Его и начал стремиться исполнять Его заповеди. Тогда Господь на мне исполнил свое обетование. Духом Своим Святым Он начал научать меня пребывать в Нем, когда я со своей стороны отдал Ему свое сердце. Раньше в моем сердце обитал дьявол, и я поступал по воле его. Теперь во мне и со мною действует Господь по воле своей. В этом и заключается мое блаженство. Все мы здесь собравшиеся, люди простые и малограмотные. Но Господь хочет открыться и нам. Он не желает явить себя мудрому, гордому миру, где люди ни во что не ставят его целебную силу. На военной службе я нагляделся на этот мудрый мир. Никто из моих офицеров не верил ни в Бога, ни в Иисуса Христа. Тогда я подумал, если эти ученые люди не верят в Бога, так нечего веровать в Него и мне, малограмотному крестьянину. Это довело меня почти до погибели. Если бы не благость Божия и не любовь моего Спасителя, то там, на службе, я погиб бы в своих грехах. Никто из этих ученых господ не знал Иисуса Христа. Увлеченные миром, они служили греху и дьяволу. Я же недостойный, был исцелен, спасен и освобожден от греха Господом. И вас всех жаждет спасти Господь. За каждого из вас лилась кровь Спасителя». Но не думайте, что мы всегда в любую минуту имеем право говорить «Я люблю Бога». Господь предупредил: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Мы должны доказать свою любовь на деле. Если жизнь ваша не доказывает этой любви к Спасителю, значит, Он вам еще не явился. Аминь. Аминь. Единодушно повторили многие из присутствующих. Урсини закончил собрание искренней молитвой. В конце он еще раз коротко обратился к собравшимся. «Дайте Господу Иисусу исцелить ваши сердца! Друг мой только что сказал, что Иисус – истинный целитель греховных ран. Только здоровый человек может исполнять свои гражданские обязанности». Таков же закон и в духовной области. Только исцеленный от греха человек может исполнять заповеди Божии, Только человек с обновленным сердцем может доказать свою любовь к Спасителю. Если вы ищете духовного исцеления, вы должны идти к Иисусу Христу. Он врач и целебная сила души вашей. Таким путем пришли к Нему и мы. Кто из вас решится сегодня последовать за Спасителем и отдать Ему свое больное и страдавшееся сердце? Пусть такая душа выйдет вперед. Плача, вперед вышла одна вдова. Следом за нею еще двое мужчин. Остальные собравшиеся, также плача, молились вместе с кающимися. Тут представился и Петру случай открыто свидетельствовать перед собравшимися о Господе. Степан и Петр пережили здесь незабвенные часы. Но и их не забыла эта маленькая христианская община, перед которой так просто и ясно они свидетельствовали о Господе. Вернувшись, друзья проговорили еще далеко за полночь. Наконец Петр пошел спать, а Степан в комнату Урсини, чтобы еще немного поговорить. У Степана было много вопросов, ответить на которые в Дубравке никто не мог. Степан сердечно приглашал Урсини при первой возможности навестить его в Дубравке. «Мы там как овцы без пастыря», – жаловался ему Степан. Урсини глядел на Степана, который, если бы мог, прочел в этом взгляде следующее. «Дорогой мой, они не без пастыря, пока имеют тебя». Трудно было расставаться друзьям на следующее утро. Тетушка Прибовская также обещала Степану приехать в Дубравку. Подвода давно уже скрылась из виду, а провизор Урсини все еще стоял на дороге и задумчиво глядел вслед уехавшим. Глава 11. Возвращение. Довольные и счастливые возвращались Степан и Петр в Дубравку. Им хотелось со всяким встречным делиться своим счастьем. По пути они подбирали усталых пешеходов. Попался им и один горький пьяница. Человек этот всюду слыл первым забиякой и отчаянным буеном. Рассказывали, что однажды зимой он на последние гроши нанял музыкантов, заставил их влезть на высокое дерево и там играть. Сам он в это время лежал на снегу под деревом, слушая их оттуда. Друзья перебинтовали ему ушибленную ногу и помогли улечься в телеге. Степан начал объяснять ему, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему и послал в мир своего Сына Иисуса Христа для спасения. Сперва из уст пьяницы сыпались проклятия и бранные слова против Бога, людей и самого Степана. Но видя, что Степан не раздражается, а с любовью продолжает свои увещания, он перестал ругаться. Степан разъяснил ему, что подобной жизнью он служит дьяволу, и что путь, по которому он идет, ведет к погибели. Кончилось тем, что этот человек расплакался и всю остальную часть дороги не проронил ни слова. Когда они подъехали к его дому, он никак не мог сойти с телеги. Его больная нога онемела. Друзья подхватили его под руки и повели к дому. «Не упрекайте его, матушка!» – обратился Степан к его матери. «Это ни к чему не приводит. И я раньше бывал в таком состоянии. И когда моя мать встречала меня упреками, этим она причиняла вред только своей душе. Меня же ее упреки приводили только в ярость. Дайте ему лучше горячего супу, да сделайте холодную примочку на больное колено». Женщина удивилась доброте Степана, но еще больше удивилась она, когда, окинув глазами их убогое жилище, Степан обратился к ее сыну. «Как у вас, однако, печально! Ничего у вас нет, а виновато в этом вино. Голые стены, неопрятная постель, грязная одежда, пустая комната. И всему причина – вино. Вы ведете жалкую животную жизнь. Давайте вместе помолимся, чтобы Господь избавил вас от пьянства. Он в силе это сделать. Он меня избавил от власти дьявола. Он может это сделать и с вами». Степан и Петр уже давно уехали. А бедная женщина все вспоминала, как они здесь преклонили колени и вместе с ней просили Бога послать свыше помощь ей и ее сыну. И сын впервые увидел, как в доме все бедно и неприглядно. Он как бы очнулся от глубокого сна, сознавая, что до сих пор жил как животное. Ему стало невыносимо стыдно. Голые стены, казалось, обвиняли его. «Ты пропил все, что принесла с собою жена». А бедная жена, когда они поженились, он любил ее, но потом начал пить и изводить ее своей жестокостью. Она жила бы еще сегодня, если бы он не свел ее побоями в могилу. И теперь она обвиняет его перед Богом. Он горько заплакал. Когда мать, желая утешить его, подошла к нему, он грубо оттолкнул ее, говоря: «Ты научила меня пить! Почему ты не предостерегала меня в молодости от пьянства? Ты никогда не говорила мне о Боге! Во всем виновата только ты!» Несчастная женщина сознавала справедливость его слов, а потому не отвечала ни слова. Она сама давно пристрастилась к вину и давала его сыну. Но она пила его умеренно, и это не мешало ей работать и вести хозяйство. Сын же впал в сильное пьянство и расточил все их имущество. Ужасна даже одна только мысль о том, что родителям придется слышать в аду стоны детей, в которых будут слышаться обвинения. Вы виноваты в этом. Наши путники в это время были уже дома. Петр сошел около дома, забрав купленные им в городе вещи. Распрощавшись со Степаном и договорившись о скорой встрече, он весело вошел в избу. Карачинская стояла у плиты, размышляя, принесет ли сын домой вырученные от продажи полотна деньги или пропьет их снова. Последнее ее нисколько б не удивило, так как это повторялось из года в год. Петр вошел в кухню, весело и сердечно приветствуя мать. «Здравствуй, матушка! Как поживаешь?» «Слава Богу, хорошо, сынок! Ну как ты съездил? Удачно?» Они вошли в недавно побеленную комнату. Положив тюк на пол, Петр развязал узел и передал матери пирог, испеченный старушкой Прибовской. Затем отдал ей платок, который купил в подарок, зная, что она давно хотела такое иметь. Он рассказал ей, как добра была к ним Прибовская и какие сердечные приветы она передала ей. От радости Крачинская не знала, плакать ей или смеяться. Радостно обняв сына, она его крепко поцеловала. Его забота глубоко ее тронула. Засуетившись, она принялась готовить сыну обед. За обедом он ей рассказал, сколько денег выручил за полотно и сколько заплатил за шерсть и бумагу. Сказал и что Прибовская заказала ему большой кусок полотна на платки господину Каримскому и на кухонные полотенца. Оставшиеся от покупки деньги Петр полностью отдал матери. «Не отдавай все, оставь кое-что и для себя», – уговаривала она его. «Что ты мне сама дашь, я приму охотно», — сказал Петр. «Но сам не возьму ни копейки. Довольна и того, что прежде тебя обманывал, удерживая часть вырученных денег. Прости меня за это, пожалуйста». Петр с такой мольбой смотрел на мать, что у старушки навернулись на глаза слезы. «По дороге я думал о тебе. Сколько я тебе причинил забот. Не забуду до самой смерти. И надеюсь с Божьей помощью доказать это, хотя я и не родной сын тебе». «Ах, зачем ты так говоришь?» – печально произнесла Крачинская. «Когда я принесла тебя в дом после смерти моего мальчика, ты был моим утешением. Мне казалось, что мой малыш вернулся ко мне. Но пока за тебя платили, у меня всегда было чувство, что ты чужой. Когда же за тебя перестали вносить деньги, я была рада, что ты стал моей собственностью. С тех пор прошли годы, Я совсем забыла, что ты не мой сын. Любопытно, однако, живы ли еще твои родители?» «Мои родители?» От волнения Петр вскочил с места. «Да если б мои родители предъявили теперь на меня свои права даже перед судом Божиим, я и там заявил бы, что не знаю их, а тебя взял бы за руку и сказал: вот моя мать!»
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы будем размышлять с вами об одной из больших проблем человеческих обществ. Речь пойдет о самой маленькой, однако самой важной ячейке общества – о семье. Опыт человеческой истории доказал, где поколеблены устои семейной жизни, там не устоять и всему обществу, вплоть до развала царств, государств и целых империй. Отвечаем и приводим выдержки из книги «Библейские принципы семейной жизни», собранной и составленной в радиостудии Ярла Николаевича Пести.
1: Семья является наиважнейшим фактором формирования человека. Она или раскроет все заложенные в нем способности, или же изуродует его, сделав ни к чему непригодным. Общество, пренебрегающее семьей, терпит непоправимый ущерб. И если это происходит в течение продолжительного времени, то рано или поздно такое общество вообще прекратит свое существование. Как это уже не раз случалось со многими древними цивилизациями.
0: Семья была учреждена самим Богом. И, несомненно, Он и только Он располагает наилучшими указаниями, касающимися устройства семейной жизни. Если мы придерживаемся Божьих планов и уделяем Ему первое место в семье, то можно рассчитывать на согласие и гармонию в жизни семьи.

0: Если же Бог исключен из семьи, не следует даже ожидать чего-то хорошего. Например, вот история семей Макса Юлес и Джоната Эдвардса служит наглядной иллюстрацией такого контраста. Вот послушайте эти примеры.
1: Макс Юлес, живший в штате Нью-Йорк, не верил в Бога. Женился он на девушке с таким же убеждениями. Имя Бога не упоминалось в их семье. Социологи провели внимательное исследование 1026 потомков этой семьи. И вот результаты их труда. 300 человек умерли преждевременно. 100 человек получили тюремные сроки и в среднем провели в заключении по 13 лет каждый. 190 занимались проституцией и 100 были алкоголиками. Не имеется никаких сведений о полезных вкладах в общество. 1026 потомками Макса Юлеса.

А вот история Джонатана Эдвардса, живший в том же штате и приблизительно в то же самое время. Он был убежденным христианином. Женился он тоже на девушке с такими же убеждениями. Вместе они основали семью, центром которой был Бог. Исследователями были изучены 729 потомков этого брака. 300 из них были университетскими ректорами, 60 – авторами хороших книг, и один стал даже вице-президентом Соединенных Штатов. Вклад, внесенный в общество 729 потомками Джонатана Эдвардса, неизмерим. Его семья является хорошим примером библейского принципа. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Влияние, которое оказывает на жизнь человека семья, гораздо важнее всех остальных влияний, будь то друзья, школа, радио или даже церковь.

0: Существует различие, или, по крайней мере, должно быть различие между христианской семьей и семьей неверующих людей. По существу, центром христианской семьи является Христос. Он живет в сердцах членов семьи, и Он является наивысшим авторитетом во всех областях жизни в семье. Вот это и значит иметь христианскую семью. Возможно ли на сегодняшний день в мире греха и беспокойства иметь семью, центром которой является Христос? Если вы христианин, эта проблема будет беспокоить вас. Больше всего это может быть беспокоить вас, потому что вы видите, насколько ваша собственная семья далека от такого определения. И если это действительно так, это ни в коем случае не значит, что вы со своей семьей являетесь исключением. Вы принадлежите к обществу многих других христиан, которые, если будут честны, признаются, что сталкиваются с такой же трудностью. Давайте не будем обманывать себя. Большей частью христианские семьи являются жалкими представителями библейских образцов, и все мы это осознаем.
1: Что из себя представляет поистине христианская семья? Может быть, это идиллическое место мира и тишины, где обитают спокойствие и радость? А может быть, это убежище от всех конфликтов, в котором никогда не встретишь непослушания или раздоров? Конечно же, нет. Что касается истинной христианской семьи, то в первую очередь стоит постоянно помнить очень важный факт. Она состоит из грешников, спасенных благодатью. Фактически, чтобы семья была христианской, она должна состоять из грешников, омытых кровью Христа. Это необходимое условие. Вы не можете быть христианином, если вы не признали себя грешником. Иисус Христос, имя которого носят христиане, пришел спасти именно этих грешников. Он пришел призвать грешников к покаянию. Если вы христианин, это значит, что в первую очередь вы признали себя таковым, то есть грешником, и вашу нужду в спасении. Христиане – это грешники, спасенные благодатью. Понятие, что христианская семья совершенна или близка к совершенству, несомненно, не библейское понятие.

0: Родителям присущи промахи, и часто они делают ужасные промахи. Они подводят друг друга, своих детей и, безусловно, Бога. Дети тоже часто не оправдывают ожиданий. Они приносят дневники с плохими оценками, они непослушны своим родителям, они дерутся с другими детьми. Мужья и жены ссорятся, раздражают друг друга, а иногда между ними возникают серьезные недоразумения. Конечно же, у них есть и достоинства, но сейчас нам хочется подчеркнуть, что часто семья далека от совершенства.
1: Картина, которую мы только что избрали, довольно-таки негативна, не так ли? И, может быть, вы думаете, что чем же отличается такое описание от того, что происходит в соседнем доме? В чем же разница между христианской семьей и семьей, в которой не любят Христа или не служат Ему? Ответ очень прост. Согласно Библии, есть все причины ожидать именно этого среди спасенных. Но все же несовершенных людей. Вся Библия от начала до конца представляет Христа, спасающего грешных людей от их грехов. Спасение завершено в Иисусе Христе. И это включает оправдание, освящение и прославление. Благодатью через веру Бог оправдывает верующих мгновенным действием. И это происходит сразу же, как только человек возложит свою веру на Господа Иисуса Христа.

0: Бог оправдывает людей, когда они начинают верить. Когда они уже оправданы, Христос спасает их от власти и грехов посредством длящегося всю жизнь процесса, называемого освящением. Оправдание происходит мгновенно, и оно действительно на протяжении всей вечности. Освящение начинается с момента уверования и происходит на протяжении всей христианской жизни. В процессе освящения христиане должны более и более уподобляться Христу. Но длящийся всю жизнь процесс никогда не заканчивается, и конечная цель не может быть достигнута до самой смерти. С момента смерти христиане прославляются. Тогда они впервые достигают полного совершенства, но в течение земной жизни христиане продолжают грешить.
1: Христианская семья – это семья, как мы уже сказали, состоящая из грешников, спасенных благодатью. Члены этой семьи признают существование греха и понимают проблему. Они знают, как обойтись с возникшей проблемой и в результате возрастают в благодати. Давайте остановимся подробнее на трех существенных различиях между христианской семьей и семьей, в которой не верят в Бога.

0: Мы продолжаем, дорогие друзья. Первое существенное различие между христианской и нехристианской семьей. Первое. Христиане признают свои грехи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас, пишет апостол Иоанн в своем первом послании. Зная учение Библии, что ни один христианин не может быть совершенным, живя на земле, верующий в состоянии признать этот факт и вовремя научиться готовности справляться с грехом. У них нет необходимости как-то оправдываться, полагаться на извинения, пытаться обвинить в своих грехах других или же скрывать свои грехи. У них нет в этом нужды, потому что все христиане знают, что все христиане грешат. Отсюда у них может быть определенная искренность и откровенность, чтобы признаваться в своих грехах друг при другом, особенно в кругу семьи. Этим мы ни в коем случае не хотим сказать, что мы должны расслабиться и больше не беспокоиться о своих грехах. Нет, нет, и еще раз нет. Мы имеем в виду, что мы можем свободно признать факт, в истинности которого не сомневаемся, что все мы грешим. При таком сознании возможно покаяние. После покаяния мы можем рассчитывать на Божье прощение и на помощь, чтобы справиться со грехом. Христиане могут посвятить свое время тому, чтобы заменить греховные привычки образом жизни, описанным в Библии, вместо того, чтобы тратить время на отрицание факта греха или попытки скрыть его. Христиане могут сосредоточиться на том, чтобы справиться каким-то образом со грехом.
1: Тем временем семья неверующих старается не обращать внимания на грех или же старается скрыть его и доказать, что они очень хорошие люди, на что даже христиане не претендуют. Это приводит нас ко второму различию.

0: Второе различие между христианской и нехристианской семьей. Христианская семья знает, что нужно делать с совершенными грехами. Имея Библию как основной критерий, христиане не только знают, почему возникают проблемы в семье, но они знают также, какие меры предпринять. Библейские методы и принципы помогают справиться с грехами и дают знания, как поступить в любом случае. Семья, центром которой не является Христос, в которой не ценится Библия, не имеет никаких стандартов. Такая семья не располагает никакими средствами, чтобы справиться с возникающими проблемами.
1: В Библии не только содержится наставление о том, что делать, когда член семьи грешит, ее советы выходят за пределы этого и показывают, что предпринять, чтобы иметь полную гарантию, что в будущем не будет такого или подобного промаха. Бог прощает, Он очищает и помогает нам избежать повторного падения в тот же самый грех. В первом послании Иоанна, 1 главе, записано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». А в стихе 9 дано средство избавления. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

0: Третье различие между христианской семьей и семьей неверующих, которое мы хотим подчеркнуть, заключается в том, что христиане постепенно избавляются от своих грехов. Это процесс, на который мы ссылались раньше, называя его освящением. Там, где есть духовная жизнь, там будет и духовный рост. Ни один христианин не может быть тем же вчера, сегодня или вечно. Одна из основ христианской веры в том, что будет рост из греха в праведность. Там, где изучается Библия, где есть молитва, свидетельство и общение с другими верующими, Дух Святой возрастит в жизни христианина свой плод.
1: Плод же Духа, сказано, есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны, пишет апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе. И в заключение, христианская семья – это семья, в которой искупленные благодатью грешники встречаются с проблемами грешного мира. Однако они встречаются их вместе с Богом и Его средствами, которые совокуплены в Иисусе Христе. Поэтому искупленные грешники живут в христианской семье, но безгрешный Спаситель тоже живет там. И именно в этом заключается самая большая разница –

0: катастрофы. Поэтому напоминаем, семья издревле была учреждена самим Богом, и, несомненно, Он, и только Он располагает наилучшими указаниями, касающимися устройства семейной жизни. Итак, если мы придерживаемся Божьих планов и уделяем Ему первое место в семье, то можно рассчитывать на согласие и гармонию в жизни семьи. Если же Бог исключен из семьи, не следует даже ожидать чего-то хорошего.
1: Итак, дорогие друзья, время наше вышло. Программу подготовил Артур Шот.
0: Программу вели Ирина Шмидт и Артур Шот.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек — центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Нам, существам, закованным во времени, вечность кажется чем-то непостижимым. Вечность добивается твоего внимания. Твое земное бытие по сравнению с небесами все равно, что песчинка рядом с вершиной горы Эверест. Твое рождение и твоя смерть для Бога существуют в одной фоторамке. Он знает твое начало и твой конец, потому что сам не имеет ни того, ни другого. Осознание скоротечности жизни должно придавать нам силы, а не порождать извинения в нежелании брать на себя ответственность. Дни бегут, но не оправдывают своим бегом наше бегство от проблем. Наоборот, водоворот времени может укрепить нас и помочь перенести невзгоды. Исчезнут ли проблемы? Никаких гарантий. Пройдет ли боль? Возможно, да. Возможно, нет. Но небеса обращают к нам свое обетование. Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас преобладающее вечное чувство избыточной славы. Потому что мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание к Коринфянам, 4 глава.

В прошлой передаче мы говорили на тему под названием «Минуточку». Однажды моя дочь произнесла фразу, заставившую меня умолкнуть. Дженни тогда было года два, и она только начинала говорить. В тот вечер она, цепляясь своей ручонкой за мою ручищу, прогуливалась по нашей гостиной. Вдруг она остановилась, уставилась на мяч на полу, затем посмотрела на меня и заявила: «Минуточку!» Рука Дженны выскользнула из моей, и дочка оставила меня в одиночестве. «Минуточку?» Кто поведал ей о минутах? Вообще-то стиль ее существования не предполагал, что она имеет хоть какое-то представление о времени. Младенцы же ничего не знают о таких вещах, как начало или конец. Спешить или медлить, поздно или рано. В крохотном мире ребенка настоящее время занимает все пространство существования, а представления о будущем и прошлом сведены к минимуму. Но эта фраза Дженны «минуточку» свидетельствовала о том, что время начинает проникать и в ее мир. В автобиографии «Священное путешествие» Фридрих Бьюкнер делит свою жизнь на три этапа: до времени, после времени и вне времени. Годы детства, пишет он, проходят до времени. Каждый из нас располагает какой-то суммой временных отрезков. Каждый, но не Бог. Если уж составлять список высказываний Христа, способных потрясти наше привычное человеческое воспринятие мира, давайте одним из первых поставим там и это. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Евангелие Иоанна, 8 глава. Он провозгласил себя Богом, вечным существом, тем, кто высокий и превознесенный, вечно живущий. Книга пророка Исаии, 57 глава. Бог существует от века. Он есть Царь вечный, нетленный, единый, имеющий бессмертие. Небо и земля исчезнут, но ты тот же, и лета твои не кончаются. Твое рождение и твоя смерть существуют для него в одной фоторамке. Он знает и твое начало, и твой конец, потому что сам не имеет ни того, ни другого. Понимаешь хоть немного? Нам, существам, закованным во времени, вечность кажется чем-то непостижимым. Вечность добивается твоего внимания. Твое земное бытие по сравнению с небесами все равно, что песчинка рядом с Эверестом. Не это ли определение выбрало Павел? Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас избыточное, преобладающее вечное чувство избыточной славы. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Осознание скоротечности жизни должно придавать нам силы, а не порождать извинения в нежелании брать на себя ответственность. Дни бегут, но не оправдывают своим бегом наше бегство от проблем. Наоборот, водоворот времени может укрепить нас и помочь перенести невзгоды. Исчезнут ли проблемы? Никаких гарантий. Пройдет ли боль? Возможно, да, возможно, нет. Но небеса обращают к нам свое обетование. Наше легкое страдание всего лишь на мгновение, но оно производит в нас преобладающее, вечное чувство избыточной славы. Так если жизнь всего лишь мгновение, можем ли мы потерпеть? Тогда мы больны всего на мгновение, одиноки только мгновение, гоним одно лишь мгновение, терпим невзгоды всего-то мгновение. Тогда мы справимся? Тогда дождемся царя мира? Все равно ведь он придет не потому, что мы его попросили, а потому, что он сам так решил.

Сегодня наша тема – вечный покров. 1966 год. Линдон Джонсон – президент. В Сенате громче всех звучат голоса Голдуотера и Дирксона. Уотергейт представляет собой всего лишь многоквартирный дом, а знаменитый ныне Буш мало кому знаком. Громыхает война во Вьетнаме, бунтуют хиппи. Вудсток известен лишь как молочная ферма, а семейство Лукада переселяется в свой новый дом. Впрочем, мистер Джонсон вскоре тоже вернется в Техас. Уотергейт нанесет смертельный удар по президентству Никсона. Голдуотер и Дирксон исчезнут с политической арены. Зато на нее поднимутся Буши. Вьетнам, хиппи, Вудсток станут достоянием истории, так же, как и футболки с разноцветной шнуровкой. А семейство Луката будет жить в своем домике из желтого кирпича целых 35 лет. Появились и распались Битлз. Экономические подъемы чередовались с экономическими спадами. Многое менялось. А Лукада все жили и жили в своем доме с тремя спальнями на тихой улице. Так было вплоть до сегодняшнего дня. Пока я писал эти строки, рабочие успели погрузить в грузовик три десятилетия нашей жизни. Табличку «Лукада» на почтовом ящике поменяли на другую фамилию. Конечно, рано или поздно это должно было случиться. Но все-таки не так уж просто быть свидетелем подобных событий. Изменения, как и налоги, необходимы, но нежелательны. «Меняться?» — подумали некоторые из вас. «Ты хочешь начать разговор об изменениях? Позволь мне рассказать тебе, что это такое. О том, например, как меняется мое тело. Химиотерапевты используют его как подушку для уголок. Или об изменениях в семье. Вот так сюрприз. Беременна. И пока моя дочь отплясывает на школьном выпускном вечере, я вожусь с пеленками малыша. Или об изменениях в экономике. Если мои вложения не начнут приносить большой доход, на пенсии мне придется есть одни макароны. Или об изменениях в бизнесе. Я остался без работы, а рассылка резюме не помогает в оплате счетов. Изменения. Вам кажется, что в вашу долю и так выпало слишком много? Хочется просто нажать на кнопку «Пауза»? Встать где-нибудь в Ватикане на площади Святого Петра и крикнуть тому типу на балконе «Хватит! Больше никаких перемен!» Остынь немного. Тот тип не поможет. Если ты не хочешь никаких перемен, можно попробовать превратиться в автомат по раздаче газировки. Однако в жизни изменения происходят постоянно. Перемены приносят страх, неуверенность, печаль, стресс. Но что же делать? Погрузиться в спячку, чтобы не брать ответственность за возможные поражения? Не любить из-за страха потерять? Некоторые так и поступают, просто воздерживаются. Но есть идея получше. Взгляни наверх. Обрати внимание на одну единственную звезду Вселенной, на Бога. Потому что даже если меняется жизнь, Он остается прежним. Писание то и дело напоминает о Его постоянстве. Подумай о Его возможностях. Они безграничны. Как пишет апостол Павел, Его сила вечная. Его могущество не истощается. А мое и твое и раньше-то было не очень, а чем дальше, тем и того меньше. Наша энергия приливает и отливает, как Темза. По утрам ты ведь не так сильно встревожен, как вечером. В 80 лет ты не можешь бегать так же быстро, как в 20. Даже самые сильные среди нас нуждаются время от времени в отдыхе.

Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседу по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Вечный покров». Ленс Армстронг может поддерживать скорость своего велосипеда на уровне 22 миль в час в течение 60 минут. Здоровый парень студенческого возраста способен только на 45 секунд подобного эксперимента. Я бы, наверное, подержал секунд 30, а потом мне бы надоело. Джима Юбанка тоже называют сильным. Проплывать по 70 дорожек каждый день, установить полдюжины мировых рекордов – это уже само по себе доказательство. Но в 85 будет ли он по-прежнему приговаривать свою ежедневную милю в бассейне и побеждать на чемпионатах? Мистер Скорость, вы сильны, но не вечны. А Бог вечен. Он никогда не говорит: «Сегодня чувствую себя силачом». Он себя каждый день чувствует одинаково. Пророк Даниил называет его живым и пресносущим, то есть пребывающим вовеки. Псалмопевец провозглашает: «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего, сила моя. Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Псалом 58. Поразмысли об этом. У Бога нет перерыва на обед, и Он не просит ангелов подменить его на время сна. У Него не бывает неприемных часов. Он не откладывает запрос, поступивший из России, потому что занят в это время с Южной Африкой. Он никогда не дремлет и не спит. Псалом 120. Хотите опереться на чью-то руку? Он всегда готов подставить свою. Его способности постоянны. Не знаете, кому в жизни верить? Попробуйте довериться Богу. Его истина не подводит. О ком еще мы такое вправе сказать? Мы сами давно научились придавать словам особый смысл. Наше мнение меняется так же часто, как стиль вождения на авторадио. Разве прежде чем у вас самих не появились дети, ваше отношение к наказанию ремнем не было иным? Или вы никогда не встречали республиканца, ставшего впоследствии демократом, или наоборот? Наши убеждения имеют свойство меняться. Как хорошо знать, что Бог таких тенденций не имеет. Его представления о хорошем и плохом такие же сегодня, какими были во времена Адама и Евы. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, все заповеди Твои – истина». Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Псалом 118. Твой взгляд на вещи может поменяться, убеждения могут поколебаться, но не может нарушиться Писание. Истина непоколебима, незыблемы и Божьи пути. Он всегда будет ненавидеть грех и любить грешников, презирать гордецов и превозносить смиренных, обличать делающих зло и утешать сокрушенных сердцем. Он не свернет с однажды выбранного курса, не развернется на полпути к дому, не будет вносить поправок в небесную конституцию. Бог всегда будет одинаковым. Никто другой не будет. Влюбленные сегодня объясняются друг другу в любви, а завтра демонстрируют пренебрежение. Компании обещают повышение зарплаты, а потом выдают извещение об увольнении. Друзья выражают свой восторг, увидев нас за рулем спортивного автомобиля, и отвергают, заметив на старой развалюхе. Но Бог не такой. В нем нет изменения и ни тени перемены. Послание Иакова, 1 глава. Попробуй застать Бога в плохом настроении. Невозможно. Или увидеть, как страх уничтожает его благодать. Легче селедке проглотить Атлантику. Ты думаешь, он поставил на тебе крест? Ложь.
Разве он тебе не обещал? Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Книга чисел, 23 глава. Он не бывает угрюмым или кислым, надувшимся или раздраженным. Его сила, истина, любовь неизменны. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Послание к евреям, 13 глава. И поэтому Господь будет сокровищем твоим. Книга пророка Исаия, 33 глава. Но можем ли мы опереться на это сокровище? В течение 27 лет служители Саут-Падри полагались на опоры королевы Изабеллы, самого длинного моста в Техасе. Ежедневно 19 тысяч автомобилей проезжали по нему из Порт-Изабель на остров Саут-Падри и обратно. Безопасность обеспечивали тонны цемента. Мост протяженностью в 2/4 мили представлял собой единственное сообщение островитян с материком. Глубокие сваи, мощные контрфорсы. Проект лучших инженеров. Никто не ставил под сомнение прочность этого моста. Так было до 15 сентября 2001 года. В 2 часа ночи 4 баржи и 1 буксир повредили опорную систему моста и обрушили его, утянув за собой в море с высоты 85 фунтов множества машин и людей. В результате катастрофы погибли 8 человек. Но тебе не следует бояться, что нечто подобное произойдет с Божьим планом. Его план рожден в вечности и способен вынести любые нагрузки. Атеизм, антагонизм, скептицизм, интеллектуализм. Как бы все эти измы не врезались в наш мост, он даже не шелохнется. Техасские инженеры сокрушались, что сконструировали мост королеву Изабеллу недостаточно прочный. Но Бог никогда ни о чем не жалеет. Он не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Первая книга Царств, 15 глава. Божьи планы ничто не может изменить. Поэтому он составляет их, обладая совершенным знанием предмета. Оставь свои попытки предсказаний. Господь возвещает от начала, что будет в конце. Его невозможно застать врасплох. Совет же Господень стоит вовек. Крест не утратил своей силы. Кровь Иисуса не стала менее действенной. Мосты на небесах никогда еще не рушились. Бог никогда не возвращал собственные проекты на доработку. То, что Он делает во времени, Он запланировал от вечности, и все, что Он запланировал от вечности, совершается во времени. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука Его простерта, и кто отвратит ее? Книга пророка Исаия, 14 глава. Бог не меняется. Все остальные запросто, все остальное тоже. Пока я писала эту главу, рабочие практически полностью опустошили дом семейства Лукада. Рождественские кушания, шутки за обедом, объятия, поцелуи на ночь. Вся жизнь нашего племени под этой крышей отныне только в прошедшем времени. Постоянное стало мимолетным. С какими переменами встретился ты? Смерть приходит и в самые счастливые семьи. На пенсию выходят и самые лучшие работники. Годы иссушают и самые сильные тела. В жизни всегда что-то меняется. Но вместе с земными переменами приходит способность ценить небесное постоянство. Но твердое основание Божие стоит. Второе послание Тимофею, 2 глава. И дом его пребудет вечно.

сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, братья и сестры, всех приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. У микрофона вновь Виктор Серпевский. Сегодня мы рассматриваем тему о грехах против Духа Святого. Сегодня наша 17-я встреча. Предлагаю для этого прочесть три места Священного Писания. Первое место Священного Писания – 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Апостол Павел говорит нам: «Духа не угашайте». Второе место. Послание Ефесянам, 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И третье место, многим нам известное, это слова Господа нашего Иисуса Христа. Вот что говорит об этом в 12 главе Евангелия Матфея Слово Божие. Я читаю с 22 по 24 стих 12 главы Матфея. «Тогда привели к Нему, то есть ко Христу, бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Вот такие три места. Всем верующим известны эти три страшных греха против Святого Духа: угашение, оскорбление и хула. Павел апостол говорит: «Духа не угашайте и не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». Это второе предупреждение. И самое страшное, о чем мы с вами уже прочитали, это хула на Духа Святого. Христос говорил и знал, что говорил. Он видел этих людей, которые понимали, что в нем живет истинный Дух Святой, но они отвергали его, говорили, что в нем живет дух Вельзевула, князя бесовского. Им он изгоняет бесов. Я хочу прочитать еще из 12 главы Матфея несколько стихов. Христос говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает, посему говорю вам». Всякий грех и хула простится человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Как опасно грешить против Духа Святого. Все люди способны грешить этими грехами. Но Бог вменяет вину как грех за угашение, за оскорбление и хуление далеко не всем людям. Нет, нет. Первая мысль. Грех угашения, оскорбления и хулы на Духа Святого совершают верующие люди. Уже прощенные, уже спасенные, уже усыновленные Богом христиане. Вам это странно слышать, но это действительно так. Грешники мира сего, не знающие пути спасения, открыто ругаются в адрес Духа Святого. Однако Бог им дает дар покаяния и прощения, потому что они это делали по неведению, потому что не знали пути спасения во Христе. Бог не обвиняет людей, которые обращаются с хулением в адрес Бога. Нет, нет. Пьяница-муж, как невменяемый, ругает страшными словами и жену, и Бога, которому она поклоняется, Спасителя мира, изрыгая хуление вверх, к небу поднимая свои руки. Идолопоклонник, равно как и атеист, с ненавистью и презрением глумится над Евангелием, над верующими, над Богом, проклиная Господа, ногами топча святую Библию. Бесноватый человек, святотатствующий в храме Божьем, оскорбляющий служителей,
все эти картины так знакомы нам. Но всех этих людей, поступающих по неведению, всех их Бог может помиловать и простить, потому что они не знают, что делают. Когда висел Господь на кресте, Он молил Отца Небесного и говорил: «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Разве там не было хулений? Разве там не было обидчиков? Но Бог не вменял грех этим людям. Все мы были в свое время обидчиками христиан, своих матерей, своих отцов, своих близких. Мы были обидчиками и Христа. Разве не так? Мать плакала, в молитве называя имя сына своего. Сын презрительно смотрел на нее, грязно выражался в адрес Бога и ее, хлопал дверью и уходил. Сколько таких картин было? Отец умолял беспутную дочь не уходить из дома, покаяться и служить Господу. Дочь предпочла идти в ресторан к своим друзьям и подругам, к распутным людям, также хлопая дверью. Подобно таковым, мы поступали так, до своего обращения к Богу. Да, мы были хулителями, да, мы были обидчиками. Мы это делали, потому что не знали, как Бог любит нас. Но когда мы познали, что Бог возлюбил нас вечную любовью и потому простер к нам свое благоволение, когда мы приняли Его жертву, когда мы уверовали, раскаялись перед Ним, Бог простил нас. Разве не так? Он не вменил нам грехов против Духа Святого. Но теперь, когда мы покаялись, когда мы познали, как благ Господь, нам нужно быть очень осторожным в отношении Духа Святого, которого нечаянно мы можем и угасить, и оскорбить, и даже похвалить. Не дай Бог. И вторая мысль – строгое предупреждение апостола Павла в силе и сегодня. Он предупреждает: «Духа не угашайте». Мы с вами прочитали. «Духа угасить», то есть «угашать», это слово наводит нас на мысль о горящем пламени, об огне, который можно угасить. Смотрите, что написано во второй главе Деяний апостолов. «Как бы огненные языки почили на каждом ученике». О человеке, искренно служащем Богу, говорят, что он имеет пламенное сердце. Помните такие выражения? Угашать может тот, кто получил дар Святого Духа, кто лично знаком с волей Божией и руководством Духом Божьим. Бог призвал на служение Моисея, а он противился. «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господен на Моисея. За что? За то, что он был неправ перед Богом. Исход, 4 глава, с 10 по 14 стих я читаю. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господен на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Я думаю, у Моисея была так называемая ложная скромность. Сегодня многие люди поступают так, как Моисей. Своим непослушанием Духу Святому христианин может угасить огонь Духа в себе самом, во-первых. Бог побуждает нас к служению. Но наша ленность, или боязнь, или предвзятость, или предубеждение в нас слышится больше, чем слышится голос Божий. Разве не бывает с нами такое?
и сами порою не идем, и других разубеждаем идти, сами не делаем, и другим не даем делать, этим самым угашаем Духа Святого. Духа не угашайте, мы читаем Писание. Пророчество не уничижайте. Знаем, что это нельзя делать, упорствуем и грешим, делаем это. Прости нам, Господь, грех угашения Духа Святого. Так мы говорим. После угашения неизбежно человек грешит еще более страшным грехом. Он может легко оскорбить Святого Духа. А ведь мы читаем в Ефесянам: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Своим словом, своим поступком человек оскорбляет другого человека. А как в отношении к Духу Святому? Может он этим же самым словом и поступком оскорбить Духа Святого? Знаем, может. Оскорбить нежную личность Духа Святого очень легко. Потому что, оскорбляя брата во Христе, верующий оскорбляет живущего в нем Духа Святого. Если мы можем наблюдать крик, злоречие, гнев, ярость, раздражение, как проявление в адрес брата и сестры, то же самое мы можем и видеть в отношении Духа Святого. Это оскорбляет Духа Святого. Криком, злоречием, гневом, яростью и раздражением внутри себя мы оскорбляем Духа Святого, живущего в нас. Он уходит от нас, и мы теряем его влияние. Не думайте, дорогие друзья, что, обижая брата или сестру, вы наносите только ему одному боль. Этому человеку. Нет, нет. Этим вы сами оскорбляете Духа Святого. Заметьте еще мысль. Однажды угашавший способен и оскорбить Духа Святого, после чего легко будет такому человеку лишиться силы и присутствия Духа Святого. Это уже граничит с более страшным грехом, с хулением. Когда-то Самсон был в великой силе Божьей. Сила Духа Святого была в нем. Но он стал играть с огнем. Он делал то, что было не положено делать ему. И случилось так, что этот великий человек необыкновенной силы, этот человек, который отмечен Святым Писанием, он был судьей в Израиле, и в то же время Дух Святой оставил его, потому что он поступал не так, как требовал Господь. Как обыкновенный человек, он был лишен силы. Его связали, выкололи глаза и заставили работать, молоть для своих врагов зерно. А Давид? Разве у Давида не было такого случая? Святой человек, богобоязненный, любящий Бога. Но и он был подвержен этой большой беде. Он имел большую проблему. Он согрешил. И даже не думал, что Дух Святой отступил от него. Можно сказать, в течение одного года Дух Святой ничего не имел общего с Давидом. Почему? Потому что Давид согрешил, и Дух Святой отступил от него. И 50-й псалом говорит нам о покаянии Давида, и Бог простил ему. Оскорбитель Духа может похулить его и даже не заметить этого. Иисус Христос в 12 главе Матфея, что мы читали, предупреждает: «Хула на Духа не простится человеком ни в сем веке, ни в будущем». Поэтому будем очень осторожны. Фарисеи знали, что в Христе живет Дух Святой, что Он пришел от Бога. А они, видя силу благодати в Нем, из злобы своей говорили: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
этим они хулили Духа Святого. Да, они знали Иисуса Христа. Они подсчитывали, наверное, еще со дня рождения Его приход. Они все проследили в Его жизни. Они видели, что этот человек от Господа Бога, что Он Мессия. А говорили, что в Нем Вельзевул. Итак, этот грех им был вменен. И потому они отпали от спасения. Хула на духа, как правило, вполне сознательно совершается отпадшими людьми. Эти отпадшие знают, что делать. Ибо невозможно, мы читаем у евреев, однажды просвещенных и отпадших вновь обновлять покаянием. Да, когда человек отступает от Бога, Дух Святой отставляет его, не имеет ничего общего с ним. И тогда этот человек находится в страшном состоянии своего собственного заблуждения. Но часто человек думает, что Бог все-таки с ним. А это глубокая ошибка, ибо Дух Святой не может жить там, где совершается мерзость. Евреям мы читаем в 6 главе такие слова. «Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, питавшая многократно сходящий на нее дождь и произвращая влаг, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящий тернии и волчцы негодно и близко к проклятию, которого конец – сожжение. Невозможно обратить тех к Господу вновь, кто уже похулил Духа Святого. И последняя мысль. Страшно впасть в руки Бога живого, говорит нам Писание. Я хотел бы прочитать еще из книги Евреям, 10 главы, с 24 стиха по 31. Это место красноречиво говорит о том, как нам надо относиться с благоговением к Духу Святому, пролитой крови Иисуса Христа. Итак, я читаю. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Ибо, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. 31 стих. Особенно, друзья мои, особенно опасно для верующих произвольное, преднамеренное оскорбление тех людей, кто несут ответственность за церковь. Произвольно грешить. Что означают эти слова? Это значит не думая, это значит не рассуждая, без осуждения совести внутри себя говорить то, что нельзя говорить ни в коем случае. Мы читаем увещание святого апостола Иоанна. Он пишет о некоем человеке по имени Диотреф. Третья глава этого послания говорит нам следующее. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем,
и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Это же уму непостижимо. Глубокого старца, авторитетнейшего из апостолов, самого последнего свидетеля жизни Иисуса Христа, который многое мог бы сказать и напомнить о нашем Господе, не принимает диатреф у себя в церкви. 9 стих этого послания говорит: «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас». Это же надо! Приехал апостол, а его не принимают. Что это такое? Что случилось с этим человеком, который нес служение благословенное, возможно? Поносящий злыми словами, помазанников Господних, в первую очередь грешит против Духа Святого. От Саула когда-то отступил Дух Господень. И возмущающий его злой дух действовал в нем. Первая книга Царств говорит нам об этом, 16 глава. Когда-то этот человек взял свой меч и пал на него, потому что видел свое поражение. Это было во время войны. Человек, которого когда-то помазал сам Господь, я имею в виду Саула, покончил жизнь самоубийством, пав на свой собственный меч. Иуда повесился, предав Иисуса Христа. И тот, и другой были тесно связаны с Духом Божьим, с самим Господом. А потом они впали в руки Бога живого, который и судил их. Страшно впасть в руки Бога живого. Дорогому другу, который не знает еще Писания или, возможно, не почувствовал силу любви Божьей, так или иначе звучит Слово Божие, чтобы человек этот мог обратиться ко Христу и прийти с раскаянием. Сегодня Господь хочет, чтобы в сердце каждого человека жил Дух Святой, чтобы он жил в том, который уже познал Христа, и чтобы он жил в том, который только приближается к нему. Бог всем хочет дать силу Духа Святого. Для чего? Для совершения труда в церкви, для обращения многих-многих грешников. Итак, друзья мои, сегодня мы просмотрели эту тему. Три греха против Духа Святого. Угашение, оскорбление и хула. Да не будет это с нами в нашей жизни. Да будем мы беречь свои души от этого страшного состояния, когда мы будем способны согрешить против Духа Святого. Да не будет этого с нами, чтобы мы восстали против Духа Святого, Христа и Бога. Богу нашему, который сделал все для того, чтобы мы были спасены, принесем в жизни своей и молитвах своих сердечную славу и благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Сегодня дети Каратаевых дома одни. Хельми Ивановна приболела, и Ирина и Павел отправились навестить ее. Старшие, чем-то озабоченные, вполголоса переговариваются между собой. Вадим перед ночным дежурством в больнице вздремнул у себя в комнате. Пользуясь отсутствием папы и мамы, малыши затеяли возню с мячом, и дело дошло до ссоры.
1: Вадим, ты уже проснулся? Выйди, нам надо с тобой посоветоваться.
2: Эй, малыши, а ну-ка тише.
3: Ну что вы так расшумелись?
4: Да, Максимка мне не дает поиграть в мяч.
3: И правильно делает. Кто дома мяч играет?
5: А почему тогда Максим играет?
6: Ничего я не играю.
5: Играешь.
6: А может мы на улицу пойдем? И поиграем там мяч.
1: И дети, конечно, только играть в мяч не под окнами, а то дворник будет сердиться. Да и жильцы вам спасибо не скажут, если окно чье-то разобьется.
6: Мы за домом будем, возле садика.
7: А вы что будете делать?
3: А нам надо позарещаться тут.
7: Тогда я не пойду играть на улицу.
1: Нет, Юра, ты еще мал слишком, чтобы участвовать в совете взрослых.
7: Это вы-то взрослые? Подумаешь?
3: Подумаешь и ничего не скажешь. Давай на улицу.
7: Пойдем.
3: А то будешь сидеть в спальне один, ясно?
7: Ясно, ясно. Сейчас только воды попью.
8: Вадим, надо поговорить с тобой. Можно?
2: Пожалуйста. А что случилось?
3: Да ничего не случилось. Ну вот, я вчера встретила нашего почтальона.
2: Ну?
3: И она нас приглашала на работу к ним на почту. В наше почтовое отделение.
1: Говорит, что оклад там сейчас хороший. А ноги у нас молодые, можно месяцы побегать.
8: Ну и заработать.
2: Ну, и мотоцикл купить, да?
8: Да чего ты смеешься?
1: Подожди иронизировать, Вадим. Тебе хорошо. Ты практику в больнице проходишь. Работаешь там все лето. А мы, выходит, баклуши били все каникулы. Семья у нас сейчас вон какая, сколько ртов прибавилось.

0: Хорошо бы и нам чем-то помочь родителям.
1: А тетя Валя говорит, что у них половина участков некому обслуживать. Почему-то у них всегда почтальонов не хватает. Вот заведующая почты и просит нас помочь, хотя бы на месяц.
2: Да я не против, но ведь не худо бы и родителей спросить, как они отнесутся к вашей затее. Ну, Петра и Сережа они, может быть, и отпустят, а Веру с Людой? Управится ли Вера, мама, без вас? Да и не помешает ли это вашей учебе? Вы об этом подумали?
1: Подумали, Вадим, а вы всем подумали.
0: На даче нам будет все равно скоро нечего делать. В субботу и воскресенье мы от учебы свободны.
2: А про собрание ты что, забыл?
0: Нет, не забыл. В воскресенье и на почте выходной. Ты сам знаешь, что в этот день нам одни газеты приносят. Да и то поздно вечером.
1: Ну и мы тоже вечером успеем разнести.
0: Да, нас ведь четверо.
1: И в остальные дни мы успеваем. После школы сразу на почту, и к 5 мы уже будем свободны.
0: Хотя бы месяца на 2. И потом, чем тебе не нравится, Вадим, покупка мотоцикла? Во-первых, если он будет с коляской, то из дачи можно будет что-нибудь привезти. А то вспомни, как мы всегда возвращаемся оттуда. Автобус на обед битком, яблоку негде упасть, а все с ведрами да корзинами. Духота, жара, ругань.
1: Да, у мамы даже однажды голова от духоты и жары закружилась. Помнишь? Говорит, ой, лучше бы пешком идти.
3: Да, пешком.
1: Целый день бы пришлось шагать.
0: Вот и выходит, что мотоцикл нам просто необходим.
2: Нет, ребята, все это не так просто. Ну, в общем, допустим, мы купим мотоцикл. Но ведь прежде чем сесть на него, надо как минимум научиться на нем ездить, да и права получить. А значит, нужно поступать на курсы. А на это тоже нужны и добавочное время, и добавочные деньги. И потом, если уж мы с вами задаемся целью просить у Господа мотоцикл, то уж если мы его получим, то должны использовать его прежде всего на дело Божие, а не на перевозку фруктов и овощей с дачи.
4: Конечно.
0: Да никто против этого не возражает.
2: Ну а учеба ваша от этого не пострадает, ведь времени на домашнее задание будет меньше.
1: Знаете, если в школе на уроках быть предельно внимательным и прилежным, то и на домашнее задание времени понадобится мало. Я надеюсь, Сережа, ты это учтешь?
3: Постараюсь.
1: И Божье дело не пострадает от того, что у нас будет мотоцикл.
0: Конечно, Вадим. Можно и библиотеку в отдаленный район города доставить. И большее количество больных навестить. Да мало ли.
5: И я так считаю.
2: Юрка, а ты-то откуда здесь?
0: Мы ведь вас всех на улицу отправили, чтобы вы нам не мешали совещаться.
5: А я тоже хочу совещаться. Ну как это?
1: Совещаться. Только тебя на это совещание никто не приглашал, Юра. Это разговор для взрослых.
2: И послушивать, между прочим, Юр, очень нехорошо. Придется тебя наказать за это.
5: Вот-вот. Как что-нибудь интересное. Так сразу нельзя. А я, может быть, тоже имею что сказать на вашем совещании.
1: Вылезай из-под стола и немедленно отправляйся на улицу.
5: Тогда я ни за что вам не скажу, что дедушка маме сказал.
0: Можешь поверить, что нам это неинтересно.
5: Интересно, интересно, интересно, интересно. На что он сказал про мотоцикл, вот-вот.
0: А ты что, и там подслушивал?
5: Я не подслушивал, а просто слушал.
3: Ну да где, ой, под столом?
5: И не под столом, а около мамы.
2: Ну и что же сказал дедушка про мотоцикл?
5: Он сказал, что вы уже выросли. И так что ничего страшного, если у вас будет мотоцикл.
3: Ну, молодец, дедушка.
5: Еще он сказал, что постарается помочь вам.
2: Дедушка, помочь?
1: Да.
2: Да нет, Юра, ты что-то напутал. Где же он столько денег возьмет?
5: Ну, я не знаю. Он сказал, что надо подумать, откуда деньги взять. И помолиться об этом, чтобы Иисус дал деньги ему.
3: Хорошо, если бы и родители согласились.
5: Да надо помолиться Иисусу. Он же главнее родителей.
2: Главнее-то главнее. Да только в первую очередь надо, чтобы они одобрили нашу молитву к Богу. А так что же получится? Мама с папой, предположим, не разрешат нам его покупать, а мы начнем молиться Господу. Как ты думаешь, ответит нам Христос на такую молитву, а?
5: Нет, не ответит на такую молитву.
2: А почему?
5: Потому что это будет непослушание, а Христос этого не любит.
1: Правильно, Юра. А сегодня твое поведение понравилось Иисусу?
5: Не понравилось. Где опять? Нечаянно.
2: Ну как это нечаянно?
5: Ну так. И почему у меня всегда так получается? Так хочу быть послушным. Очень хочу быть послушным. Утром всегда-всегда ему обещают, буду слушаться, буду сегодня хорошим. А снова чего-нибудь да натворю. Вот ведь хотел пойти с ребятами на улицу. А в последний момент раз и под стол.
1: Ладно, Юра, не огорчайся. Мы видим, что ты раскаиваешься, и поэтому прощаем тебя.
5: А Иисус тоже простит?
1: Простит, если ты очень искренне попросишь у Него прощения.
5: Прямо сейчас?
1: Прямо сейчас. А чего откладывать?
5: Иисус, прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду.
2: Вот только если ты дал слово Господу, постарайся держать его, Юрик. Ну а теперь пойди позови ребят с улицы. Скоро папа с мамой придут, и будем кушать.
5: А можно я с ними еще немножко погуляю?
2: Только немножко.
1: И недалеко от дома, чтобы мы вас не искали.
5: Хорошо, хорошо, а можно я вам буду помогать?
2: Чего помогать?
5: Почту разносить.
3: Тебя там только и не хватало. Помощник какой, Амаров на улицу.
5: Вот, опять прогоняете. Всегда так.
0: Ладно, мне будешь помогать.
5: Петя, я тебя буду сумку почтальонскую носить, в которой письма, да?
0: Конечно, будешь.
5: Ой, совсем забыл.
1: Что?
5: А я хочу тоже с вами посоветоваться. Мне мама говорила, что у Бога можно все-все просить. А если у Иисуса велосипед попросить, можно?
2: Велосипед.
1: Можно, конечно. Но при одном условии. Если ты перестанешь наконец огорчать его своими плохими поступками.
5: Перестану, вот увидеть. Так значит, можно?
2: Ну, можно.
1: Да.
5: А если я попрошу у него машину мороженого, он мне даст?
2: Ну, а зачем тебе столько мороженого?
0: Да ты сам в сосульку ледяную превратишься, если съешь столько.
5: Ничего не превращусь. Оно же такое вкусное.
1: Юрочка, даже если ты съешь 2 мороженых подряд, то можешь простудиться и заболеть, а Христос тебя любит. Как же Он позволит тебе это?
5: А все-таки можешь попросить Иисуса об этом?
2: Просить мы, конечно, можем, Юра. Но Бог лучше нас знает, что нам действительно нужно и что нам не надо. И отвечает нам только тогда, когда наши желания разумные. В Библии, в послании Иоанна, говорится, и вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, то есть по воле Его, что Он хочет, Он слушает нас. Понимаешь?
0: Поэтому, Юра, прежде чем что-то просить у Господа, нужно хорошенько подумать, а нужно ли нам это? Потому что в Библии еще так же говорится. Послушай внимательно. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
5: А как это вожделение?
2: Ну, это значит просто для своего удовольствия, без всякой пользы.
5: Ага, понял. Ладно, машину мороженое не надо, одно так хочется съесть.
2: Ну, поскольку ты попросил прощения за свой нехороший поступок, так и быть. На вот, немного денег. Вот. Отдай их Илюше. Пусть он во всем троим купит по мороженому.
5: Вот ты, Вадим, настоящий христианин.
2: Ну, а почему ты так думаешь?
5: Потому что ты меня всегда-всегда прощаешь. До семижды. Семижды раз. Как Иисус велел. Вот, я побежал за мороженым.
2: Вот так. Юра понемногу усваивает Писание. Надо, ребята, почаще заниматься с малышами. Объяснять, рассказывать им.
1: А главное, стараться быть хорошим примером для малышей.
3: Ох, как это трудно.
1: Особенно тебе, Сережа. Иногда тебя самого хоть в угол ставь.
0: Это верно, ребята. Они ведь на нас смотрят.
2: Да, и во всем стараются подражать нам. Поэтому давайте будем в своих поступках немного осмотрительней.
1: И во всем стараться подражать Иисусу Христу.
2: Да, ты права, Вер. Так чем же мы закончим наше совещание?
0: Надо обо всем поговорить с родителями. И если они дадут свое разрешение, помолимся вместе с ними. И сегодня же отправимся на почту. Чего терять время?
1: Ну хорошо, а сейчас я пойду на кухню. Надо обед приготовить.
0: Вадим, а мы с Сережкой к соседу забежим.
3: Они тоже мотоцикл купили. Надо посмотреть. Пойдем?
1: Так будет так, Сережа. А кто картошку будет чистить?
3: Картошку? Ну, начинается.
0: Сам виноват. Ни у кого так хорошо не получается.
2: Ничего не поделаешь, Серега. Кто не работает, тот и не ешь. Я думаю, ты помнишь, кто это сказал?
3: Помню. Но я пошел на балкон. Картошку принесу.
1: Вадим, даже совсем затупились. Надо потащить.
2: Иду, Вер.
0: Что там наши мальчуганы делают? Наверное, перемазались мороженым. Отправлю отмываться.
1: Петя!
0: Что?
1: Зайди, пожалуйста, в магазин за хлебом. А то у нас мало хлеба на обед.
0: Хорошо, будет сделано, сестренка.

0: И почему у меня всегда так получается? Так хочу быть послушным. Очень хочу быть послушным. Утром всегда-всегда ему обещают, буду слушаться, буду сегодня хорошим. А снова чего-нибудь да натворю.
1: Наверное, нигде так отчетливо мы не сможем пронаблюдать развитие греховных наклонностей, как в наших детях. Мы постоянно задаем себе вопрос, почему, тратя такие колоссальные усилия на воспитание в ребенке добра, любовного отношения к ближнему, правдивости, искренности, мы часто имеем нулевой результат. И наоборот, тратя не меньшие усилия на искоренение в наших детях дурных наклонностей, скверных черт характера, непослушания, мы с ужасом наблюдаем постоянный прогресс того, с чем мы боремся. Что это за уникальный механизм внутри нас, который дает стимул для развития всего этого? Библия называет его грехом. После падения человека в человеческом роде появилась склонность ко злу. Став на путь неповиновения Богу, человек потерял единство со своим Творцом. Пророк Исаия в 59 главе говорит: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Грех стал как бы демаркационной линией, которая разделила человека с Богом и вследствие этого лишила его права на Божью защиту. Будучи создан по образу и подобию Божию, получив как дар частицу божеского естества, человек одним единственным актом неповиновения перечеркнул всю блестящую перспективу безгрешной жизни в единстве со своим Творцом. Рождались новые люди, приходили и уходили в прошлое целые народы и цивилизации. Одно поколение сменялось другим. А проблема греховности человека оставалась неизменной. Родившись в сознании и в действии Адама и Евы, в виде незначительного на первый взгляд неповиновения, грех в человеческом обществе начал очень быстро прогрессировать и умножаться, принимая самые уродливые формы и размеры. В истории человечества были моменты, когда Бог не мог больше терпеть человеческого зла. Его святость не позволяла терпеть отступление от повелений. И тогда людей постигло справедливое Божье возмездие. Такие примеры мы встречаем на страницах Библии. Всемирный потоп – одна из величайших трагедий человечества, акт Божьего возмездия за окончательное отступление от его законов. На протяжении своей долгой истории человечество очень многого достигло в различных областях своей жизни – в науке, искусстве, технике, прогрессе, но осталось бессильным разрешить проблему греха. Грех не сразу предстает перед человеком в виде отвратительного монстра, наводящего леденящий ужас на его душу. Одна из характерных черт любого греха – это то, что он кажется необыкновенно привлекательным и желанным, и человек добровольно подчиняется ему. Но результаты подчинения греху одни и те же. Это моральная пытка, страшные муки совести и невозможность выхода из замкнутого круга. Отрезвевший пьяница испытывает отвращение к самому себе. Он клянется никогда уже не пить, никогда больше не притрагиваться к бутылке. Но все возвращается, как говорят, на круги своя. Людям кажется иногда, что для радикального избавления от порока такой клятвы вполне достаточно. Но с горечью и отчаянием в душе им приходится убеждаться в своем полном бессилии. Грех оказывается сильнее человека. Он берет верх над здравым смыслом человека, над его совестью и волей. Клятвы и зароки могут чередоваться с новыми падениями и разочарованиями. И это может длиться до бесконечности, без малейших видимых признаков улучшения. И отвечая на вопрос, что такое грех и каковы его последствия, можно сказать следующее. Грех – это огромные массы людей, которые не имеют цели и смысла жизни, внутренне опустошены и являются духовными банкротами. Грех – это разбитые семьи и сердца, обманутые в своих лучших ожиданиях, потерявшие веру в настоящую любовь и верность. Грех – это десятки тысяч сирот, содержащихся в детских домах, имеющих где-то живых родителей. Грех – это многие миллионы наркоманов и алкоголиков, потерянных для своих родителей, семей, для общества. Грех – это тысячи самоубийц и стоящих на грани этого шага в результате страшной духовной пустоты и безысходности. Грех – это брошенные старики в многочисленных домах престарелых и пансионатах, имеющих обеспеченных и благоустроенных детей, но черствых и жестоких. Грех – это переполненные тюрьмы и колонии для преступников, людей, по их выражению, без прошлого, настоящего и без будущего. Слушая все это, невольно задаешь вопрос, есть ли выход с этого дьявольского круговорота, или человек обречен на вечное подчинение греху? Может ли человек сам избавиться от греха, от своей греховной сущности, или ему необходима помощь? Библия отвечает на эти вопросы. Первое, о чем говорит Библия, так это о том, что сам человек не способен что-то радикально изменить в своей жизни, если не обратиться к Богу. Христос, говоря о спасении, сказал, «Человеку это невозможно, но невозможное человеку возможно Богу». Для того, чтобы спасти человечество и возвратить в его душу утерянный рай вследствие грехопадения, в мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. Весть Библии, Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Это была его цель, и он достиг ее, принося себя в жертву на Голгофском кресте. Он стал для человека звеном, которое вновь соединило его с Творцом, связью, которая была утрачена в результате грехопадения. Библия передает слова Бога. «Обратитесь ко мне, и будете спасены. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю». Что же нужно для того, чтобы избавиться от страшной власти греха? Первое – это, услышав евангельскую весть, принять серьезное решение, какой дорогой пойти дальше, какой путь выбрать. Это акт нашей доброй воли, и Бог не может принуждать нас сделать определенный выбор. Через Евангелие предлагается возможность выбора. Второе. Признать себя грешником и признать невозможность собственных усилий в решении этого вопроса. Признать всю бесперспективность наших попыток изменить свой характер, дурные привычки, избавиться от зла и обиды. Третье – это целиком и полностью поверить евангельской вести об искупительной жертве Божьего Сына Иисуса Христа и как результат этой веры получить прощение и свободу от греха. И это все, скажете вы? Да, это все. Простота этого вопроса шокирует многих людей. Они считают, что путь к Богу неизмеримо сложнее. Но это все. Бог сделал абсолютно все для нашего спасения и освобождения от греха, и нам остается только верой принять этот акт Божьей любви. Дорогой необращенный друг, возможно, ты впервые слышишь евангельскую весть, но сейчас ты обнаружил, что проблемы греховной сущности человека, как в капле воды, отразились в твоей жизни. Ты много раз пытался улучшить свою жизнь, очистить свою душу от греховной накипи, избавиться от угрызений совести за недостойные дела, за бесчестные поступки. Но все это не принесло желаемого результата. Оставь эти попытки. Есть надежный путь. Есть путь абсолютной гарантии, на котором ты не будешь разочарован. Поверь евангельской вести. 2000 лет назад Сын Бога был распят за грехи людей. Его жертва была и за тебя, за твои грехи, за твою недостойную жизнь, за твои злые дела. Он ждет твоей молитвы. Ты можешь сделать это прямо сейчас, в конце нашей программы, сказав следующее. Иисус Христос, я прихожу к тебе с сознанием греховности своей жизни и невозможности самому что-то в ней изменить. Я хочу, чтобы ты меня простил за все мои грехи. Я верю, что твоя смерть на Голгофском кресте была из-за меня. Я прошу, приди в мою жизнь, в мою опустошенную душу, в мое сознание, отравленное грехом. Подари мне новую жизнь и новый путь. Если ты все это произнесешь с глубочайшей верой в сердце, ты станешь свидетелем самого большого чуда на земле, нового рождения твоей души для Бога.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Псалом 137 он толкует так. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. Боги или не боги, кто бы они ни были, но я славлю Тебя всем сердцем. Я не постыжусь заявить о своей вере в Иегову перед всеми, кто меня слышит. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Теперь было его время говорить. У языческих богов были свои поклонники, так неужели могут оставить Иегову его верные подданные? «Нет, — говорит Давид, — я буду поклоняться Тебе и буду славить Тебя, кто бы ни препятствовал мне в этом. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Какой идолопоклонник мог когда-либо сказать так о своем Боге? Есть у них уши, но не слышат они криков своих поклонников. Есть у них руки, но не могут они избавить тех, кто взывает к ним. Есть у них ноги, но не могут они прийти своим приверженством на помощь. Давид же заявляет, что Бог услышал его в день бедствия и вселил в душу его бодрость. «Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слово уст Твоих». Он чувствовал, что он мог высказать настолько замечательные истины о Боге, возвестить настолько благословенные слова Божии, что даже цари земные, начав слушать его, стали бы внимательны и даже обратились бы и вместе с нами начали прославлять Иегову. «И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня». Подумай только, цари, воспевающие пути Господни, венценосные принцы, становящие певчими благослужении. Кто-то сказал, что на небесах мало тех, кто носил венец на земле. И я боюсь, что именно так и что из тех, кто был увенчан на земле, немногие попадают в ту страну, где все цари и священники Богу. Иметь венец на земле и венец на небе — редкое явление. Но Давид говорит, что эти цари воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. И эта слава возьмет над ними верх, и ее сила смягчит, укротит, расположит к себе, убедит и обратит их. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня. Он был царем, однако ожидал напасти. А ты ропчешь, когда они, побывав во дворце Давида, приходят в твое жилище? Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Он ожидал, что сначала будет оживлен, а потом защищен. Он верил, что Бог прострет свою руку, когда совершает величайшее усилие и прилагает всю свою силу. «Прострешь на ярость врагов моих руку твою». Давид также надеялся на сохранение до конца. «И спасет меня десница твоя». Ты сделаешь это умело, охотно, радостно ты сделаешь это. «И спасет меня десница твоя». Господь совершит за меня. Все, что имеет ко мне отношение, мое дело, моя семья, моя работа, мои мирские и духовные интересы, все, что меня касается, что меня беспокоит, что глубоко трогает мое сердце, все это Иегова совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек, дел рук Твоих не оставляй, и Он не оставит его. До полного завершения доведет он дело, которое начал. да будет благословенно святое имя Его. Мы продолжаем чтение проповедей Сперджена о молитве из книги под названием «Стучите».
3: Тому, кто поклоняется единому живому и истинному Богу, очень тяжело видеть, как другие люди погрязают в идолопоклонстве. Невозможно без возмущения смотреть на человека, поклоняющегося даже не своим рукам, а что еще хуже, вещи, которая создана этими руками, и которая поэтому в любом отношении должна быть ниже его самого. Подобно тому, как в Содоме праведная душа Лота содрогалась от грязных деяний жителей этого падшего города, так и праведная душа Давида содрогалась при виде множества господствующих и множества богов, которым кланялись его ближние. Точно так же и мы, пока живем в этом мире, будем часто страдать, замечая, как люди отворачиваются от живого Бога, как забывают его истину, как воздвигают свои мысли на место мыслей Бога и бесчестят Святое Писание, считая, что их собственные суетные суждения способны сравниться, если даже не превзойти откровение Божие. И здесь нашим ориентиром становится Давид. То, что он делал пред языческими идолами, есть в значительной степени то, что должны делать мы пред лицом обступивших нас повсюду разного рода лжерелигий и заблуждений. Я и гроша не дам вам за вашу любовь к истине, если рядом с ней не стоит искренняя ненависть к заблуждению. Я взял наш сегодняшний стих в качестве наставления как лично для себя, так и для вас. То, что от всего сердца делал Давид, человек, который любил Яхве, единственного истинного Бога, должны делать и мы, если действительно любим Господа Иисуса Христа и все те великие истины, которые неотделимы от Его славной, божественной и Его искупительной жертвы. Как же мы будем поступать? Мы будем стараться поступать точно так, как поступал Давид, а это значит, что мы прежде всего будем воспевать всем сердцем словословие. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе». Такой поступок кажется очень неожиданным. Перед нами человек, негодующий на этих лжебогов. И по всем предположениям он должен бы был вступить в спор об единственном Боге и броситься на защиту Яхве, но он не делает ничего подобного. По крайней мере, не это он делает прежде всего. Но он сразу же начинает славить Бога и громко воспевать ему хвалу. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе». Необычным было это действие, но тем не менее весьма мудрым, потому что песнь его была прежде всего открытым выражением его презрения к ложным богам. Какое ему дело до того, что, собственно, они собой представляют? Люди называют их богами, так и он в данном конкретном случае – тоже называет их богами, но начинает воспевать не им, а своему живому и истинному Богу. Высоко льется голос, возвышенно звучит мелодия, он поет псалом, и тема его песнопения «Славен ты, Яхве». И он совершает это пред лицом всех рукотворных богов и их поклонников, как бы говоря, «Мне они так безразличны, что я нисколько не обеспокоен ими. Я пел Яхве и всегда буду петь. Я исполнялся святой радостью и намерен исполняться ею и дальше. Эти языческие боги ничтожны, но наш Бог сотворил небеса, и потому я не отниму у Него Его славу и не нарушу полноту, принадлежащей Ему хвалы, тем, что хоть на миг обращу внимание на этих деревянных и каменных истуканов. Со стороны Давида такое поведение было весьма мудрым, и оно было также весьма великодушным, так как не в словах изливает он презрение на идолов, но демонстрирует это презрение путем прославления единственного Яхве. Давайте же поступать точно так, возлюбленные. Не отчаивайтесь из-за тех, кто отвращается от истины и ходит своими превратными путями. Как можно настоятельнее предостерегайте их, но помните совет, данный нам Давидом, в другом псалме. Не ревнуй злодеям. У вас есть более важное дело, чем ревновать им. Начинайте и никогда не прекращайте славить вашего Бога. Воспойте ему как можно больше песен, и пусть великой радостью ликует ваше сердце. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Если Господь посмеется, то не будем же плакать. Если Он относится к ним с таким спокойным презрением, то давайте делать то же и все выше и выше поднимать свой голос к тому, чья милость основана навек и чей престол утвержден так прочно, что все собранные вместе воинства земли и ада не смогут поколебать его хоть на миг. Скажите народам, Господь царствует. Господь восседал над потоком, и будет восседать Господь царем вовек. Посему да не изменит человеку сердце его, да изольют все любящие Господа свое радостное поклонение Всевышнему, проявляя этим свое презрение к его врагам. Мне нравится принятая Давидом стратегия борьбы с идолами путем непрестанного прославления Бога всем сердцем, потому что далее в ней выявляется его крепкая вера в истинного Бога. По-моему, нет лучшего способа, каким он мог бы проявить свою уверенность в Яхве, чем этот. Он уже излил свое презрение на ложных богов. И теперь его спокойное, блаженное пение свидетельствует о его глубоком благоговении пред Всевышним и убеждает людей, что если они сомневаются, то он нет. Если они злословят, то он знает, как тщетно их злословие. Это доказывает им, что, по крайней мере, есть один человек, который имеет истинную веру в Бога. Ибо он стоит твердо, как скала, недвижная в бушующем море. Он непоколебим. Более того, в нем хватает безмятежности духа, чтобы не прекращать свое песнопение, но продолжать петь, и петь тем громче, чем сильнее рев моря. Чем пронзительнее крики буйных идолопоклонников, тем громче провозглашает он свою святую радость и непоколебимую уверенность в своем Боге. Истинная вера — одна из самых лучших проповедей. Тот, кто в бедах и скорбях спокоен, славы и венца достоин. Тот своим внушающим доверие спокойствием сделал для ободрения робких больше, чем если бы он был самым красноречивым из людей, который с великим неистовством призвал бы всех поверить в Бога. Слава Богу! Вера так же заразительна, как и неверие. Один искренне верующий способен укрепить всех и сделать их крепкими в Господе и в силе Его могущества. Тот, кто способен петь, идя на битву, тот, став вождем, без сомнения увлечет за собой группу героев-последователей. Тот, кто способен петь во время кораблекрушения, без сомнения вселит мужество в каждого члена команды, так что все будут трудиться изо всех своих сил, чтобы спасти судно, и, если это возможно, благополучно доставить его в гавань. Так пой же, брат, пой, сестра, потому что это докажет твою детскую уверенность в Боге, твое безоговорочное упование на Него. Это второе положительное свойство образа действия Давида.
2: Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Открытое словословие и публичное исповедание» на текст из 137-го псалма три первых стиха. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Следующее состоит в том, что непрестанными словословиями Яхве перед идолами он заявил о своей всепоглощающей ревностности о славе Божьей. Ему не нужно было вставать и говорить «Я люблю Господа всем сердцем». Послушайте, как он воспевает. «Я славлю Тебя всем сердцем моим». Посмотрите, сколько силы вкладывает он в каждое слово. Прислушайтесь к этой радостной песне. По одному звучанию его голоса можно понять, что хвала Яхве льется из самого его сердца, из самой его глубины. Он вдохновлен, он исполнен уверенности. Если бы он сомневался в Яхве, он не мог бы так петь, и он бы не пел так, если бы он был только тепл. Но так как песня исходит из самого его сердца, то его противники говорят себе: «Наши усилия ничего не дадут, мы никогда не отвратим этого человека от веры». Они один за другим отстанут от него, зная, что нападать на такого твердого верующего — безнадежное дело. Тот, кто всем сердцем славит Бога, похож на охваченного пламенем человека. Он страшен для врагов Всевышнего. Когда великая испанская армада изготовилась внезапно обрушиться на английское побережье, наш храбрый адмирал Дрейк взял несколько небольших кораблей и поместил их в место, откуда ветер мог гнать их прямо на испанский флот. Он заполнил трюмы горючим веществом и поджег суда. Они не нуждались в его управлении, так как ветер гнал эти корабли-факелы прямо на испанские галеоны, которые плавали, высоко выступая из воды, открытой со всех сторон громадой. Вскоре эти огромные неповоротливые монстры начали вспыхивать один за другим, и великая победа была одержана без единого выстрела. Сходным образом мне хочется, чтобы раскаленный докрасно-христианин, наполненный песнопениями и словословиями Яхве, также врывался, влекомый силой Святого Духа, прямо в гущу противников истины. Они не могут с ним справиться, они не знают, как подступиться к горящему человеку. Если бы он начал с ними спорить, они опрокинули бы его своей логикой. Если бы он в них выстрелил, они бы ответили ему тоже. Но он не делает ничего подобного. Он просто горит и полыхает во славу Божию. И это есть самый эффективный метод ведения войны с врагами Господа. Представьте, братья, если бы ваши сердца воспламенелись, горя и пылая несокрушимой убежденностью в том, что Евангелие — истина, что Бог неба и земли — единственный живой и истинный Бог, и что искупительная кровь Божественного Спасителя — единственная надежда виновных грешников. Тогда вы могли бы совершить для Бога великое дело. Не допускайте же в свои души никаких сомнений. Веруйте глубоко и самозабвенно, с непоколебимой уверенностью, и затем в радостной уверенности воспойте словословие Яхве. Те, кто ненавидит истину, не будет знать, как поступать с вами, и они, вероятно, поживее уберутся с вашей дороги. Но если не уберутся, тогда, возможно, вы зажжете их своим огнем, и, может быть, милостью Божьей испепелите их некоторые заблуждения и введете их в состояние ужасного замешательства и тревоги, если они все же решат бороться против Господа Саваофа. Это был мудрый расчет Давида — пробраться в среду языческих богов и воспеть славу Яхве. Его не могли понять, но все равно его пение действовало на всех. Если бы он мог пройти через какой-нибудь храм, где были бы собраны все языческие боги, и если бы он спел там слова нашего величественного словословия, «Хвалите Бога, Он нам жизнь дает, хвалите все, кто дышит и живет, хвалите в небесах и на земле, при свете дня и в непроглядной тьме, хвалите, пусть вольется громом в ухо Отца и Сына и Святого Духа», то я бы не удивился, если бы старый Дагон рухнул на землю, и если бы Амон, Милком, Ваал, Астарта и все другие мерзости язычества пали ниц при звуках этого могучего песнопения, хвалящего Яхве. Так что если мы хотим свергнуть идолов нашего времени, давайте подражать мудрому образу действия, представленному нам псалмопевцем. Я полагаю также, что Давид был совершенно прав, воспевая всем сердцем пред идолами, потому что это было его щитом от всех опасностей, куда бы он ни шел. Рискованное занятие — ходить среди нечестивых. Это то же самое, что дышать зараженным воздухом или проходить через палаты прокаженных. На человека может подействовать отравляющая атмосфера, и он может заразиться смертельной болезнью. Но если вы весь день всем сердцем славите Бога, то можете уверенно идти в любое место, куда бы вас ни позвал долг. О, вы можете оказаться в когтях самой смерти и остаться невредимым, потому что атмосфера словословия будет лучшим обеззараживающим и дезинфицирующим средством везде, куда бы вас ни послал Господь. Во все то время, что вы прославляли Бога и превозносили Его святое имя, к вам не мог подступиться ни один враг. Вспомните, как войско Иосафата одержало победу в долине благословения. Их противник оказался разбитым тогда, когда они начали славословить Бога. Вспомните также, как Павел и Сила освободились от оков, когда в полночь они воспели Бога. В тот час содрогнулась темница, разорвались цепи, раскрылись все двери, потому что там, где люди способны воспевать Яхве, там обязательно присутствует свобода. Там, где самозабвенные певцы непрестанно превозносят Всевышнего, там падают оковы и сотрясаются основания тюрем. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте поддерживать в себе дух словословия. Я знал когда-то одного бедного рабочего человека. Это был методист, крепкой старой закалки. Где бы я ни встретил его, когда бы ни заговорил с ним, никогда не было такого, чтобы он не пел. Он вставал на свою крестьянскую работу в 5:30 утра, и пока одевался, он пел. Он пел, когда натягивал свои простые брюки, пел, когда одевал свою рабочую блузу, пел, когда спускался вниз, пел, когда шел по улице, и весь день, когда он был на своей работе, он пел. Он прерывал свое пение на время моей проповеди, но казалось, что он вот-вот запоет, и то и дело раздавались его восклицания «Аллилуйя!» или «Славьте Господа!». Он был настолько преисполнен благодарностью к Богу, что подчас вынужден был выражать свои чувства даже тогда, когда предпочтительнее было бы соблюсти тишину. И его искренние кротость, непорочность и блаженность я во многом объясняю выработавшейся у него привычкой постоянно воспевать хвалу Богу. Он работал рядом с теми, у кого была привычка сквернословить. Но он продолжал петь, и через некоторое время они начинали осознавать, что сквернословя, они поступают плохо. Он находился в среде тех, кто пил, но он не прекращал петь. И каким-то образом даже у таких людей он пользовался определенным уважением. И так было со всеми, кто его знал. Хозяин старался поставить его там, где ему с его возрастом было бы легче трудиться. и все любили его. Я всегда хотел, чтобы он стал баптистом. Это было бы последним штрихом, который сделал бы его совершенным, и тогда мы потеряли бы его, потому что все святые люди сразу же уходят на небо. Но если я заговаривал с ним на эту тему, а я иногда это делал, разговор длился недолго. Он начинал петь и приглашал меня присоединиться к нему, что я с радостью делал. Он вел блаженный образ жизни. Я желаю, чтобы все вы и я смогли подняться до этого уровня. Возможно, кто-то скажет, этот добродетельный человек был блаженной, благословенной душой, но он все же был очень ребячлив. Может быть, но мне бы хотелось быть точно таким. Я считаю, что он был не ребячлив, но что он был как дитя, постоянно славящее Бога, как счастливое, весело распевающее дитя. Вы ведь знаете, дорогие друзья, что можете славить Бога во время любых ваших дел. Вы можете сидеть дома с иглой в руках или выйти в сад с мотыгой и в то же время славить Бога. Братья и сестры, мы и наполовину не возносим должной хвалы Богу. Я уверен, дьяволу было бы намного хуже, если бы мы начали больше славить Бога. Мы, конечно же, не обязывались оберегать его покой, а потому будем, пока живы, воспевать Господу и препятствовать дьяволу в его черном деле. Поскольку он не терпит ни мелодий, ни песнопений, восхваляющих Яхве, то пусть побольше услышит и от того, и от другого. Давайте постоянно делать то, что провозглашал Давид. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Итак, это было первой частью действий Давида. Он всем сердцем славил Яхве.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Открытое славословие и публичное исповедание» на текст из 137-го псалма, 3 первых стиха. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Если вы теряете мужество в час испытания, это значит, что вы слабы. Даже если сомневаетесь, все равно лучше бороться до конца. Но герой нашего рассказа привык укрываться от невзгод дома, поэтому превратности судьбы застали его врасплох. И все же позднее, оказавшись на краю гибели, он достойно принял вызов, ибо его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Сегодня вы услышите еще одну реальную историю из классической серии «Освобожденные». Она поможет вам обратиться лицом к себе и задуматься о самом важном.
1: А ну иди сюда.
2: Боб, я прошу тебя, Боб. Боб, не надо.
1: Я тебе сказал, иди сюда!
2: Я не хотела тебя обидеть, Боб!
3: Папа!
2: Мне больно!
1: Дороги!
2: Папа! Перестань, я прошу тебя, не бей! Только не бей детей, Боб, я прошу тебя!
1: Не трогай маму! Сильно!
2: Остановись! Остановись, Боб!
1: Пошли вы в чёрт!
2: Папа, остановите же его кто-нибудь! Он ушел.
4: Да. Мамочка, у тебя кровь. Возьми полотенце. Мам, ну почему ты позволяешь ему все это?
2: Что я могу, ты же видишь? Он просто зверь.
4: Господи, ну от чего папа такой?
2: Это все от водки. Если бы он не пил.
4: Не плачь, мамочка, прошу тебя, не плачь.
2: Кажется, он сломал мне ребро. Ой, господи, как больно.
4: Господи, ненавижу его. Ненавижу. Сынок, когда вырасту.
2: Сынок, я прошу тебя, только никогда, никогда не будь таким, как он.
5: Я с трудом переносил пьянство и безобразие отца. Мне было больно и страшно. Сколько раз вечерами, вернувшись домой, он жестоко избивал маму. А иногда и я ночью убегал из дому, чтобы тоже не быть побитым. Мы все боялись его. И несмотря на слабое сердце, единственной отдушиной для меня стал спорт.
1: Эй, судья, что за идиот? Был же фол!
5: Папа!
1: Что?
5: Папа, а я тоже играю за сборную школы по баскетболу.
1: Да? А, опять нарушение. Ты видел?
5: Да.
1: Дай мне еще пиво.
5: Сейчас. Папа, а вот мама говорит, что мне не следует играть с таким сердцем.
1: Может, она и права.
5: Но я скорее умру, чем перестану играть.
1: Правильно. Мужик ты или баба?
5: Папа.
1: Да.
5: Папа, иногда, когда ты много выпьешь, ты бьешь маму. Может быть, если бы ты бросил пить, то мама бы...
1: Я не могу бросить пить. Сколько раз не пытался, ничего не вышло.

0: Мы жили во Флориде, в городе Лейкленде. Родители отправляли меня в церковь, но от этого мне не становилось легче. Просто меня ужасно подавляла атмосфера в доме. И к тому времени, когда мне исполнилось 12 или 13 лет, я все больше и больше стал походить на отца. Сестра пыталась меня предостеречь.
1: Джо, ты что, уже куришь?
2: Нет.
1: Не обманывай, я все видела.
2: А тебе какое дело?
1: Не хочу, чтобы ты кончил так же, как папа,
2: Джо. Я никогда
1: Джо.
2: Не стану таким, как он. Никогда.
1: Джо, все начинается с малого.
2: Слушай, оставь меня в покое.
1: Не оставлю. Мне не все равно, что будет с тобой. И к тому же ты бросил ходить в церковь.
2: Ну и что?
1: Джо!
2: Отстань, я сказал!
0: Я был младшим из детей. У меня были еще три сестры. Все мы боялись буйного пьяного отца. Но на улице я давал волю злости. Я часто дрался. Чтобы снять напряжение, я пробовал пить. Но и это не помогало. А в 8 классе я был условно осужден за хулиганство. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь дальше, если бы не сестра Барб. Она боролась за меня, как никто другой.
3: Джо, ты не хотел бы поехать на несколько недель в горы?
0: Зачем?
3: В летний лагерь. Там будет интересно.
0: У нас нет для этого денег.
3: Я знаю лагерь, где есть бесплатные места. Это в штате Нью-Йорк.
0: Фу, Нью-Йорк. Нью-Йорк. А как туда добраться?
3: Один верующий бизнесмен из нашей церкви дает туда автобус. В нем есть еще 10 свободных мест.
0: Но я не имею права выезжать за пределы штата. Ведь я же условно осужден.
3: А что, если поговорить, Джо, с этим мужчиной, а? Может, ему удастся уговорить судью?
0: В суде мне дали разрешение на выезд. И тем летом я поехал в лагерь. Однажды вечером, сидя с ребятами у костра, я вдруг осознал, чем они отличаются от меня. Они знали, что попадут в рай. Я же понимал, что мне туда дорога закрыта. Этой ночью я лежал в постели и молился. Молился, чтобы Бог простил и спас меня. Я с нетерпением ждал, когда смогу рассказать об этом маме.
2: Пока, ребята! Мама!
0: Мама, здравствуй!
4: Джо, ты вернулся, мой мальчик. Ну как? Как тебе было в лагере?
0: Ой, мама, очень здорово, очень здорово. Куча всего интересного. И ребята, что надо.
1: Как я рада за тебя, Джо.
0: Мам, ты знаешь, я на следующий год снова поеду.
4: Ну и молодец.
0: Мама, я покаялся. Я принял Бога.
4: Я молилась за тебя, мальчик мой.
0: Я не знаю, должен ли я буду что-то менять в жизни. Надеюсь, мне не придется отказаться от спорта.
1: Не переживай, Джо. Ведь это Бог создал все, и спорт тоже.
0: Тогда все в порядке. Интересно, а что скажет папа, когда узнает, что я спасся? Но папе было не до меня. Я говорил ему о моем спасении, но он не слушал. Сколько раз я просил его посмотреть, как я играл в баскетбол или бейсбол, но отца интересовала только выпивка. Он по-прежнему устраивал дикие погромы и избивал маму. Я не знал, что делать. Я пытался отвлечься спортом и опять отошел от Бога. Не знаю почему, но я просто избегал его. Я избегал друзей, с которыми мы вместе изучали Библию и ходили в церковь. К концу учебного года я пил, курил и увлекался порнографическими журналами. Но домашняя атмосфера не способствовала иному. Там были бесконечные пьянки и мордобой. И я решил хоть ненадолго уехать из дома.
2: Мама! Мама, где ты? О, Боже! Мама! Мама, ты только посмотри на себя! И это все папа?
4: Да.
2: Да как он мог? Мама, у тебя все лицо в крови. Нужно срочно наложить швы.
4: Ничего, ничего, сынок, пройдет.
2: Господи, я не могу больше этого выносить.
4: Он все время пьяный. Я и сама уже не знаю, что с ним делать.
2: Зато я знаю. Я ухожу.
4: Куда?
2: Уеду. Уеду на лето поработать с дядей Джимом.
4: Как? Как же я останусь без тебя, сынок?
2: Мама, я вернусь к началу занятий.
4: Лучше бы ты нашел работу где-то у нас, здесь, в городе. Вот ты уедешь, а кто меня защитит?
2: Мама, мамочка, я не смогу тебя защитить, и никто не сможет. Тебе тоже нужно куда-то уехать.
4: Куда?
2: Я не знаю.
4: Куда
2: я
4: денусь?
2: Но здесь он убьет тебя, мама.
4: Я же все надеюсь, что он изменится.
2: Он никогда не изменится.
4: Но ты же... Ты ведь стал лучше.
2: Нет, мама. Я остался таким, как раньше.
4: Ну, лишь бы ты не был таким, как отец.
2: Но я уже пошел по его дорожке. Следующий месяц я провел далеко от дома и еще дальше от Бога. По выходным я пропивал все деньги, которые зарабатывал на неделе. Не знаю, до чего бы я докатился, если бы однажды мне не позвонила мама.
5: Алло, алло.
2: Ай, мама, привет. Как дела?
5: Да, да все так же. А как у тебя, сынок?
2: Да, денег зарабатываю немного. Ну, зато есть куча всяких развлечений.
5: Джо, кто-то в этом году оплатил тебе дорогу до лагеря в штате Нью-Йорк.
2: Честно?
5: Мне позвонил тот мужчина, ну, да, который каждый год берет с собой в лагерь полный автобус подростков.
2: А, мистер Кельсоу?
5: Да, он сказал, что и ты можешь поехать, ну, если захочешь.
2: А когда отъезжаем?
5: Ну, как только вернешься.
2: Я уволился и приехал домой. Мама сказала, что перед отправлением мистер Кельсоу зачем-то хотел поговорить со мной. Что ему было нужно? Может, узнал, как безобразно я провел последний месяц? Я выкинул сигареты, причесался и пошел на автостанцию.
6: Мама сказала, что ты работал на стройке.
2: Да, с дядей.
6: Это очень хорошо. Но ты хотел бы еще и поехать в лагерь.
2: Да, очень.
6: Я слышал о тебе много хорошего прошлым летом. И поэтому предлагаю не просто отдохнуть, а и поработать в лагере.
2: О, это было бы здорово.
6: Ты готов отправиться прямо сейчас?
2: Да.
6: Прекрасно. Я организую для тебя работу на кухне. Будешь мыть сковородки и кастрюли.
2: Отлично!
7: Здравствуй, Джо. Рад тебя видеть снова.
2: Мистер Кельсоу сказал, что я буду работать на кухне.
7: Сейчас у нас есть кому мыть посуду. Но мы бы хотели, чтобы ты поработал воспитателем.
2: Воспитателем?
7: Да. Я познакомлю тебя с Марком. Вы будете работать вместе.
2: Ну, мистер Верцен, Я никогда не был раньше воспитателем.
7: Не волнуйся, Джо. Бог предлагает только то дело, которому он тебя подготовил.
2: Но, мистер Верцен, воспитателем... Какое право я имел быть воспитателем? Последнее время я только и делал, что пил, курил и безобразничал. Я уже 6 месяцев не прикасался к Библии и не молился. Я был так далек от Бога, я жил в грехе. Что мне было делать? Я обратился к Господу и признался, что был очень глуп. Я попросил Его простить меня и изменить мою жизнь к лучшему. И Бог услышал меня. Этим летом я справился с обязанностями воспитателя. Я вернулся в школу совсем другим человеком. Но вот, к сожалению, дома все оставалось как раньше.
4: Джо! Джо, слава Богу, ты вернулся.
2: Что случилось? Господи, почему опять везде кровь?
4: Папе открылось кровотечение. Если мы ничего не сделаем, он просто умрет.
2: Папа! Папа, давай пойдем к врачу.
8: Все хорошо. Оставь меня в покое.
2: Ну, папа, ты истекаешь кровью.
4: Ну, сделай что-нибудь, Джо. Джо, придумай что-нибудь.
2: Папа.
4: Ну, пожалуйста,
2: папа,
4: Джо.
2: Папа, я вызову скорую, папа.
8: Надо. И так пойдем.
4: Какой ужас! У меня нет сил смотреть на это!
2: Папа, тебе надо бросить пить, а то еще немного, и ты умрешь.
8: Брошу, обязательно брошу.
2: Твои обещания ничего не стоят.
8: Клянусь.
2: Только Бог поможет тебе, папа. Попроси Христа спасти тебя.
8: Ладно, так и сделаю.
2: Но ничего не изменилось. Он продолжал пить и издеваться над мамой. Мне оставалось только молиться за него. Тем летом я снова поехал в лагерь и опять работал воспитателем. В начале нового учебного года я познакомился с парнем, который приехал учиться к нам по обмену школьниками из Швейцарии.
9: Джо, можно я сяду с тобой?
2: Ну, конечно, Ганс.
9: Я смотрел, как ты играл вчера. Это было просто здорово.
2: Спасибо. А у вас в Швейцарии тоже увлекаются баскетболом?
9: Да, но меньше, чем здесь.
2: А я раньше очень увлекался этой игрой.
9: А сейчас?
2: Ну, я и сейчас люблю спорт. Но главным для меня стало рассказывать людям о Христе.
9: О Христе? Что ты имеешь в виду?
2: Ну, понимаешь... Иисус умер за наши грехи, Ганс. Ты читал Иоанна, главу 3, стих 16?
9: Это из какой-то книги по истории, что ли?
2: Из Библии, Ганс. Там сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
9: Никогда не слышал об этом. А ты хорошо знаешь Библию, Джо.
2: Я все лето был воспитателем в христианском лагере.
9: Ты работал с детьми?
2: Да.
9: И они тебя слушали?
2: Ну, конечно.
9: Но меня религия никогда особенно не интересовала.
2: Меня тоже. Раньше. Но сейчас... Я очень люблю Христа. Понимаешь, Ганс, он друг... который ближе даже родного брата.
9: Да. Послушай, а ты расскажешь мне как-нибудь о нем?
2: Да, конечно, могу хоть сейчас.
9: А я и не знал, что об Иисусе упоминалось уже в Ветхом Завете.
2: Ну да, так оно и было. Пророки говорили, что Он придет на землю, и Он пришел к нам. Вот давай откроем книгу пророка Исаии, главу 53. Так, вот она. Вот вся эта глава посвящена Иисусу. Он был всеми отвержен и презираем. Вот читай здесь.
9: Но Он... «Изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились.
2: Посмотри следующий стих. Вот смотри. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
9: Так вот, что ты имел в виду, когда говорил, что Иисус принял смерть за грехи наши.
2: Да, потому что Бог говорит, что наказанием за грех является смерть, и Иисус умер вместо нас.
9: Как это удивительно. Бог стал человеком и умер за нас.
2: Но поскольку Он и в облике человека оставался Богом, Его смерти хватило, чтобы искупить грехи каждого из нас, понимаешь?
9: Ты так хорошо все объясняешь.
2: Спасибо. Но ты понимаешь, почему Бог сделал это? Почему Он послал Своего единственного Сына умереть на кресте?
9: Потому что Бог любит нас.
2: Это правда. Иисус сказал, нет большей любви той, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы несколько раз говорили с Гансом о Господе. Однажды вечером он пошел со мной в церковь и принял Христа как своего Спасителя. И после этого он не упускал случая, чтобы не рассказать о Христе каждому, кто согласился бы послушать о Нем. В том году в нашем библейском клубе более 300 человек пришли к Богу. Но только у нас дома все оставалось по-старому. Один раз, незадолго до окончания школы, я вечером пришел домой. Никого не было. Но везде горел свет и был полный беспорядок. Я встал на колени и попросил Бога приготовить меня к самому худшему.

0: Давно пришел?
1: Нет, только что. А где мама?
0: Больница.
1: Что случилось?
0: Что случилось? Дура! Хотела покончить с собой.
1: Как?
0: Выпила кучу таблеток. Еле откачали.
1: Я пойду к ней.
0: Давай.
1: Что с ней?
2: Спит.
1: Но почему? Почему мама сделала это? Из-за папы?
2: Да. А ты его не видел?
1: Сейчас придет.
2: Он напился и бил ее, а потом облил водой из шланга.
1: Господи.
2: Это было последней каплей, Джо.
1: Боже мой. Господи, да когда же? Когда же все это кончится?
3: Джо.
1: Мама.
3: Джо.
1: Мама, как ты нас напугала, Господи. Мы не хотим потерять тебя.
3: У меня больше не было сил терпеть.
2: Папа пришел.
0: Что за дурость? Как можно делать такие глупости?
1: Мама, мама, мы все тебя очень любим.
3: Я знаю. Но ты ведь скоро уедешь.
2: Мамочка, обещай, ты больше не сделаешь ничего такого. Прошу тебя, мама.
0: Ну, посмотри, что ты натворила. Из-за тебя все сходят с ума.
2: Оставь ее в покое, папа. Если ты не видишь, ей так плохо.
0: Ладно, я ухожу. Мне надо выпить. Дура!
1: Мамочка, тебе станет легче, мама. Мама, все будет хорошо, правда, мама?
2: Да, мама, будет лучше. Будет лучше.
3: Нет, он опять меня будет бить.
2: Нет, мы поможем тебе, мама.
3: Когда ты уедешь, Джо, меня некому будет защитить.
1: Бог позаботится о тебе, мама. Что бы ни случилось, доверься Богу, хорошо?
3: Ты не понимаешь. Мне незачем жить.
1: Мама, послушай меня, пожалуйста. Бог любит тебя, мама. Живи для Иисуса. За все эти годы мне выпало пережить столько всего плохого. Не знаю, как бы я это выдержал без помощи Бога. Мама вышла из больницы как раз ко дню окончания школы. На торжественной линейке Гансу дали слово, чтобы он рассказал о своих самых ярких впечатлениях от Америки. Ганс вышел на сцену, достал Библию и рассказал о спасении, которое может получить каждый. На следующее утро я рассказал об этом маме. О, мама, если бы ты слышала, какая была тишина, когда Ганс говорил об Иисусе.
3: Это все очень хорошо, сынок.
1: Представляешь, он поднял свой маленький карманный Новый Завет и сказал: «Это у меня не записная книжка, это Слово Божие». 2500 учеников и все преподаватели слушали его речь. Он говорил 20 минут, но это было просто здорово.
3: Я так рада за вас. И я горжусь тобой, Джо. У тебя такая вера. Ты даже помогаешь другим.
1: Всем этим я обязан Иисусу, мама. Если бы не он, я бы сейчас был в тюрьме или еще хуже.
3: Я знаю. Но тебе иногда приходилось очень трудно.
1: Да. Особенно с папой.
3: Да, я надеюсь, он не станет хуже, когда ты уедешь. Я так боюсь.
1: Мама, помни. Помни о том, что я тебе сказал. Доверься Господу.
3: Джо. Я хотела бы верить Богу, как ты.
1: Ну, мамочка, поверь мне, для этого нужно совсем немного. Обратись к Иисусу. Он сказал: «Проси, и будет дано тебе. Ищи, и найдешь. Стучи, и тебе откроют». Когда я учился в колледже в Теннесси, родители однажды написали мне, что местный пастор помог им прийти к Господу. И несколько лет отец не принимал спиртное. Но вера его была не твердой, и он снова начал пить. И вскоре он умер от цирроза печени. Затем я закончил колледж. Бог дал мне желание нести благую весть молодым людям в Аргентине. Я начал свою миссионерскую деятельность. За годы работы мне пришлось преодолеть немало трудностей. Спасибо за это Богу и моим учителям. 20 лет я провел в Аргентине, неся людям благую весть и помогая в организации библейского института. Многие, закончив его, служат Богу по всей Южной Америке и в Европе. Они рассказывают людям об Иисусе Христе, который когда-то спас и меня.
4: В первом послании Иоанна, глава 5, стих 11-12 сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Хотите ли выпустить Бога в свою душу, получить прощение за грехи и уверенность в том, что будете жить вечно? Тогда молитесь с нами. Боже, Ты знаешь о всем плохом, что я когда-либо подумал, сказал или совершил. И все равно Ты послал Своего единственного Сына умереть ради меня. Никогда не смогу постичь этой любви, не смогу ее заслужить. Прости меня, Господи, войди в мою жизнь и измени ее. Помоги мне стать, как Иисус. Друзья, если вы молились с нами, возрадуйтесь и верьте тому, что говорит Бог в Святом Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 22. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сефоров, все, что сделал Израиль Амореям. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрать, в землю сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу: Валак, сын Сефоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам поутру и сказал князям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья моавитские, пришли к Валаку и сказали ему: не согласился Валаам идти с нами? Валак послал еще князей более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сефоров, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть, сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое и великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь, и вы, на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валааму к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною, если б у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму: «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валаку: «Вот я и пришел к тебе. Но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириаф-Хуцов. И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа. 4 книга Моисея, числа, глава 23. И сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь 7 жертвенников, и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов». Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку: «Постой у жертвенника твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И пошел на возвышенное место. И встретился Бог с Валаамом и сказал ему: «Валаам, Семь жертвенников устроил я и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья моавитские. И произнес притчу свою и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Якова, приди, изреки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». И сказал Валак Валааму: «Что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь». И отвечал он и сказал: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И сказал ему Валак: «Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи на вершину горы Фасги, и построил семь жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике, и сказал Валаам Валаку: «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья моавитские. И сказал ему Валак: «Что говорил Господь?» Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастья в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». И сказал Валак Валааму: «Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй». И отвечал Валаам и сказал Валаку: «Не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь?» И сказал Валак Валааму: «Пойди, я возьму тебя на другое место, может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его». И взял Валак Валаама наверх фигуру, обращенную к пустыне, и сказал Валаам Валаку: «Построй мне здесь семь жертвенников, и приготовь мне здесь семь тельцов и семь овнов». И сделал Валак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике.
3: Числа, 24 глава. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатыры твои, Иаков, жилище твое, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из недр ведр его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». И сказал Валаам Валаку: «Не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне? Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим впоследствии времени». И произнес притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города». И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал: «Первый из народов Амалик, но конец его гибель. И видел он Кинеев, и произнес притчу свою, и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур ведет тебя в плен». И увидел Ога, и произнес притчу свою, и сказал: «Горе, горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог? Придут корабли от Китима, и смирят Ассура, и смирят Евера, но и им гибель». И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своей дорогою.
2: Четвертая книга Моисея, числа, глава 25. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа, и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, увидев этого, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошед вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки — Хазва. Она была дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора».
3: Числа, глава 26. «После сего поражения сказал Господь Моисею Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей Елиазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря: «Исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. Рувим – первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха – поколение Ханохова, от Фалу – поколение Фалуева, от Хесрона – поколение Хесронова, от Харми – поколение Хармиева. Вот поколение Рувимова, и исчислено их 43 730. И сыны Фалуя – Элиав, сыны Элиава – Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек. И стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их, от Немуила поколение Немуилова, от Ямина поколение Яминова, от Яхина поколение Яхинова, от Зары поколение Зарина, от Саула поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы при исчислении их 22 200. Сыны Гада по поколениям их, от Сефона – поколение Сефонова, от Хагия – поколение Хагиевы, от Шуния – поколение Шуниевы, от Озния – поколение Ознева, от Ерия – поколение Ериева, от Арода – поколение Ародова, от Арелия – поколение Арелиева. Вот поколение сынов Гадовых по исчислению их – 40 500. Сыны Иуды – Ир и Анан – Шела, Фарес и Зара, но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иуды по поколениям их, от Шела поколение Шелина, от Фареса поколение Фаресова, от Зары поколение Зарина. И были сыны Фаресова от Есрома поколение Есромова, от Хамула поколение Хамулова. Вот поколение Иудина по исчислению их 76 500. Сыны Сахарова по поколениям их, от Фолу поколение Фолина, от Фуу поколение Фувина, от Иашува поколение Иашувова, от Шимрова на поколение Шимронова. Вот поколение Сахаровы по исчислению их 64 300. Сыны Завулона по поколениям их, от Середа поколение Середова, от Елона поколение Елонова, от Иахлиила поколение Иахлиилова. Вот поколение Завулонова по исчислению их 60 500. Сыны Иосифа по поколениям их, Манассия и Ефрем. Сыны Манассия от Махира поколение Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы от Иезера – поколение Иезерова, от Хелека – поколение Хелекова, от Асриила – поколение Асриилова, от Шехема – поколение Шехемова, от Шемиды – поколение Шемидина, от Хефера – поколение Хеферова. У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, а только дочери. Имя дочерей Салпаадовых – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот поколение Манассиины, а исчислено их 52 700. Вот сыны Ефремова по поколениям их. От Шутелы – поколение Шутелева. От Бехера – поколение Бехерова. От Тахана – поколение Таханова. И вот сыны Шутелы – от Арана поколения Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых, по исчислению их, 32 500. Вот сыны Иосифову по поколениям их. Сыны Вениамина по поколениям их, от Бела поколения Белина. От Ашбела поколения Ашбелова. От Ахирама поколения Ахирамова. От Шефуфама поколения Шефуфамова. От Хуфама поколения Хуфамова. И были сыны Белы, Ард и Нааман. От Арда поколения Ардова, от Наамана поколения Нааманова. Вот сыны Вениаминова по поколениям их, и исчислено их 45 600. Вот сыны Данова по поколениям их, от Шухама поколения Шухамова. Вот семейство Дановы по поколениям их. И всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асирова по поколениям их, от Имны поколения Имнина, от Ишвы поколения Ишвина, от Верии поколения Вериина, от сынов Верии, от Хевера поколения Хеверова, от Малхиила поколения Малхиилова. Имя дочери Асировой Сара. Вот поколение сынов Асировых, по исчислению их 53 400. Сыны Нефалима по поколениям их, от Иахцеила поколение Иахцеилова, от Гуния поколение Гуниевое, от Ецера поколение Ецерова, от Шелема поколение Шелемова. Вот поколение Нефалимова по поколениям их, исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израиля 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю. По именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должны разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Сии суд вошедшие в исчисление левиты по поколениям их. От Герсона поколения Герсонова, от Каафа поколения Каафова, от Мерари поколения Мерарина. Вот поколение Левиины, поколение Левиева, поколение Хевронова, поколение Махлиева, поколение Мушиева, поколение Кореева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамова и Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. И родились у Аарона Надав и Авиуд, Елеазар и Ифамар. Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа в пустыне Синайской. И было исчислено 23 тысячи всех мужеского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано ему дело среди сынов Израилевых. Вот исчислены Моисеем и Елеазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Ифониина, Иисуса,

пустыни, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею». И сказал Господь Моисею: «Взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость мою при водах Меривы». И сказал Моисей Господу, говоря: «Да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество». И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его перед Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал им наставление, как говорил Господь через Моисея. Четвертая книга Моисея, числа, глава 28. И сказал Господь Моисею, говоря: «Повели сынам Израилевым, и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца, на святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу. А в субботу

0: приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока, и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна, и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в 14-й день месяца, Пасха Господня. И в 15-й день сего месяца праздник. 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву всесожжения Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца и две десятых части ефы на овна. И по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите в каждый из 7 дней, это хлеб, жертва приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить сие. И в 7-й день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте». И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев, и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 3/10 части ефы на каждого тельца, 2/10 части ефы на овна, и по 10-й части ефы на каждого из 7 агнцев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас.
1: Числа, глава 29. И в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 3/10 части ефы на тельца, 2/10 части ефы на овна, и 1/10 часть ефы на каждого из 7 агнцев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу в приятное благоухание Господу. И в десятый день сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши, и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, пусть будут они у вас. И при них приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем. 0,3 части ефы на тельца, 0,2 части ефы на овна, и 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев. И 1 козла в жертву за грех для очищения вас, сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния их, по уставу приносимых в приятное благоухание в жертву Господу. И в 15-й день 7-го месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 13 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, пусть будут они. И при них приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого из 13 тельцов, 0,2 части ефы на каждого из 2 овнов. И 0,1 части ефы на каждого из 14 агнцев. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. И во второй день 12 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их. И в третий день 11 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в четвертый день 10 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в пятый день 9 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в шестой день 8 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. И в седьмой день 7 тельцов, 2 овнов, 14 однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его. В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу. 1 тельца, 1 овна, 7 однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу. И 1 козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверх приносимых вами по обету или по усердию, всесожжений ваших и хлебных приношений ваших, и возлияний ваших, и мирных жертв ваших.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте! Настало время окунуться в мир Библии. Открывайте ваши сердца для познания Слова Божьего. В студии пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Наши занятия привели нас к книге «Псалтырь». Когда мы рассматривали псалмы в прошлый раз, я подводил итог двух псалмов блаженства. Это псалом 22 и псалом 1. Послание еще одного, 126-го псалма, имеет послание, похожее на то, о чем мы читали в псалме 127-м. Возможно, именно поэтому оба они расположены в книге подряд. В псалме 126 говорится: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Это единственный псалом, написанный Соломоном. Неудивительно, что он писал о созидании, ведь Соломон был строителем. Он построил не только широко известный храм, но также и города, парки, целую флотилию и большие конюшни для сотен своих коней. Соломон всегда что-то строил. Он был увлечен строительством. В своем псалме он писал: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Соломон предупреждает нас, что может быть так, что вся работа будет тщетной. Слово «напрасно» означает «впустую». Это одно из любимых слов Соломона. Что он пытается тут сказать, так это то, что можно трудиться, тяжело работать, но понапрасну. Многие заботы могут быть тщетными. Соломон предупреждает родителей, что их тяжелый труд может ни к чему не привести. Можно строить впустую. Можно о многом заботиться, но зря. Ведь можно заботиться, строить и работать, но не на добро. Псалом Соломона – это его последнее напутствие, которое является серьезным предупреждением для родителей. Кажется, что здесь Соломон говорит родителям: «Не поступайте так, как я. Я тяжело трудился, я многое построил, я о многом сильно переживал и заботился, но я созидал тщетно. Я зря работал, я напрасно переживал, потому что я заботился не о том, о чем следовало бы. Я трудился и созидал неправильно». После такого раскаяния Соломон заводит разговор о детях. Читая этот псалом впервые, может возникнуть вопрос, почему Соломон меняет тему и говорит: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Вы можете спросить, почему он начинает говорить о детях? Я вовсе не думаю, что здесь Соломон переводит разговор на другую тему. Полагаю, что он предупреждает родителей, говоря: «Послушайте, я строил неправильно. Самое важное строение – это ваши дети. Как отец или мать, вы можете созидать жизнь ваших детей. Также возможно и такое, что за всей вашей работой и заботами, которые отвлекают вас, вы можете пренебречь ими». У Соломона был неразумный сын. Я думаю, именно об этом сожалел Соломон. Когда мы дойдем до книги Екклесиаста, мы увидим, как Соломон писал: «Я потратил всю свою жизнь для того, чтобы нажить богатство, а какой-то глупец его все растратит». Он, скорее всего, имел в виду своего сына, который наверняка пустил бы по ветру все его состояние. «Зачем я так много трудился, чтобы нажить целое состояние, а теперь какой-то глупец все его растратит?» Соломон наверняка сожалел о том, что не уделил больше времени воспитанию своего сына. Соломон был очень мудрым, он был самым мудрым человеком, когда-либо жившим на земле, хотя его жизнь была и самым большим провалом. Соломон был самым мудрым, самым богатым, у него было больше опыта и наслаждения, чем у кого-либо на этой земле. Но, несмотря на все это, он был самым большим неудачником во всем мире. Но Соломон был действительно мудр. Он говорил: «Разве вы не знаете, что дети для своих родителей все равно, что стрелы для лука? Толчок и направление, приложенное к стреле, зависят от лука, из которого выпускают эту стрелу. Точно так же и с вашими детьми. Сила и направление, которые передаются вступающим в жизнь детям, зависят от того лука, из которого их выпускают в мир. Лук этот – ваш брак. Этот лук – это ваш дом. А какой лук выпускает ваших детей в жизнь? Я знаю церковь, которая на протяжении многих лет поддерживала служение для молодых людей, которые бесцельно бродили по улицам. Наблюдая за молодежью и их культурой, не похожей на других, можно прийти к некоторому выводу. Многие из этих молодых людей вышли в жизнь без поддержки и направления. Это заставило меня задуматься над словами поэта: «Я выстрелил в небо, стрела упала, но не знаю куда». Что делает дьявол, который знает об этой истине, что родители для детей как лук для стрелы? Он желает поломать Божьи планы относительно того, что мы читали в Псалме 127. То есть, когда блаженный муж и блаженная жена вместе со своими благословенными детьми, как семья, оказывают влияние на церковь, на город и на весь мир. Он перерезает леску лука. Наблюдая за тем, как рушатся семьи и крушатся семейные ценности, мы видим работу дьявола. Именно в этом заключается идея псалмов 126 и 127, где мы наблюдаем за тем, как блаженный человек вписывается в Божьи планы по изменению мира. Великая истина содержится во вступительных словах 126-го псалма. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его». Есть дела, которые под силу только Богу. Вы можете много сделать и много добиться, но есть многое, чего мы не можем сделать, потому что это работа Божья. Вы знаете о рождении свыше. Это Божье действие, которое Он совершает в сердце человека. Вы можете всем сердцем желать, чтобы ваши дети были рождены свыше. Вы можете днем и ночью об этом молиться, но вы не сможете заставить их пережить это новое рождение. Вы не можете сделать это за них. Только Бог может дать вашему ребенку это новое сердце. Невозможно пережить рождение свыше за другого человека. Вы не можете вселить веру в сердце соседа. Вера исходит от Бога, и только Он может дать ее человеку. Вот что хотел сказать Соломон словами: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Именно это я имел в виду, когда делился с вами духовными истинами, полученными от Моисея. Не я, но Он, потому что Он со мной. Я не могу, но Он может, и Он со мной. Я не хочу, но Он хочет, и Он со мной. Не я совершил, но Он, потому что Он был со мной. Через все беды и боль Соломона, через его попытки и ошибки, он также познал эти духовные истины Моисея. И пройдя все это, Соломон понял, насколько ценны дети. Он говорил: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Согласны ли вы с этим? Вспомните Анну, Рахиль и Сару из ветхозаветного периода. О, как они ценили материнство! Они считали это такой честью быть матерью. А что мы делаем по этому поводу сегодня? Сегодня мы убиваем миллионы детей, потому что мы не верим в то, во что верили эти женщины. Я говорю о нежеланных детях, которых рассматривают как неудобство или появление без приглашения. Видите, как далеко мы ушли от точки зрения, которую мы находим в Библии. Награда от Него – плод чрева. Дети – великое благословение от Бога. Дети – наследие, данное Богом. Блажен человек, который наполнил ими, детьми, колчан свой. Колчан представлял собой кожаную сумку, которая вешалась на плечи, в нем носили стрелы. По словам Соломона, детей нужно воспринимать как большое благословение. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Верите ли вы в это? Соломону пришлось заплатить высокую цену для того, чтобы этому научиться. И он этому поверил. В этом идея данного псалма блаженства и Писание подчеркивает эту истину. Как в Ветхом, так и в Новом Завете нам говорится, что Бог установил закон жизни. Мы впервые видим этот закон в первой и второй главах книги Бытия. Бог предпочел сотворить две личности и сделать их партнерами, чтобы они могли стать родителями. И Бог хочет, чтобы они, как родители, приводили на свет людей, которые когда-то смогут сами стать партнерами и родителями, чтобы приводить людей, которые станут партнерами и родителями. Это Божий закон жизни, который дает жизнь и направляет человеческую семью. Для того, чтобы через семью повлиять на мир, Богу необходимы два подходящих родителя. Как мы узнали из книги Бытия, чтобы быть подходящими родителями, люди должны обладать определенными качествами. Писание постоянно говорит нам, что мы не можем быть целостными без Бога. Эти слова псалма адресованы родителям. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Без Бога невозможно быть полноценными родителями. Иисус сказал нам, что невозможно без Бога быть хорошим мужем или хорошей женой. В ответ на учение Иисуса о разводе, когда Он сказал, что брак заключается навсегда, один из Его апостолов сказал: «Если так обстоят дела, то лучше вообще не жениться и не выходить замуж». На что Иисус ответил: «Не каждый может это принять, но только тот, кому дано это». Когда Иисус говорил, что не каждый может принять это, Он имел в виду, что не каждый может выполнить все условия, необходимые для того, чтобы испытать все, что Бог заложил в браке. Когда Иисус сказал «только тот, кому дано это», Он подразумевал Святой Дух. Я верю, что Он имел в виду, что только те, кто имеет Святого Духа, могут быть хорошими мужьями или хорошими женами. В другом переводе говорится «только тот, кому содействует Бог». Когда Иисус учил о рождении свыше, Он также сказал, что без Бога невозможно быть полноценным человеком. «Рожденный от плоти есть плоть. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». В Библии слово «плоть» употребляется в значении «человеческая сущность без Божьего присутствия». Таким образом, Иисус говорит: «Без помощи Божьей вы не можете быть полноценным человеком». в этих конкретных псалмах блаженства мы читаем то же самое. Если Бог не созиждет дома, без Божьей помощи мы не можем быть целостными людьми, полноценными мужьями и женами или подходящими родителями. Соломон весьма красноречиво описывает нашу неполноценность. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Соломон описывает простое и сверхъестественное чудо. Естественное чудо заключается в том, что когда вы абсолютно устали, вы ложитесь спать. Вы растратили всю свою энергию, ваш запас сил на исходе. А когда вы засыпаете, и ваше тело переходит в пассивное состояние, Бог опять наполняет вас энергией. Через 6-8 часов вы снова поднимаетесь, и вы готовы к новому дню. Пока вы спали, Бог влил в вас силы. До тех пор, пока вы не спите, а активно пытаетесь помочь Богу обновить ваши силы, Он не может наполнить вас. Бог установил естественный закон труда и отдыха, и Он не станет этот закон нарушать. Только когда вы заснете, примете пассивную позицию, Бог добавит сил в вашем теле. Этот естественный закон показывает основную идею 126-го псалма. Как весьма мудрый человек, Соломон говорит нам, что этот закон учит нас тому, как строить дома. В то время, когда Бог созидает жизнь вашего ребенка, помните следующее. Вы не можете построить жизнь этого ребенка. В каком-то смысле Бог не сможет строить жизнь вашего ребенка, пока вы не дадите ему это сделать. Будучи родителями, мы должны учиться распознавать те моменты, когда мы уже сделали все возможное нашими силами и должны довериться Богу, чтобы Он сделал то, что только Он может совершить. Библия говорит «Я не могу, но Он может». Вот что говорит этот псалом в словах «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Если Господь не созидает дома, вы можете напрасно потратить уйму своих сил. Нет смысла в ваших переживаниях, труд ваш тщетен. В каком-то смысле вы и вовсе зря прикладываете свои человеческие усилия к строительству. Вы, возможно, и выполняете работу, но Бог вам в этом не содействует. Если бы мы действительно понимали подобные отрывки из Ветхого Завета, то мы бы поняли некоторые потрясающие утверждения Иисуса в Новом Завете. В Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, 7 главе, Иисус говорит об удивительных вещах. Например, Он говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Как могли люди так ошибаться? Ответ на этот вопрос нам дается здесь, в 126-м псалме. Они не дали Богу построить дом, строительство они проводили сами. Они говорили, я есть, значит я могу. «Я властелин своей души, я руководитель своей судьбы. Все зависит только от меня, и я могу это совершить». Вы можете сделать многое, но многое вам не под силу. Вы можете сделать свою часть, но не можете выполнить Божью работу. Именно это нам пытается донести Писание в посланиях, подобных Псалму 126-му. Научиться этой истине было бы началом мудрости. Если бы мы смогли научиться видеть, где наша часть работы, а где Божья. Если бы мы могли познать, как Моисей и Соломон, «Не я, но он, я не могу, но он может». Помните о неуклонном предупреждении этого прекрасного псалма. Можно работать впустую, возможно созидать напрасно. И наша работа, и строительство, и забота могут быть полезны, если трудиться, созидать и беспокоиться о правильном. Нужно знать, что зависит от нас, а что происходит от Бога. Мы можем одно, Он же совершает гораздо больше. Сегодня предайте ваши дела Господу. Скажите Ему, «Боже, созидай мою жизнь, мой дом. Я устал от попыток сделать это без Тебя. Я устал от провалов и поражений. Господи, только Ты можешь созидать мою жизнь». Обратитесь к Богу с этой молитвой сегодня. Потом напишите нам.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Рассказывайте о Боге всем своим знакомым и друзьям и приглашайте их на прослушивание наших следующих передач. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Твоих плодов я долго ждал, я ожидал, а ты молчал. Зачем же на земле ты жил? Ведь ты не тратил своих сил. Ты жизнь впустую проводил, ты жизнь прожил, но как ты жил? Скажи мне, друг, что ты мне дал? Ведь я тебе так много дал. Тебе я помощь оказал, а ты себя не оправдал. И тут я горько зарыдал и на лицо свое упал, и вдруг проснулся. Это сон, но для меня был страшен он. Я все не мог забыть слова, те, что поведал мне судья. Но кто-то мне твердил, чтоб никогда я не забыл судьи призыв. Ты жизнь прожил, но как ты жил?

Иди вперед, забудь тревогу, забудь прожитую беду, воздай благодарение Богу, открой Ему свою нужду. Пусть не волнуют сердце грезы, пусть жизнь свободна от греха, пусть не туманят очи слезы, пусть льется вечному хвала. Не забывай, что жизни силы лишь у Него себе найдешь, и, побеждая мрак могилы, спокойно вечность отойдешь. Иди ж, не стой на перепутье, спеши к отчизне, дорогой, туда, где жизнь милей и лучше, где счастье, радость и покой. Аминь.

Не гнушайся ни бедностью, ни своей незаметностью, ни болезнью тяжкою, ни тюремной рубашкою, ни суровую долею и невзрачным лицом, а гнушайся злом своим наиболее.

грозный нечестивец. Видел я нечестивца грозного, жестокого, несносного. Укоренился он, как баобаб, и трепетал народ пред ним, как раб. Но грянул гром, возмездие лавина, смела с земли с корнями исполина.

Вечное пение. Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и псалмы Давида и Иисеева. Еще деворы песнь пророчицы, ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится. А уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

Он будет со мной. Вечерние тени заката, предвестника жизни моей. Господь, пред Тобой я склоняю колени с хвалой благодарности, жертвой вечерней за пройденный путь под рукою Твоей. Любовью Отца среди суетной жизни взыскал Ты меня, как заблудшую дочь, в дом пира привел меня без укоризны, рассеяв безверья греховную ночь. Я славлю Тебя, мой Творец и Спаситель, за счастье, что в доме нашла я Твоем, сокровищ нетленных мой щедрый даритель, в скорбях, в испытаниях, в бедах хранитель, прими мою жертву, хваленья псалом. Я славлю Тебя за прожитые годы, о, как мимолетно промчались они, все было, печали, нужда и невзгоды, и синие дали, и светлые дни. Прости меня, Боже, что я не умею воспеть Тебя так, как желает душа, как славит природа Тебя зеленея, от сна пробуждаясь весною дыша. Сегодня я снова, по милости Бога, стою на пороге неведомых дней. Как Он поведет меня новой дорогой, я верю, я знаю, в борьбе и тревоге Он будет со мной до кончины моей.

Забытый друг. Если ты изнемог от страдания и слез, если жизнью ты разочарован, от судьбы получаешь шипы вместо роз, и клянешь ты свой жребий суровый. Если сердце твое истомилось тоской, на пути лишь одни неудачи, если ум твой смущен непосильной борьбой, и в отчаянии горько ты плачешь. Не тоскуй, ободрись, ты не так одинок, ты не всеми оставлен друзьями. Самый лучший и верный твой друг недалек, он незримо присутствует с вами. Это друг Иисус, кто следит за тобой, кто запросы души твоей знает, кто усталым, разбитым дарует покой, обездоленных кто утешает. Лишь открой свое горе, доверься ему, он поймет твое сердце больное, лучезарным сиянием рассеет он тьму и ведет свое царство покоя. Он в разбитое сердце надежду вдохнет и любовью своей неземною он утешит тебя, твои слезы отрет, плач, стенание заменит хвалою. О, немедли, сегодня Иисусу скажи, что в груди твоей жизнь угасает. Он услышит, и мир снизойдет для души, ярким пламенем жизнь запылает.

Подними меня. Подними меня над тем, что может удалить, отвлечь, поймать силки, заслонить тебя, затмить, мой Боже. Подними над тем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Пусть я буду бедный в мире этом, но зато богатый в мире том, верный твоим благостным заветам, огоньком горящим, тихим светом в мире мрачном, темном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, но своей чуткой душой помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боль и скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мое моление, пусть мое здесь на земле хождение будет в пользу брату моему».

жить нужно так, как будто бы Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Мартин Лютер. Жить нужно так, как будто бы вчера там, на кресте, Христос сказал «свершилось», как будто бы вчера за нас Он умирал, как будто бы вчера спасенье даровал толпе, которая над Ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня воскрес из мертвых Он и победил, как будто бы сегодня гроб холодный оставил Он, и пленник стал свободным, как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он вновь на землю с высоты, Спаситель и Творец, и нашей жизни автор придет забрать своих. Быть может, завтра услышим трубный звук мы все, и я, и ты. Быть может, завтра. Аминь.

открыта дверь, звучит благая весть. Покайся и поверь, покайся, слышишь, век, покайся, человек.

кайся, слышишь, Вера? Зовет тебя отец, он даст тебе венец. Покайся, блудный сын, спеши к отцу скорей. Проси прощенья, сын,

Всем друзьям под небосводом, с Новым годом, с Новым годом! Истинно, нас любит Бог, был прошедший год нелегкий, но воскликнем вдаль дорог всей огромной силой легких, Он помог. Средь гонений и скорбей Он провел путем тернистым, крепкой мышцей своей по лугам, лесам тенистым, по застенкам лагерей. И везде плоды труда мы обильно пожинали, и благословенный дар обращенных принимали в Божью Церковь навсегда. Угождали ни себе, ни царям, ни человекам, подвязались в мольбе и крестились прямо в реках и не дрогнули в борьбе. И по пятницам не зря мы постились и стенали, и зашла в церквях заря, мы из уст друзей встречали Господа благодаря. Засвидетельствовал год, мы не сами, в нашем стане Иисус Христос идет, и слабы филистимляне покорить его народ. Но в неведении своем угрожают и до ныне, и мы верою берем неприступные твердыни, и путем побед идем. Радость реками течет, наступил желанный кризис, и Христа второй приход приготовил и приблизил на года прошедший год. И летит по всем народам с Новым годом, с Новым годом!

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Мне говорилось дважды. Сегодня воскресенье. Солнышко светит с раннего утра. Птицы поют, славят Создателя. Мое сердце в предчувствии чего-то таинственного, чего я еще не знаю. С утра оно было настроено благодарить Творца за чудесное утро, за жизнь, которую Он дарует. Я не знала, что церковь в Клопенбурге посетила молодежь с программой из Убенбюрен. Господь приготовил для меня нечто. На балконе, где я всегда сижу, мест не было. Вижу одно место, свободное внизу, на второй скамье. Тороплюсь туда, в сердце радостное волнение. Гость, молодой брат Дмитрий, говорил слово «притчу о сеятеле». Я много раз слышала ее, но теперь я точно знаю, почему она мне не открылась, потому что не просила мудрости свыше и читала не особенно внимательно. Господь желал дать мне благословение, которое я просила у Него утром. Слово Божие – это обоюдоострый меч, который проникает до суставов и мозгов и судит помышления человеческие. Мне одинаково доступны русский и немецкий языки, но Господь обильно благословил и брата Богдана, который профессионально перевел слово на немецкий язык, так что для меня это было как бы дважды сказано. Господь обратил свое слово именно ко мне, слава Ему. Как часто говорят, я не готов примириться с Богом и жду определенного момента, но Его может и не быть. Господь всегда готов примирить нас с небом. К Евреям 2:1 говорится, «Посему мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Слышите? Особенно внимательны. Просто внимательны. Недостаточно. Особенно. Я поняла, что эту притчу я читала внимательно, но не особенно. И как я благодарна моему небесному Отцу за то, что Он настроил мои сердечные уши. Евангелие от Луки 8:5. Люди, которые слышали слово, делятся на четыре группы. Первая группа, Луки 8:12, слышали слово, но дьявол похитил его, то есть украл, чтобы никто не спасся, но погиб. Ибо он пришел, чтобы украсть и погубить. Эти люди слышат, но не верят. Вторая группа, Луки 8:13, это те, кто слышит, с радостью принимают, верят, но потом отпадают, то есть уходят в мир. Они не могут противостоять искушениям мира сего. Третья группа, Луки 8:14, это те, кто слышит, принимает спасение, верят, но отягощены заботами житейскими или богатством. Это те, кто взялся за плуг и оглядывается еще назад в мир. Слово Божие нам говорит, что таковые ненадежны для Царствия Божьего. Таковые не приносят плода. Мы знаем, что плоды Духа – это любовь, мир, радость, долготерпение, вера, милосердие, благость. Четвертая группа, Луки 8:15, это те, кто приносит плод, но чтобы дождаться плода, нужно терпение. О, как его мне не хватает! Отнести себя к четвертой группе я не смогла, так как не достает мне полноценного плода, который был бы угоден и которого ожидает от меня Господь. Мне не стыдно было слез сокрушения, так как я видела в себе в свете Слова Божьего и благодарна очень Господу, что даровал Он мне ухо, чтобы уж слышать. Слава Ему! Как часто хромаю на оба колена! Прости меня, Бог мой, за эту болезнь! Спасибо Тебе за слезы сокрушения. Как много сказал через слово Ты мне. Самое печальное то, что три четверти людей относятся к первой, второй и третьей группам, а только одна четверть – четвертой группе. Многие люди слышали слово, но не все спасены. Часто нам трудно любить, даже близких, прощать от всего сердца и быть благословением для других. Но если мы желаем спасения и предлагаем усилия, а я из самых слабых, Господь протягивает руки
он всегда желает спасти. Но не врывается насильно, но кротко стучит, приглашая к спасению. Слушайте внимательно. Когда сердце сокрушается о бесплодном, потерянном времени и льются слезы сокрушения, Бог видит тебя. Когда каешься, и от всего сердца Бог видит твои слезы покаяния, когда сердце ликует, и ты плачешь от радости, Бог видит тебя. Когда ты умиляешься в сердце своем, видя милость Его, Бог видит тебя. Слезы сокрушения, слезы раскаяния, слезы умиления очень рады вам. Сердце мое плавится, сердце очищается, радует исцеление живительным бальзам. Я вижу, как Бог благословляет нашу церковь, как Он действует среди тех, кто доверяется Ему. Я вижу, как молодые люди, ранее осужденные, находят мир с Богом, как освобождаются от рабства греха, освобождаются от наркотиков без терапии. Все делает Господь. Я рада за таких молодых людей, за которых молюсь, как за родных сыновей, и надеюсь, что они все станут моими братьями во Христе, ибо кровь Иисуса Христа сроднила нас. Я вижу чудеса Божьи. Люди исцеляются не только духовно, но и телесно. Разве не написано, что верующий в Меня не постыдится? И сожалею о таковых, которым было предложено спасение, но они отвергли его, тем самым уготовили себе вечную погибель. О таковых болит душа моя. Они ничего не хотят исправить, поэтому я хочу громко сказать для всех, кто имеет уши слышать, да слышит, причем особенно внимательно. Пусть всех вас благословит наш любящий, живой и милосердный Бог. Людмила, Франц.

Новые имена. Я услышала глаголы. Может, мои стихи не очень звучные, не отшлифованные и немного колючие в выражениях, но во мне очень сильно проснувшееся чувство осуждения греха. Я увидела себя самой грешной в этом мире, отпавшей и заблудшейся в греховных лабиринтах жизни. Но Господь призвал, и душа, очнувшись, увидела себя, и пришло осуждение греха. И сложился стих из одних, можно сказать, глаголов. Я услышала в себе глаголы. Это как требование Бога ко мне, то есть, что я должна делать, на то усиленно обращать внимание. Я их стала записывать, и получился стих. Может, не такой уж легкий восприятие. И каждый глагол или прилагательное в устроенном выражении указывало мне важность и силу усмотрения веры во Спасителе Христе. И этот стих так и назвала для себя «Стихотворение с ударением». И еще хочу добавить, читатели, не писатели, не бойтесь свидетельствовать, дорогие, пишите, ибо свидетельство вы облегчите грех, а на облеченный грех умирает, тогда же необлеченный грех продолжает жить. Свидетельство, как лекарственное средство, убивающее вирус греха, ибо мы с вами знаем, что темные силы действуют в тени, хотят быть незамеченными, действуют из-под тишка, а свидетельство проливает свет, и свет этот губительный для греха. Убивая грех, служите Господу, будьте верными помощниками Христа. Мария Дудар.

Терпеть и смотреть, и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примерять, познавать, быть послушной, любить, но любовью Христовой любить. Терпеть и терпеть, и терпеть. Господь, дай мне больше терпения. Смотреть и смотреть, и смотреть. Открой мне, Господь, душе зрение. Слушать и слушать, и слушать. Открой мне, Господь, души уши, что правильно все услышать, как взалкавшему хочется кушать. Вкушать мне надо вкушать, чтобы истины Божией насытиться. Дарить и дарить, даровать, дарить, а не расточать. Хвалить и хвалить, восхвалять, не себя, хвалою Господа возвышать. Примерять, примерять, примерять к себе Святое Писание, через Слово себя познать, не искать для себя оправдания. Помнить, не ахнув с бедою вспомнить, всегда и повсюду о Господе помнить. Послушанием, верным Господу, послушанием отправить пороки в изгнание. Терпеть и смотреть и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примерять, познавать, быть послушной, праведной, праведной быть, сорвать с себя маски и не лицемерить, и верить, молиться, и верить.

Хоть испытания и не оставили меня. Совершенно случайно в мои руки попал журнал «Сестра». Читала его и радовалась, получая обновление силы, подкрепление в вере. Появилось желание написать в редакцию. Меня зовут Лариса Казина. Родилась в 1964 году, живу в Беларуси. По специальности филолог, работаю в библиотеке. В 1992 году в трудностях и скорбях мне открылся Господь. Это событие было для меня спасением. Хотя жизненные испытания не оставили меня, я знаю, что Бог всегда рядом, что Он помогает и приводит через трудности. Благодаря Ему я приобретаю бесценные качества, которые мне не привили бы никакие наставники и никакие школы. В 2003 году появились первые христианские стихи, которыми и хотела бы поделиться. Надеюсь, с вашей помощью раздавать то, что получаю от Господа. Искушение. Мой Бог, Тебе доверюсь больше, и искушения не страшны мне. Ты сам их претерпел, и мне поможешь, чтоб я, как Ты, смогла все претерпеть. И если тонкой лестью враг захочет, падение мне подготовив обокрасть, Ты дай мне слышать только голос Божий, чтоб в сети эти хитрые мне не попасть. И если поношение на ближнего мне лжесвидетель тихо поднесет, не дай слова наушника принять за истину, пусть мою веру он не подорвет. А если же обидою смертельною мне ближнее сердце беспощадно полоснет, Ты дай мне удержаться от возмездия и рану исцели, мой добрый Бог. И если подогретый злом завистник молву худую обо мне вдруг разнесет, Ты дай мне твердости остаться в истине, Твой совершенный мир меня спасет. И если лжец, искусный слово истины, как змей эдемский станет превращать, Ты сохрани меня, Спаситель истины, чтобы иному Богу чести не воздать. И дай сказать Тебе, не прибегая к хитрости, когда победу одержу я на войне, что раб я, ничего не стоящий, и сделал то, что должно было сделать мне. И переплавлена я буду в искушениях, возрадуюсь, что, поскорбев от них, я чище стану и в своем служении преображусь в числе Твоих святых. Лариса Казина.

Вы нам писали: «Мы 8 лет прожили с мужем вместе. Он единственный сын у матери, и для него всегда все было самое лучшее. Став мужем, а вскоре и отцом, он не захотел взять на себя ответственности за семью. Жил, как и раньше, только для себя. Его цели, стремления не осуществлялись, как он того бы желал, и потому, разочарованный, потерял интерес что-либо искать, делать. Я же мечтала об уюте, тепле, детях. Мои планы муж никогда не поддерживал, у нас не было взаимопонимания. Мы жили каждой своей жизнью, разные интересы, друзья, цели. Я думаю, что мужчина, перед тем, как жениться, должен быть уверен, что может обеспечить семью. А мой муж даже не пытался это сделать. Он не имел и не старался установить душевный контакт с ребенком. Чтобы муж мог успокоить, поддержать в трудной ситуации, вот то немногое, что я хотела иметь в браке. Но произошло полное разочарование. Многие женщины одиноки, потому что мужчины не хотят брать на себя ответственность за семью. В Германии можно прожить и без мужа, благодаря поддержке государства, и потому женщины здесь себя чувствуют уверенней. Мнение, что семью надо сохранять ради детей, я не поддерживаю. Нельзя жить с человеком, для которого семья потеряла ценность». Нелли.

чтобы лодки не перевернуться. С такими размышлениями мы сталкиваемся все чаще и чаще, и потому решили попробовать на нашем женском кружке по изучению Библии ответить на ряд вопросов, почему рушатся семьи и как помочь мужьям стать мудрым управителями семьи. Знаете ли вы такой рецепт? Никто не решит эту проблему без Бога. Посмотрите вокруг. Каждому делу есть свой рецепт, свой порядок и свой мастер. Так, например, каждая машина имеет свой принцип и порядок правильного использования. Любой пирог имеет свой рецепт и порядок приготовления. Любое дерево имеет свой цикл роста, цветения, приношения плодов. Камень не может падать снизу вверх, и вода течет сверху вниз. Это говорит о том, что все имеет свои законы. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103:24. Человек также получает от Бога жизнь и рецепт строительства семьи. Представьте себе реку с сильным течением. Вы садитесь в лодку и с вашими детками, и даже если не умеете плавать, доверяете тому, кто будет грести веслами. Река – это жизнь, лодка – семья. Муж – кормчий, на которого возложена ответственность за путь по реке и безопасность семьи. Жена, доверяющая мужу управление лодкой, тем самым помогает сохранить жизнь семьи. Могут быть проблемы, если вместо того, чтобы сесть в лодку и управление доверять мужу, жена плывет впереди, стараясь направлять, подталкивать, тащить, выбиваясь из сил. В этой семье будет царить хаос. Для жены важно ответить на вопрос, как правильно сидеть в лодке, чтобы не перевернуться. Есть простые правила техники безопасности. Не вскакивать в опасные моменты, не паниковать, не пытаться самой сражаться с волнами, перекатами, водоворотами, а поддерживать кормчиво молитвой, ибо есть тот, кто может усмирить любую бурю. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. 1 Коринфянам 11:3. Людмила.

Успей прощения попросить. Вспоминая свою семейную жизнь с самого начала, я вижу много перемен, которые произошли после того, как я пришла к Богу. Эти перемены коснулись многих областей моего характера, а потом уже отношений с мужем, детьми. Я увидела, что все мои прежние действия могли привести только к разрушению семьи и к бунту мужа. Раньше мне было очень важно, как можно компактней заполнить план на неделю, чтобы не было ни одного свободного дня. И как только муж приходил с работы, я ему буквально выпаливала все, что напридумывала для него за день. Это была масса неотложных дел. И самое удивительное, что он это делал, хотя время от времени говорил: «Я не хочу гонок». Мне и в голову не приходило, что он может устать после работы, и ему какое-то время хочется побыть в тишине. Около 3 лет он держался, все делал, но потом стал раздражительным и постоянно готовым на конфликт. В этих стычках мы защищали каждый свою точку зрения. Я чувствовала себя обиженной, непонятной. После того, как мы уверовали, сопротивление мужа усилилось, а я не заметила, как сама стала главным инициатором конфликтов, всегда готовая к сражению. По натуре я человек, которому важно все заранее распланировать и потом непременно уложиться в заданное расписание. Я чувствовала себя как гончая. День проходил, но я, обессиленная от ненужных переживаний и дел, планировала новые задания. Это изматывало и мужа, который уже начал отстаивать свою позицию в доме как глава. От молитвы, наполненной жалостью к себе, Господь вел меня к молитве, исполненной жалостью к мужу. Это происходило в течение года. Победа Господа состояла в том, что я первая научилась просить прощения. Обида может надолго застрять в сердце, если оно не готово к прощению. Можно днями, неделями обижаться, но если я, преодолевая обиду, находила в себе силы молиться, даже если в тот момент не готова была простить, то в ходе молитвы Господь показывал мне эту ситуацию с другой стороны, и я видела свою неправоту. Когда я просила: «Господи, убери от меня эту обиду и наполни мое сердце любовью», происходило чудо. Я любила своего мужа всем сердцем. Это действие освободило меня от давления негативных мыслей, обид, несмотря на то, что муж в этот момент еще больше начал противостоять, пока я вообще не отступила от желания загружать его. Господь учил меня жертвовать своими желаниями и амбициями. Второй победой Господа было понимание, что все свои планы я должна теперь согласовывать с мужем. Начав эту тактику действия, я увидела, что в семье наступил мир. Как много терпения понадобилось Господу, чтобы заставить меня посмотреть на свою семью Его глазами. Так Бог нас вывел из суеты, и мы стали все успевать. Сейчас я понимаю, что мудрый не тот, кто смог доказать свою правоту, а тот, кто успел первым попросить прощения. Вероника. Прислала Мария Вегель.

пряник для сироты. Проснулась я в 5 часов утра. Обычно после этого не засыпаю, а тут опять уснула и вижу сон, будто нахожусь около какой-то столовой, а там обедают дети-сироты и дети с семьёю. А около меня стоит мальчик-сирота. Я взяла большую коробку пряников, угостила мальчика и прошу его, чтобы он позвал ко мне других детей. Я хочу их всех угостить, но он не хочет звать. Он так и не пошел, а я проснулась и все думала, что Господь мне хочет сказать через этот сон. Вечером дома села читать сестру. И когда на 8-9 страницах во 2-м номере увидела этих детей, хоть у них и родители есть, но в каком они положении находятся, мне их стало жаль до слез, и я подумала, можно бы им помочь, но если бы знала, что эти деньги пойдут детям в помощь, а не на пьянку, мне бы не жалко было. И вдруг я вспомнила свой сон и думаю, а не на это ли Господь послал мне сон? Спасибо тебе, мой милостивый Господь, почаще открывай, что мне делать и как поступать. Итак, дорогая сестра, я от чистого сердца высылаю вам эти деньги, а вы, пожалуйста, используйте их на тех детей, которые нуждаются в лечении или в питании. Вам лучше знать, кому они нужнее. Я сама себе ни сестру, ни забытый алтарь не выписываю, но читаю всегда, беру у сестер. Я лучше иногда кому помогу. Пенсия у меня маленькая, и у меня сын в России, ему тоже трудно с семьей, а так жаль всех. Мы здесь, слава Богу, все сыты и одеты, но самое главное, каждому познать волю Божию и научиться ему служить и доверять, а он никогда не оставит свое дитя. Катарина Дерхо.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».